0: гадости.
1: Да, не то, что разрушает.
0: Да, а получить удовольствие от жизни, от воздуха, от солнца, от каждой минуты прожитого дня. Получать удовольствие, счастье, удовлетворение.
1: Может быть, вы расскажете о каких-то техниках конкретных, вот, которые можно применять, которые можно уже начать воплощать там, в жизнь без какой-то такой работы? Или таких техник нет?
0: Ну, скажем так, таких техник очень много, и я использую различные методики, различные техники. В целом, скажем так, я разделяю эти все методики и техники на технику преодоления и технику изменения. Вот на технику преодоления, скажем так, техники преодоления, вот, скажем так, вот созависимых ролей у меня уходит примерно 2-3 месяца. Вот. А техника изменения личности – это более серьезно, более долго. Это работа уже полгода, год, полтора, два. У некоторых занимает целую жизнь.
1: Это да. Спасибо, Александр. Созависимость, как и другая любая болезнь, лечится, но лечится не сразу. Это не две недели больничного, это нужно время, это нужно осмысление, книги, помощь специалиста и, возможно, 12-шаговая программа. Знаю, что она есть на онлайн-платформах, в которых можно обратиться, посмотреть. И нужно научиться, в первую очередь, как всегда говорят, контролировать свою жизнь, быть автором жизни, просить мудрости у сил свыше и быть также такими здоровыми, взрослыми, стараться быть лучшими, лучшей версией себя с каждым днем все больше и больше.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Вы вновь заехали к нам на «Пит-стоп», в наш гараж, для того, чтобы, может быть, починить свои мысли, чувства, просто побыть с нами, пообщаться, послушать, как мы обсуждаем здесь интересные темы, которые актуальны для нас и, конечно же, для вас. И к нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, звучит так. Что делать, если разлюбил? У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили.
3: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, ну, уже просто не о чем будет разговаривать.
4: Ну, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они их уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
3: Называется пауза, да?
4: Ну да, допустим, взять в паузу, ну такой типа эксперимент. Как вообще это правильно так делать?
2: Возможно, вообще разлюбить человека, когда вы еще с ним дружите, встречаетесь, общаетесь. Возможно разлюбить?
4: В моем понимании, любовь – это то, чего вообще очень редко достигают, когда люди еще в отношениях, а еще, ну, при этом они еще не женаты. Ну, вот до этого как раз момента. Потому что любовь, она формируется годами, любовь, она познается в беде, во всех вот таких вот ситуациях. И если человек разлюбил, как он думает, то, скорее всего, это просто были очень сильные чувства, сильная симпатия, влюбленность, и они просто, вот они могут уйти, если их не подпитывать.
2: В общем, ты в конце решения такое, подпитывать нужно, если это чувство. А любовь невозможна, она не может уйти.
4: Может тоже.
2: Может.
4: Ну, в смысле, она может ослабнуть.
3: Но... Я понимаю, когда любовь пропадает там к гречке, когда ты просто наелся гречки и больше не можешь есть ее.
2: А ты не можешь наесться человеком?
4: Может.
3: Это тоже можешь, но здесь отношения, они развиваются, и определенные этапы просто нужно уметь пережить. Да, наверное, надо уметь, ну, как-то поддержать, подпитывать. Это любовь. Бывает сложно, бывает, может быть, надо просто даже ничего не делать, а просто переждать, я не знаю, и потом уже как-то все, ну, наладится, это, ну, потом уже, может, захочется что-то делать.
4: А если нет?
3: Ну... Рано или поздно заходит. Ну, надо перебороть тогда себя.
4: Не знаю, вот если
3: надо перебороть, если ты хочешь, если ты не хочешь.
2: В общем, Богдан за то, чтобы бороться.
3: Естественно.
2: А Наташа, ты считаешь, что если ты борешься, и ничего не появляется опять, то...
4: Ну, бывает и такое иногда, что действительно людям надо разойтись.
2: Ну, совсем.
4: Ну, если вот у них не получается сойтись, но не получается эти чувства, они вот... Ну, конечно, если пробовать их восстановить, они не восстанавливаются, то... Зачем?
3: Ну, глупо страдать, да, не надо. Смысл всю жизнь это тратить, если ничего не получится, как бы, в итоге. Но, как бы, вообще, в принципе, в отношения, они такие, отношения без проблем же не бывает, правильно? Вот, и поэтому, как бы, просто каждый этап надо преодолевать с трудом, потому что любовь строится именно, наверное, на каком-то труде, когда два человека трудятся, это только тогда. Любовь, это она не приходит, что вот, все, люблю.
2: А Надя? Все пока говорили, ты пока молчала. Давай, ты готовилась.
5: Я согласна с тем, что отношения – это все-таки больше работа и чувства. А любовь, мне кажется, просто так пройти не может, потому что любовь – это тоже какая-то определенная работа, работа над собой и работа другого человека тоже над собой. И поэтому, если ты понимаешь, что ты больше не можешь общаться с этим человеком, ну, что-то, какая-то стена между вами или чувства прошли. Мне кажется, просто так это не бывает. Все равно нужно выяснить, поговорить с человеком, потому что, может быть, что-то тебя задело, какая-то вещь, и ты промолчал, не сказал, но это потом все равно сказывается на отношениях. Либо это просто, ну, не знаю, гормоны, какие-то эмоции, которые тоже прошли, но отношения, они все равно же остались. И мне кажется, нужно все равно общаться.
3: Вот, например, мама меня любит же, или у нее чувства ко мне какие-то есть. Она меня растила с детства, она в меня вкладывала, трудилась. Она не может меня не любить, она меня любит, просто вот, ну, реально. Так же и в отношениях, когда ты строишь, стараешься, трудишься ради этого, ты не можешь потом просто взять, ну, и отречься.
2: Если ты уже человека впустил в свое сердце, ну, сколько-то, да?
3: Ну, да, ну, ты трудился ради этого, тогда, да, вот, ну, я на этом примере просто, ну, прикольно получилось.
2: Скажите, а нужно, можно ли или нужно человеку говорить, что ты его разлюбил?
4: Конечно. Потому что, ну, да, это неприятно. Ну, как один человек, ну, говорил, что, ну, бывает, что такое, не знаю, как бы он сказал, что, типа, он недолюбил человека.
2: Недолюбил.
4: Даже
2: то
4: так.
2: То есть не дошел до той стадии, когда он полюбил его.
4: Ну, видимо, да.
2: Шел, вроде все хорошо.
4: Чувства сильные были, и вот он не может идти дальше, ну, вот не получается полюбить этого человека. И обязательно ему нужно об этом говорить, потому что ты тратишь и время, и силы. И чем дальше
2: и
4: это заходит,
2: для него, да?
4: Тем потом тебе сложнее будет из этого выбираться. Потому что, ну, если ты понимаешь, что тебе надо из этого выбираться, ты потом не выберешься еще
3: дальше.
4: Не,
3: ну, общаться-то, конечно, надо. Ну, рассказывай, да, ведь? Но если ты скажешь, что я тебя разлюбил, это может даже показаться какой-то ложью, потому что, ну, если ты еще, как бы, ну, не полюбил, например, или вообще на самом деле это была не любовь, то, ну, как бы это будет, по сути, это даже и неправда, это раз. А во-вторых, человек, ну, по человеку как бы это может ударить, если ты так скажешь. Ты можешь как бы, в принципе, ну, может быть, не так грубо сказать, или, может быть, как-то решить этот вопрос по-другому, но когда ты скажешь, что человек не разлюбил, все. Для этого человека может настать такой момент, что все, так, если, например, она мне сказала, что меня разлюбила, ну все тогда, ну как бы, ну до свидания.
4: Конечно, прежде чем идти на такой разговор с человеком, нужно разобраться в себе. Нужно, потому что ты можешь на, ну, на каких-то эмоциях думать одно, а на деле может быть другое. И когда ты начинаешь в себе копаться, в общем, смотреть, как все есть на самом деле, может быть, действительно какая-то такая сложность, которую можно пережить, и все будет нормально. А может быть, то, что назад пути нет, и тогда уже нужно идти на разговор.
3: Ну, в принципе, да, потому что, ну, как бы это факт остается фактом, что люди могут расстаться, найти себе других людей, с которыми, в принципе, ну, и получится лучше. Правильно. Как-то же этот момент должен произойти, поэтому, в принципе, этот, ну, механизм тоже работает.
5: Ну, мне кажется, конкретно я тебя разлюбил. Мне кажется,
2: это жестко.
5: Это какая-то очень громкая и жесткая фраза. Поэтому мне кажется, если говорить с человеком, то, может быть, скорее всего, в первую очередь разобраться в себе и в своих чувствах, а только потом это говорить, чтобы это не было действительно вранье какое-то. И честно, откровенно, все-таки, мне кажется, стоит поговорить. Но слова подбирать, мне кажется, тоже до.
3: Ну, в отношениях вообще очень важно быть искренним. Всегда надо как-то, ну, высказываться.
2: Вообще, на своем опыте скажу, как это было в моей жизни. Всегда, когда ты строишь общение с девушкой, парни, в первую очередь, как мы говорили в одной из программ здесь, в Питстопе, смотрят на внешность, глазами начинают любить. То есть, в любом случае, тебя девушка привлекает внешне, ты зажигаешься, она тебе нравится, и ты вливаешься в этот поток любви и привязанности. То есть ты начинаешь, даешь себе отмашку, все, вперед, иди, там, да, завоевывай, общайся, там, влюбляйся. Потом, когда вы общаетесь, вот уже, так скажем, начинаешь узнавать человека. Уже начинается стадия узнавания человека, и здраво оцениваешь обстоятельства, которые, ну, складываются. Какой человек, какой семьей он вырос, какое у него качество характера и так далее. И вот здесь, на этой стадии, уже включаются не только там эмоции, а включается уже здравый ум, по идее, должен включаться. Некоторые, многие, может быть, здесь, на этом месте его не включают. Или, видя его, так скажем, он начинает апеллировать здравый ум, подожди, ты посмотри, какая она, ты посмотри, какой он, посмотри, что... И ты говоришь, нет, у меня эмоции, у меня пока чувства работают, отстань. И вот здесь, на этом моменте, когда мы не, когда ты себе не осознаешь, да, то есть кроме моих эмоций, чувств и внешней красоты, этот человек еще, у него хороший характер, он еще такой-то, такой-то. И у тебя тут сходится, и ты дальше себе опять позволяешь идти на следующие стадии. Потому что если ты переходишь на следующую стадию без вот этого решения важного, дальше будет, как сказали, вот здесь не помню, кто Наташа или Надя, очень жестко и сложно расстаться и сказать: «Извини, я разлюбил». По сути, по мне, так разлюбил — это все-таки это просто решение. Это решение, которое после вот этого момента осознания человека с его стороны не только внешней, но и его характера, как тебе будет с ним дальше, каков он, обстоятельства, что вас ждет, если ты не принимаешь решение идти с ним дальше, тогда ты уже не можешь сказать: «Я тебя разлюбил», потому что это решение. Вот. А если ты понимаешь, что это будет сложно, тогда нужно, так скажем, наши чувства, которые, может быть, еще горят пока, подумать и разумно оценить. Вот. Я почему говорю, потому что мне как-то в жизни что-то подобное случалось у меня, когда приходилось говорить. Это очень сложно, и лучше не говорить, я согласен с Надей. Это будет сложно. Я тебя разлюбил. Но это, во-первых, для человека травма большая, да?
4: Больно очень.
2: Вот.
4: Но жизнь так устроена, что уж лучше ты сейчас пострадаешь, и, ну, будут раны, но они потом заживут, чем потом, когда вы проживете там 40 лет вместе, а ты всю жизнь...
2: Дай бог, если 40 лет.
4: Да, и ты еще потом будешь умирать, и такой: «Я прожил жизнь с нелюбимым человеком». Это, наверное, худшее осознание вообще, которое может прийти в голову.
6: Ну, можно просто сказать по-другому, чтобы раны были не настолько глубокими.
4: Конечно, сказать можно помягче: «Прости».
3: Но страдать однозначно не надо.
4: Ну, можно пострадать, выплеснуть эмоции. Почему бы нет?
2: Я хочу попросить Надю.
4: В плане, да.
2: Надю попрошу прочитать стих из Библии, 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Пожалуйста, прочитай. Здесь кое-что сказано о любви, и мы сейчас это обсудим.
6: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
2: Любовь никогда не перестает. Мы тут говорим: ну вот если любовь ушла, если что-то там это, то можно все остановить. Любовь. Вопрос: что тогда подразумевает апостол Павел в Библии, да, написав эти тексты? «Любовь никогда не перестает».
3: Я тоже сейчас подумал, да, потому что вот я привел в начале программы пример с гречкой. Но она
2: гречка,
3: мне,
2: да, перестает?
3: А на самом деле она мне просто нравится. Нравится вкус, я не люблю ее, это совсем не то. И любовь — это вот просто какой-то, наверное, прям такой вот... Ну,
2: что это?
3: Это когда ты уже, ну, бескорыстный, когда ты просто просто делаешь для человека, ты просто хочешь, как бы, чтобы этому человеку было хорошо. Ты стараешься ради него, а не ради себя. Вот, наверное, как-то вот прям... Ну, это очень же сложно вообще, в принципе. Вот.
2: Это ответственность.
3: Ну, да, конечно.
2: Это решение.
4: Человек сказал то, что это как маленькое такое живое существо, которое нужно кормить, за ним там нужно ухаживать, его нужно растить. И, ну, любовь — это как, не знаю... что-то твое родное.
2: Отлично, Наташа, что ты вот как-то об этом сказала. Скажите, вот парни с девушкой общаются, да? Вроде бы в любовь появляется. Скажите, мы от нас как-то зависит, от них зависит вообще, будет ли их любовь расти, или она когда-нибудь погаснет, или они когда-нибудь разлюбят? От них зависит это?
4: Конечно, только от них и зависит.
2: Только от них и зависит.
4: Ну, не только.
2: То есть, по сути, можно делать все, чтобы не разлюбить никогда.
3: Ну, да, дом сам строиться не будет без строителей. И дом сам не развалится. Ну, смотря как строили, правильно?
2: Как строили, да. Как фундамент закладывает, какой фундамент закладывает.
3: Поэтому все зависит именно от людей.
4: Ну, иногда бывает, что строители, вот если строители не сходятся, и не понимают, что они могут что-то ладное построить,
3: да,
4: то им лучше уже...
2: Полдома она построила, да, из соломы, а он полдома из кирпича.
4: И они такие: так...
2: Ты живи в своем полдоме, я в своем. У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили. Я также подумал, когда мы общались, мы жили далеко друг от друга, общались каждый день по телефону. И вы знаете, в Библии есть такой стих, он сработал у нас. там написано, там не совсем о любви, там в принципе об отношениях. Там написано, я не буду точно, я просто пример скажу, не приходи в гости к ближнему твоему каждый день, чтобы не наскучить ему, чтобы не претить ему уже. То есть рано или поздно он тебя выгонит, потому что ты ему надоешь. Также случилось, мы каждый день с ней общались, и просто какой-то момент пришло время, что я понимаю, что ну вот не о чем больше говорить, и как-то уже как-то не хочет разговаривать, скучно, неинтересно. Как будто я разлюбил ее, да? Ну как ты неинтересно человеком, которого ты любишь? А я уже давно ей сказал, что я тебя люблю. Ну вот стало неинтересно общаться. На тот момент мы осознали, что нам нужно переходить на следующую стадию. На следующую стадию в отношениях. И когда в этот момент, то есть два варианта событий. Как Наташа сказала, правильно, нужно осознать все и понять, что если не получается, то значит надо расходиться. То есть или расходиться, а в моем случае, как я понимаю, или второе решение, или нужно переходить на следующую стадию. Нужно друг с другом поговорить. Ты знаешь, вот сейчас наше время такой момент в отношениях, что нам как-то что-то нужно менять. Нам нужно или сойтись, или нужно переходить на следующую стадию. И если у вас осознанно решаете переходить на следующую стадию, да, вы строите более качественно другие отношения, более близкие, может быть, стоит говорить о другом, не только о том, что у тебя произошло сегодня, что у тебя произошло, как на работе, как в школе, как на учебе, как, все отлично.
3: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, уже просто не о чем будет разговаривать. Надо просто понимать, что у человека, у меня есть какие-то, да, свой круг общения, у другого человека есть свой круг общения. Как бы не надо влазить в него и как
4: личное
3: бы надоедать.
4: Пространство.
3: Я думаю, есть третий выход. Просто как бы дать человеку личное пространство, просто не забивать его.
4: Ну, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
3: Называется пауза, да?
4: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это, правильно так делать или неправильно?
5: Мне кажется, это очень опасно.
2: И такое было в моей жизни.
4: Ну вот разошлись, значит...
2: Я говорил...
3: Это с огнем игра, возможно.
2: Это, возможно, игра с огнем, но, как мне сказала моя будущая теща, если она твоя, то никуда вы друг от друга не денетесь. И это было действительно, так, то есть и расходились, и просто говорили, что все, больше не будем общаться. Причем расходились с целью больше не общаться. Через какое-то время стали общаться еще больше, потому что друг без друга...
3: Это как с вредными привычками. Сначала бросаешь, потом, когда срываешься, еще два раза больше.
4: Привычки.
2: В конце хочу опять прийти к тексту, который мы читали. Надя прочитала. Любовь никогда не перестает. Если любовь

0: И важно, когда человек говорит друг другу, потому что сегодня в наше время мы обычно говорим это с надобностью и ненадобностью, очень часто, не осознавая, что это такое. То есть, наверное, любить – это все-таки принять решение любить человека, принять решение любить его, несмотря ни на что. И это решение должен принять человек уже после того, как он проанализировал не только свои эмоции и восприятие внешности человека, но еще и принял решение любить его вот с таким характером, как он есть, с такими обстоятельствами, которые вместе с ним он получит бонусами. Да, это его семью, его друзей, его интересы, его привязанности. Это теперь становится и твоими интересами, твоими друзьями, твоей семьей и так далее, и так далее. И вот когда ты это принял, получается, ты принял решение любить человека. И, как мне кажется, Павел говорит уже о любви, которая вот после этого, когда ты принял решение, вот она уже никогда не перестает, потому что это решение было принято. Вот для таких людей. Если вы что-то хотите в конце еще добавить, пожалуйста, и мы будем заканчивать.
1: Ну что, любите, будьте любимы.
2: Расставайтесь, если надо.
0: Если надо, расставайтесь, да.
1: Да, не надо зацикливаться просто.
2: Конечно. Море полно рыбы.
0: Проанализировать, общаться друг с другом важно. Общаться друг с другом, не бояться говорить, что вот как-то чувства уходят, да, что они гаснут, что нам нужно что-то делать, или переходить на следующий уровень, или даже расстаться. А вот, может быть, и нам не стоит общаться, да? Потому
1: что проблемы, они на то и возникают, что их нужно решать.
2: Конечно, если не будет проблемы, то еще хуже. Что, ну, если пара, у которой все хорошо, хорошо, хорошо, это вообще гибель полная.
0: Это скучно, да?
1: Это тоже проблема.
2: Ну, это даже не скучно, это какие-то, не знаю,
0: мертвые души, мертвые отношения.
2: Мертвые живые люди.
0: Спасибо большое, ребят, что вы были с нами сегодня, немножко починили наши мысли своими мнениями, своими высказываниями, опытами из жизни. С вами была программа «Питстоп». Сегодня мы говорили о том, что делать, если разлюбил. Я думаю, что я больше не буду ничего добавлять, сегодня было много сказано. Я вам желаю любить и быть любимыми. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока!
1: Пока! Пока.
3: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Ну что ж, мы переходим с вами к исследованию Слова Божьего. И с чего бы мне хотелось начать? Хочу начать с названия проповеди. А называется проповедь так. Как не хотелось бы об этом говорить, но тем не менее это истина, и эта истина, она запечатлена в Писании. Итак, проповедь называется «Те, кого оставил Бог» или «Те, кого отверг Бог». Когда сегодня мы задаем вопросы, вот, живя в этом в новозаветном периоде, периоде любви Божией, явленной в жизни и смерти, служении Иисуса Христа, для нас очень тяжело на слуху, когда мы слышим о том, что Бог может оставить. И я в том числе считаю, что в принципе погибнуть сегодня людям очень сложно погибнуть. Для того, чтобы погибнуть, необходимо приложить огромные титанические усилия. Но сегодня я буду говорить вместе с вами не о людях, которые живут в этом мире, и не о тех людях, которые не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Сегодня мы с вами затронем людей, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Но если быть уже более так сакцентированными, то мы сегодня будем говорить и об адвентистах в том числе. Могут ли верующие христиане и адвентисты в том числе сегодня быть оставленными Богом? Вот о чем мы сегодня будем с вами говорить. Я наверное, вы знаете и неоднократно слышали, что я проповедую о том, что мы спасаемся благодатью, и не делами, чтобы никто не хвалился, да, то есть любовью Божией, Божьим даром мы спасаемся. Но при этом я хочу вам сказать, что как в благодати, так и в законничестве есть неправильное понимание благодати и неправильное понимание законничества. И то, и другое, и люди, которые живут под благодатью или ходят по благодати, и люди, которые в законе или в законничестве, те и другие могут быть оставлены Богом. И сегодня мы об этом будем говорить. Как это, находясь под благодатью, как я могу быть Богом оставленным, если я нахожусь под благодатью? Сегодня я хочу для вас приготовил уже тему, которая будет как продолжение, или нет, не продолжение, а вступление о том, о чем сегодня говорил Саша. Саша говорил о периоде первой книги Царств, но уже царствование царя Давида. А я сегодня хочу вместе с вами в историческом ракурсе отойти и посмотреть на царя Саула. Мы сегодня будем говорить о царе Сауле. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу привести вам два библейских текста, которые являются основанием для того, чтобы мы сегодня рассмотрели эту тему. В прошлую субботу я один из этих текстов затрагивал. Евреям 6 глава, с 4 по 6 стих. «Ибо невозможно однажды посвященных и вкусившись дара небесного и соделавшись причастниками Духа Святого, и вкусившись благого глагола Божия и силы будущего века». То есть смотрите, как апостол Павел начинает. Он говорит, что есть люди, которые вот находились под благодатью, они прикоснулись к Духу Святому, они прикоснулись к вечности. Эти люди, все для них было открыто, это было для них откровением. И 6 стих. «И отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». Вы понимаете, вот я иной раз соприкасаюсь с людьми, которые вот держатся, знаете, как за... Ну пусть за, они ухватились за одежду Божью, за истину о благодати, и они все говорят: «Благодатью мы спасены». И я говорю то же самое: «Дай аминь». Но когда человек говорит о том, что он благодатью спасен, и все, и он не может погибнуть, это заблуждение. Это заблуждение, потому что Библия говорит о том, что можно находиться под благодатью и потом отпасть. И мы сегодня с вами рассмотрим вот этот алгоритм, как происходит это падение или отпадение от веры. И Галатам 5 глава, 4 стих. «Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати». То есть, смотрите, есть две категории людей. Первая, находящаяся под благодатью, отпала, а вторая, находящаяся под законом, отпала от благодати. То есть люди, которые называют себя верующими людьми, они молятся, они искренне верят, они ходят в церковь, они приносят пожертвования, они десятину приносят, они во всем верны. А Слово Божие говорит: все, до свидания, дверь закрыта. И знаете, вот будет момент, больше всего, я вот с женой когда разговариваю, я говорю: больше всего, знаешь, чего боюсь? Я боюсь не умереть, потому что все мы умрем. Не, ну, только глупые не боятся смерти. Все, понятно, хочется жить долго и счастливо, но мы знаем, что умрем, правда? И вот человек умирает, глазки закрыл, дух с него вышел, и он мертвый лежит. И так чик, глаза открывает, и больше всего меня, знаете, что приводит вот в трепет? Вот я открываю глаза, оп, и Бога нет рядом. И рядом фюрер со мной. Ну, я, конечно, не знаю, что, где фюрер будет, это Богу решать. Но, тем не менее, не хотелось бы мне оказаться в обществе. И, знаете, так смотришь, видишь этот город святой, сшедший с неба, и там святые ходят, Василий Васильевич там по стенам бегает. А я тут, с этой стороны, и хочется камень запульнуть в него, да? И вот больше всего вот этого переживаю, и об этом я думаю. Хотя я убежден, что на сегодняшний момент, видите, то есть как бы, почему я убежден? Давайте мы с вами подумаем, почему... Может быть, это убеждение, и может быть, заблуждение в этом. Итак, хочу вам для примера избрать или предложить царя Саула, первого царя. Давайте откроем первую книгу Царств. Первую книгу Царств. Если Даник мне поставит таймер, я его буду видеть, это будет здорово. Итак, первая книга Царств. Очень мне нравится. Так, с 10 глава, 1 стих. Короче, народ, ну, предыстория такова. Народ Божий стал Богу говорить: слушай, мы хотим царя, как у всех народов, которые нас окружают, дай нам царя, дай нам царя. И Бог говорит: ладно, дам вам царя, успокойтесь. И говорит пророку: короче, иди им, помажь вот этого человека на царство. И первый стих. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил его на голову его, и поцеловал его, и сказал: вот Господь помазал тебя в правители наследия своего». Речь идет о Сауле. То есть Бог через пророка Самуила помазал Саула на царство. Дальше мы с вами читаем. Это же царство, это же глава 10, 6 по 9 стих. Дальше Самуил Саулу говорит: «И найдет на тебя дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Я хочу, чтобы вы обращали внимание на вот эти вещи. Он помазал его на царство, и дальше, смотрите, что происходит. «Найдет на тебя дух Господень». Обращайте внимание, то есть человек, который находится под водительством духа. И дальше написано: и будешь пророчествовать, и сделаешься иным человеком, то есть изменения какие-то происходят. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я и приду к тебе, для принесения всесожжения и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись те все знамения в тот же день. Итак, что мы видим? Помазание на царство, сходит на него дух, начинает, помните, пророчествовать, неужели Саул во пророках, он становится иным человеком, мы с вами читаем, и что еще с ним происходит? И дал ему иное сердце. Как это можно сказать? Вот если бы сегодня... Если бы сегодня в наш новозаветный период шла речь именно об этом, я бы сказал: произошло рождение свыше. Все, Бог встретился с этим человеком, Бог его призвал, Бог его помазал, Бог его благословил. Иной человек, все, Богом благословенная личность. Читаем дальше. Мне хочется, чтобы вы увидели, что это за человек в момент призвания его Богом. Какой он, этот человек? Дальше мы читаем с вами. Смотрите. Он возвращается домой, и его встречает там дядя дома. И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы наши нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл». Что еще свойственно этому человеку? Вот если об этом человеке говорить, то мне не свойственно то, что свойственно ему. Если бы я встретил пророка, который сказал ему: «Виталик, ты будешь в Царстве Божьем, я тебя помазал, ты будешь управить народом моим», я бы тут же побежал бы и начал всем... Всем бы рассказал. Но Саул в словах очень сдержанный. Но он дяде даже не сказал. Дядя ему сказал: «Что тебе Самуил сказал?» Он промолчал. Зачем прежде времени? У меня жена такая, знаете, я так что-то узнал там, что что-то должно, какое-то событие в моей жизни классное произойти. Знаете, что моя жена мне говорит? «Виталик, никому не говори». А я такая: «Че ты ничего не понимаешь, надо побежать всем рассказать». Да, Саш? Мы с Сашей побежим, все расскажем. Итак, но Саул не такой. Бог его избрал, Бог его помазал, Бог дал ему новое сердце, Бог сделал его новым человеком, Бог дал ему Духа Святого. И почему? Потому что он не болтливый. Еще какой-то человек. Смотрите, 21 стих. «И велел подходить», то есть пророк Самуил пришел и говорит: я хочу с вами показать сегодня, кого вам Бог предлагает на царство». И вот он, к нему подходит колено, подошло колено Вениаминова по племенам его, и указано племя Матриева. И проводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда. И стал он среди народа. Саул скромный. Но помимо того, что скромный, еще какой он. «И взяли его оттуда, и стал среди народа, и был он от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Я часто слышал проповеди, и они сравнивали Саула только с тем, что он высокий был. И поэтому нет подобного, ничего подобного. Саул отличался определенными характеристиками, поэтому Бог его избрал. Он был скромный, он был неболтливый, взвешивал каждое свое слово, он был послушный. То, что ему говорил пророк, он это исполнял. И Бог его берет и ставит царем. Помимо этого, еще какой это был человек. То есть воцарили его, 1 Царств, 11 глава, с 1 по 8 стих. «И пришел Наас аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский, и сказали все жители Иавису Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сошел Дух Божий на Саула, тогда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, и объявил, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч». Какой это человек? Вот пришли, осадили, и говорят: сейчас глаз выколем у вас. И какой Саул был? Смелый, храбрый. То есть все качества, которые необходимы христианину, сегодня бы мы взяли, да, вот все качества, которые необходимы христианину. Смелый, храбрый, слушает голоса Божьего, духовный, с измененным сердцем. Вот такая личность. Крутой, вообще супер, а не человек. Супер. Армия сколько насчитывает? 300 тысяч иудеев или кого? Израилевых 300 тысяч израильтян, а иудиных 30 тысяч. Итого 330 тысяч. Вот так вот этот человек вот такой. Вопрос. Много здесь таких в зале присутствует? Ну, круто, да? Согласитесь? То есть Бог правильно его выбрал? Ну, вот когда читаешь, на первый взгляд все складывается, вообще идеальный человек. Супер. Вот если бы сегодня был такой христианин, можно было сказать, слушайте, мало нас таких христиан, как вот Саул. И это правда. То есть это не заблуждение, это реально такая личность была. Он был таким. Но теперь я хочу вместе с вами посмотреть, что с ним произошло, с Саулом, и почему. То есть был духовным, был помазан, был рожден свыше, был измененной личностью, с новым сердцем, был смелый, послушный. Но что-то с ним случилось. И что было причиной? Почему он стал другим человеком? И каким он стал? Первое царство, 13 глава, с 5 по 7 стих. Очень, кстати, очень важный момент, когда вы читаете Библию, проецировать Писание, да, вот когда вы читаете Библию. Я вам рассказывал, да, случай, когда я сижу, я пришел на домашнюю церковь, и мы на домашней церкви читали Библию. Не здесь, в деревне Хацапетовке, то есть как бы, чтобы никого не обижать. Вот мы читаем Слово Божье, и там брат один читает Библию вслух, прочитал Библию и восклицает: «Я понял, о ком здесь написано!» Я говорю: «О ком?» Он говорит: «Вот о том брате». Это ему все сказано, Бог ему сказал, ему надо помнить. Нет, друзья мои, когда вы читаете Слово Божье, Слово написано не для того брата или сестры, Слово Божье написано для нас. И когда мы читаем, мы должны в первую очередь фокусировать на себя внимание, то есть оно касается нас. «И собрались филистимляне на войну против Израиля». Слышите, там была война, и здесь война. «30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бев-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрылись в пещерах, в ущельях, между скалами, в башнях, во рвах, а некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую». Короче говоря, покинули страну. Эмигрировали. Собрали чемоданчики и умотали. «Саул же находился в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе». Смотрите, ситуация похожая, такая же, как была в первый раз, когда мы прочитали, и мы увидели, что Саул храбрый человек. Дальше мы с вами читаем интересную вещь. 1 Царств, 13 глава, 22 стих. «Потому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его». То есть, другими словами, вот смотрите, вас окружила армия огромной численностью, народ весь. Тут, короче, Саул сказал: «Так, пойдем на сражение». И собралась армия 330 тысяч. А здесь, короче, все с точностью наоборот. Все убежали, кто-то эмигрировал. Стоит этот Саул, у него сын Ионафан. Всего-навсего два меча. Нету мечей. Нет оружия. Ну, знаете, чем воевали израильтяне? Вот чем там... Не-не-не, этот, вот чем вы там на огороде? Тяпка, мотыга, короче, вот такая утварь, всем, чем землю обрабатываете. Вот такая утварь у них, стоит этот Саул, и рядом с ним народ написано, который был в страхе. Дальше читаем, что происходит. 1 Царств, 13 глава, 15 стих. «И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениамину, а Саул пересчитал людей, бывших с ним». И как вы думаете, сколько их считает? Раз, два, три, четыре, пять. До 600 человек. Армия 330 тысяч превратилась во сколько? В 600 человек. Теперь я задаю вам вопрос, на который мы с вами должны ответить. Вот с одной стороны мы видим, что Бог показывает Саула, царя Саула, верующим, добрым, послушным, скромным, храбрым, неболтливым в определенных обстоятельствах. Ты сказал, пошлите на войну, и 330 тысяч войск собралось. Теперь показывает Бог совершенно иные обстоятельства. Армии нет, все разбежались, все эмигрировали. Оружия нет, стоишь ты, у тебя меч, у твоего сына меч, и ни у кого никаких мечей. Палки у всех. А тебя армия окружает там больше сотни тысяч, как песка морского. Иные обстоятельства. Знаете, как здорово быть верующим человеком, когда у тебя классная жена, когда у тебя все нормально, когда у тебя хорошая семья, когда у тебя работа, когда у тебя все хорошо, у тебя денежки капают, ты там пошел, участочек себе купил, там, что там, земельку там взял, домик начал строить, все у тебя как по накатам. Ты приходишь в церковь в субботу и говоришь, чего ты говоришь? О, слава Всевышнему, хвала Богу, я такой счастливый человек, меня Бог благословил и от всего защитил. Но я хочу вам сказать одну вещь, мои возлюбленные братья и сестры. Запомните эту вещь. Я в детстве смотрел фильм, называется «Сказка». Огонь, вода и медные трубы. Огонь, вода и медные трубы. Я все, знаете, в детстве там все равно не понимаешь многие вещи. Став взрослым и будучи верующим человеком, я понял одну вещь. Можно сказать так, что каждый верующий человек проходит через горнило испытаний. Каждый. И Саул был не исключением. Он тоже попал в определенные жизненные обстоятельства, в которых должна была быть проверена его вера. Верит ли он в Бога или нет? Да пока у него все было хорошо, он был и хорошим человеком, да? Как только ситуация изменилась, все пошло не так. Я вспоминаю, знаете, мы с женой начинали только свою жизнь. Там, помните, 90-е годы, чтобы заработать денег, надо было по... Все заводы вот тут, в Дзержинске, знаете, все было закрыто. Военные заводы там превратились, кастрюльки там выпускали какие-то. То есть надо было зарабатывать, нужно было где-то денег заработать. И я помню, мы с ней вкалывали, заработали денег и поехали сюда в Нижний на рынок, чтобы прикупить себе какую-то одежонку. Ну и как Валя у меня, как женщины, они говорят, все деньги должны быть у меня. Я говорю, хорошо. И вот все деньги у нее, мы еще до рынка не дошли. Ну, короче говоря, непонятно где и как. На рынке, когда мы уже решили что-то купить, открываем сумочку, а денежки тю-тю. Исчезли. Потому что не только мы нуждались в денежках, да? Другие тоже нуждались. Ну, потеряли мы, да, мы работали несколько месяцев, заработали средства, и мы их потеряли. Мы уже ходили в церковь, и знаете, как можно было сказать, Бог дал... Бог взял, не переживай, все нормально. То есть одна ситуация, да, а теперь представьте себе другую ситуацию. Мы живем всю жизнь вместе, уже дожили до глубокой старости, что-то у нас есть, где-то домик стоит, там квартирка какая-то стоит, все хорошо, все замечательно, и вдруг этот, пых, как он сейчас, у нас засуха в Европе, наводнение, там смыло, все твое имущество унесло, все нажито, как там в этом, непосильно нажито, 3 портсигара там, чего там, 3 кожаные куртки, 3, все исчезло, все. И это я говорю вам, понимаете, это нас не коснулось. Вы представьте, вы находитесь в этой ситуации, и у вас все унесло, совершенно иная ситуация. И тут уже вы так не скажете, Бог дал, Бог взял. Знаете, чаще всего люди будут какую фразу говорить? За что это мне, понимаете? И я хочу вам показать, что каждый человек, для каждого человека свои испытания. У кого-то будет кризис в семье, у кого-то еще где-то кризис. Каждый пройдет через этот кризис. Для Саула нужен был вот этот кризис. И находясь в этом кризисе, была проверена его вера, его верность в Бога. Итак, 1 Царств, 13 глава, с 8 по 14 стих. Как в первый раз пророк Самуил Саулу сказал, «Жди меня 7 дней, и я приду». И в первый раз он ждал. Вот не случайно автор на это ссылается. Первый раз он ему сказал, «Через 7 дней я приду, и я тебя помажу на царство». И здесь он ему говорит, «Жди 7 дней, я приду». Я приду, и все будет хорошо. И вот Самуил говорит это Саулу, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. То есть вот эти 600 человек и то начали убегать. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертвы мирных, и вознесем всесожжение. Но едва окончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал ему: что ты сделал? Что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Вопрос: сколько дней, сказал Самуил, не будет его? 7. Через сколько дней Саул начал жертву приносить? На этот 7-й день. То есть 7-й день наступил, он видит, что Самуила нет, и он начал жертву приносить. И Самуил его спрашивает, что ты сделал? А он говорит: давайте откроем книгу «Бытие», первую главу, или не первую главу, а где там, когда Ева с Адамом согрешили, Бог спрашивает: ты где? И дальше задает вопрос: что ты сделал? Не ел ли ты от этого дерева? А он говорит, это знаешь, в чем проблема? Это в тебе проблема. Почему? Жена, которую ты дал мне. Он говорит: я-то что? А что я сделал-то? Я начал жертвы приносить. Почему? А потому что ты не приходишь. Но написано, что Самуил пришел именно в это время, на 7-й день. Он не замедлил. Дальше мы читаем. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решил принести жертву всесожжения. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над всем Израилем. Сегодня мы слушали, как Саша говорил урок субботней школы, и мы там в группе размышляли на эту тему, и один из братьев говорит про Давида. Ну, ничего бы страшного, то есть, если бы Давид там не покаялся, все равно бы все нормально было. Не было бы нормально. Почему? Потому что если бы у Саула все было бы нормально, то царство бы Саула было утверждено. Но царство Саула не утвердилось. Почему? По той причине, что он не был послушен Господу. Вы понимаете? Не был послушен Господу. Допустим, представьте себе, что вы пришли в церковь, и вы находитесь в новозаветной церкви христиан-адвентистов 7-го дня, и вы находитесь под благодатью. Вы принимаете веру Иисуса Христа как своего личного спасителя. Вы приняли, вы ходите в церковь, но вы читаете в Библии, что... Ладно, чуть позже я вам об этом скажу, что вы там читаете в Библии. Чуть позже. Итак, что он делает? Худо ты поступил, но теперь не устоит царство твое. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот и все. То есть мы видим человека одного в начале, в помазании, и совершенно иного, который повел себя благодаря определенным обстоятельствам. Там, мы видим, был скромный, богобоязненный, богопослушный, храбрый. Здесь трусливый, и уже на кого ответственность перекладывает? На Самуила. Ты виноват. А Слово Божие говорит, Псалом 26, 14 стих: «Надейся на Господа, мужайся, да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Давид говорит в притчах 3:5: «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой». Евреям 11:6: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст». Допустим, мои возлюбленные братья и сестры, да, у вас все хорошо, вот о чем мы говорили. Все у вас замечательно в жизни, но каждый из нас пройдет определенный жизненный кризис. Я не знаю, у кого какой. У каждого будет свой. Но в каждом этом кризисе будет проверена наша с вами вера и верность. Насколько мы верны Господу, насколько мы продолжаем Ему верить. Я не знаю, вот в моей жизни очень много событий происходило, когда... Не в смысле в моей жизни, да? А вот звонит мне человек и говорит: что мне делать там? У меня там неверная жена. Или что мне делать? У меня неверный муж. Это все в христианском обществе. И я начинаю говорить, а ты как думаешь? А ты как понимаешь этот вопрос? Он говорит, надо, короче, надо вот так поступить, надо вот так сделать. То есть надо там вот все, развелся, кинул, вышвырнул его или ее из своей жизни. А Слово Божье как говорит, надо поступить? Так, Василий Васильевич тут. Кто считает так, что как Василий Васильевич говорит? А? Видите, Василий Васильевич? Нет, вот ты так считаешь один, но другие так не считают. Но Слово Божие говорит, что, Василий Васильевич, ты прав. Слово Божие говорит, что нужно простить. Почему? Потому что тебя Бог простил. И ты должен простить. Но опять же, тут каждый случай нужно разбирать отдельно. Или, допустим, когда у вас наводнение, все имущество ваше унесло. Что нужно сделать? Где Бог? Где Бог, когда наводнение? Вот я верующий человек. Вот Саул, верующий царь. Где Бог был, когда народ разбегался от него? Рядом. Бог рядом. И единственная проблема была в том, что Саул в это не верил, понимаете? Саул в этом не был уверен. У каждого есть кризис духовный. И я встречал в своей жизни, люди поступают, смотрел я художественный фильм «Гений», где снимается Александр Абдулов. Не смотрели фильм? Смотрел кто-то, да? И там был такой момент один. Костик там один такой герой. Приходит он к Абдулову, к этому, папа у него, кличка была там, папа его звались. Он приходит и говорит, папа, дай денег. А Абдулов ему говорит, не дам. И он уходит и фразу такую говорит, папа денег не дает, Костя деньги сам возьмет. Вот так поступать начинают верующие люди. Когда они не видят Божьего вмешательства в свою жизнь, когда в их жизни наступает кризис, они так поразмышляют и говорят, Бог мне сейчас не помогает, я возьму жизнь в свои руки. Бог не благословляет, возьму благословение в свои руки сам. Итак, давайте посмотрим на алгоритм, что же с ним произошло. Интересно, Иов, да, Иов как пример для веры нашей. Иов 13 глава, 15 стих. «Вот он убивает меня», то есть Иов думает, что Бог его убивает, «но я буду надеяться, я желал бы только отстаивать пути мои пред лицем его». То есть, смотрите, Иов думает, что это Бог его наказывает, но при этом Иов все равно говорит, «а я все равно буду верный Богу». Несмотря ни на что, я все равно буду верный Богу. Тоже не случайно эта книга Иова есть в нашей жизни. Итак, давайте посмотрим, к чему привел его этот грех. Какова реакция этого царя на вот этот поступок? То есть, что с ним произошло после этого поступка? Можно сказать, как так? Вот Бог его взял, избрал, тут он принес какое-то жертвоприношение, не подождал Самуила, и почему Бог ему там, извините, дал пинка под зад? Тут же Бог от него отказался. Давайте посмотрим, то есть, почему это произошло? То есть, первый вот такой взгляд, он может быть обманчив. Что с ним происходит, с Саулом? Какой он человек? Дальше мы с вами видим 1 Царств, 14 глава, 24 стих. Короче, война началась. И как она началась? Иоаннафан с группой там каких-то своих ребят, оруженосцев, увидел охранный отряд филистимлян. И Иоаннафан говорит, давай, короче, их это, мочканем. Ну, они говорят, давай. Пошли, и они, филистимляне этих, начали мочить. И филистимляне испугались, и началась бойня. Филистимляне начали друг друга колбасить. Саул это увидел, что там неразбериха. И он говорит армии своей, вот этой маленькой, там, численностью 600 человек, вперед, пошли воевать. Они идут на эту войну. А что делает Саул? Я хочу, чтобы вы здесь были внимательны. Саул совершил грех. Мы сейчас с вами увидим. И будучи во грехе, он народу говорит. Смотрите, что он ему говорит народу. Это очень классно заметить. Люди израильские были истомлены в тот день, то есть они начали войну. А Саул заклял народ, сказав, «Проклят, то вкусит хлеб до вечера, доколе я не отомщу врагам моим, и никто из народа не вкусит пищи». Другими словами, он говорит, я, короче, заклинаю вас, что мы будем бить филистимлян до тех пор, пока мы их всех не победим. И кто поест, тот проклят. Заклятие положил. То есть я хочу, чтобы вы видели. То есть он делает грех, не слушает Бога. Теперь он становится человеком, который народу говорит, что делать. Дальше давайте прочитаем, что идет. Первое царство, 14 глава, с 27 стиха. «Иоаннафан же не слышал, как отец его заклинал народ. И помните, что произошло? Когда Иоаннафан сражался, вечером он увидел этот пчелиный там улей. И он мед взял и поел. И он говорит тем людям, которые с ним были, он говорит, слушайте, я поел, у меня глаза просветлелись. Помните этот текст? Он говорит, поешьте, вы будете сильными. Чего вы не едите ничего?» И как только он им это сказал, народ набросился на эту добычу, потому что у филистимлян тоже были там овечки, они с собой притащили. Они начали резать этих коз, там овечек, и написано, что не ждали. Там же израильтянам закон, помните какой? Что нужно кровь жертв, с овечки с этой слить. Нельзя есть с кровью. И они начали есть с кровью. А есть с кровью – это какой закон? Это уже закон отношений с Богом, правда? То есть Бог же сказал это не делать. Смотрите, что он делает. «И возвестили Саулу, говоря, вот народ грешит пред Господом есть кровью. И сказал Саул, вы согрешили, привалите ко мне камень теперь большой». 14 глава, 37 стих. «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки мои?» Бог не отвечал ему. 44 стих. «И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает...» Короче, он говорит перед этим. Почему Бог не отвечает? Потому что кто-то согрешил, если вы читаете книгу «Царств». И дальше он говорит, давайте будем посмотреть, кто согрешил. И там никто не грешил. А потом говорит, если я согрешил и дом мой согрешил, то грех этот будет на мне. Меня убейте, если согрешил. Но я-то не грешил, он знает. И дальше ему говорит, Иоаннафан согрешил. И что он говорит? И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Какой дух в нем? Какой дух в нем проснулся от того, что он грешил? От того, что он грех совершил? Дух кого? Законника. Законники, не обижайтесь. Если в вас дух законничества, если вы осуждаете всех направо и налево, и с воплями, да побить их камнями, грех первый лежит на вас. Потому что этот дух законничества, он порожден беззаконием в вашей жизни. И Саул начал, типа он такой законник, типа он такой верующий, хороший человек. И он говорит, я Иоаннафана даже, сына своего убью. Но народ ему сказал, Иоаннафану ли умереть, который достоил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю. Ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ Иоаннафана. То есть, смотрите, в него, в Сауле появляется дух законничества от того, что он согрешил. Следующее, что с ним происходит. 1 Царств, 15 глава. Когда Господь его посылает на Амалика, чтобы и Бог ему говорит, уничтожь там всех. И царь Саул пошел уничтожить всех. Помните, как он вернулся? Все он уничтожил. Давайте вспомните, что там произошло. Он пришел, уничтожил, увидел овечки, тут богатство, золото, бриллианты, драгоценности, шик в карман. Царя Амаликского взял с собой. Идет Самуил и навстречу и говорит, я не понял, что это такое, что за пление овец. А он, что делает Самуил? Тут же на лету он говорит, а, что это, овечки? А, это мы взяли, знаешь, для чего? Для того, чтобы жертву Господу приносить. Тут же на ходу что делает? Сочиняет, врет на ходу, понимаете, врет. И главное, какой у него мотив-то, как он это все преподносит, как он врет. Это я все во славу Господа делаю. Я хочу вас, мои возлюбленные братья и сестры, предостеречь вот от этого духа Саула, духа неповиновения. Первое неповиновение, которое вы строите в отношениях с Богом, в первом кризисе, который появляется в вашей жизни, он приводит вас к духу лжи. Вы начинаете себе духовные вещи, то есть вы делаете грехи, совершаете в своей жизни, но все эти грехи обрамляете в духовные какие-то истины. И вы также ходите на богослужение в субботу, и вы приносите жертву Господу и говорите: «Господи, самое лучшее мы для Тебя приготовили». Это дух Саула. Это дух лжи. Дух законничества. И вы должны поймать себя на мысли. Вот вы даже, допустим, вот это, понимаете, вот Бог говорит какие-то истины. Допустим, давайте о субботе возьмем. Суббота. День поклонения. Один брат сказал проповедь о субботе. Я ее слышал, эту проповедь о субботе. Вообще он ничего не говорил того, что восприняли люди. И сегодня некоторые братья и сестры в субботу что делают? Положил шезлонг, лег под солнышком, лежит в субботу. Он говорит: я в субботу, в Библии написано так, я услышал, в Библии написано, что в субботу я могу наслаждаться жизнью, я наслаждаюсь жизнью. Где вы это читали в Библии? В Откровении что написано в субботе? Бог говорит. Вот в Откровении что написано о субботнем покое? Давай, Василий Васильевич. Вот когда наступит Царство Божье, наступило Царство Божье, мы в раю, Василий Васильевич, и что там о субботе написано? Из субботы в субботу. Давай дальше. Из месяца в месяц. Что будете лежать под пальмой, рот открыл, ждать банан, что он у тебя в горло попал? Приходить на поклонение Господу. Вы понимаете, как вы, находясь под благодатью, можете легко уйти от этой благодати? Вот с того текста, с которого я начал. Отпасть от этой благодати можете. Потому что благодать – это не вседозволенность. Я исповедую благодать, я исповедую веру в то, что мы спасаемся по благодати. Но я исповедую то, что благодать производит в человеке новое сердце. Благодать меняет человека в лучшую сторону. Давайте прочитаем, что апостол Павел пишет о благодати. Это же проповедник благодати, апостол Павел. Он же о благодати проповедует. Смотрите. Римлянам 3 глава. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 11:6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы благодатью. Если по делам, то уже не по благодати, иначе дело не есть уже дело». Но благодать – это не вседозволенность. Римлянам 6:15. «Что же, станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Что апостол Павел говорит? Никак. Римлянам 6 глава 16 стиха. «Неужели вы не знаете, кому вы отдаете в себя рабы для послушания того вы рабы, кому вы повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, то сердце стали послушны тому образу учения, который предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабстве нечистоты и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вот что благодать делает. Она меняет человека, Дух Святой на него сходит. Но когда человек начинает, как Саул, для себя, ему Самуил говорит, вот как правильно. А он для себя уже веру придумал, какая для него правильная. Он сам знает, что ему делать в субботу, как ему что приносить, как не приносить. Он для себя уже решил. И как только в это в вас происходит, то есть первые мы видим законники, это люди, которые отпали от Бога. Другие люди – это те, которые под благодатью, но благодать от них отошла. И они вроде ходят, церковь, все нормально, но уже они Бога не слышат. Дальше что произошло с Саулом? Давайте буквально несколько слов уже скажу, потому что уже на 10 минут перебрал. Что делает Саул? Чем заканчивается его жизнь? Он Богу молится, Бог ему не отвечает. Он Богу молится, ему Бог не отвечает. И он идет куда? К кому он идет, Миша? Он говорит: найдите мне тетку какую-нибудь, волшебницу, которая мне бы что-то рассказала о жизни моей. Ему находят тетеньку, волшебницу. Откуда? Из Эндора, да? Эндорскую. И он идет к этой волшебнице и говорит: вызови мне дух Самуила, потому что Самуил больше с ним не встречался. И вызывает ему дух Самуила. И Самуил ему говорит: что ты меня тут тревожишь, ну, этот дух? А он говорит: знаешь, что я тебе скажу? Не слушает меня больше Бог. Не слышит меня. Интересно, что вот этот момент был последний. Вот когда он оставил царя живым, Амалика, и вот эти сказал: это я так поклоняюсь Богу. Это был последний момент. До этого он еще мог покаяться. То есть, хотя ему пророчество было сказано Самуилом, что отверг тебя Бог, но, по крайней мере, дальше ему Самуил говорит: вы перечитайте книгу царств. Он говорит: если ты все-таки будешь верным. И дальше он его посылает опять к Амалику, и он от Амалика, когда приходит, возвращается вот с этой добычей, сохраняет жизнь царю. Вот это был последний момент. И Самуил больше с ним не встречался. И вот в этот момент произошло еще одно действие, которое описано в Библии. Там написано: «И отошел от него». Что отошел? От Самуила. Дух Божий. И дальше что произошло? Миша, вспомни. И пришел на него дух ревности, зависти и злобы. Ревности, зависти и злобы. Все, и дальше мы с вами читаем. И этот дух именно ревности, зависти и злобы был с ним до конца его дней. И последнее, что он сделал, он пришел к этой волшебнице и говорит: вызови мне там дух Самуила. Самуил вышел, говорит: что тебе надо? Он говорит: меня Бог больше не слышит, он не отвечает на мои молитвы. И конец какой у него? Давайте, последний день жизни Самуила чем заканчивается? Ой, Саула. Василий Васильевич, чем? И упал он на меч свой. Все, вот он конец. Теперь у меня есть для вас, мои возлюбленные братья и сестры, вывод. Сами вы его сделайте для себя. Слушаете ли вы Господа сегодня? Или ваша совесть уже стала вот такое, как у Саула, который находит в себе оправдание, который находит для себя религию, который находит для себя... Вот Слово Божие говорит одно, а он находит в Слове совершенно другое. Понимаете? И когда вы проповеди слушаете, вы вот послушайте, как вы реагируете на эти проповеди. То есть я иной раз слушаю проповедников одних, и этот проповедник говорит... Кстати, эту книгу, читал одну книгу, ее не напечатали официально, он выложил на своем сайте эту книгу. И в этой книге написано: можно разводиться. И не только по поводу, который там Иисус сказал, да? А он говорит: можно по этому поводу разводиться, по этому поводу разводиться, по этому поводу разводиться. И я читаю, думаю: о, классно, слушай. Можно разводиться. Знаете, я к чему вам говорю? Что вы всегда в Слове Божьем найдете то, чем себя оправдать. Всегда найдете то, чем себя оправдать. Вы не оправдание для себя должны искать, а вы должны понять, почувствовать, в духе ли вы Божьем. Или Дух Божий отошел от вас. Пусть Господь вас благословит. Я хочу сказать, что мы живем в Новом Завете. Мы живем во времени Нового Завета. Иисус Христос многое сделал для нашей жизни, для нашего спасения. У Саула было несколько вариантов вернуться. У нас с вами гораздо больше вариантов. Гораздо больше. И если вы находитесь в состоянии худшем, чем Саул, у нас сегодня есть возможность вернуться. В Библии так написано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. На страницах Слова Твоего, Господи, написано все необходимое для нашей благочестивой, хорошей жизни. Я прошу Тебя, милосердный, праведный Господь, пожалуйста, благослови и коснись нас Духом Твоим Святым. Помоги, Господь, нам, братьям моим, сестрам моим, тем, кто, может быть, отступил от истины, Господь, тем, кто, может быть, слушает для себя только то, что их оставляет в состоянии вот этого мира, который против Тебя, Господь, который противится Тебе. И образ жизни мы такой же, Господь, выбираем для себя, и он нам может быть приятен, этот образ жизни. Господь, сохрани нас от этого. Благослови нас, Господь, и поселись Духом Твоим Святым в нашем разуме, в нашем сердце. Помоги нам, Отец Небесный, видеть Слово Твое, которое касается именно нас, что Слово Твое говорит, приходите ко мне на поклонение каждую субботу. Поклоняйтесь мне, воздавайте мне славу и честь имени моему. Поклоняйтесь мне с радостным сердцем. А когда мы грешим, какое может быть радостное сердце? Вот это дух такой, лицемерие в нас появляется, как дух Саула, когда наша совесть глушится тем, что мы начинаем придумывать себе разные басни, как Саул придумал. Мы совершаем грех, при этом мы говорим, что это мы ради Бога, ради славы Его, ради того, что это в Библии написано так. Господи, да не будет этого в нашей жизни. Благослови нас, Отец Небесный, присутствием Твоим, Духа Твоего Святого, чтобы совесть наша нам трубила сегодня, где мы сбились с дороги, где мы на опасном пути находимся. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, просим Тебя обо всем. Тебе, вечному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, слава и держава во веки веков. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях ведущий многих программ телеканала «Три ангела» Михаил Севастьянов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что пришли к нам, нашли время. У вас очень плотный график, вы являетесь ведущим многих программ, детских программ, потрясающих просто. Расскажите об этом немного, как вы к этому пришли?
2: Ну, в основном детских. Я занимаюсь детскими программами, ну, в силу своего прошлого. Я в прошлом когда-то учился на театральном факультете, это было в городе Саратове. Собственно, это мой родной город, я там когда-то жил. Хотя давно уже там не живу, и в силу обстоятельств.
1: Но детство прошло там, в Саратове,
2: да? Детство прошло там, там с Саратовом много связано, и учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть, и, в общем-то, год три туда поступал, взял измором кукольное отделение, к сожалению, так набрал.
1: Сами определили отделение или так получилось?
2: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
1: Почему? Жесткий был отбор?
2: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я и экзамены все сдал, и 3 отборочных тура прошел. И там преподаватель был хорошая женщина, актриса из Саратовского театра. Ну, все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку. Я не поступил, на следующий год меня срезали со 2-го тура. Вот, и на 3-й год меня пригласила, в общем-то, Татьяна Александровна, это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
1: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно вас вот в эту сферу, да, привело?
2: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет? Знаете, я любил детей. В этом что-то было. Я согласился, пошел, но тогда еще не думал в будущем, что будет. Дело в том, что жизнь мою можно поделить на 2 части, до и после. До того, как я познакомился с Богом, и после. Потому что я рос в семье инженера. Инженера в Советском Союзе получали не очень много. Мама была клубный работник. И, в общем-то, вот этот вот закулисный мирок мне был знаком.
1: Вам это было близко? Вот то, чем мама занималась?
2: Да, она сама участвовала в самодеятельности. И дома были фотографии с... И она тоже мечтала в театральный поступить, но я родился уже 2-й в семье, и как-то с 2 детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Липнихта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православной семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете... В городском парке, это мое любимое место, там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают, и там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба.

0: где моя мама работала. Угу.
1: Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да, получается, вот на кукольное отделение?
0: Вы знаете, захотел.
1: Вот, все-таки желание, оно вот, вот это вот было никуда вот не деть. Под,
0: так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И, ну, так, тройки, двойки. Даже когда списывал контрольные у отличников, и учителя ставили тройки с таким вот присловием. Знаешь, с него и троечка, хлеб. Ну, списал, не знаю, не пойман, не вор. Хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой. Да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в восьмом классе, когда я закончил восьмилетку, в Советском Союзе 10 лет учились. Uh-huh. И обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я восьмой класс закончил, что, ну, если видят, что человек не тянет там, то в десятый класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну, нет. И мне... Сказали, что в девятом классе тебе делать нечего. Вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел. И опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на токарь в 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось... Нет, не нравилось.
1: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось это дело?
0: Передо мной нарисовалась жизнь уже, которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку. Вся жизнь по звонку. Правда, с двумя выходными.
1: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
0: я не выдержал.
1: Все-таки определенно.
0: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать. Но я и тогда не выдал. Эти 2 года в театральный поступал. Летом выпрашивал свободное время, чтобы... Хотя прекрасно знал, что я не имею права. Я все-таки... пытался поступить в театральный.
1: Так, а в театральном, смотрите, когда вы уже пришли, да, начали уже там учиться, все получалось? Ну вот вы пришли, да, казалось бы, из одной сферы уже совершенно в другую.
0: Да там, знаете как, там все зависит от того, какие данные даны. Кому-то дано, кому-то нет. Если у человека есть какие-то данные, ну да, их увидят. Там, когда мастер, режиссер набирает курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженер, кто-то травестит, типажи. Девчонки.
1: Но режиссер
0: плачут.
1: Он всегда наперед видит. Это все правильно.
0: Они, да,
1: да,
0: они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета, зачитывает те, кто прошли на следующий тур, все. Ну, там. Иванов, Сидоров, Петров, там, Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. Не поступило.
1: Конечно,
0: все.
1: Творческие личности собрались, естественно, все сентиментальные. Еще бы. Михаил, ну вот смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да? Вот,
0: ну, меня,
1: творческий.
0: Мне, в общем-то, было амплуа смешного папаши. Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
1: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
0: А вот знаете, вот хорошо так. Вот у меня был... Мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
1: Чем нравился? Что именно нравилось
0: в нем? Ездил на «Мерседесе», который был только у руководителя, кто там, что-то я слышал, что точности не помнит, но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. если я не ошибаюсь сейчас навскидку, он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
1: То есть вы хотели стать известной личностью?
0: Нет, неизвестной. Так. Неважно. Мне хотя бы вот, ну, как это, лишь бы вот к этому миру вот...
1: То есть вам интересен был итог, результат?
0: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну, вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно, позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
1: Но со стороны всегда виднее.
0: Да, она описала четыре темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди там, обычно какие-нибудь менеджеры там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло там, спокойно думают, бухгалтера. А вот есть меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю: «Да!» Она в детском садике говорит: «Мальчик», выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит: «Марья Ивановна, а можно мячик?» Она: «Да, на, Сережа, поиграй». Сережа уже собирает команду, в футбол идет, собирайся, народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник. Он за мячиком не успел, но он присмотрел мишку плюшевого. А у меня вот что есть. Вот. Ну, ладно. Флегматик подумал: если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинален не буду. Он сказал: а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю: вы знаете, да.
1: А вы стихи писали, кстати?
0: Пробовал. Наверное, надо начать, продолжить, вернее.
1: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да, то, что вы
0: сейчас,
1: выбрали.
0: Сейчас, а тогда нет.
1: Сейчас анализируете вот,
0: да,
1: эту вот, да, свою жизнь до встречи, да, с Богом. Да. А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали? Вот. И как это вообще произошло?
0: Это ряд стечений обстоятельств. Ну, я думал об этом. Оно как-то к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа. Угу. Купола, кресты, вот крестные знамения. Но в литературе, нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
1: Что-то побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
0: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, ну, что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, живым и упочившим. И помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя. Оказывается, и бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала: ну, молодец. Я радостный такой выхожу. Ох ты! И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки. Впервые разрешили в консерватории, где я, а я за бесплатно мог на концерт ходить. Студенческий билет консерваторский позволял. Ну, неважно, что там театральный факультет, а не музыкальный. Меня пускали. Всех пускали. По студенческому, консерваторскому, там красненькая книжечка была. Вот. И впервые я почувствовал. Да. Вот это.
1: То, что нужно.
0: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
0: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи. А еще всю ночь сидеть. День рождения было такое вот. Там и девушки были. И я даже одну присмотрел. Красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней. Понравилась она мне. И навязался ее домой потом провожать. Но было нечто. Вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он, давайте духов вызывать. Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться, домой, что ли, в час ночи? Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это
0: все
1: делали ребята?
0: Я рядом сидел, я там за столом сидел.
1: Вы просто как присутствовали как-то?
0: Присутствовал, да.
1: Но не нравилось, да, вот это все?
0: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры. И там повесил иголочку на ниточке. Она удивительно так отклонялась в сторону, втыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается. Действительно, общались разумно. И когда мы хотели проверить, не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит, мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем. И когда иголочка ответит, вы сравните. Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она и предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
0: Не просто почувствовали, меня понесло дальше.
1: Вам интересно стало вот это, вот то, что происходило?
0: Конечно, интересно, потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа. Он спрашивает, дух, ты пришел? И не каждый дух приходил, иногда говорил нет. Я задал вопрос, а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась, перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти, он «стойте, пишет», написал я, нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
0: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
0: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
0: Я стал искать возможность. Ну, как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать. Хотя на самом деле это несложно. Можно было бы и поговорить с Ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
0: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит, зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... Вы чувствуете, что Он не отвечает на молитву. Скажите, Господи, я хочу узнать, что Ты рядом. Он обязательно даст знать, что Он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу, меня отведите, у меня есть вопросы. И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал там что-то.
1: А что именно?
0: Не
1: Какие
0: было
1: ощущения
0: помпезности,
1: были?
0: Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и, ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали. И там стол был накрыт, оказывается. Нас всех пригласили туда. Ну, церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком, то есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил, смотрите, а вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да, вам реально было вот, ну...
0: Там все его ощутили. Страшно. Там даже просто, там ужас напал на этих, когда только он написал дьяволу, там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
0: А я об этом тогда не думал. Мной это не владело. Угу. Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать, узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте. А Библию достать трудно было тогда. Ее... Ой, это что-то. И помню, Евангелие привезли. Я один дядя Гена мне подарил, подписал. Я... О, оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте из-за границы. Мне дали несколько адресов, я написал, мне их две прислали. Я одну кому-то, помню, подарил. Вот. И я стал иметь доступ к Священному Писанию. И мне вот, вот этот момент, почему я остался в этой церкви. Угу. Я в Боге увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея. И ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер. Ну, вы, ну вот так вот. Постоянно все. Мама в скандал. Ну, то, что они не развелись, это чудо какое-то. Я не знаю, все шло к разводу. Я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо, всегда в семье был когда-то и мир, было все хорошо. У меня брат есть, с которым нет отношений, он как-то, там ссора была, он обиделся, ушел. Я пытался, сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо, и вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
0: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей есть люди, кто не хотят к Богу идти. Не, нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал. С этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. Угу. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир».
1: Аминь.
0: Ну, сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из дзен, страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье?
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет, да, вот разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы,
0: ну,
1: вот, думаете?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении, но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
0: Это Отец, который ищет детей, которые к Нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда Его отвергают, Он переживает. Вот я сейчас говорю то, как вижу, ну, к этому все сводится. Потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, ну, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. до этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором, ну, моральных ценностей, так скажем, заповедей, потому что все родители детей наставляют, как, чего можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали, сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно быть подчиниться Богу. А гордый человек, он кому подчиниться?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу, да, вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели вот, ну, такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
0: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
0: Когда познакомился с Богом, вот это моя, спасибо, что напомнили, это хотел сказать важное, уже вылетела мысль, потому что вот желание вкусно прожечь свою жизнь с Богом, вот это никак не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у него есть определенные данные, какие-то таланты, которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар, у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то, беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснялось своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого, если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум, этого уже достаточно. Даже если беда не знаю какая. Она умерла. У нее рак мозга, унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто, она задумчиво так смотрела и сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот,
0: да, забыл
1: духовные
0: сказать,
1: моменты.
0: Вот к чему я говорил. Вот богослужение сейчас в зале, она обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит, нет ее. Вот не хватает. Не хватает. Даже если человек там инвалид, молиться-то может. И верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан, да, определенно какой-то свой кто-то дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен. Да, как, ну, мне кажется, знаю. Вы личность творческая. И вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
0: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви. И у меня не получилось. Я переживал, вот, и все сводилось к тому, что, ну, не получается у меня, вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот, когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь,
0: нет,
1: где было комфортнее?
0: Знаете как? Нет.
1: И
0: нет.
1: Было ли комфортно? Вот еще
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит некомфортно, пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную, чудом остался жив. Сломал 2 ребра, ремень безопасности. Что-то клацнуло у меня в левом колесе, машина потеряла управление, меня вынесло на встречку. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь, что... Да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога и искать. Почему? И не всегда находишь сразу. И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то или заболел, или что-то. И вот в этот момент не знаешь, что. И вот депрессия давит, это такой противный, такой вот на душе пресс какой-то, и не знаешь, ночью не спишь. Что-то у Бога просишь, ищешь. Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите Его, Он обозначит себя, Он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год. Но не получилось мне в Пензенской области. Это было в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь был?
0: Да, был. Я вернулся назад в родной город. Были живы еще мои родители. И, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод это 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну жить-то как-то надо, у меня уже двое детей, кормить. Ты же не думаешь о том, о прожигании своей жизни, ничего нет. Этого нет, друг ко мне подошел, светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Говорит, слушай, приходи, я тебя штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай
1: просто
0: хоть что-нибудь.
1: Уже.
0: Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка там на 2 метра. Отход не больше 2-1, по-моему, миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи это все у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
0: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? Пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя. Там у меня обязанности были церковные. Не буду брать столько на себя. Буду просто верить. С этими мыслями я выходил. И вдруг меня девушка одна останавливает. Девушка была секретарем в церковной организации. Вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть. Я даже был здесь один раз. Что это позвонить? Я позвонил, трубку взяла. Наш теперешний администратор тогда, Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и да вежливо. А не хотели бы вы приехать? Я, Я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал. Что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
1: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас вышли?
0: До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
1: Это чудо. Это действительно чудо.
0: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я когда-то пересекался, кто обо мне знал. Ну вот, может быть, что-то от них. Я не знаю. Спрашивал директор Юлия Ефимовна, а вот кто? Он говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральным что-то делал.
1: И здесь все пригодилось.
0: И по большому счету здесь, на телекомпании, каждый проходит вот это вот. Все, что может. и жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был здесь и звукооператором, несколько лет работал, и телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном посвящал себя детским только программам.
1: И слава Богу за вот этот потрясающий путь, потому что, ну, тут иначе просто даже и не скажешь.
0: Это моя альма-матер.
1: А вот, может быть, что-то хотелось бы исправить, если вернулись бы
0: обратно? Это всегда есть. Всегда. Это всегда хочется что-то исправить. Апостол Павел сказал, истинно верующий человек, действительно идущий к Богу, всегда будет думать о себе, как о недостигшем, и почитать другого выше себя. Но не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот минут пять времени было бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу и другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед.
1: Ну, аминь.
0: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает. На жизненном пути строит ковы. Но верующий человек, это как, ну, Иуда и Петр. Я всегда их в пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это. Он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду. Но так случилось. Вот он... Христа пленили, повели его уже на суд Синедриона. Это была ночь, там костер горел, какая-то служанка. Да ты был с ними? Он говорит, он планировал это? Нет, отрекся. Ну, случайно, ну бывает. И с христианином бывает. Давид тоже вышел на крыло храма, красивую женщину увидел и пригласил ее к себе. Там телезрители могут прочитать. И в книгах «Царство» эта история в Библии написана. С Версавией, пример, когда... Ну, он
1: нет
0: это не
1: ни одного
0: планировал.
1: Безгрешного, да, Михаил?
0: Ну, нет,
1: все
0: ни
1: согрешили.
0: Одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
1: У каждого свой грех.
0: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
1: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди...
0: Желание вернуться к Богу.
1: Вернуться.
0: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не разочаровывайтесь. Никогда. Что бы ни произошло, Бог примет... Если есть возможность попросить прощения. Он отец. Но выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет, я не забуду. Найдите этот текст в Библии.
1: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
0: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Искать. Дело в том, что, ну, как моя мама однажды мне сказала, ну вот, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок, Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословений вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Стоит ли бежать от опасности или нужно смело встречать ее? Почему земные родители младенца Иисуса бежали вместе с ним в Египет, спасаясь от жестокости царя Ирода? Ведь Иисус был Сыном Божьим, и Бог мог защитить его в любых условиях. Сегодня мы говорим о бегстве святой семьи в Египет и о том страшном эпизоде, который назван в библейской истории избиением младенцев. Как Бог допустил это? И можем ли мы всегда рассчитывать на Божью защиту? На наши вопросы сегодня отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, собственно, такой эпизод, что Иисус в составе своей семьи вынужден был бежать.
2: Покинуть Вифлеем, да. Надо сказать о том, что, собственно, начинается все с того, что в Иерусалим приходят волхвы. Для того, чтобы поклониться Господу, рожденному, как царю. И здесь, по-видимому, исполняется пророчество, которое еще когда-то давным-давно было произнесено пророком Валаамом, который сказал: «Я вижу звезду». И вот это пророчество сейчас, оно сбывается. И эти люди, они преодолевают огромный путь для того, чтобы прийти в Иерусалим и поклониться Иисусу. И они думают о том, что Иисус как царь должен находиться в Иерусалиме, то есть в столице государства. Угу. Вот. Но выясняется, что никто ничего не знает о рождении царя. Более того, мы читаем о том, что вот в 3 стихе 2 главы Евангелия от Матфея: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Интересно, что вот это «встревожился, и весь Иерусалим с ним» – это то, что дальше будет сопровождать все служение Иисуса, потому что Иерусалим почему-то, он постоянно, всякий раз, когда что-то слышит об Иисусе,
1: тревожится.
2: Потому что в Иерусалиме находятся саддукеи, которые за храм отвечают. Иерусалим периодически посещает множество там фарисеев, у которых свое представление о праведности. В Иерусалиме очень много синагог, и поэтому вот Иерусалим все время находится в тревоге. Интересно, что это город, который должен был принять Иисуса, который должен был распахнуть свои ворота перед ним, потому что это подлинный царь, но, тем не менее, такое не происходит. И поэтому, когда говорят вот эти волхвы о том, что они хотят поклониться царю, начинается такая попытка богословской полемики. Вот, и Ирод приглашает людей, которые говорят, что, судя по пророчеству, написано, что ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Ну и тогда Ирод, собственно, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Ну и потом мы знаем вот эту историю о том, что он хочет уничтожить младенца Иисуса, поэтому говорит: вы обязательно скажите мне, когда вы найдете его, и так далее.
1: То есть вот со временем появления звезды получается, что волхвы пришли, ну вот, как это сказать, некие мистерии, ну, которые вот относятся, ну, то есть повествования рождественские, они предполагают, ну, или показывают, что вот родился Иисус, вот он лежит в яслях, и вот приходят волхвы, дарят дары там и так далее. Ну, практически...
2: Еще пастухи там вместе.
1: Да, вот и пастухи это. Там же, и вот овечки там же в этом хлеву там и так далее.
2: По-видимому, вот это посещение пастухов и посещение волхвов, между ними, наверное, где-то года полтора, если не больше. Потому что не зря Ирод говорит о том, чтобы уничтожены были младенцы до 2 лет. Скорее всего, Иисусу было на тот момент времени уже около 2 лет, вот, с тех пор, как они увидели вот эту звезду, которая обозначала, как они поняли, царя, который родился, и они преодолели огромный путь для того, чтобы прийти поклониться Иисусу. То есть прошло довольно-таки много времени. Поэтому история с пастухами – это, так скажем, история немножко отдельная. Это история связана с тем, что, с тем, когда Иисус только родился, на поле были пастухи.
1: Ну да.
2: Вот. Но здесь еще один очень важный момент. Момент, который как Матфей, как человек, который пишет Евангелие для иудеев, для евреев, он преследует очень важную цель. Его цель заключается в том, чтобы показать, что Иисус – это не просто подлинный израильтянин, и это не просто царь из рода Давидова, как вот в первой главе мы уже когда-то говорили, что он на 14 родов делит, значит, по 3 части.
1: Да.
2: У него еще одна интересная задача. Он пытается нам показать, что Иисус – это новый Моисей. Это новый Моисей. В книге Второзакония евреи об этом знали, и об этом знают христиане, и христиане расценивают это как мессианское пророчество. В 18 главе книги Второзакония говорится очень важная вещь. Говорится о том, что Господь говорит: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Вот это пророчество, данное Моисею, пророка из среды тебя, то есть из евреев, из этого народа, из братьев твоих, как меня, Моисей про себя говорит, воздвигнет тебе Господь, его слушайте. То есть пророков было очень много в еврейском народе. Но ни один из них не был подобен Моисею. Потому что Моисей – это не только пророк. Моисей – это вождь, через которого Бог дал закон. Поэтому он является законодателем. С его именем связано Пятикнижие Моисеева. С его именем связан закон. Поэтому ни один пророк не претендовал на то, чтобы быть подобным Моисею. Но когда приходит Иисус, мы видим, что... Вот Матфей выстраивает повествование таким образом, чтобы показать, что это новый Моисей. Он выводит народ из Египта, и его задача заключается в том, чтобы освободить народ. Но теперь уже не из плена физического или географического там, из Египта, а чтобы освободить людей из плена греха.
1: Спасет людей своих от грехов.
2: От грехов их, совершенно верно. Поэтому что делает Матфей? Он намеренно, ну, условно говоря, он отправляет семью Иисуса в Египет для того, чтобы потом вызволить, и он скажет: «Да сбудется реченное через пророка, который говорит: когда Израиль был юн, я вызволил сына моего из Египта». И это фактически пророчество Осии, который говорит об исходе еврейского народа из Египта. Но теперь Матфей здесь, ссылаясь на это пророчество, он связывает эти вещи и говорит о том, что вот новый Моисей, вот с него начинается новый израильский народ.
1: И вот сын мой.
2: И вот сын мой, первенец, который также назван в первой главе уже, что он первенец, который родился у Марии. То есть вот эти вот все взаимосвязи даны для того, чтобы мы увидели бы здесь нового Моисея. Причем вот что происходит. Матфей очень интересно выстраивает Евангелие что фактически, что происходит после этого? После того, как описывается ситуация в Египте, мы видим, что уже в третьей главе начинает проповедовать Иоанн Креститель, и в третьей же главе Иисус крестится от Иоанна Крестителя, уже мы его встречаем как вполне себе сформировавшегося зрелого человека, которому около 30 лет. Вот. Христос крестится в Иордане, и после этого он уходит в пустыню. В 4 главе происходит искушение в пустыне, а в 5 главе начинается Нагорная проповедь и вплоть до 7 главы. Что это за логика такая? Логика очевидная. То есть сначала Египет, потом крещение, и еврейский народ, выходя из Египта, проходит через Черное море, и Павел в первом послании к Коринфянам в 10 главе называет это крещением еврейского народа, через, проходящего через Черное море. Потом они попадают в пустыню, как Христос в пустыне. Вот. И в это время они слышат 10 заповедей с горы Синай.
1: То есть, в принципе, вот эта вот логика, она должна была быть понятна иудеям в то время.
2: Конечно.
1: То есть, и не случайно, наверное, Матфей как бы одну часть говорит, может быть, не все раскрывая, а Павел в другом месте говорит о другой части, и оно все вот вместе как-то вот складывается.
2: Да, правильно. Поэтому, когда мы начинаем связывать эти вещи, у нас открывается картина.
1: Ну, это у нас открывается, а иудеям это вроде как должно было быть понятно.
2: Но,
1: просто.
2: Да.
1: Понятно.
2: И, собственно, что происходит? То есть мы видим, что Иисус, начиная с 5 главы, проповедует то, что мы называем Нагорная проповедь, и она фактически касается чего? Она касается закона. Но теперь уже Иисус в Нагорной проповеди дает свой комментарий на закон. То есть он фактически, Иисус, здесь же говорится о том, что он взошел на гору. Это же важно, это деталь, она очень важна, потому что там с горы вещает Господь с Синая, а здесь Христос восходит на гору, как Моисей, который взошел на гору, но в то же самое время Христос – это не только Моисей, Христос – это еще и тот, кто провозглашал сам по себе закон на Синае. Это тот самый Господь. И вот теперь он говорит, он комментирует закон, как
1: там
2: его нужно понимать.
1: Сначала провозглашается 10 заповедей, потом дается более обширный
2: комментарий, вот,
1: комментарий и все прочее. Ну, даже не столько комментарий, наверное, там достаточно обширный закон, то есть там Левит. Вот. А у Иисуса получается, что здесь заповеди блаженства сначала, а дальше некоторое расширение вот в плане, что сказано древним, а я говорю вам.
2: Совершенно верно. То есть в этом смысле Матфей как раз показывает, что Христос есть вот то самое исполнение пророчества из Старозакония, 18 главы 15 стиха, который мы с вами прочитали. Вот, и в этом смысле и пророчество исполнилось, и новый Моисей пришел, и новый закон дан. Теперь уже он несколько, не то чтобы отличается, а просто теперь Христос пытается его, он провозглашает новую конституцию для своей новой церкви. Для нового Израиля, который он основывает сначала тем, что он отделяет апостолов. Поэтому момент в том, что дальше нам будет говориться о том, что он 12 учеников отделяет, вот, точно так же, как потом Моисей.
1: Ну, то есть там 12 колен.
2: Да, совершенно верно.
1: Здесь вот. 12 учеников.
2: Да. Поэтому вот для этого и, собственно, нужен Египет, с одной стороны. То есть это богословская категория. Если мы дальше идем и попытаемся, так скажем, с точки зрения исторической посмотреть, то евреи попадают в Египет уже, так скажем, в конце... в начале 6 века до нашей эры. Во всяком случае, это мы знаем, потому что об этом пишет пророк Иеремия, что определенная группа евреев не захотела пойти в вавилонское рабство,

0: Остров как раз.
1: Вот. Даже можно и Синайский полуостров не затрагивать. Вот, можно на юг и там через Эйлат. И, в общем-то, можно уже в Египет попасть, так сказать, миновав Синайский полуостров. То есть это территория, которая довольно-таки близка евреям, и там находятся их какие-то сродники, родственники какие-то. И они,
0: ну, восточный могли... берег Красного моря — это тоже Египет.
1: Да, они могли там для себя... вот, найти просто убежище. Вот. И таким образом, собственно, египтяне, они принимают вот этих беженцев, семью Иисуса Христа. Возможно, они были не одни, вполне возможно, потому что, вероятно, кто-то еще ходил в Египет, вот, снаряжались какие-то такие караваны, экспедиции, вот, и люди шли в Египет, вполне возможно. И поэтому вот фактически Египет стал тем, наверное, может быть, даже единственным местом, куда можно, где можно было скрыться от того, что сделал царь Ирод. И, в общем-то, тут ведь говорится о том, что ангел пришел и стал об этом говорить. То есть они, может быть, даже и, они и понятия не имели о том, что им грозит серьезная опасность, но пришел ангел, который...
0: Ну да, просто так встать, сорваться, уйти в другую, да, сторону, пусть, да, даже, пусть даже там есть... твои родственники какие-то, да, ну, должна быть серьезная мотивация.
1: Поэтому и говорится нам о том, что ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Четко и ясно говорится нам про это. Угу. Это было деяние ангела, который, в общем-то, хранил и оберегал этого младенца. В книге Откровения об этом говорится очень коротко, но, мне кажется, очень емко. Вот обратите внимание, в 12 главе книги Откровения говорится: «Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать младенца ее». То есть вот это была, так скажем, задумка дьявола, сатаны, чтобы сразиться с младенцем, чтобы его уничтожить, потому что в нем он видел, естественно, для себя огромную угрозу. Вот, потому что с Иисусом и с его деянием фактически вот, деяния дьявола были разрушены.
0: Ну, тут несколько странный, конечно, момент. Получается, что вот сразу после рождения, там, в течение какого-то короткого времени, ну, ну пусть даже там полтора-два года, вот такие вот действия предпринимаются. А дальше, ну, мы ничего не знаем, чтобы Христа там, ну, то есть Иисуса, пытались убить. Как-то так вот, ну, достаточно как каких-то, о каких-то таких масштабных действиях не говорит.
1: Да. Еще одна очень интересная идея, которая здесь есть, и нельзя ее, наверное, не затронуть. За последнее время как-то вот идет дискуссия о том, что это были за волхвы, кто это такие. И есть разные версии, разные позиции. Начиная от того, что это были маги или волхвы, по-другому, как, в общем-то, и здесь переведено, которые находились где-то в районе Вавилона или в районе Персии. И это были астрологи, которые, я напомню, что астрология и астрономия на тот момент времени не разделяются. Ну, да. То есть оно воспринимается как единое целое. Поэтому это были астрологи-астрономы, которые, увидев так называемый парад планет на небе, они связали это именно с Палестиной. И связали именно это событие, этот парад планет с рождением какого-то царя великого. Поэтому они приходят для того, чтобы ему поклониться. Вот. Есть люди, которые говорят о том, что речь идет о евреях, которые читали Священное Писание. Это были потомки тех евреев, которых увели когда-то после 722 года увели на просторы Ассирийской империи,

0: И вот их потомки, изучая Священное Писание, они, дескать,
1: то есть это
0: захотели
1: представители
0: своего Спасителя.
1: Тех десяти колен,
0: которые... Да, представители были... десяти колен. Угу. Есть такое представление. До конца сказать сложно, почему они вдруг называются волхвами. Но одно очевидно, и мне нравится очень мысль о том, что когда рождается Спаситель, когда рождается Иисус Христос, и это происходит как исполнение пророчества, данного еще в книге «Бытие», мы когда-то говорили о том, что это протоевангелие, да? Угу. Рождается Спаситель как осуществление и исполнение этого пророчества, то вот это поклонение волхвов, фактически язычников, которые живут на языческих территориях, во всяком случае, это поклонение волхвов – это не что иное, как капитуляция язычества перед Христом. То есть все язычество признало свое бессилие перед младенцем Иисусом Христом, перед этим Спасителем. То есть все язычество, а представители его, эти вот три, ну, обычно говорится три волхва, потому что золото, ладан и смирна, и утвердилось такое представление о том, что их было трое. Вот, вот эти волхвы и Касап, да, Гаспар, прошу прощения. Значит, и вот эти волхвы, они приходят, и в их лице язычество склоняется перед Спасителем. Оно признает свою неправоту, оно признает свое бессилие, оно признает, что в этом язычестве нету никакой пользы спасительной для людей, для человеков. И вот эта вот интересная мысль, она действительно здесь вот, так скажем, вот такая мысль, она в богословской литературе появляется, причем они приносят золото, ладан и смирну, и уже в ранние времена эти три дара, они были связаны с тремя действиями Иисуса Христа, потому что золото, оно дарилось царям, ладан он дарился, он давался, или дарили ладан священникам, преподносили, а смирна – это фактически то, чем помазывали при погребении. И фактически здесь они как будто бы признают во Христе и царя, они признают в нем и священника, и они признают в нем человека, который должен вот, умереть, и таким вот образом преподносится смирна.
1: Интересно, что получается, вот эти вот волхвы, которые пришли, они по большому счету Ирода ни во что не ставят.
0: Ну да.
1: Ну то есть они приходят, говорят, где родившийся царь иудейский? Ирод забеспокоился, взволновался, ну я так это мягко еще говорю. Вот. А Иерусалим весь тоже возмутился, забеспокоился. Ирод их призвал. Ирод с ними беседовал, говорит, ну, вы найдите, вы мне скажите. Они приходят, дарят дары и уходят другой дорогой так, чтобы вообще в Иерусалим не попасть.
0: Да, то есть для них фактически вот эта видимая в данном случае власть, которая показывает, что она вот такая легальная и так далее, для них это ничего. Потому что они связывают этого царя, который родился, они связывают его с небесами, потому что они на небе видят его звезду, и они идут для того, чтобы ему поклониться. Вот. То есть в этом смысле вот эта история, она не просто такая, знаете, вот история, которую такая, как говорится, ее помещают на открытках во время Рождества. Она в этом смысле очень глубокая, очень такая поучительная и показательная, потому что здесь собирается множество факторов. С одной стороны, рождение Спасителя, который уподобляется Моисею, с другой стороны, это еще и поклонение как царю. Вот еще один момент, связанный с вот этим противостоянием власти, которая находится в Иерусалиме. И вот это тот антагонизм, который в конце концов, то есть он вот здесь зарождается, этот антагонизм, вот уже во второй главе этот антагонизм зарождается, но его кульминация фактически происходит дальше в 27 главе, когда вот происходит распятие Иисуса Христа. И в этом смысле Иерусалим, вот он поначалу он встревожился, да, мы читаем во 2 главе в 3 стихе. Потом мы с вами прочитаем о том, что Иисус подходит к Иерусалиму, и он плачет об этом городе, да, он плачет об этом городе, он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих под крылья, как птица своих птенцов собирает, но вы не захотели». И вот это вот отчаянный, вот этот вопль о том, что он фактически ведь, этот Иерусалим, он обречен. Вот. Он как будто бы доводит Иисуса до исступления такого. Сколько раз хотел сделать, но ты вообще не... ты не прислушиваешься. И причем надо же помнить о том, что это уже второе будет разрушение храма, а Иисус-то это все предвидит. Угу. Потому что когда он войдет, он сделает очищение храма. Вот, он возьмет бич, начнет оттуда выгонять торговцев. И, кстати говоря, в этом смысле некоторые ученые полагают, что эта акция в храме — это определенное предзнаменование того, что произойдет во время разрушения храма. То есть вот это вот разбил, вот эти вот столы менял, опрокинул и так далее. То есть это некоторое такое предзнаменование. Поэтому Иерусалим в этом смысле вот с самого начала и до конца он играет вот в этой истории всей евангельской, он играет какую-то роковую роль.
1: То есть это некая резиденция Ирода, да, а не Иисуса. А Иисус уходит в Египет, в языческий, казалось бы, но там получает поддержку.
0: Какую-то. И в Галилею, да.
1: Дорогие друзья, читайте Евангелие. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущих программах мы рассмотрели финансовый аспект семьи, а также хозяйственные бытовые вопросы. И поняли и разобрались, где у кого какая роль и как мужчина и женщина должны в соответствии с этой ролью жить в семье для достижения гармонии и счастья. А сегодня мы перейдем к другой теме, к интимной сфере в семье. И поможет нам разобраться в этой теме семейный консультант и священнослужитель Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Виталий, все же немалую роль играет интимная сфера в жизни семьи, да, для мужчины и женщины. И зачастую в семьях, особенно сейчас в нашем тяжелом мире, в таком быстром, скоростном, да, в плане финансовом, этот аспект часто теряется из видимости. Люди забывают о этой роли. Вот скажите, почему люди забывают об этом?
4: Ну, я думаю, что реклама, которая нас окружает, она об этом забыть им не даст. Просто то, что нас окружает в этом мире, или то, что нам пытаются средства информации предоставить как сексуальные интимные отношения, оно не всегда правильно и не всегда точно отражает то, что заложено Богом в семейные ценности, в семейные отношения. Uh-huh. Вот. И я хочу вам показать, что в Библии есть целая книга, целый раздел Библии, который посвящен именно сексуально-интимным отношениям между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Потому что Библия однозначно как поддерживает или однозначно приемлет только взаимоотношения сексуальные, эротические между мужем и женой. Вот.
3: А приведите пример вот какой-то.
4: А я сейчас вам прочитаю. Да. Я сейчас вам прочитаю.
3: Очень интересно.
4: Книга называется «Песни песней». Мы чуть позже об этом будем говорить. А сейчас я вам хочу привести пример библейский, что Бог говорит именно о сексуальных отношениях, интимных отношениях. 1 Коринфянам 7 глава со 2 стиха. «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает должное благорасположение своей жене, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть мы видим, что Слово Божье конкретно говорит о том, что должны быть выстроены сексуальные отношения между мужем и женой. И очень интересно подчеркнуто, что не должен ни муж, ни жена уклоняться от этих отношений. Да? Как часто бывает в отношениях, и когда вы смотрите, там, допустим, передачи по телевизору, очень часто показывают, как жена, допустим, парирует на уклонение от сексуальных отношений. Да? Она говорит, у меня болит голова. Как муж уклоняется, да? Он говорит, я сильно устал, я очень много работал, поэтому я не могу.
3: Ну, зачастую женщина обычно. Вот такой макет, действительно, вот в фильмах, да, можно часто
4: увидеть. Да. Что мы должны понимать, да, в сексуальных отношениях? Бог нас сотворил таким образом, чтобы мы выстраивали эти сексуальные отношения. Это наша естественная потребность в сексе. Я не согласен, но мы чуть позже будем обговаривать, что только мужчины нуждаются в сексуальном удовлетворении. Ничего подобного. Есть, можно так сказать, три группы людей сексуальной активности. Есть сексуально очень активные люди, средней активности сексуальной и низкой сексуальной активности.
3: Вот. От чего это зависит, как интересно? То есть три группы людей, порой человек даже не знает, к какой он группе принадлежит.
4: Ну, скорее всего, по причине того, что так нас Бог устроил. Да? Кто-то...
3: Это от психотипа зависит
4: я
3: человека?
4: Я думаю, что зависит от наличия гормона в организме. Да? То есть Бог физиологически нас таким образом устроил, что у некоторых, может быть, физиологически больше развит, вырабатывается гормон тестостерон и все, что с этим связано, да, там, если говорить о мужчинах. Угу. У женщин тоже за сексуальную активность отвечает гормон тестостерон. И, может быть, он повышен, этот уровень гормона, и она будет более активна в, да, в сексуальной жизни.
3: Как вы интересно сказали. То есть, получается, здесь может возникнуть дисбаланс. Да. Если мужчина, например, с низкой сексуальной активностью, uh-huh. а женщина, наоборот, с более повышенной и наоборот, да, здесь вот как быть?
4: Да, очень часто так люди говорят, что мы сексуально несовместимы. Или другие могут приводить тезисы такие, они говорят, нам нужен секс до брака для того, чтобы мы могли определить, какая у нас сексуальность.
3: Допустим. А по энергетике можно определить человека? Вот бывает энергетика, сразу очевидно и понятно, что женщина там или мужчина.
4: Никак вы не определите. Это просто свойство человека. Это первое. Угу. Второе, да, когда говорят, мы несовместимы в этом плане. Скажу вам однозначно, это полная ерунда, вам скажет любой нормальный человек, который занимается именно вопросом сексуальных отношений, допустим, там или психолог по семейным отношениям, или сексопатолог, да, который отвечает за семейные отношения. Берем физиологию, устройство мужчин и женщин. Мужчина, пик сексуальной активности, когда?
3: У всех, конечно, он разный.
4: Нет, он практически у всех одинаковый, закономерность.
3: Ну, где-то уже, наверное, после 40.
4: От 17, я прибавлю, до 30, вот это пик сексуальной активности у мужчин.
3: Это связано с гормонами?
4: Да, так мы устроены. Пик сексуальной активности у женщин?
3: Ну, я думаю, что тоже около 20 примерно.
4: Ничего подобного.
3: Позже?
4: От 25 до 45. Наверное, слышали такое выражение? Может быть, оно не очень красиво звучит. Мне 45, баба ягодка 5. Да, то есть... Вот пик сексуальной активности у женщин ближе к 40 годам, да, вот этот промежуток времени.
3: А скажите,
4: теперь смотрите, что получается. То есть, если мы говорим о пиках сексуальной активности в возрасте, допустим, там, до 30 лет мужчина сексуально активен, а женщина более сексуально активна в возрасте 40-45 лет, что им делать?
3: Действительно.
4: Что, значит, женщине надо искать мужчину, который соответствовал бы там, пику сексуальности? Это полная ерунда.
3: Да.
4: Вот в этом тексте интересно написано, смотрите, о чем Бог говорит. Муж оказывает должное благорасположение жене, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, ровно как и муж не властен над своим телом. То есть, когда мы понимаем, что, ну, допустим, вот я изучаю этот вопрос, я понимаю, что женщина более сексуально активна в возрасте, там, допустим, 40 лет, а у мужчины, наоборот, идет спад сексуальной активности. И мне, как, допустим, человеку, у которого сексуальная активность пошла на спад, но я знаю, что у моей жены она, наоборот, пошла вверх, я понимаю, что мне нужно делать даже тогда, когда, ну как, физиологически, да, то есть я хожу, и меня как бы ничего не беспокоит, мне ничего не хочется, да, я ничего... Но я понимаю, что моей половине это важно. Важно во взаимоотношениях, да? Важно, когда мы любим друг друга, когда мы друг о друге заботимся. И если мы любим друг друга, мы будем понимать, как сделать так, чтобы мой партнер был сексуально удовлетворен. Мы должны еще одну вещь понимать. Вот здесь апостол Павел написал, чтобы сатана не искушал другого. То есть, если вы будете пренебрегать этими отношениями, то есть или женщина будет пренебрегать этими отношениями, или мужчина будет пренебрегать этими отношениями, то всегда появится в семье кто-то третий. Обязательно кто-то
3: третий. А почему пренебрегают? Вы интересно сказали пренебрегать. А что значит пренебрегать? Почему это происходит, что мужчина или женщина начинает отклоняться?
4: Вот когда мы с вами говорили о первой теме, да, и на первой теме мы говорили о том, что у человека есть свое собственное представление о браке, семейных отношениях. По природе своей человек эгоист, эгоцентрист. И мы живем таким образом, с детства нас воспитывают, что ребенок требует к себе внимания, он считает, что он пуп земли, и единственное, что его как бы вразумляет, это то, что приходя в жизнь, он видит, что жизнь – это не только пряник, но там есть и кнут, да, то есть его что-то вразумляет в этой жизни, и не всегда положительные вещи, да, то есть то, что что-то отрицательное с ним происходит. Так и здесь мы должны понимать, что создавая семью, мы не создаем ее для того, чтобы удовлетворять только свои потребности, мы создаем ее для того, чтобы удовлетворять потребности друг друга. И когда мы правильно строим отношения, и мы понимаем, что есть сексуальная потребность. И я проговорил вам, что есть люди сексуально активные, есть со средней сексуальностью и с низкой сексуальностью. И, допустим, вам повезло, к примеру, допустим, ваша жена сексуально активна очень, а у вас самый низ сексуальной активности. Что делать? Да? Разбегаться? Ничего подобного. Вы просто-напросто должны удовлетворять потребности своей жены. Жена с более сексуальной активностью должна понимать, что да, муж ей достался не такой там сексуально активный, но она должна тоже, вот эти вещи она должна понимать.
3: А как
4: и не требовать от него того.
3: А как правильно, вот вы говорите, не требовать, как она правильно и тактично должна дать понять, что вот мы должны в сексуальном плане быть с тобой гармоничны, ну и также мужчина.
4: Ну,
3: и чтобы не
4: вот
3: уйти куда-то в сторону.
4: Скажу, мужчина, что вы должны понимать, что женщины должны понимать о мужчинах. Мужчины, они более простые в устройстве своем. Я их называю так, я мужчину вижу в образе железного сейфа, который женщина пытается вскрыть на протяжении всей своей жизни. Она пытается открыть этот сейф и понять, что же там внутри у него находится. Но вскрыв этот сейф, да, потратив немало сил, она обнаруживает, что там лежат деревянные счеты, вот эти, которые раньше считали. Да? Что мужчины очень прагматичны, они менее эмоциональны. Есть, конечно, исключения из правил. Есть мужчины, стихи пишут, да, они очень возвышенные.
3: Это творческие, как правило.
4: Да, есть такие мужчины. Ну, но основная масса все-таки это люди очень прагматичные, и им, чтобы что-то донести до них, с ними нужно разговаривать прямо, говорить все просто, без намеков, потому что они намеки чаще всего не понимают, и то, что вы там можете намекать годами, он до него так и не дойдет, на смертном ложе лежит, я такой, о, дошло до меня, что ты на всю жизнь намекала, да, нужно говорить прямо о своих потребностях, сексуальных потребностях, желаниях сексуальных. И мужчина, понимая это, да, то есть если мы говорим о том, что мы должны понимать, что такое семейные отношения и что в функцию семейных отношений входят сексуальные взаимоотношения. Если я это понимаю, значит, создавая семью, мы говорили о том, что я зрелый человек, создавая семью, я понимаю, что я должен эту функцию выполнять или восполнять потребность своей жены в сексуальных отношениях. Вот. Если я этого восполнять не буду, то есть если я буду этими функциями пренебрегать, я думаю, что будут проблемы.
3: А какие проблемы могут быть, например?
4: Представьте себе такую ситуацию, что женщина – существо, мягко говоря, злопамятное. Не так, злопамятно некрасиво, да? У них хорошая память, они помнят все. Особенно они помнят вот, все нехорошее, что было сделано в отношении, во взаимоотношении с ними. Более того, если вы уже пережили вот этот период, допустим, появления ребенка на свет, и если муж не был грамотен в этих взаимоотношениях, да, в распределении на семейных обязанностях, и он пренебрегал помощью к жене, то у жены накапливаются определенные обиды, ну так скажем, определенные обиды.
3: Так, то есть вы интересно вот здесь вот сказали, у женщины вот это вот чувство возникает внутри, да, что вот где-то что-то было не так, она это запоминает. То есть для женщины, получается, важно эмоциональный аспект. Когда она эмоционально удовлетворена со своим мужчиной, соответственно, это связано и с сексуальной уже составляющей в семье, да, здесь она тоже более расслаблена.
4: Опять же, смотрите, вот, Ань, если говорить о сексуальных отношениях, то наши отношения вообще к сексу, они очень разные. Для женщины, для как бы большинства женщин, все-таки сексуальные отношения, они больше связаны с отношениями до самой сексуальной близости. То есть до эмоционально правильно окрашенными отношениями.
3: Верно.
4: То есть когда мужчина проявляет к женщине любовь, заботу, нежность.
3: Комплимент.
4: Да, комплименты, привязанность. Именно это является вот той, как бы, тем фундаментом для сексуальных отношений. Для мужчины это совершенно не имеет никакого значения. То есть, допустим, как мужчина смотрит на сексуальные отношения. Допустим, они поссорились, чтобы ссору каким-то образом снять, значит, нужны сексуальные отношения. То есть мужчина думает, что сексуальными отношениями он загладит любую вину и любую ссору. Это глупость несусветная. Да? То есть, если мужчина учится и получает образование и грамотен в этих отношениях, то он увидит, что женщина при ссоре никаких, большинство женщин никаких эмоционально положительных эмоций, окрашенных эмоций не испытывает.
3: То есть получается, вот вы интересно сказали, да, то есть для мужчины не настолько важно, вот как для женщины, те же там комплименты, а хотя вот часто можно услышать, что мужчина любит похвалу, там, к примеру, слова поддержки, ободрения, это не влияет на его сексуальную активность, разве?
4: Каким-то образом влияет, потому что тут же написано, смотрите, текст, ни мужчина, ни женщина не уклоняйтесь друг от друга, и женщины, и мужчины должны снисходить друг к другу. Ну, как бы я, может быть, акцент сделал больше на мужчин, как бы пытаюсь их научить любить своих жен. Нужно сказать и женщинам, что женщины тоже должны проявлять определенные чувства, определенные действия в отношениях с мужчинами. Ты правильно подметила. Допустим, женщине важно слышать «я тебя люблю», чтобы мужчина говорил. А мужчине важно слышать «ты мой лев», там, я не знаю,
3: какой ты молодец,
4: царь моего сердца, ты там генерал и так далее и тому подобное. И ему не важно слышать от жены, что она его любит, но ему важно слышать вот эти слова, которые его вдохновляют и ободряют. Почему? А мы об этом будем говорить. Почему это важно? Потому что одна из особенностей или потребностей мужчины именно вот в этом или с этим связана. Поэтому как мужчине, так и женщине необходимо в отношениях брачного союза учиться строить сексуальные отношения или учиться сексуальным отношениям. И нет такого понятия, вам любой сексолог скажет, нет такого понятия сексуальная несовместимость. Это вот придумали люди, которые пытаются продать что-то, да, там, какие-то вещи.
3: Или которые... оправдать свое расставание, к примеру, да,
4: может
3: с супругом.
4: Быть, может быть.
3: Что мы просто вот несовместимы с человеком.
4: На самом деле эта несовместимость, это не несовместимость, это нежелание исполнять свой супружеский долг. Ну, извините за свои супружеские обязанности. И это нежелание, оно стоит, или фундамент этого нежелания кроется совершенно в другом. А в чем? Вот в этих, о чем я говорил, обидах, недосказанности, в какой-то там раздражительности. И поэтому у женщины, допустим, постоянно болит голова. То есть именно в этом. Поэтому хотите иметь счастливую семью, уделяйте особое внимание сексуальным отношениям.
3: Виталий, благодарю вас. Вы все точно и детально сейчас раскрыли для нас. И я думаю, что многие мужчины и женщины понимают сущность, да, сексуальных отношений в семье. Дорогие друзья, обратите внимание, как важна эмоциональная составляющая как для мужчины, так и для женщины. Если вы гармоничны в своих взаимоотношениях, если вы общаетесь часто, да, раскрываетесь друг перед другом, говорите комплименты друг другу, ободряете друг друга, соответственно, тогда нет никакой сексуальной несовместимости. Тогда вас, наоборот, будет влечь друг к другу. Я желаю вам гармоничных взаимоотношений и, собственно, чтобы вы освоили все эти принципы, которые только что нам озвучил Виталий. Всего вам самого доброго. И не забывайте оставлять свои комментарии на нашем сайте. До свидания.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Мне приходится слышать от молодых людей часто такие вещи. Например, я рассказываю о каком-то фильме. Вот такой интересный фильм, да, был снят там в 1980 или 70, там, в таком-то году. И сразу слышу, это так давно было, нас еще тогда и на свете-то не было. Mm-hmm. Что может быть там интересного и для нас полезного? Mm-hmm. А как быть с Библией? Библия начала писаться 1500 лет до нашей эры. Закончили евангелисты ее писать в 100 году где-то нашей эры. То есть 2000 лет тому назад был закончен, да, завершен этот документ, состоящий из 66 книг, да, 39 в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. Не устарела ли она сегодня? Если даже фильмы, снятые в второй, там, третьей четверти прошлого века, для современных людей кажутся устаревшими, что говорит о древних текстах, которые были написаны в совершенно другом историческом контексте, на совершенно непонятном нам сегодня мертвом языке, на котором никто не говорит, и лишь в переводах мы можем понимать Священное Писание. Как быть? Как этим людям донести и убедить их, что Библия для нас сегодня также актуальна, если это так, как и в те далекие времена?
2: Во-первых, Библия написана не просто людьми, а людьми, которые были вдохновлены Духом Святым. Значит, это книга на все века и на все времена, потому что Бог не меняется. И те истины, которые Он изложил через пророков, они остаются актуальными до второго пришествия Христа.
1: А дальше?
2: А дальше сам Христос будет вразумлять нас, наставлять, как Он вразумлял словом учеников своих, когда приходил в этот мир и говорил им вот именно учение свое истинное и верное. Все Писание Богу вдохновенно, апостол Павел вот Тимофею написал, и полезно для научения, для наставления, для исправления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Писание Богу вдохновенно. Mm-hmm. Это отличает вот именно Библию от всех других романов там каких-то, да, любовных, mm-hmm. от каких-то там переключенческих таких вот книг, это сам Бог изложил весть. И весть это говорит открыто, определенно о его любви к человеку. Вот она неизменна, эта весть Священного Писания. Как Федор Михайлович Достоевский говорил, «Горе народу без Слова Божьего». Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нее человеку. Чудо и сила. Слово Божие имеет силу, и силу огромную. Она способна менять образ жизни человека. Если эта книга не актуальна сегодня, то она бы не имела силы изменить пьяницу, наркомана, того же прелюбодея, блудника, да? Она меняет людей. Когда они соприкасаются с этой книгой, она имеет силу менять.
1: А как так происходит? Ведь вот, допустим, там описаны в Ветхом Завете истории, происходившие с людьми там много-много сотен лет тому назад. В древнем государстве, которого сегодня аналога не существует, да, которое было теократическим, где сам Бог руководил ими. Там законы, которые описаны там, они были даны именно для этого народа, который странствовал по пустыне много лет, да, 40 лет евреи шли по пустыне, и для них вот это. Мы живем совершенно в других условиях, мы живем совершенно в другой культуре, мы живем совершенно в обществе другом, которое руководствуется зачастую иными принципами. Как нам, людям современным, вот то, что там написано, считать для себя актуальным, если мы читаем, например, родословие какое-нибудь, да? Там имена-то не выговоришь. Не то, что дочитать его там до конца и понять его суть. Некоторые имена даже нам сложно произнести и выговорить. Как вот этот текст, написанный столько лет тому назад, может изменять нас изнутри?
2: Мы не говорим о родословной, хотя родословная в понимании, скажем, еврея, это ведь еврейское слово «толедот», да? Угу. «Толедот» означает «жизнь продолжается». Угу. Если мы будем рассматривать даже историю родословных, а их несколько в Священном Писании, в Ветхом Завете, угу. по крайней мере, 5, да? Угу. Родословная идет сразу же после какого-то катаклизма. Угу. Вот согрешили Адам с Евой.
1: В пятой главе сразу родословие.
2: Слава пошла родословная. Угу. То есть жизнь продолжается. Угу. Затем отступление израильский, не израильский народ еще, а народ. Угу. Долине Син построил Вавилонскую башню.
1: А, после потопа.
2: Да. Угу. И сразу пошла родословная. Жизнь продолжается. Угу. Родословная – это жизнь продолжается. Вот это понять нужно четко и определенно. То есть этим она не заканчивается.
1: Понятно. То есть даже тексты, которые на первый взгляд кажутся нам непонятными, которые на первый взгляд кажутся нам вообще не к нам относящиеся, тоже несут определенную смысловую нагрузку для нас, и мы через них какие-то духовные истины можем познавать.
2: Обязательно. А что говорить о 10 заповедях, которые написаны огненным перстом Божьим на камне? Бог не использовал папирус, пергамент, а камень. Потому что написанное на камне, написанное на все времена.
1: Ну что значит на все времена?
2: На все времена.
1: Это значит, что к нам сегодня эти заповеди именно в той же редакции, такое же отношение имеют, как и к в те далекие времена?
2: Но если говорить первую заповедь, идея первой заповеди, чтобы Бог был на первом месте у человека. Угу. Да, на все времена.
1: То есть не весь текст десятисловного закона
2: основа.
1: Дословно,
2: да, основа.
1: А только принципы нравственные какие-то,
2: ну
1: да,
2: вот содержащие? Ну вот первая заповедь, чтобы не было других богов перед лицом моим, как говорит Господь Бог.
1: Но она начинается не с этой фразы.
2: Ну я, Господь, да, конечно, израильскому народу, как бы кажется, да, но так вышло, потому что Моисей вел этот народ на протяжении там 40 лет по пустыне, вот вел их в обетованную Ханаанскую землю. Вел или не вел? Не вел в конечном итоге, да? Не вошел сам. На заповеди он получил на горе Синае. И на сегодняшний день вот путешественники, посещающие Египет, обязательно поднимаются на гору Синай. Восхождение примерно то место, где непосредственно Бог вручал скрижали откровения Моисею. И он с ними спускался вот с этой горы. Когда мы поднимались на эту гору, я вспоминал Моисея. Как он тащил эти две каменюки на своей спине. Когда налегке с фотоаппаратом и с кинокамерой, думаешь, как бы куда не упасть. Поскольку высота, а восхождение идет ночью. Ночью лучше подниматься, а вот обратно хуже обстоит дело. Мы вспоминали там Моисея все же таки. Но тогда не было ступенек, которые сделаны сегодня на самую туда вершину, вырубленные из скалы ступеньки. И то по этим ступенькам не все способны подняться. Вот не все поднялись туда, потому что почти вертикальная такая вот идет скала.
1: Понятно.
2: Да.
1: Но вот принято считать, что 10 заповедей – это неизменный Божий закон. Да? И многие христиане считают, что вот как он написан был самим Богом, вот вы сейчас подчеркнули это, именно на каменных, на камне, да. Не на папирусе. Да. То есть вот каждая буква и каждое слово его являются неизменны. Но ведь это не так?
2: Конечно, за основу берется принцип, если брать четвертую заповедь. Но если брать все остальные заповеди, они в буквальном смысле слова остаются неизменными, за исключением, может быть, еще десятой, да?
1: А пятую взять? Почитай отца и мать,
2: а как же?
1: Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Землю обетованную он дал евреям, и имеется в виду эта земля обетованная. Мы же сегодня там не живем, в Палестине. То есть к нам заповедь это тоже только отчасти относится, тоже только принцип, не каждое слово. Должны ли мы признать, что в Божьем законе, десятисловном, к нам сегодня, к современным людям, не каждое слово относится. Можем мы так сказать?
2: Но если взять пятую заповедь, то каждую. Однозначно. Угу. Для меня обетованной землей является та земля, в которой я живу. Угу. Это мое отечество, это моя родина, это моя страна. Это моя земля, обетованная.
1: Ну, то есть мы можем сказать, что, почитая родителей, мы дни своей жизни продлеваем.
2: Обязательно.
1: Перефразируя.
2: Это заповедь с обетованием, единственная, кстати. Даже вот суббота не является заповедью с обетованием. А вот пятая является заповедью с обетованием. И если дети не чтут своих родителей, как правило, они несчастны сами, поскольку их дети не будут чтить их.
1: Но это понятно. Мы сейчас не обсуждаем смысл или актуальность заповедей. Все признают, что заповеди эти актуальны на все времена, только лишь, я хочу сказать вот о чем. Что не каждое слово и не буквально, да, эти заповеди, как они были записаны в то время, пусть даже Богом на камне, сегодня для современного человека актуальны. Очень много из этих заповедей можно сегодня убрать, как устаревшие. Так ведь? Например, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Но нас ниоткуда он не выводил. Мы родились в России, Бог даст в России и помрем. Поэтому к нам первая заповедь относится только частично. Взять заповедь четвертую. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й – субботы Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни пришлец, который в жилищах твоих, да, ни вол твой там, ни осел твой» и так далее. Ведь опять же, для того, чтобы соблюсти четвертую заповедь в совершенстве, как мы говорим, каждая фразу и каждое слово ее, мы сначала должны, я специально утрирую, да, мы должны сначала в рабство кого-то взять, чтобы и рабы наши тоже могли это соблюдать. Но ведь у нас сегодня нет рабства. Получается, мы не можем четвертую заповедь соблюдать в той мере, в которой она описана Богом на камне была записана.
2: Кто такой раб? Это работник.
1: Ну, нет, написано не слуга, но и раб написан.
2: Это работник.
1: А если нет у меня никаких работников? Я сам наемный работник, например.
2: Строите дом, например, да? Вот, решили построить, вы нанимаете работников, и вы объявляете своим работникам: я являюсь христианином с большой буквы, для меня заповеди Божьи важны и ценны по сей день. Четвертая заповедь о субботе запрещает совершать всякие дела, поэтому вы отдыхайте в субботу. Это мое условие при строительстве этого дома. На данный момент вы мои работники. Что касается вола, осла, животные. Сегодня в сельской местности содержат животных. И животные, они, конечно, сегодня не используются как тяговая сила. Понятно, что есть техника и так далее. Но ведь надо было показать в то время действительно, что и животное имеет право на отдых. Принцип касается не только самого человека, но и всего окружения. По замыслу Бога, чтобы все покорились в этот день.
1: Все, кто входит в зону твоего влияния.
2: Абсолютно верно. Это принцип. И от него никуда не уйти, он остается актуальным. Первая заповедь, самое главное: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Что касается Египта, если уж так быть до конца последовательными, то я тоже вышел из Египта. О каком плане? Что такое Египет в духовном плане? Это в духовном плане Египет – это не что иное, как то, что меня…
1: Жизнь во грехе, может?
2: Да, абсолютно верно. Это жизнь во грехе. Это Египет, греховная жизнь.
1: Ну, то есть часть заповедей, часть заповедей мы буквально понимаем, а часть заповедей мы аллегорически.
2: Духовно. Выводит меня из рабства духовного греха и помещает меня в принципы святых отношений с Богом.
1: Но это, опять же, это вот ваше такое понимание. Кто-то под Египтом может что-то другое увидеть. А ведь мы думаем о том, что заповеди-то, они ведь написаны для буквального понимания, для буквального исполнения. А взять вторую заповедь, разве можем мы ее исполнить так, как она написана?
2: А почему нет?
1: Не делай себе кумира и никакого изображения.
2: Того, что в небе вверху, на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им.
1: То есть надо не делай для поклонения.
2: Абсолютно.
1: Не в принципе, потому что некоторые понимают, не делай. Вот даже мы с вами сегодня записываем эту передачу, мы создаем видеоизображение. Так. То есть это не нарушает, не является нарушением.
2: Целью поклонения делать нельзя. И в 4 главе книги Второзакония прямо говорится: твердо держите в душах ваших, что когда вы были на горе и слышали глаз Божий, вы не видели никакого образа, никакого изображения, когда Бог говорил из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений кого-нибудь, представляющих мужчину или женщину, и дабы взглянуть на небо, на солнце, луну и звезды, вы не стали поклоняться им и служить им. Принцип вот в чем заключается. Принцип – это главное. Поклоняться творению. Бог запрещает поклоняться только Ему, живому Богу.
1: А нравственный Божий закон, он только в 10 заповедях описан или еще где-то?
2: Ну, понятно, что есть великая хартия вольностей, так называемая Нагорная проповедь.
1: А в Ветхом Завете до Нагорной проповеди нравственный Божий закон описывался где-нибудь еще, кроме 10 заповедей?
2: Он был дан еще в Едемском саду, в устной форме.
1: В устной, а в письменной?
2: В письменной форме только он появился в дни Моисея.
1: Но ведь не только 10 заповедей содержат нравственный Божий закон, я вот к чему говорю. Ведь пятикнижие, Тора, да, которое тоже слово Тора переводится как закон, на своих страницах много где содержат нравственные заповеди. Взять, например, 7-ю заповедь. Mm-hmm. Мы в одной из предыдущих программ говорили о том, что она говорит о прелюбодеянии, то есть о том, что женатый мужчина не должен изменять своей жене. А что касается всяких отклонений сексуальных, извращений сексуальных, гомосексуализма, скотоложества и так далее. Ведь об этом написано подробно в Священном Писании и не в 10 заповедях, да, а на страницах Пятикнижия, на страницах Торы. Вот. То есть нравственный Божий закон, он не ограничен лишь рамками 10 заповедей.
2: Можно это понятно, сказать? Он повторяется. Он повторяется и в Новом Завете.
1: Не только повторяется, он расширяется.
2: Да.
1: То есть, если заповедь 7 говорит лишь не прелюбодействуй, то есть целые главы, целые страницы, угу, описывающие всевозможные способы нарушения этой заповеди.
2: Ну, взять, например, к Римлянам 1 главу. Угу. Там говорится прямо: «На как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, осуетились в умствованиях своих, то и предал и Бог превратному уму творить непотребство». Mm-hmm. Так что они изменили естественное употребление противоестественному. Мужчины на мужчинах творили срам, женщины на женщин, то лесбиянство и гомосексуализм имел место быть и в ветхозаветные времена.
1: И в новозаветные
2: времена. И в новозаветные времена, да. И это проблема, и Бог предупреждал об этом очень серьезно. Таковых нужно было побивать камнями.
1: Ну, получается, сегодня во многих странах считают, что Библия устарела, и нравственный Божий закон устарел. Если там на государственном уровне принимаются вот такие законы о том, что однополые браки могут регистрироваться государством, той же самой Америки, например, взять, да, были приняты соответствующие законы, значит, Америка перестала сегодня доверять Священному Писанию.
2: Слава Богу, что эти законы утвердили не протестантские лидеры, а светская власть, что как-то еще радует.
1: Но ведь если и протестантские церкви многие сегодня венчают даже гомосексуалистов.
2: Ну, просто их заставляют это делать. Это проблема. Они встали перед большой проблемой, священнослужители. Те священнослужители, которые, скажем, этого делать не хотят, они могут испытывать прессинг со стороны власти. Это проблема, да.
1: В нашей стране, как вы считаете, каковы перспективы?
2: Я надеюсь, что в нашей стране, благодаря все-таки усилиям большим Русской Православной Церкви, целому влиянию протестантизма, вот этот принцип отношений сохранится.
1: То есть у нас представители всех конфессий исповедуют равный, вот так равно исповедуют, что брак должен быть таким, как он описан в Священном Писании.
2: Абсолютно верно. Союз и слава Богу, что это так. Слава Богу, что это так.
1: Вот это, наверное... То есть мы можем сказать, что Библия сегодня для России актуальна?
2: Актуальна. И все-таки как сегодня много людей читает Священное Писание. Нельзя говорить, что она заброшена, лежит на там, книжных полках и пылится. Читают Библию люди. Просто, может быть, не так отчетливо еще понимают, что ее нужно читать каждый день.
1: Ну, вот потому что это хлеб. Программа, да, подходит к концу. Вот какие рекомендации вы дали бы человеку, который понимает, он убежден, что для него это важно, Библию нужно читать, но почему-то вот не читает. Времени ли не находит, суета ли его поглощает, иными ли занят он какими-то заботами. Что бы вы посоветовали такому человеку?
2: Очень хорошие слова есть. Не встречайся с днем, пока не встретишься с Господом. А с Господом можно встретиться только тогда, когда берешь в руки Священное Писание. Читаешь эту книгу, как вот Иван Савич Никитин написал: «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки торжественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души».
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. На этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в рыбьи бега. Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова.

0: Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты пробовал?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушна.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь. Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас она докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт. Внимание, марш!
1: Давай!
2: Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит это млекопитающее, он же не мечет в руках рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, как они спят. Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: И я читала, что самый большой кит – синий кит. С 9-этажный дом, а весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
2: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
2: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
2: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, А вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
2: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего, и в этом слове фактически есть ответ, как можно слушаться Господа? Можно плохо слушаться, внимательно, невнимательно и усердно. Очень ёмко и очень точно. Вопрос делать, не делать, делать, не делать. Это как вечная проблема. Когда надо что-то делать, как всегда, то сил не хватает, то настроения нету. А когда не надо что-то делать, оно делается само. Вот этот парадокс вызывает в основном много вопросов. Библия четко говорит, вот это ты должен делать, а вот это ты делать не должен. И обратите внимание, очень многих людей эта позиция раздражает, потому что якобы не учитывается третий вариант, а что я хочу делать и что я не хочу делать. Ложной клятвы не любите, так говорит Писание. Ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Поэтому и в книге Откровения написано, что тот, кто говорит ложь, погибнет. С одной стороны, возникает даже справедливый вопрос, а вообще кто-нибудь спасется или нет? Важный вопрос. Приветствую вас, дорогие друзья, и как обычно, мы сегодня открываем Священное Писание на еще одном уникальном, интересном месте. Это пророк Захария. Пророк Захария – человек, который очень много, скажем, достаточно конкретных вещей передал от Господа. И я недавно перечитывал вот эти все послания, которые записал пророк Захария. У него достаточно немало. Из малых пророков у него 14 глав, как бы он самый большой из малых пророков. Но интересно вот что. Когда мы читаем здесь видения, которые он видел от Господа, и некоторые напутствия, потому что здесь есть диспут, когда он, например, беседует с Богом, когда Бог дает ему видение летящего свитка, там еще что-то, четырех колесниц, народ молится Господу. То есть, ну, очень интересная история, потому что Захария как раз-таки уже находится в канун, можно сказать, межзаветнего периода. И получается, когда мы читаем книгу пророка Захарии, мы должны себе ответить на вопрос, зачем Бог ее сюда поместил? Что может мне сказать книга Захария в 2023, 4, 5, 10 годах? Вот это важный вопрос, потому что слово Господа, оно не имеет срока годности. Оно может быть привязано ко времени, но последствия и ученость, мудрость вот этого слова, она может бесконечно продолжаться. Все, что Бог говорил пророкам, апостолам, например, Давиду и прочим людям, оно актуально и для нас. Почему? Потому что Бог работает с человеком. Да, он работает в разные времена земной истории или эпохи, но тем не менее человек остается человеком, а Бог остается Богом. Поэтому все, что было сказано тогда, оно имело место, определенное значение к определенному времени, но есть вещи, которые играют значение для любого жителя Земли в любое время. Я сейчас как раз хочу это показать. Вот посмотрите, 8 глава книги пророка Захарии, 16-17 стих, он здесь выше, если взять предысторию, он успокаивает народ и говорит в 13 стихе фразу «не бойтесь, да укрепятся руки ваши», а вот уже с 16 стиха он говорит «вот дела, которые вы должны делать». «Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших, никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Получается, вот этот очень вечный такой диспут, вера и дела, делать, не делать, надо это делать, не надо это делать, а вот зачем ты это сделал или еще что-то. Скажу прямо, это очень спекулятивная тема. Почему? Потому что все вокруг люди обсуждают людей. Мне нравится вот эта градация трех таких как бы пунктов, что великие люди, они всегда обсуждают, дискутируют об идеях. Средние люди, они в основном обсуждают события. А мелкие люди, они обсуждают людей. И вы можете себя, кстати, тоже проанализировать, на что чаще всего уходит ваше время и стоит ли вообще нам этим заниматься. Обсуждать чью-то жизнь, обсуждать, кто что сказал, почему так сказал, оделся, не оделся. Это не всегда правильно для нас будет, как для христиан, потому что христианин – человек, который о вышнем помышляет, к горнему стремится, думает о Господе. Всегда, как Давид говорит, видел я перед собою Господа. И поэтому, пока что, живя на земле, мы периодически грешим тем, что, как люди, знаете, вовлекаемся в какие-то процессы, давая оценку, суждение тому или иному человеку, его поступкам, поведениям. Но вернусь к фразе первоначальной. Давайте лучше думать об идеях, каких-то важных, интересных идеях, которые, возможно, даже вообще могут изменить ход нашей жизни. Мало когда мы об этом думаем, как люди, да, потому что некогда, как мы говорим, некогда в гору глянуть, много работы. Ну так вот интересно то, что как только люди обсуждают людей, как правило, они всегда обсуждают дела. Этот сделал, этот не сделал, сделал плохо, сделал очень хорошо. То есть в основном обсуждаются дела. Но что интересно, когда начинаем говорить в христианстве о делах, моментально появляется антагонизм, появляется неприятие. А что это мы вдруг обсуждаем дела? Вы что, делами спастись хотите? А, точно, вы законники, вы же хотите... Да, точно, да-да-да. Вы хотите заработать себе спасение. Я разное слышал за годы служения, но... Хочу сказать, что это, знаете, не всегда так, потому что, когда мы говорим даже о церкви, о людях в церкви, о воцерковленных людях, все равно мы говорим о делах. Пришел, не пришел, убрал, не убрал, принес, не принес, спел, не спел, ну и так далее, пожертвовал, не пожертвовал. То есть, человек, он состоит из дел, но вот то, что двигает этими делами, оно скрыто от людей, оно находится в нашей, как мы говорим, черепной коробке, и вот там центр принятия решений. Вот тут может быть принято решение. Ложись на диван, никуда не иди, все у тебя прекрасно, все как-нибудь само собой решится. И все, человек лежит на диване. И ничего ты не можешь ему сказать и сделать, предъявить. Он принял такое решение. Или наоборот, 4 утра, и человек поднимается, включает будильник, да, ставит будильник и идет на какую-то тяжелую работу. Почему? Потому что такое решение он принимает. И вот очень важно здесь понять, что когда мы делаем дела какие-то в нашей жизни, то, как правило, мы восхищаемся людьми добрыми, которые отличаются добрыми делами. Но есть и другая крайность, а именно в греховном теле человек лучше, гораздо лучше любит, чтобы ему... представилась такая возможность, как можно меньше делать и как можно больше получать. Ну, вы сами понимаете, даже когда человек меняет работу, я вот прочитал статистику, в Краснодарском крае на 2023 год было запланировано, там какой-то анализ они сделали, исследование, 70% человек, людей хотят поменять свою работу. И там разные сферы, охрана, сфера даже медицина присутствует, там какой-то процент большой, там структуры военные и прочее, то есть физический труд. Люди хотят поменять работу. Вопрос, почему? Потому что либо мало платят, и человек хочет перейти на другую работу, где ему больше будут платить, и получается он вложит столько же труда, но за него получит больше. Вот то, к чему я как раз это все веду. Это мотивирующая, как бы сказать, струна. Она человека выталкивает на то, чтобы вот он занялся каким-то поиском. С другой же стороны, посмотрите, как мы всегда восхищаемся людьми, когда ты больше, ну или тебе, давай наоборот скажем, когда тебе больше сделали, чем ты просил или ты заплатил, то согласитесь, вот этот подход, он меняет наше отношение к человеку и является платформой или трамплином, даже я бы сказал, построения отношений, потому что мы об этом очень всем рассказываем. Мы говорим, представляешь, я попросил там, ну мне хотя бы там 5 штучек, он мне там штук 20 дал, наверное, сверху, и денег не взял, и все. И мы так этим восхищаемся, и мы сразу автоматически говорим, это хороший человек. Это прекрасный человек, это добрый человек, и слава Богу, что он есть. Так вот, что интересно, когда мы вот этот диспут ведем, делать, не делать, то что делает сатана и делает Бог? Посмотрите, делает, не говорю говорит, а делает. Сатана делает все, чтобы мы о Боге создали такое впечатление, что Бог, он мало делает и много требует. То есть, ну, это такая самая, наверное, негативнейшая сторона любой работы, да, когда тебе мало платят и много требуют. Это как египетское рабство было у евреев в свое время, когда солому не давали, а то же самое количество кирпичей требовали. С другой стороны, сатана представляется, что он говорит, да все, смотри, я все для тебя делаю. Живи, ешь, пей, пьянствуй, не знаю, кури, наслаждайся. Это все как бы для тебя. А когда присмотришься внимательно, не то, что не для меня, вообще для людей недопустимо вот то, что он предлагает. И поэтому произошло вот это, как бы сказать, подмена понятий, и это очень плохо. Ну вот теперь интересно, есть, кстати, цитата о том, что все наши проблемы происходят по двум причинам. Ты что-то сделал и не подумал, это первая причина проблем. Сделал и не подумал, потом начал думать. И вторая, ты подумал, но не сделал. Правда? Мы говорим, ах, я же еще подумал, надо было закрыть, а я забыл, и все, я не сделал. И вот результат, что-то потерял или что-то там пропало. То есть, вот это важно, подумать и делать, делать и думать, думать и делать. Вот это очень важно для христианина тоже это понимать. И вот что интересно, когда люди хотят меньше делать и больше получать, то есть мало напряжений, много славы. Ну, согласитесь, приятно, да? Вот кто-то пытается этим путем пойти. А я буду красивая, и меня будут люди любить, и меня будут фотографировать, и все будет прекрасно, я вот там покорю весь мир. Не всегда так может быть, потому что это очень нестабильная единица, да? Допустим, та же самая красота. А вот доброта, это очень много значит, потому что когда человеку сделали больше, чем он просил или чем он рассчитывал, он всегда говорит, чем я могу тебя отблагодарить. Правда, вот приятно, когда вы что-то сделали кому-то, ну, больше, чем он просил или может себе позволить. И он как бы так неловко, то есть начинается построение отношений. Так вот, что интересно, если мы сейчас вернемся вот в эту главу и еще раз посмотрим, о чем говорит пророк Захария, мы удивимся с вами. Посмотрите. Вот дела, которые вы должны делать. То есть, не просто 16 стих начинается со слов. Ну, смотрите, получится – делайте, не получится – не делайте. Давайте вернемся в 6 главу, 15 стих. И он здесь заканчивает словами такими. «Если Господь Савов послал меня к вам, это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Вот это очень интересная мысль. Он говорит, что глаз Господа, голос Господа можно слушать усердно, можно вообще не слушать, можно слушать невнимательно. Или так, знаете, как одним ухом, сюда вошло, туда вышло. Но Захария, пророк, как раз-таки показывает важность внимательного слушания голоса Божьего. И теперь, когда мы слышим конкретную прямую речь Господа, вот он и говорит здесь, 15 стих, «Итак, опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину, не бойтесь». Вот дела, которые вы должны делать. Когда люди говорят, я хочу услышать голос Божий, что мне делать? Это очень распространенное выражение. Что мне делать? Я не знаю, как поступить. Как, на кого мне там посмотреть, за кого выходить замуж? На ком жениться? Покупать, не покупать? Ну, наша обычная жизнь. Устраиваться, не устраиваться? Вот что мне делать? Но заметьте, очень часто вот ответом на вот эти нужды есть ответ на самый главный вопрос. Какой человек? И вот он и говорит, вот дела, которые вы должны делать, независимо, работаешь, не работаешь, оформлен, не оформлен, женат, холост. И вот он говорит, говорите истину друг другу. Обратите внимание, если бы, допустим, мы подходили к этому вопросу так, как должны. То есть, Господь наш Бог, все люди, братья и сестры, то есть, не просто там чужестранец, враг и так далее, то не было бы лжи. То есть, люди бы никогда, мы же друзьям, близким не обманываем ничего. Ну, хотя есть, да, лжецы, которые, они, ну, живут в этой лжи, они обманывают, тут же в это верят, всем это рассказывают. И со стороны думают, что это не видно, никто ничего не понимает. Они такие продуманные, такие, как говорит молодежь, прошаренные. А на самом деле они так наивно и глупо выглядят, потому что там, где ложь, оттуда Бог уходит. Это надо запомнить. Когда ты начинаешь лгать в каком-то диалоге, Бог от тебя отходит. Ну, знаете, как вот люди сегодня, ну-ну-ну, это я не с этим. А с чего мы решили, что Бог там, где ложь, где вранье? Нет, он оттуда отходит. А когда он перейдет? Он перейдет на сторону, где правда. Поэтому лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но самое интересное, что он говорит: говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Вот это уже второй интересный момент. Если первый, как мы говорим, все было бы по-другому, если была бы правда. Вот это надо запомнить. Там, где есть неправда, начинается какая-то возня. И сегодня, допустим, когда мы смотрим там телевизор, интернет, все до одного человека говорят: ну, вранье и все. Ну, почему так? Ну, потому что люди, которые живут сегодня, вот этот голос Божий, они убрали в сторону. А зачем мне Бог? Бог мне только должен. Здоровье должен? Должен. Счастье должен? Должен. Деньги должен? То должен. А если не даст, то вообще я еще и в церковь ходить не буду, я еще и грешить начну. Бог смотрит на это со стороны и говорит: хорошо, а чем закончится твое бурное грешение такое, да? Когда ты начнешь грешить во все стороны. Чем закончится? Преждевременной смертью. Твоя жизнь раньше закончится, чем ты думаешь. Это первое. Второе, как бы отсюда вытекающее, что Богу нельзя ничем докучить. Вот Бог просто как с детьми с нами занимается, и Он ведет нас к важному. И поэтому, если бы была честность, кстати, о честности можно вообще много говорить, потому что в Библии в Откровении написано, что туда не войдет ничто нечисто, и никто преданный мерзости и лжи. То есть ложь на небо не попадает. Так вот он говорит: говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. То есть вот это миролюбивое суждение поступков, мотивов, поведение человека очень много может нам помочь, потому что часто люди многое делают сгоряча, под эмоциями, под нажимом каким-то, ну вот не сдержался человек и вот таким образом поступил. Ну, как кто-то подметил, ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие. Может быть, да, но вот эта горячность, вот эта такая ветренность, да, она не всегда работает. А это о чем говорит? Что завтра человек проснется, он уже будет сожалеть. Поэтому не суди строго. Вот Господь говорит: я хочу, чтобы вы не лгали. Первое, говорили правду. Второе, чтобы вы миролюбно судили у ворот ваших. То есть давали оценку, когда вам придется все равно сказать, правильно он поступил или неправильно. Ну, не спеши вот так вот прям все стрелы туда пустить. Дай немножечко скидку, да, на какое-то, скажем, неправильное действие. Хорошо, третий вопрос, который мы здесь находим. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь Бог. Ну, вот как бы яркий момент наступил, да, что мы здесь находим. Первое, это то, что человек не должен в мыслях, в сердце своем мыслить зла против ближнего своего. Ну, опять же, с чего все начинается? С сердца, с чувств, да, когда человек наполняется негодованием, когда сердце негодует. И вот получается очень такая ситуация, которая нам часто не нравится самим. Например, вот в Евангелии от Матфея, 12 главе, 34 стих, Христос говорит: интересно, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Потому что от избытка сердца говорят уста. Вот почему нужно сердце очищать. Вот почему сердце надо Господу отдать, чтобы Он его заменил на нормальное, живое, мягкое, наше черствое, такое каменное сердце, грубое, жестокое. Посмотрите, сколько грубых людей вокруг. Они, вот эти люди, очень часто обычных, нормальных, мягких людей воспринимают как слабаков. Они думают, что они ни на что не способны, не годятся, я их буду давить. А на самом деле нет. Может быть, на небесных весах как раз-таки человек вот этот мягкий, добрый, прощающего намного тяжелее в очах Божьих, чем вот это, знаете, такой кичащийся своей, ну, какой-то, скажем, мерой правоты и так далее. Вот почему он говорит очень важные мысли. Или, например, Исаия 59 глава, 3 стих. Исаия 53:9 тоже очень интересно сказано. «Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». То есть, что мы здесь находим? Что Господь подмечает и видит, что руки, как они себя ведут, что они делают, правильно или неправильно. И, как здесь он интересно говорит, персты беззакония и уста говорят ложь. То есть у Бога есть точное мерило. Почему точное? Очень просто. Потому что на Божьем, ну назовем это барометре, да, скажем, который показывает отклонение или там температуру, у него учитывается не только слово, которое человек говорит, а два показателя – мотив и слово. Вот почему написано, когда не знаешь, кто сделал, начни с вопроса, кому это выгодно. И вот тут очень важно понять, что есть сила или дьявольская сила, которой выгодно, чтобы мы с вами ссорились, говорили ложь друг другу и не делали того правильного. Кстати, вот это делать-не делать, оно, как я уже сказал, очень плотно с нами ходит. И не надо этого бояться, что как это я вот буду что-то делать, а вдруг я заработаю себе на спасение. Да не заработаешь. Это равносильно, если сегодня кто-то бы кому-то сказал, ты должен или тебе надо отдать, ну не знаю, там 78 миллиардов долларов. И как бы так, а как отдать? А где такую работу пойти? Куда устроиться, чтобы я мог отдать 78 миллиардов долларов, если у Дональда Трампа 7 миллиардов долларов или 8? Ну да, потом этот, как его, Твиттер купил Илон Маск, да, 44 миллиарда долларов. Ну так он миллиардер, у него денег много. А где мне взять? То есть нигде ты не возьмешь. Вот так и спасение. Это я специально привожу пример, чтобы мы понимали, что даже если мы расстелимся в лепешку в своей доброте и так много сделаем доброго, как нам будет казаться, что мы 24 там, на 5 хотя бы даже делали доброту, мы не заработаем даже крохи для того, чтобы быть спасенными. Потому что наша природа испорчена. Бог спасает ту личность, которую Он в нас сотворил. А плоть, она изменится. Но это отдельная тема. Вот еще интересный текст. Иеремия 9.5. Если мы посмотрим на еще одного большого пророка Иеремию, 9 глава, то мы верим пророку, потому что тут написано вот как. «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Вот это очень интересно. А в оригинале, там в другом переводе, я посмотрел несколько переводов, написано «грешат до изнеможения». Ну как это может быть? А вот так, когда Бог отходит в сторону, у людей начинаются вот такие, знаете, страшные вещи происходить. Бог все это видит. Бог все это видит. Или, например, притчи 24.2, там написано, «Потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Видите, почему Бог, обращаясь через пророка Захарию, он говорит, «Никто да не мыслит в сердце своем зла против ближнего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Сегодня люди, как сказать, знаете, вот настолько привыкли, что везде есть подделка, обман, ну, потому что человеку не всегда хочется выглядеть некрасиво, надо что-то придумать, и создается несуществующий мир. И более того, много лжи вокруг, к великому сожалению, да, и я слышу, что иногда люди говорят, вот Сталина не хватает. Но что интересно заметить, те, которые хотят Сталина, хотят его не для себя, хотят его для соседа. Они думают, что Сталин будет их друг такой, знаете, который придет и скажет, говори, кого расстрелять? Ага, вот этого расстреляй, там, Иосиф Виссарионович, потому что он очень большой, он мне бесит меня, да, как иногда кто-то говорит, хорошо, расстреляй, да, кого еще, если что, зови, я приду, порядок наведу. Но нет, ты же не знаешь, что если бы он вернулся, где бы ты сидел, и сколько бы ты на каких галерах или, как говорится, карьерах работал. Поэтому это важно понимать, что иногда люди хотят плохого, но не для себя, для кого-то. А на самом деле вопрос вот этот делать или не делать, это простая форма обучения человека. Мы учим ребенка, не делай так никогда. Ты не можешь девочку ударить. Ты не можешь такой вот так поступать. А куда ты обутый зашел? А вот видишь, тут грязно, это нехорошо, давай-ка мы помоем. То есть ребенок учится именно только двумя вот этими вопросами. Делать, не делать. Хорошо, плохо. И тогда у него появляются некие навыки, да? Поэтому никогда не надо кривиться от слова «делай» или «не делай». Потому что сегодня в век такого толерантности, знаете, вот такого терпения, людей очень раздражает, когда их кто-то о чем-то там говорит, делать чего-то или там не делать. И вот интересно, я хочу прочитать одну, даже две такие интересные цитаты. Вот посмотрите, как в книге «Вести для молодежи». Есть такая цитата. «Мать, она не должна позволять своим детям своевольно обращаться с домашними вещами. Дети обязаны усвоить, что им запрещено создавать в доме вечный беспорядок. Пользуясь вещами для собственного развлечения, матери с раннего возраста, учите детей, что не все в доме предназначено для их игр». Таким образом, вы приучите их к порядку. И дальше написано: «Какими бы возбудимыми ни были дети, не разрешайте им укреплять и развивать инстинкт разрушения. Делай и не делай, таковы слова Бога. Не выходя из себя, но решительно и строго родители должны сказать своим детям «нет». Вот это тоже очень интересно. Обратите внимание, да, что дети, мы часто слышим, ну это же дети, мы тоже Божьи дети. Поэтому как дети, если я считаю себя сыном Бога, а не его заместителем, его компаньоном, да, его старшим братом, а именно сыном, то я остаюсь вот в этой стезе повиновения. И для меня нормально воспринять слова «делай или не делай». Или, например, в 7 главе Захарии выше мы здесь находим 9-10 стих, он то же самое говорит, говорит Господь Саваоф: «Производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». То есть он повторяет фактически одно и то же, только тут написано: «Господь говорил ранее, тогда еще говорил». Бог не поменялся, он говорит: «Будьте терпеливее друг к другу». Дальше, как здесь написано: «Вдовы, сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Опять про сердце, тут про сердце, тут про сердце. Но еще добавил вот эту категорию незащищенных людей: сирота, вдова, бедный, как здесь написано, да, и пришелец, когда человек беженец, назовем это даже, может быть, и так. И вот еще интересно. Две короткие цитаты. «Родители, не позволяйте детям разбрасывать предметы по полу, обращаясь с вещами так, как им того хочется, или разводить грязь. Кто разрешает ребенку портить вещи, тот причиняет ему большой вред. Ребенок может и не быть плохим, но воспитание делает его очень недисциплинированным и своевольным». Посмотрите, как это касается взрослых. Мы говорим «делать, не делать» из-за отсутствия дисциплины и вот этого своеволия. Мы слышим, как люди нарушают. Говорят: «Сюда нельзя ехать, по тротуару нельзя ехать на машине». «А что? Иди, уходи, я еду, все». Вон, показывают же там стоп-хам и прочие ролики ребята снимают. То есть идет женщина с коляской, с ребеночком, на нее джип едет, знаете, сигналит, то есть «убирайся, я еду». Вот это и есть из детства вырастающие проблемы. Или еще, например, фраза очень красивая. Там же: «Цель дисциплины – научить ребенка управлять собой, быть самостоятельным и выдержанным. Поэтому, как только он сможет что-то понимать, его необходимо научить послушанию. Обращайтесь с ним так, чтобы он понял послушание разумно и правильно. Помогите ему увидеть, что все подчиняется закону и что непослушание приводит, в конце концов, к бедствию и страданию. Когда Бог говорит «не делай», Он в своей любви предостерегает нас от последствий непослушания, дабы спасти нас от неприятностей и потерь». Вот интересно, правда? Когда Бог говорит «не делай», Он нас спасает от неприятностей и потерь. Поэтому, подводя итог, что хочется сказать, когда мы часто вот стоим перед проблемой, что мне делать, делать это или не делать? Первое, с чего бы я посоветовал начать, это все-таки вернуться к Слову Божьему. Делать то, что Бог сказал. Вот делать то, что Господь повелел. И не делать то, что Он сказал «не делай». Это и четвертая заповедь сюда. Делай в этот день вот это или не делай в этот день. И это не значит, что мы заработаем что-то у Бога. Это просто признак нашего уважения к Всевышнему и нашего послушания. Интересно, как однажды Рузвельт сказал: «Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где ты находишься». Поэтому приоритет – это Божье Слово и то, что Бог повелел делать и не делать. И вот эти пункты, о которых мы здесь говорили, да, говорить правду, терпеливо, с любовью, миролюбиво поступать с ближним, не мыслить зла в сердце против ближнего и никогда не употреблять ложь или ложную клятву, потому что все это я ненавижу, говорит Господь. Вот это важно запомнить навсегда, не делать то, что Бог ненавидит, и поддерживать вдову, сироту, пришельца, бедного, и никогда не мыслить зло против ближнего. Пусть Господь нас благословит, чтобы когда мы попадем в трудную ситуацию, Он дал нам достаточно мудрости, как выйти из этой трудной ситуации, как выпутаться, если можно так сказать, и как не попасть в следующий раз в такую очень трудную ситуацию. Поэтому, Господи, что мне делать? И Господь скажет: «Я уже тебе это говорил и даже повторял. Будь человеком, общайся и люби меня и мое слово, то, что я тебе повелел. Пусть Господь нас благословит. Хочу об этом помолиться. Боже Небесный, очень интересная мысль, интересная тема в книге пророка Захарии о том, что тебе очень неприятно смотреть на мерзость, на ложь. Сохрани нас от этого, сохрани от зла, помоги, Господь, быть более любвеобильным к людям, чтобы мы всегда научились делать то, что ты нам повелел, то, что ты поручил, и не делать то, что ты очень бы не хотел, чтобы мы делали. Потому что ты нас спасаешь от худшего. Храни нас и наших детей. Дай мудрость родителям воспитывать вот таких добрых, порядочных детей, чтобы они были научены правильной жизни, чтобы, Господи, их не пришлось потом переучивать. И нас, взрослых, тоже благослови, чтобы наша жизнь, она была похожа на твою жизнь, как ты однажды жил на этой земле. Сохрани нас от зла, во имя Христа молимся об этом. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Юлия Австрия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: В средние века люди носили этот овощ на шее во время эпидемии чумы и холеры. Возможно, в наше время регулярных эпидемий гриппа такое украшение снова вошло бы в моду. Но исследования ученых показали, что активные вещества чеснока действенны только тогда, когда его дольки измельчены. Чеснок принадлежит к числу древнейших лекарственных растений. О нем говорится и в самом древнем памятнике письменности папирусе Эберса. Полагают, что именно это жгучее растение оберегало строителей пирамид от массовых инфекций и болезней, естественных при таком большом скоплении людей. Каждому строителю перед работой давали по зубчику чеснока. На пирамиде в Гизе обозначено, что за время строительства рабочие съели чеснока, редьки и лука примерно на 1,5 миллиона рублей. В древней истории вообще часто упоминается, что чеснок давался рабочим для поддержания и увеличения их силы. Свежий чеснок уничтожает кишечную палочку, стафилококк, и противодействует некоторым грибковым заболеваниям. Чаще всего мы используем его лечебные свойства в борьбе с гриппом и простудами. Своими оздоравливающими способностями чеснок обязан обилию фитонцидов, главный из которых – аллицин. Именно аллицину чеснок обязан своим знаменитым запахом, а также способностью тормозить размножение микроорганизмов. Поэтому употребление чеснока во время эпидемии служит профилактикой. А если вы уже заболели, он поспособствует более скорому выздоровлению. Один из действенных, но простых рецептов при лечении простуды – это чесночный чай. Измельченный зубчик чеснока заварите стаканом кипятка. Дайте немного настояться, и эффективное средство профилактики и лечения готово. Для лучшего лечебного эффекта чеснок нужно употреблять на ранней стадии заболевания. А еще лучше добавлять его в пищу регулярно, в качестве профилактики. Недавно было открыто еще одно замечательное свойство чеснока. Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что чеснок способен отчасти обезвреживать нитрозамины, широко известные канцерогены. Канцерогены – это опасные вещества, которые могут попадать в наш организм с пищей, водой или воздухом и вызывать онкологические заболевания. Итальянские ученые установили, что диета, богатая чесноком, луком и некоторыми родственными растениями, существенно снижает вероятность возникновения некоторых типов злокачественных новообразований. Но кулинарная обработка этого овоща сильно снижает его противоопухолевую активность, поэтому добавляйте его уже в готовые блюда. Чеснок содержит более 400 полезных компонентов. Они самым различным образом активно воздействуют на наше здоровье. Благодаря им чеснок способен омолаживать ткани организма. Он способен снижать уровень вредного холестерина в крови. Поэтому любители чеснока реже страдают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Его употребление повышает сопротивляемость заболеваниям. Наконец, благодаря высокому содержанию серы, чеснок помогает нормализовать уровень сахара в крови. Все эти богатства скрыты в белых едких дольках. Чеснок вполне заслужил нашу любовь. Однако не спешите есть его головками. 2-3 дольки чеснока в день – это вполне достаточно для взрослого человека. Чтобы в полной мере использовать целительные свойства чеснока, оставьте его измельченным минут на 10. А уже после этого приступайте к кулинарному творчеству. Приправляя блюдо чесноком, не забывайте удалять центральные ростки из каждого зубчика. Именно они – основной источник характерного запаха. Листик базилика, кинзы или несколько семян тмина, съеденные в конце обеда, тоже способствуют свежему дыханию. Чеснок – это не только полезная, но и очень вкусная добавка к самым разным блюдам. Так, в одном из европейских ресторанов можно приобрести даже мороженое с чесноком. Чеснок – это хороший повод для кулинарных экспериментов. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Читая Библию, нужно помнить о том, что это Слово Божье.
4: Понимание Библии действительно нужна христианская традиция.
5: Библия – это живой диалог с истиной.
6: Когда мы опускаемся в толкование библейского текста, мы должны быть готовы к удивлению.
1: В этой программе «Христианская традиция в толковании Библии». Толкование или фантазия? Структура текста. Ключи понимания текста в самой Библии. Язык метафор и символов.
6: Библию мы толкуем не индивидуально. Даже если я сижу дома, раскрыл свой текст Библии, читаю его, я все равно не один. Я с теми, кто научил меня читать Библию. Ну, с теми, кто научил меня вообще читать, мама, папа, как правило, или учитель в школе. Но с теми, кто научил меня читать Библию, не в меньшей мере, потому что кто-то мне сказал, что это Священное Писание, я поверил, принял. Или не поверил, но все равно услышал. Ну, разве что я живу на необитаемом острове, мне эта Библия с неба упала, готовая на моем языке, но таких случаев, я думаю, не бывает. Нам кто-то Библию дал, нам кто-то объяснил, зачем она нужна. Мы, может быть, не соглашаемся. Такие случаи бывают.

0: замечательный совершенно христианин, митрополит Антоний Суржский, рассказывал, что он прочитал Евангелие, исходя из чувства протеста. Он был в детском летнем лагере, это было в эмиграции за пределами СССР, и им проповедовал какой-то священник. Ему очень не понравилась проповедь, он решил прочитать Евангелие, чтобы рассказать самому себе, вот я убедился, это все вранье, я не буду в это верить. Прочитал и уверовал. Бывает и так, бывает чувство протеста, возражения. Но он все равно взял Евангелие, исходя из того, что он услышал, а не сам по себе. И мы можем толковать Библию, опираясь на то, что мы услышали. Иногда следуя, иногда отталкиваясь, иногда пытаясь понять, правильно ли это или по-другому. Но мы всегда опираемся на то, что кто-то уже нам сказал.
1: В понимании Библии действительно нужна христианская традиция.
2: А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
1: И мы видим, что Филипп садится к этому человеку и начинает ему рассказывать и истолковывать текст Священного Писания. Сам он его не понял. Но есть некий человек, ну, скажем так, носитель этой живой, на данный момент, живой традиции, да? То есть, который передает сейчас эту весть, который ее изъясняет. И после этого евнух принимает крещение, становится частью христианской церкви.
3: Если читать Библию исключительно с точки зрения того, что через этот текст Бог сегодня говорит мне, мы очень многие вещи пропускаем. А если мы смотрим на то, что библейский автор именно облекает текст вот в эту форму в своем литературном, ну, в своем историческом, культурном контексте хотел сказать своим слушателям, это многое еще откроет дополнительно для нас и поможет лучше увидеть вот глубину, вот эту богатство библейского текста.
0: Есть толкование, есть фантазии. Чтобы объяснить разницу, я приведу, может быть, забавный пример. Однажды я читал, что, оказывается, в Писании пропагандируется уринотерапия, лечение мочой. Где? Вот, наверное, если спрашивать, даже кто знает все Писание наизусть, не найдут. «Пей воду из своего источника». Есть такая фраза из книги притчи. А там дальше в контексте все разъясняется. Имеется в виду своя жена, да? То есть не ходи к чужой жене и наслаждайся общением со своей собственной. Вот как у каждого человека в идеале есть свой источник. Конечно, в реальности это так не бывает обычно. Но земледельцы, да, вот земледельческое общество, когда есть свой источник, это очень хорошо. Зачем тебе ходить к другому, когда у тебя есть свой? Истолковали в духе уринотерапии. Как это сделали? Взяли, вырвали из контекста, приписали какой-то другой смысл. Это делается сплошь и рядом. Вот примеры фантазии.
3: Мне кажется, что очень важно при чтении Библии понимать, что это все-таки литература, причем литература древняя, несовременная, древне-ближневосточная литература, которая имеет свои какие-то специфические законы формирования. Намного важнее была структура текста. То есть через саму структуру текста, как он устроен, уже можно было многие вещи понять. То есть есть такое понятие, как параллелизм.
2: Параллелизм. От греческого «параллелос», «идущий рядом». литературный прием, состоящий в сопоставлении двух явлений путем параллельного их изображения. Такое сопоставление подчеркивает сходство или различие явлений. Параллельными элементами могут быть предложения, их части, словосочетания, слова.
3: Ну вот примеры параллелизмов, очень короткие. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли». То есть здесь у нас получается две параллельные идеи. «Вразумитесь, цари, научитесь судьи земли». То есть получается, что речь об одном и том же. «Вразумиться и научиться, и цари, и судьи» — это одни и те же люди. Параллелизм, он таким образом как бы усиливает и углубляет идею. То есть одну и ту же идею он представляет с разных плоскостей. Как подвид параллелизма есть такой известный термин многим, как хиазм.
2: Хиазм. От греческого хиазмус – крестообразный. Вид параллелизма – своеобразное построение предложения, в первой половине которого слова расположены в одной последовательности, а во второй – в обратной. Главная мысль находится в центре хиазма.
3: Что касается хиазма, можно, например, рассмотреть опять-таки тот же первый псалом весь. Он построен в форме хиазма.
2: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
3: Вот здесь вот мы видим параллельные с разных сторон идеи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». В конце, пятой стихе, мы видим «не устоят нечестивые». То есть там он стоит, здесь не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. То есть вот эти идеи «стоять» и «собрание праведных», там «собрание нечестивых», здесь «собрание праведных» идет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет». И параллельная идея в следующем, четвертом стихе. «Нечестивые, они как прах, возметаемый ветром». То есть есть дерево, которого лист не вянет, и параллельная обратная идея – прах, возметаемый ветром. И в центре хиазма, и во всем, что он не делает, успеет. То есть главная идея псалма именно в том, что праведник, он будет успешен во всех своих делах. Точно такую же структуру можно увидеть, допустим, в третьем псалме, в восьмом псалме и во многих других библейских текстах. Книга Иезекииля, книга Даниила, книга Левит, они построены по принципу хиазма, параллелизма. Через структуру уже автор что-то доносит. То есть если он, допустим, использует хиазм, и мы это понимаем, то мы видим, какая идея заложена в центре, какая идея является главной для этого текста, а все остальное является просто толкованием, скажем так, или каким-то таким фоном для этой идеи. Если мы видим параллелизм, то мы можем увидеть, что две мысли, которые нам кажутся разными и говорящими о разном, они на самом деле просто разными словами описывают одно и то же.
4: Есть очень хороший текст в Новом Завете — это «Искушение Христа в пустыне».
2: «Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: „Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом“. Иисус ответил: „В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих“. Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: „Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: «Он ангелам даст о тебе наказ. Они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана», — ответил ему тогда Иисус. «Ведь в Писании сказано: Господу, Богу твоему, поклоняйся и Его одного почитай». Тогда дьявол оставляет его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему.
4: Ведь все, о чем говорил дьявол, исполнилось в жизни Христа. Все, что просил дьявол сделать, все было сделано, только совсем по-другому. Да? Он требовал, чтобы Иисус сотворил хлебы, но ведь он накормил 5000, сотворив это чудо. Да? Он говорил о том, чтобы тот убил себя, но Иисус умер на кресте, но только не ради себя, не для того, чтобы искушать Бога. Да? То есть это слово тоже исполнилось. И Бог его спас из этого. Ангелы твои понесут тебя. Это тоже произошло. Потом третье искушение. Дьявол говорит: «Я тебе дам любую власть». Чем кончается Евангелие от Матфея? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это тоже исполнилось слово. То, что Христу надо было отвергнуть ложный путь его как Мессии, что он не должен был делать это для себя. Он должен был это делать в контексте той миссии, которую Бог ему призвал.
3: Сам библейский текст дает нам определенные ключи. То есть, если мы, допустим, возьмем притчу Иисуса Христа о сеятеле, записанную в Евангелии от Матфея в 13 главе. Здесь Иисус говорит эту притчу, затем у него есть определенный диалог с учениками. После этого Иисус говорит с 18 стиха 13 главы: «Вы же слушайте значение притчи о сеятеле». И он говорит: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». И дальше он говорит про каждый тип семени, что оно означает. То есть здесь Христос дает ключ. Он говорит: есть притча, и ее надо понимать аллегорически. Ее нужно понимать именно как вот такую развернутую метафору. И он сам дает этот ключ для понимания. Есть это, оно означает вот это. Но там, где этого ключа нет, то есть где Священное Писание само не предлагает нам этот ключ, мы должны быть очень аккуратными. И мы не можем говорить о том, что какая-то история библейская, она является всего лишь аллегорией. Она буквально, она исторична.
0: Кроме того, в Библии есть поэтический язык. Тоже очень важно помнить. Наверное, все мы бывали влюблены, и, может быть, некоторые сейчас. И когда мы влюблены, мы говорим на совершенно особенном языке. Правда? Давайте вспомним. Ну, мировая поэзия говорит о цветах, звездах, о чем-то прекрасном. Никто не говорит: в данный момент я испытываю такие-то эмоции, поэтому у меня учащенное сердцебиение, выделились определенные ферменты в мою кровь, возбудились участки коры головного мозга. Хотя все это происходит с человеком, когда он влюблен. А вместо этого он говорит: мое сердце открыто тебе, там все звезды мира я положу к твоим ногам. Что это такое? Это поэтический образный язык. Мы говорим так о самом главном. И Библия говорит о самом главном тоже часто поэтическим образным языком. А пытаться его перевести на язык, скажем, временной тахикардии, то есть учащенного сердцебиения, вызванного приливом неких ферментов в кровь, связанных с деятельностью головного мозга, конечно, никто не будет. Вот и Библия часто описывает языком звезд, цветов, сердца. Сердце – тот же самый библейский образ, которое фактически является мускулом для перекачки крови по организму. А в библейском языке, естественно, это центр чувствований, принятия решений, центр, в общем, сущности человека.
2: Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко.
0: Или ожесточить вы ее или шею. Многие, наверное, знают, и у меня такая проблема бывает. Воротниковая зона. Да, вот здесь, когда человек долго работает сидя, если стрессы, если он как-то себя ведет, может быть, не очень правильно в смысле вот физической активности, то вот здесь у него ожесточается шея. Да, у него возникают спазмы, потом это плохо влияет на работу головного мозга.
2: Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего.
0: А в библейском языке это не гимнастика, а ожесточение шеи, это упрямство. А ведь есть какая-то связь, да, человек, у которого не гибкая шея, он вот так вот идет, смотря перед собой, у него тут все зажато, он, у него уже не очень хорошо соображает голова, потому что приток крови ослаб головному мозгу. Это чисто медицинская вещь. Ну и вот эта картина такого упрямца, который вот прет в одном направлении, уже ничего не видит вокруг и не дает себе труда задуматься над своим поведением.
3: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах.
0: Когда мы обращаемся к этому тексту, я думаю, что нам нужно прежде всего быть готовым к удивлению, а и к собственной неправоте, к тому, что мы встретимся с чем-то, что мы не ожидали там встретить. И что в поисках одного мы найдем совсем другое.
3: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
5: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную, трепещущую руку. «Прости, брат, нет у меня ничего, брат!» Нищий поднял на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы ухмыльнулись, и он, в свою очередь, пожал мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. И это подаяние, брат. Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика. Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить, ради маленькой девочки становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. Вы – соль земли, говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон на попрание людям? Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать вас сегодня на семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». Тема, которую я хочу сегодня вам представить, называется «С кем Всевышний заключает Новый Завет?». Для кого-то эта тема может показаться весьма странной. Что за вопрос? С кем? Дело в том, что, к большому сожалению, в христианстве сложились стереотипы. Стереотипы, которые заложил еще во втором веке один из лидеров христианской церкви. Его звали Маркион. И несмотря на то, что Маркиона, в общем-то, считают еретиком, тем не менее его идеи продолжают жить и процветать, к большому сожалению. Вот как идеи Маркиона выглядят в представлении американских евангелических проповедников. Вот посмотрите, Ветхий Завет. А теперь посмотрите вот сюда. Что вы видите? Скрижали. А вот как они выглядят вам? Оно похоже, как памятник на какой-то могиле, вы понимаете? И вот посмотрите, оказывается, Ветхий Завет – это вот такое вот оковы, да? И вот, наконец, крест. Это все, вот посмотрите, вот это все Божий Ветхий Завет – умер со Христом, похоронен со Христом. А вот теперь Новый Завет. И посмотрите, вот этот человек Ветхого Завета в цепях, а вот этот человек Нового Завета. Вот, видите, тут написано «Дух Христов», и тут у него такое сердце, понимаете, новое. Понимаете, от могилы к новому сердцу. Странно, в чем проблема? Это я вам показал сейчас, а Маркион примерно то же самое говорил, друзья мои. Маркион говорил о двойственности. Двойственности. Вот еще одна идея и тоже другого американского протестантского проповедника. Вот эта двойственность. Противопоставление, понимаете, Ветхого Завета и Нового Завета. Тут, понимаете, я все читать не буду. Если вы будете слушать, если вы посмотрите, если вы принесете, если вы будете соблюдать, понимаете? То есть этот проповедник представляет себе такое, что в Ветхом Завете все на условии вот что-то делают. И мы уже показывали, что это абсолютно неверный подход. А вот в Новом Завете, видите, Ветхий Завет, если вы делаете, а в Новом Завете типа все для вас сделано. Да, то есть ничего не надо. Один русскоязычный проповедник протестантский из эмигрантской церкви в Америке сказал, что Новый Завет – это благодать, это как пособие по безработице. Ты не работаешь, не работаешь, тебе платят, платят, платят. И вот тут ты прощен, ты исцелен, ты благословлен. Ну и идея, что в Ветхом Завете Бог требует, а в Новом Завете Бог все тебе дает. Хорошая идея. И тоже вот это противопоставление маркионовское. Да, Маркион учил, есть два бога. Бог Ветхого Завета, Яхве, это такой жестокий, требовательный бог. А и Бог Нового Завета, Иисус, это ласковый, любящий, милующий, прощающий. Понимаете, вот эта вот двойственность протестантская, она своими корнями во второй век в Маркиона уходит. Ну вот еще одна идея, вот, что, дескать, Бог установил завет с Авраамом, а потом, как израильский народ образовался, с ними... Ветхий Завет, а с христианами, с церковью – Новый Завет. Понимаете? То есть Старый Завет для Израиля, Новый Завет для церкви. И вот об этом сегодня следует нам серьезно поговорить. Для кого и с кем – заключает Бог Новый Завет. Вот это два ключевых пункта нашего сегодняшнего исследования. Два вопроса мы будем отвечать. Первый вопрос – почему Бог заключает Новый Завет? Это прежде чем ответить на вопрос «с кем?», нужно понять «почему?». Вот этим и займемся. Итак, давайте повторим наши определения. Мы уже с вами подробно изучали, что такое завет. Что слово «завет» включает в себя два важных аспекта. Первое, что завет – это священная клятва. Второзаконие 29:12. Я думаю, что вы помните этот так называемый параллелизм. Параллелизм в Библии – это когда в одном стихе есть два предложения и разными словами выражается одна и та же мысль. И поэтому здесь завет, а здесь клятвенный договор. И мы говорили, это лучше сказать не договор, а лучше сказать священная клятва, которую Бог поставляет сегодня. Это первое. Но второе, есть еще один важный аспект завета. Это... священное бракосочетание. И вот как нам описывается бракосочетание. Смотрите. Перед нами текст, стих из 16 главы книги пророка Иезекииля. И здесь это, ну как, это поэма. Это поэзия пророческая, так звучит. Речь идет, конечно же, об Израиле в контексте. И можно увидеть в этой поэме, как исход из Египта и заключение завета на Синае идентифицируется здесь с бракосочетанием. То есть мы говорили об этих параллелях уже. Вот что написано. «Проходил я мимо тебя». Кто здесь тебя? Израиль. «Я» – это Бог, «тебя» – это Израиль. «И увидел тебя». И вот это было время твое, время любви. Ну, понятно, здесь я почему таким образом очень подробно показываю, ни в коем случае нельзя здесь эту поэзию так, ну, аллегоризировать по-гречески, то есть каждое искать символ. Тут понятно, что время любви тут, ничего такого нет в Израиле, чтобы можно было сказать, что символизирует время любви. Но что этим хочет сказать Бог через Иезекииля? Бог хочет сказать, что Он любит израильский народ. И Он выводит израильский народ из Египта. Вот, но оно вот, понимаете, вот таким языком бракосочетания выводится. «Я простер воскрилия риз моих на тебя, покрыл наготу твою». В смысле того, что там в контексте разговор идет о том, что у Израиля ничего не было. Знаете, когда мы говорим, допустим, я помню эту фразу, которую когда-то во время гонки вооружений сказал, по-моему, Косыгин Устинову, когда Устинов потребовал, чтобы изготовляли больше ракет и каждую отдельно ракетную установку в шахты поставить по всей Сибири, чтобы, ну, они могли преодолеть противоракетную оборону противника, и тогда Косыгин говорит Устинову: «Да ты ж народ, Дмитрий Федорович, без штанов оставишь». Это так чисто история говорит, но я это иллюстрирую, чтобы показать образные выражения. Да? Тут то же самое. То есть речь здесь идет о том, что в плену Израиль ничего не имел. Поэтому в самом контексте Бог представляет Израиль как, ну, голый босый. И вот он прикрывает наготу твою. И дальше вот обратите внимание. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моею». Это параллельно 19 главу книги «Исход», где Бог говорит: «Вы будете моим народом, вы будете моим уделом из всех народов». Но это исход, в книге «Исход» не используется бракосочетательный язык, а здесь в поэзии Иезекииля используются эти образы бракосочетания. И вот начинается жизнь, если уже говорить дальше, такими образами семейная жизнь. Ну, не семейная, совместная жизнь, так лучше сказать. И вот что происходит. «Но ты понадеялась на красоту твою, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточало блудодейство твое на всякого мимоходящего и отдавалось ему». Представьте себе слова в Библии написаны. Детям так не почитаешь, правда? Но что есть, то есть, друзья мои. «И взяла из одежд твоих, и сделала разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет». Вот здесь ключ, что речь идет, здесь не идет какое-то, понимаете, описание какой-то порнографии. Здесь очень, саркастичный язык. Тут уже прямо, даже не сарказм, скорее всего, а гротеск. Смех сквозь слезы. Смех сквозь слезы. И вот здесь, понимаете, высоты. А что такое высоты? Высоты – это там, где стояли языческие храмы. То есть речь здесь идет опять же, ты – это Израиль. В контексте у нас продолжается 16 глава Иезекииля. Ты здесь – это Израиль. Но вопрос возникает, почему Бог описывает Израиль и его неверность, и его идолопоклонство таким языком, который даже трудно читать вслух при детях. Ты в Библии, понимаете? А вот в чем проблема. Давайте посмотрим. Деколог, да? Десятисловный закон. Подумайте внимательно, сколько заповедей в Декологе говорят о верности. Верности. Вы, наверное, скажете заповедь номер 7, правильно? Это не прелюбодействуй. А как насчет заповеди номер 1? Смотрите, деколог – это же как вектор, вертикальная составляющая и горизонтальная составляющая. Первые 4 заповеди – это отношение Богом. А тут 6 заповедей отношения с человеком. В плоскости горизонтальной речь идет о супружеской верности, а в плоскости вертикальной получается то же самое с самого начала. Понимаете, если мы говорим о семье, что значит не прелюбодействовать? Значит, что третьего человека не должно быть, да не будет у тебя никого пред лицом моим, правильно? Если у нее есть там кто-то, и она продолжает, хоть и свадьба наметилась, все, она с ним на Фейсбуке, или у него есть кто-то, он там, она к свадьбе готовится, а он наведывается к ней, понимаете? Это жизни не будет. Это семьи не будет. Эта семья зарублена на корню. А взаимоотношения с Богом? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, если этого не понимаешь. Какой завет? О чем можно говорить? Понимаете? Поэтому всякий раз, когда Израиль поклоняется Ваалу, Бог это воспринимает как прелюбодеяние.

не осквернилась ли бы этим страна та? Что это за риторические вопросы? Знаете, вот этот стих из 3 главы Еремии очень наглядно показывает, что если мы не знаем законы Торы, то нам абсолютно непонятно, что говорит пророк. Дело в том, что пророк нам здесь очень конкретно подает ссылку на закон, который часто не понимают. Это закон Второзакония, 24 глава, 1 и с 1 по 4 текст. Очень часто многие богословы считают, что этой заповедью Моисей разрешает развод. Нет ничего дальше от истины. Часто люди приводят именно эту заповедь в пример, говоря, вот Ветхий Завет, в нем за развод разрешен, а вот в Новом Завете, ну, все знают слова Иисуса в Нагорной проповеди, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. Вот вы видите, Иисус запретил развод, а Моисей разрешил. Понимаете, Моисей будет разрешать развод, если мы вырывать из контекста будем. Я вам специально показал весь закон. Этот закон написан в казуистической форме. Что значит казуистическая форма? А вот она красненьким показана. То есть есть «если», «если» – это описание обстоятельств, а есть «то» – это непосредственное законодательство, заповедь. То есть заповедь находится вот здесь. Смотрите на обстоятельства. Обстоятельства выглядят так. Если кто-то сделается... возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Видите, это все обстоятельства. То есть Моисей адресует ситуацию, когда вот здесь вот образовывается развод. Не значит, что Бог его разрешает или санкционирует. Значит, что вот ситуация, при которой образовался развод. И за разводом следует повторный брак. Вот он. И она выйдет из дома его и пойдет, и выйдет за другого мужа. И опять вторая семья разваливается. Может развалиться, потому что последний муж выпишет разводное письмо, а может развалиться, потому что второй этот муж умрет, и она вдовой станет. Так вот, в этой ситуации первый муж, отпустивший, не может взять ее обратно в жену. С иными словами, чтобы упростить. Если Светлана была замужем за Иваном, и они развелись, а потом она вышла замуж за Степана, и Степан умер, что закон говорит? Закон говорит о том, что в этой ситуации Светлана не может теперь начать писать Ивану письма и говорить, как хорошо мы с тобой жили, как я сожалею, что у нас развалился брак, а давай попробуем все сначала. Ну, вы, конечно, можете спросить, а почему, собственно, этот закон, почему так?

Ну, я лично наблюдал одну историю, когда верующий человек, его жена, к сожалению, была гулящая. Родила ему двух девочек, но фактически они остались на нем. Сначала она угуляла с любовником, потом вообще вышла за кого-то замуж, развелась, вышла еще. А вот этот мужчина, человек был верующий, он в церковь приходил, молились за эту женщину и 12 лет молились о том, чтобы она вернулась. Но не случилось. И вот через 12 лет встречает этот мужчина верующую христианку, начинает с ней встречаться, и потом они решают заключить брак. Договорились, помолвились. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется эта первая жена. С покаянием приходит, намучилась, жизнь ее побила, и она вернулась к Богу. И этот мужчина думает, что я теперь буду делать. Понимаете? С той женщиной, с которой он уже обручился. Теперь что он будет говорить? Извини, извини, моя первая жена пришла, она покаялась, она теперь хорошая. И я, понимаете, это несправедливо будет. Знаете, это серьезная была проблема. Эта первая жена, она все-таки искренне покаялась. Она смогла понять, что возврата не может быть. То есть это закон невозвратного действия. Нет в этом законе обратного действия. Что сделано? Знаете, как говорят так образно – если колокольчик зазвонил, этот звон уже обратно не возьмешь. Вот это здесь так. Понимаете? Закон конкретно адресует проблему. Проблему того, что если есть развод, и повторный, но нет повторного брака, возврат можен. Но если есть развод и повторный брак, все, назад хода нет. Здесь еще интересно кое-что заметить. Вот этот текст, вот эти слова – сделается и не найдет благоволения в очах ее, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Этот текст был предметом многих споров еще в иудаизме. Были два таких раввина, основатели фарисейских школ. Одного звали Шамай, другого звали Гилель. Так вот, Шамай говорил о том, что значит это что-нибудь противное. Понимаете, немножко абстрактный перевод, сложное там выражение. Это выражение «эрват-давар». «Эрват-давар» – это фактически дело, связанное с открытием наготы. Понимаете, в книге Левит 20 глава и 18 мы показывали вам, что речь идет о незаконных интимных связях. То есть и Шамай понимал, он говорил, не имеет права выписывать разводное письмо муж только в случае, если находит в ней вину прелюбодеяния. А Гилель говорил, а даже если она испортила ему суп, кто может найти, может выписать разводное письмо. Вы понимаете?
Иеремия очень четко понимает эти слова. Обратите внимание. В первую очередь Иеремия говорит, вот, может ли жена, которая отошла и вышла замуж, снова вернуться к мужу? Ответ – не может. Причина, почему отошла, тоже есть. А ты со многими любовниками блудодействовала. Кто здесь ты, как вы думаете? Это Израиль. Чуть позже, в третьей главе, Иеремия скажет, и мы читали эти слова, «Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами». И вот обратите внимание, вот Иеремия цитирует закон, вот Иеремия цитирует причину развода и говорит, что возврат невозможен по закону. А на каком основании он говорит, что Господь говорит, а все-таки возвратись ко мне? Как может вернуться Израиль к Богу? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Анжелика Кирилл.

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит, состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает, и я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять пронапивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу вот и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне, появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение. Вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт». Слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья и подруги. С вами шоу «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис. Представляю своего коллегу Размик. Привет.
2: Привет, друзья. Сегодня будем говорить про общение в интернете. И для этого мы пригласили нашего специального гостя. Ее зовут Таня.
1: Таня,
2: привет, мы тебя приветствуем.
3: Привет. Здравствуйте, очень приятно.
2: Как у тебя настроение?
3: Пока хорошее? Да.
1: Мы надеемся, что и к концу эфира оно будет не менее хорошим.
3: Я тоже на это очень надеюсь.
2: Таня, ты знаешь, да, мы решили позвать тебя на эту тему, потому что у тебя был подобный опыт и очень даже своеобразный.
1: И я бы даже сказал, судьбоносный.
2: Да.
1: Нередко встретишь человека, который нашел свою судьбу путем виртуального общения.
3: Вполне успешный опыт.
1: Поэтому именно об этом мы сегодня с тобой поговорим.
2: Расскажешь о своей истории?
1: Как все начиналось?
2: Расскажи о своей истории.
3: С самого начала, я, например, начну mm-hmm. со знакомства со своим будущим мужем. В принципе, нашла я его ВКонтакте. Да, на то время я была в активном поиске, я искала сама. В принципе, я первой писала, я не считаю, что это зазорно на самом деле. И я ему написала, и как бы даже это самоцелью у меня и не было, чтобы вот обязательно начать с ним отношения. А фактически я, просто что меня заинтересовало, на его страничке было написано, что он занимается написанием каких-то рассказов, и я в это время тоже себя как раз опробовала в этом деле. Мне просто стало интересно, чисто пообщаться. То есть, конечно,
2: получилось так, что, извините, что случайно, да, нашли?
3: В принципе, не могу сказать, что это было совсем случайно. Я смотрела, у кого стоит статус в активном поиске, и как бы искала, да. Ну, конечно, у всех свой интерес, но я не могла представить, что, в принципе, так получится. Стали общаться. Потом он, соответственно, пригласил меня встретиться. То есть, как бы это звучало как встреча, даже не как свидание. Ну, естественно, девушки себе все фантазируют, сами понимаете. Ну, встретились нам, понравилось общение. Конечно, зажаты были оба, какие-то свои страхи у каждого были, но, соответственно, потом нам понравилось, а так как он не из нашего города, он имел возможность только раз в неделю приезжать, а по воскресеньям, значит, где-то часов, наверное, в 10 он приезжал в Нижний, и вот мы с ним в воскресенье встречались, остальное время звонили, переписывались, и так на протяжении 9 месяцев потом уже
2: обнялись. Таня, а как так получилось, что именно ты решила в интернете завести это отношение вживую, может быть, ты пробовала, там не получалось?
3: А знаете, вживую я, конечно, опробовала, но проблема в том, что у меня довольно узкий круг знакомых, и среди моих знакомых не было человека, который мне бы был симпатичен. Я пыталась знакомиться разными способами и на улице, и в кафе, и, в общем, все варианты я перепробовала, соответственно, а также рассматривала сеть, я и на сайтах знакомства была зарегистрирована в свое время, но люди, с которыми я встречалась, там я просто поняла, что эти люди мне не подходили.
2: То есть бывало такое, что и до этого встречалась с другими людьми?
3: Естественно, я встречалась, так скажем, назначала опробные свидания. То есть, как бы я считаю, что лучше все-таки увидеть в лицо человека, чем вот так вот просто общаться. Я встречалась, и я понимала, что этот человек. Либо это были очень пассивные, фактически я понимала, что они двигать отношения не хотят. Что если я инициативу проявлю, они что-то там. Соответственно, если я инициативу не проявляю, то и они будут дальше сидеть и молчать. Либо, конечно, по-современному люди, которые не хотели серьезных отношений, им чисто сексуальный контакт интересен был. Такое мне тоже, как человеку верующему, не подходило.
1: Таня, я услышала, что ты говорила, что ты назначала свидание, ты проявляла инициативу. Да? То есть, я так понял, вообще не с мужским полом противоположным. Ты любишь себя показывать именно как инициативная сторона?
3: Вовсе нет, но знаете, когда есть цель, когда я действительно, ну, все девушки хотят замуж, и, в общем-то, я считаю, в этом нету ничего стыдного или позорного в этом признаться, что да, я хотела замуж. И, конечно, были молодые люди, которые мне писали, и, в принципе, я как бы не доминирующий, то есть как бы, что я инициативу хочу проявлять, а просто если нету инициативы со стороны мужчин, ну, приходится.
1: Свой путь. Слушай, вот еще есть не секрет, такой вот откровенный вопрос. Вот многие люди могут, ну, стыдятся или побаиваться сказать, что они как-то не обладают навыками общения даже виртуальные, что как-то они стесняются, побаиваются, как-то пишут неловко, из-за этого начинается собеседник отторгаться. Вот ты, может, как-то изучала, как ближе подойти к человеку, вот именно что касается виртуального общения, или прям будь что будет, вот написала, там, позвала гулять, и как пойдет, как поедет.
3: А скорее вот, второй вариант. А потому что я поняла, что, конечно, можно читать книжки по психологии, это все, но, на мой взгляд, личный опыт вот какой-то, это самое ценное. Я многим людям сама писала, многие люди писали мне, начинала, соответственно, какая-то завязывалось общение. Были, конечно, неудачные опыты, были ошибки. В некоторых случаях я, кстати, сама понимала, что своими действиями, своими неловкими фразами я порой сама отталкивала человека. Такое случалось, в принципе. Но как-то в процессе я уже стала лучше чувствовать людей, наверное, уже знать, с каким, может быть, с каких фраз стоит начать, что про себя, в первую очередь, не стоит говорить, что нужно спрашивать, какие вещи спрашивать, ну, не стоит.
2: Но когда ты начинала общаться в интернете, ты все-таки ожидала, да, что тебя будут все-таки ждать какие-то подводные камни, что все будет не так идеально?
3: А естественно, конечно, но, наверное, самый первый подводный камень, которого больше всего боятся девушки, это то, что сейчас современные нравы действительно не предполагают в большинстве случаев серьезных отношений. И есть иногда у девушек такое вот четкая установка какая-то в голове, что все мужчины от них хотят, а только одного, соответственно. И, конечно, такой страх был. И, соответственно, я была такой наивной, можно сказать, книжной девочкой, воспитанной на романах. И, конечно, для меня этот мир вот реального общения, реальных отношений был чужд. Но постепенно как-то училась перебарывать свой страх. И в какой-то момент я для себя вдруг с удивлением поняла, что некоторые парни тоже хотят серьезных отношений, что не всем нравится легкий поверхностный флирт. То есть какое-то такое вот было для себя открытие. Но а в общем-то, вот так шла к этому постепенно.
2: Хорошо, а твой уже будущий муж, как у вас развивались с ним отношения? То есть вот ты говорила, что на первом свидании у вас больше, то есть были замкнутыми, стеснялись друг друга. Как начали открываться?
3: Все-таки в отношении с мужем я как бы так вышла, что я, наверное, была в большей степени инициатором, чем он, но я чувствовала, что он не пассивен, что он, в общем-то, тоже заинтересован в этих отношениях. Если бы я не почувствовала заинтересованность, я бы, в принципе, бы не стала их как-то продолжать, потому что я считаю, что если заинтересованности нет, это бессмысленно. Но вот постепенно, да, уже как бы переписка, вот уже потом больше обоюдная пошла, то есть я уже потом не могу сказать, я не отсчитывала, я не следила, кто кому а больше пишет и больше звонит. Да, то есть это был уже такой естественный какой-то живой процесс. Мне просто было интересно узнавать его, вот этого человека. Я тогда же еще не знала, что это будет мой будущий супруг. Мне просто он стал интересен как личность. Наверное, вот так.
1: А ты можешь нам рассказать, что, как он воспринял это общение? Что он в этот момент, может быть, чувствовал?
3: Знаете, да, я уже потом, соответственно, когда мы уже были женаты, я задала ему такой вопрос. Я спросила, каково было его первое впечатление, вот когда он меня встретил, самое первое свидание, и он мне сказал, дословно я уже не вспомню, но смысл сводился к тому, что я спокойная и домашняя. То есть, как он мне, вот как я это поняла для себя, что вот такие девушки, которые любят потусить, погулять, они ему тоже не слишком нравились. И вот как раз то, что я считала своим минусом, что вот я такая девочка, воспитанная на книгах, с его оппозиции это, наоборот, оказалось плюсом.
1: Угу. Я могу сказать от лица многих мужчин, которые ищут серьезных отношений, как раз наоборот их, то есть как раз именно их привлекают, именно такие девушки, которые, что называется, домашние.
3: Ну вот, вот это вот я как бы тоже поняла, но просто я же не сразу до этого дошла. Я думала, что наоборот, надо быть такой немножко разбитной, да, чтобы понравиться.
2: Таня, а сколько прошло времени после того, после вашего общения, когда вы уже поняли, и как вы вообще поняли, что это именно тот человек, с кем вы должны завязать свою судьбу?
3: А знаете, познакомились мы в августе месяце 2014 года, а предложение он мне сделал на Новый год. Но как бы, я думаю, все-таки поняли мы, наверное, чуть раньше, месяца, может быть, два прошло. А как-то, наверное, мы уже особо не обсуждали, как бы вот, что вот мы там вместе или нет. Мы просто понимали, что нам хорошо, ну, такие мы оба романтичные, там, замочки на мостике вешают, ну, знаете, всю эту историю. И вот как-то просто были вместе, ну, я ждала, естественно, от него предложения официального, ну, и как раз в новогоднюю
2: разговоры
3: ночь...
2: Разговоры были уже об этом, да?
3: Да, да, да, разговоры, намеки уже были, и как раз в новогоднюю ночь я его получила.
1: А не было таких сомнений или опасений, а не быстро ли, а куда спешить, а может быть, еще пожить, подождать?
3: Нет, нет, нет? В принципе, у меня таких никогда не было, а потому что я и сама не очень люблю тянуть, и... Во-вторых, как бы, ну, я просто как верующий человек, я считаю, что близкие отношения до брака для меня были неприемлемы, а поэтому, в общем-то, я понимала, что сначала нужно заключить брак, а вот такой вариант пожить вместе и там, как это, в характерах, подойдут, нет. Для меня это был просто как бы неприемлемый
2: вариант. А он как отнесся к этому? Не конфликтовали из-за этого?
3: Ну, скажем так, нет. Мы из-за этого не конфликтовали. Он, конечно, был удивлен в определенной степени вот моей такой решимости, но он воспринял это...
2: С уважением?
3: Да, действительно, с уважением воспринял. И мне даже показалось, что вот это для него каким-то плюсом было больше.
1: Ну, я так понял, что он как раз и понял, что да. Девушка очень серьезно настроена,
3: да, да, да.
1: И в случае чего не хочет делать серьезных ошибок.
3: Да.
0: Найди, найди свой путь.
2: Таня, ты верующий человек.
3: Да, я верующий человек.
2: А как-нибудь Бог помогал тебе в подведении, там, в выборе человека?
3: Ну, естественно, конечно. А потому что всемирная паутина, а там... миллионы людей, и выбрать именно от того, вот, кто тебе больше всего подходит, я считаю, что это только Господь вот так сводит людей, потому что я действительно считаю, что мы с мужем, как такая даже поговорка есть, два сапога пара, что мы действительно максимально друг к другу подходим. Я не могу себе представить другого человека из числа моих знакомых, из тех людей, вот, о которых я слышала, я не могу себе представить человека, который бы мне, наверное, подходил больше, чем мой муж. Я считаю, что это только милость Божья, что вот помог так встретиться двум настолько родственным душам.
2: Но он не против, да, то, что
3: нет,
2: ты в церковь ходишь?
3: Нет, нет.
2: То есть все
3: против.
2: В порядке?
3: Да.
1: Еще такой вопрос, Тань. Можешь ли ты дать совет тем людям, которые еще не нашли свою вторую половинку, именно совет, что касается поиска именно своего того человека именно в интернете? Или ты все-таки считаешь, что это больше фарш? Что...
2: Общение вживую, то есть может быть лучше?
1: Да, что лучше не стоит рисковать, лучше искать людей именно вживую? Или все-таки в интернете
3: знаете,
1: тоже стоит?
3: В принципе, я сказала, я рассматривала все варианты, но... А, конечно, я считаю, что любая, конечно, в интернете это хорошо, но встретиться нужно. Поэтому, да, познакомиться можно, но потом все-таки лучше бы согласиться на встречу и уже на этого человека посмотреть, и уже, потому что по действиям, по манере, даже по его глазам очень много уже можно понять. А что бы я, наверное, могла пожелать? Ну, есть такая тоже хорошая поговорка: под лежачий камень вода не течет. Что не нужно сидеть и ждать, когда тебе там на алых парусах за тобой приплывут. Знакомьтесь, общайтесь. Например, просто заводите знакомство в сети. Не обязательно, что это именно окажется ваш будущий муж или жена. Это может быть просто ваш хороший друг или собеседник. Но нужно знакомиться, не нужно бояться людей, а нужно всегда расширять свой круг общения. И я желаю вам в этом удачи.
2: Но ты не пожалел, да, что именно в интернете?
3: Нет, нет, я... Я не жалею и, наверное, не пожалею никогда.
2: Стоит опасаться того, что вот знакомство в интернете может... Ну, ты же не знаешь, какие там люди, там, может, какой-нибудь маньяк окажется.
1: Или вовсе не человек, какая-нибудь там спам-машина тебе что-то рассылает, какую-то левую информацию.
3: Ну, вот как бы, наверное, именно поэтому я все-таки предпочитала где-то после недели переписки все-таки встретиться, чтобы это не затягивалось годами, а то бывает, люди и пишут, а сами не встречаются. Но, как бы, скажу честно, на свидании, на вот, скажем, даже, может, не свидание, пока встречи, я шла без опаски и на маньяков пока не напарывалась.
1: Тань, спасибо, что зашла к нам в гости, рассказала нам такую трогательную, добрую историю.
2: Да, но время уже подошло к концу, и, к сожалению, общение тоже придется прервать, Тань, но мы продолжим, конечно, общение после съемок. Ну, а с нашими телезрителями хочется сделать вывод. Друзья, мы сегодня говорили об отношениях в интернете, но это не значит, что обязательно общаться и находиться вторую половинку в интернете, потому что можно и вживую. Вот. Но как один из способов знакомства, выбора своей второй половинки, можно использовать.
1: В гостях у нас сегодня была Таня.

0: сердце твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: хлеба на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши встречи с Виталием Алиником. Здравствуйте, Виталий.
2: Добрый день, Елена.
1: И сразу я бы хотела, чтобы мы мысленно перенеслись с вами в святилище Моисея и посмотрели на убранство. Вот как все там выглядит. Для меня, как для женщины, когда я первый раз все это увидела, для меня это было, конечно, очень красиво, все золотое, серебряное. Вот, давайте на эту тему сегодня с вами поговорим. А почему именно вот Бог, не знаю, есть ли ответы в Библии, почему именно золото выбрал Бог?
2: Да, золота там было, пожалуй, больше всего.
1: Да.
2: Вот это и золотой светильник, да, и золотом обложенный стол для хлеба.
1: А и, тоже золотой, да.
2: И золотой, ой, или золотом обложенный жертвенник для курения, и ковчег золотой.
1: Да, и херувимы золотые,
2: золотом,
1: да, все золото.
2: Золота очень много.
1: Стены были, да, я читала, стены были в золоте все. То есть там окон не было, как вы уже сказали. Были все стены, да, золотые. И то есть горел светильник, он тоже был золотой.
2: Да.
1: Кстати, я, по-моему, не знаю, где я читала, что светильник был сделан специальной технологией, потому что из чистого, из одного куска золота, да, из
2: 50 из чистого, килограмм.
1: Да, и сегодня, то есть вот эти вот, если посмотрим эти, не знаю, веточки, как их назвать, да, то есть смогли сделать так, что веточки не падали.
2: Потому что золото вязкий материал.
1: Мягкий, да.

0: Я знаю, что он мягкий. Сегодня, если вот хотят что-то, ну, в таких же размерах сделать, да, оригинал как был, то не получается.
1: Нужна рама, и потом да. обыкновенно на раму можно напылять.
0: А вот сверху. Они смогли это сделать. Интересно. Вот, а почему же именно золотой цвет?
1: Мы снова вспоминаем о том, что святилище земное, то, что Господь Моисею показал, это был образ, демонстрация, представление о том, каково небесное святилище. И мы выяснили, что в небе есть реальное место, сказано «скиния», которую сам Господь воздвиг, истинное, подлинное. И она очень хорошо и подробно описана в книге Откровения. Давайте посмотрим, например, на 21 главу книги Откровения, где представлен золотой город Иерусалим. Именно там Божий престол находится. Таким образом, мы можем говорить на основании Священного Писания о том, что золотой город Иерусалим и есть храм Божий. Фактически он так и называется. Смотрите, книга Откровения, 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». То есть золотой небесный Иерусалим, этот город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. Это тот же самый термин, который описывал скинию Моисея. Соответственно, для того, чтобы представить вот эту всю славу, это все великолепие, которое есть там, на небе, у Божия престола, соответствующие материалы были использованы в земном святилище. Поскольку при чтении 21 главы книги Откровения мы находим, что этот золотой Иерусалим, он в первую очередь из золота, самый главный металл, который там представлен. Дальше там описано, что есть и драгоценные камни. Мы находим 12 камней да. на нагруднике первосвященника.
0: Ворота будут, по-моему, из жемчуга.
1: Ворота из жемчуга, вновь драгоценный да. камень. Один из них, он упоминается и в описании деяний священника также.
0: И пол, по которому там будем, ну, пол, я не знаю, улицы, по которым будем ходить, тоже золотые.
1: Да, весь город целиком из золота. То есть вот, пожалуй, главная причина, почему там столько много было всего такого, скажем, блестящего, эффектного, зрелищного, красочного, чтобы как-то передать вот ту всю красоту, всю славу, великолепие, которое реально присутствует в небесном святилище, в этом небесном городе Иерусалиме.
0: И яблоки, или нет, не я, плод написано, да, в Откровении, на дереве жизни тоже будут какого цвета? Золотого, серебряного, так?
1: Ну, эта деталь ускользнула от внимания Иоанна Богослова, но написано, что в книге Откровения, 22 главе, стихи 1 и 2, «И показал мне чистую реку воды жизни». И это у нас ассоциация. Помните, у нас тоже есть водоем во святилище.
0: Да.
1: Умывальница вот или же море.
0: Большое, да, вот такое большое.
1: И море в книге Откровения тоже упоминается, что они стоят на стеклянном море. Есть такая
0: да.
1: фраза, да? Вот здесь река жизни, и далее среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева там упомянуты. Да, и здесь, если мы смотрим на то, как это было отражено в земном святилище, вот этот вот факт наличия в небесном святилище древа жизни, то мы найдем предмет, который фактически описан как дерево. И этот предмет – это менора. Сказано в Торе, что нужно сделать ветви, сказано, должны ветви выходить, листья и плоды должны выходить.
0: То есть, а ведь действительно это выглядит как дерево, вот сейчас
1: да,
0: только, да?
1: Да, ну, а мы обыкновенно представляем это просто так схематически, да? То есть есть центр, и есть вот таких вот
0: да.
1: три полукруга,
0: да.
1: таким
0: Нет,
1: образом,
0: оно,
1: чтобы
0: оно
1: было
0: семь да.
1: лампад. Но библейское писание... И, кстати, трудно точно воссоздать, как это выглядело, но там используются такие понятия, как ветви, как листья, как плоды. То есть, соответственно, это представляло собой дерево жизни.
0: Вот, там. Я выписала, значит, светильник минора, чашечки наподобие миндального цветка. Представляете, как романтично? С яблоком и цветами.
1: То есть это было очень красиво.
0: Это какой-то имеется смысл? Вот мне сразу картина рая.
1: Конечно, это символ дерева жизни. Здесь это символ, а там на небе реальность, дерево жизни.
0: Вот, потом написано, вот что меня заинтересовало, то же самое, завесы голубой, пурпуровой, червленой шерсти и скрученного виссона, искусные работы должны были сделаны на ней херувимы. Угу. То есть два херувима вот на нем были изображено. Это мне подсказали, я сама не поняла сначала, мне подсказали, что именно эти два ангела, которые поставил Господь перед входом в рай.
1: Да, мы упоминали, что в синодальном переводе, к сожалению, это не прослеживается. Ага. Там сказано «поставил херувима». Но дело в том, что древнееврейское слово, которое обозначает херувимов, в единственном числе это «крув» или «херув». Угу. А «им» в древнееврейском – это окончание множественного числа. Потому в действительности подлиннике написано «херувим» – значит минимум два. Угу. То есть было два ангела, два херувима, которые охраняли путь к дереву жизни. Угу. И мы говорили уже о том, что вот Эдемский сад и ворота в Эдемский сад – они были первым святилищем.
2: Далее в программе.
0: А можно узнать, кто были эти ангелы?
1: То есть здесь нету места художественному вымыслу.
0: То есть Бог ревнует?
1: Если кто сделает сказано подобное сему, истребится душа-то.
0: А не могу я дома посидеть, почитать Библию?
2: Небо на земле.
0: И вот у меня сразу ассоциация. Если там были поставлены, да, два ангела, вот эти два ангела и как раз были вытканы на этой завесе, так?
1: Да. Вот эта завеса, она была фактически входом
0: во святой святых. И туда нельзя было с грехом.
1: Верно. И теперь, когда мы смотрим дальше на святой святых, то там на крышке ковчега тоже ангелы.
0: Да.
1: И очень интересно было бы, и, как мне представляется, важно задать вопрос о том, в чем функция.
0: Да. А можно узнать, кто были эти ангелы?
1: Мы, зная о том, что земное святилище указывало на реальность небесного, можем открыть картину у пророка Даниила, где представлена небесная сцена. И мы находим, например, в 7 главе книги пророка Даниила такую картину. Я читаю с 9 стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Термин «ветхие днями» описывает Бога Отца. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня,
0: опять
1: колеса
0: огонь,
1: его,
0: да?
1: Пылающий огонь.
0: Опять огонь.
1: Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Описывается Божий престол, и сказано, что вот перед ним, рядом с ним, в его присутствии Божьи служители. Чуть подробнее это описано в 6 главе книги пророка Исаии, где сказано, что вот вокруг престола серафимы, ангелы. Но слово «серафим» тоже множественное число от слова «сараф». «Сараф» означает «светящийся», «горящий» дословно. Вот. Потом в книге пророка Иезекииля есть херувимы, тоже они окружают Божий престол. Там описано «сияние славы Господней». И вот эти вот херувимы, они и сверху, и снизу, и везде кругом, вокруг Божьего престола. То есть вот эти ангелы, которые были на завесе, ангелы, которые были на крышке ковчега, они представляли собой живых, реальных существ, которые в небесном храме присутствуют, Господа окружают, и которые, как книга Откровения нам рассказывает, там постоянно совершают служение.
0: Значит, у меня такой вопрос тогда напрашивается, или скорее, может быть, мнение, что, наверное, мы, или точно, мы не имеем права, как люди, сами как-то, я не знаю, украшать Божье помещение, интерьер. Мы не имеем права, правильно? Кто имеет право? Только Бог.
1: Поскольку то, что было дано Моисею, было призвано служить отражением небесных реалий,
0: да,
1: то, соответственно, они являются исходным. И если Господь принимает решение нам это показать, Он говорит, какие ангелы. То есть здесь нету места художественному вымыслу.
0: Да.
1: Они должны полностью
0: человека.
1: Соответствовать тому, как это в
0: даже переставить местами не можем, да, какие-то там, если точно сказали Моисею, что вот нужно вот это сюда, это сюда, это сюда поставить, То есть уже были определенные предметы, которые даже переставлять было нельзя.
1: Да.
0: То есть, потому что
1: причина,
0: да, причина.
1: Поскольку есть реальность духовного мира, и эту реальность Господь отражает так, как Он ее знает. И всякое искажение представления об этой реальности есть грех. Потому что тогда это бросает тень на Бога, тогда это искажает, что в действительности происходит в небесном святилище. В этом смысле я согласен с этой мыслью, что мы можем только лишь оставаться и должны оставаться в рамках открытого нам. И всякое изменение, любая модификация, это будет нарушением не только божественного плана, не только божественного закона, но помню, что божественный закон есть матрица мироздания и раскрывает, как все в духовном и физическом мире устроено. Это будет посягательство на Божью правду, на Божью истинность, на само его бытие.
0: Это грех.
1: Это грех, безусловно.
0: В храме Соломона, тоже я вот себе выписала, там на кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Если сравним размеры, да, мы уже сравнивали размеры, что храм Соломона был намного больше.
1: Да.
0: И украшений, наверное, тоже было намного больше у братства, да?
1: Верно.
0: То есть там, ну, по крайней мере, у Моисея я про огурцы ничего не нашла. Вот, на стенах, на всех стенах храма кругом сделали резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. Вот, а как это соотнести с исход, да? 20 глава.
1: Давайте откроем.
0: Да, давайте откроем исход 20 глава. И вот нужно нам как-то сейчас объяснить это.
1: Речь идет о 10 заповедях, да?
0: Да, да, да. Вот.
1: Начиная фактически с 4 стиха.
0: Да, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху. А мы сейчас говорим, что это на небе вверху. Вот, мы сделали то, что на небе, ну, вернее, не мы, а Моисей сделали то, что на небе вверху, или Соломон. Это уже внизу на земле сделали. А здесь написано, вот нельзя. Это не противоречит друг другу.
1: Ну, давайте мы, может быть, прочитаем заповедь дальше.
0: Давайте.
1: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, этим изображениям, и не служи им». Таким образом, полный текст заповеди, ну, мы опускаем сейчас последствия, да, но что касается запрещения, сказано не только «не делай», но не поклоняйся. То есть запрет здесь на изображения, которые изготавливаются с целью поклонения. То есть Господь себе явно противоречить не может. И памяти у Него достаточно, чтобы помнить, что вот на горе Синай Он вслух заповедь вторую дал, а потом Он же, да, Моисею говорит, сделай херувимов. То есть запрет второй заповеди касается не на изображения как таковые, а ангелов ли, согласно Священному Писанию, как они описаны, Христа ли, апостолов ли и так далее, да, если сохранились какие-то изображения. То есть, в принципе, эти изображения сами по себе не являются нарушением второй заповеди. Нарушением второй заповеди является изображение с целью поклонения и сам факт поклонения изображением. Потому что вопрос, кто когда-то видел херувимов,
0: да,
1: во святом святых? Кто когда-то за историю всей земли мог видеть херувимов, которые в храме Соломона были вырезаны на стенах? Ответ – только раз в год первосвященник.
0: Да, и то, и все.
1: И Библия в Торе четко описывает, какие действия он там должен был совершать.
0: Угу.
1: Он должен был войти туда с курением. Первое действие. Второе – он должен был побрызгать на ковчег завета кровью. То есть он там никогда не кланялся ни ковчегу, он никогда не молился на ангелов, на какие-то изображения. То есть никакого служения поклонения изображениям никогда не было. Я уж не говорю о том, что никто из народа не мог даже и увидеть, что там внутри находится, поскольку это было скрыто первой завесой, потом второй завесой. И таким образом представить себе картину, при которой вот поклоняющиеся приходят и каким-то изображением кланятся или что-то еще делают вот в плане служения, абсолютно невозможно. Вот это тогда было бы нарушением второй заповеди.
0: Именно поэтому я здесь заметила, что написано «Я Господь Бог твой и Бог ревнитель».
1: Да.
0: То есть Бог ревнует, нас к чему-то, да?
1: Конечно, если кто-то другой занимает место того, кто единственный достоин нашей любви, Отец наш, Творец нас и, более того, Искупитель наш, это вызывает в нем, как у любого влюбленного, чувство ревности. Он не может спокойно относиться к тому, когда его заменяют кем-то, когда вместо того, чтобы он был бы объектом нашего поклонения, нашей хвалы, наших молитв, что-то другое или кто-то другой
0: даже нам, людям, испорченным эгоизмом, это тоже понятно. Если конечно. Вдруг кто-то, да, например, мой муж, да, начнет там с какой-то другой женщиной, то есть начнет уделять внимание другому человеку.
1: Или даже мы возьмем картину, при которой ваш муж разговаривает с вашей фотографией в то время, когда вы рядом находитесь.
0: Да, это точно.
1: Те же чувства бы вызвало.
0: Вот, и что касается еще ангелов, я вспомнила сейчас текст такой, где прям ангел говорит, что нельзя мне кланяться.
2: Небо на земле.
1: Да, давайте мы прочитаем,
0: давайте
1: потому что
0: прочитаем.
1: Основанием наших всех концепций, представлений является Священное Писание, и мы находим об этом в книге Откровения, как раз где о святилище очень много сказано. В 19 главе, в стихах 9 и 10 написано: «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я, говорит Иоанн, пал к ногам его, чтобы поклониться ему.
0: Да.
1: Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись». То есть ангелы в действительности, как вы говорите, они напрямую запрещали себе кланяться. Потому что, несмотря на то, что их статус высок, они в действительности служители Божьи, но они есть существа тварные, это творение Божье. В действительности они превосходят нас крепостью и силою, да? Но, тем не менее, они так же конечны, как и мы, и без Божьей силы, без Божьего водительства, без Божьей поддержки этой искры жизни, они существа своего собственного бытия не имеют. Потому им кланяться нельзя.
0: И кланяться только Богу.
1: Да.
0: Богу поклоняться.
1: Но что удивительно,
0: да,
1: что вот когда мы читаем дальше повествование, мы вот из 19 главы прочитали, да? Дальше идет 20, 21.
0: Да.
1: И вот в самом конце книги Откровения, 22 главе, читаем стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ну, то есть Иоанну дважды...
0: Не понял первый раз, да?
1: Да. Ангел объяснил, все показал. Какое-то время проходит, Иоанн снова падает и поклоняется. При исследовании оказывается, что в иудаизме первого века поклонение ангелам было довольно широко распространено. Это была привычка, с которой Иоанн вырос. Как говорится, с молоком матери впитал эту концепцию, что ангелам можно поклоняться. И потому, когда ему сам ангел говорит, не делай сего, он говорит, да, батюшка, понял, все нормально, не буду. А потом, когда снова ситуация появляется, то, в чем человек воспитан, то, в чем в нем утверждено, это снова проявляется, и ангел снова его наставляет. Почему Библия оставила нам эти данные? Ведь речь идет о святом Иоанне Богослове.
0: Да, это не просто.
1: Это апостол Христов, которому столько было открыто.
0: И избранный человек.
1: Да. Для того, чтобы показать, что даже если такой вот великий, прославленный человек должен был учиться новым граням истины. И мы видим, что с первого раза ему эту привычку не удалось оставить. Это надежда для всех нас. Потому что мы на собственном опыте знаем, что даже когда истина Божия становится понятной, но то, к чему мы привыкли, то, что является частью наших традиций или привычек, оно проявляется, бывает даже и невольно. И ловишь себя на мысли, уже, ой, что это?
0: Да, это
1: ой,
0: уже, но это уже когда я сделала.
1: Да. Но Господь вот милостив. И он снова напомнит,
0: слава
1: он снова
0: Богу.
1: Дает силы и ведет. главное не останавливаться. Потому если вот в жизни кого-то из тех, кто смотрит нас сейчас,
0: любовь, да.
1: было что-то такое, или да. есть, что вы вновь видите, что и что-то опять, возвращаете опять из вашей самое, прошлой
0: да,
1: жизни. Хотя вы знаете, что это уже грех, вы знаете, что это недопустимо. Не разочаровывайтесь, потому что Бог постоянно дает новую возможность, доколе человек этого желает.
0: Аминь. Слава Богу. Благодарность огромная, потому что очень тяжело жить, когда постоянно у тебя что-то не получается, и постоянно тебя оценивают люди, ну и начальство. Угу. Вот. Значит, еще такой вопрос. Каким должно быть место богослужения в наше время? Вот такой практический вопрос. В наше время какое?
1: У нас еще будет возможность подробнее поговорить о разнице между храмовым богослужением. Это всего лишь одно место на территории всей земли, куда положено было приходить только трижды в год. На праздник Пасхи, на
0: Иерусалим.
1: Праздник Пятидесятницы угу. и на праздник Кущи. Да. Там служение шло синхронно, постоянно.
0: А какой-то
1: люди...
0: смысл имеет, что вот именно три раза? Или это просто организационный какой-то момент?
1: Это были паломнические праздники, самые важные в Божьем плане спасения.
0: В зависимости
1: спасения.
0: От праздников. Понятно.
1: Да. Угу. Вот. Но вопрос о том, где же нужды верующих удовлетворялись на регулярной основе, ответ в собраниях, которые проходили по городам. Угу. Вот, и они носили название синагог. Слово синагога просто означает собрание. Греческий термин
0: синагога. Да, я была в синагоге, собрание. Там вообще, вообще никаких, не только изображений, там вообще ничего нет. Ну,
1: так
0: красиво
1: вот.
0: Все сделано,
1: да.
0: но даже если да, нет, вот то, что мы читаем, там Моисеево святилище, вообще ничего нет.
1: Верно.
0: Этого.
1: И там проходили еженедельные богослужения. То есть центром духовной жизни фактически была поместная синагога. И если хотя бы вскользь об этом говорить, в послании Иакова, которое было написано христианской церкви, упоминается термин «собрание». В синодальном переводе сказано, если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, войдет нищий в бедной одежде. Так вот, слово «собрание» – это перевод греческого «синагога». То есть этот термин «синагога» он использовался для описания мест богослужений христианских общин. Угу. И слово «церковь» этимологически фактически то же самое означает. Греческое «экклесия» означает «группа, собравшаяся для поклонения».
0: И что они там делали? Поклонялись?
1: Вот.
0: Да, что именно?
1: То есть там не было... Ни фимиама,
0: да.
1: ни изображений,
0: ни светильника, ни хлебов не было,
1: то
0: ничего не было.
1: Никакой литургики Где? Там не происходило,
0: понятно.
1: Там не происходило никаких церемоний, никаких обрядов. Это было место, сказано в книге Левит, 23 главе, место для так называемого священного собрания. И люди собирались там, если читать описание богослужений, для того, чтобы читать Слово Божье, для того, чтобы его истолковывать, для того, чтобы понимать его, разуметь. То есть это было место обучения. В этом смысле в Библии нет никаких предписаний о том, какое
0: должно быть
1: убранство.
0: Хорошо,
1: нет
0: понятно.
1: Никаких требований для этого.
0: Да,
1: Но что точно мы знаем, что делать подобное храмовому, если кто сделает сказано подобное сему, истребится душа-то. То есть, иными словами, нельзя было взять и плодить храмы, нельзя было множить вот это убранство, потому что оно было дано только для одного места, которое было специально Богом определено, назначено, и
0: хорошо.
1: Все.
0: Хорошо. А если я... А не могу я дома посидеть, почитать Библию? Обязательно нужно куда-то ходить? Собираться там с людьми, с какими-то, да?
1: В Священном Писании... Ну, например, в послании в Ефес говорится о том, что Божью любовь мы постигаем, есть такая фраза, чтобы постигнуть вместе со всеми святыми. Угу. То есть каждый из нас преломляет в своем опыте Божью истину и Божью любовь по-разному, потому что мы все разные. И вот когда мы сводим все эти отражения воедино, вот тогда картина представляется многогранная. Такая вот яркая, глубокая, с высоким разрешением. Да, как бы духовен ни был человек,
0: и в небе
1: он
0: я тоже не буду одна, правильно?
1: Конечно, он нуждается в обществе. И потому вот общинная жизнь, общинные богослужения, они, конечно, не заменяют личных богослужений, да, или личного исследования Священного Писания, молитвы и прочее, прочее. Но вот эти вот еженедельные собрания, которые предписаны в Слове Господнем, они чрезвычайно важны для духовного подкрепления, для духовного роста.
0: Виталий, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Дорогие друзья, если вас заинтересовала сегодняшняя тема, если вы хотите нам написать, пожалуйста, пишите нам письма на телекомпанию «Триангела». Мы с радостью вам ответим. Спасибо за внимание. До свидания.
2: В следующей программе.
0: Как Бог мог позволить разрушить свой дом?
1: Что такое вавилонское пленение?
0: Больше всего поражает честность Господа.
1: Господь не может продолжать дипломатические отношения. Бог многократно спасал чудесным образом.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодня у нас два письма, в которых три истории. Выводы авторы писем делают сами, так что мне нечего особенно добавить к их письмам и к их выводам. Так что давайте начнем читать первое письмо. Оно от Татьяны Дзюбы из поселка Придорожный, что в Рязанской области. Вот что она пишет. «Моя жизнь похожа на череду чудес, если даже начать с самого моего рождения. Я имею много опытов с Богом, когда Он спасал меня от смерти. Лет 10 назад, в один год, со мной произошли два случая, две встречи со смертью, и достаточно было произнести только могущественное имя «Господи», как смерть убегала от меня. Первый случай, о котором пишет Татьяна, произошел ранним утром, часов в 6, когда солнышко только начинало всходить. Татьяна подоила корову и вместе с соседями погнала коров в стадо на выпас. Ее всегда неотступно в этот момент, в это время сопровождала ее собака, Принц, по кличке Принц. И вот когда они уже возвращались обратно домой, у соседей с цепи сорвался огромный пес. И увидев Татьяну с ее маленьким псом, он, этот огромный пес, с остервенением и злобой стал кусать Принца. Татьяна поняла, что сейчас этот огромный волкодав разорвет ее собаку на куски, чего она допустить, конечно, не могла. И вот она закричала хозяину того пса, чтобы он схватил за ошейник свою собаку, что тот и сделал. А Татьяна с Принцем, со своей собакой помчались к дому. Татьяна постоянно подгоняла своего любимца. Добежав до дома, она только успела закрыть Принца в сарай, закрыть за ним дверь. Она оглянулась, а соседский пес стоял сразу уже позади нее с окровавленной мордой, бешеными глазами. Единственная мысль пробежала в голове у Татьяны: «Мне конец». Дальше все произошло в течение каких-то секунд, а может быть и доли секунд. Собака-то прыгнула на Татьяну, положила лапы на плечи, и вот ее пасть уже около горла Татьяны. Татьяна отшатнулась от тяжести к стене сарая, глянула в налитые кровью глаза, закрыла сама глаза и мысленно лишь произнесла: «Господи!» Больше она ничего не успела добавить. Открыла глаза и смотрит, что собака спрыгнула с нее и убежала. К дому Татьяна шла, как говорится, на ватных ногах. Села на крылечко и пишет она, что «у меня, кажется, каждая клеточка в организме в тот момент занемела». Снова и снова вставали у нее перед глазами эта пасть со скаленными зубами, страшный взгляд взбешенного животного. Татьяна пишет: «Смерть заглянула мне в глаза, но Бог любящей рукой отвел ее. К моей большой радости Принц быстро поправился от ран». Второй случай, описанный Татьяной, произошел в том же году и тоже среди лета. Когда Татьяна отгоняла корову в стадо, она открывала дверь сарая настежь на целый день. И вот в один из летних дней она забыла закрыть ворота во двор. И к ней во двор забежали две лошади и зашли в сарай. Татьяна спокойно зашла в сарай и начала их выгонять. Она-то думала, что лошади по одной будут выходить. А они ринулись из сарая обе вместе. Проход там был узкий. Они прижали Татьяну так, что она пишет: «У меня дыхание сперло». Сознание помутилось в этот момент. И вновь она только и успела мысленно обратиться к Господу, просто призвав его имя. «Господи!» Лошади ускакали. Татьяна села на корточки, вновь обессиленная. И она пишет: «Я ведь должна была быть расплющена в лепешку, но была жива и невредимо. Бог вновь отвел смерть от меня. Как хорошо, — продолжает Татьяна в своем письме, — что придет время, и отрет Бог всякую слезу с очей. Смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Цитирует Татьяна книгу Откровения, 21 главу, 4 стих. А сейчас, когда это время еще не пришло, мне хочется обратиться ко всем, кто слышит мою историю. Когда у вас нет времени на длинные молитвы, в экстренных случаях кричите или мысленно зовите «Господи!» и наш дорогой Спаситель придет к вам на помощь. Татьяна Дзюба, поселок Придорожный, Рязанская область. Это было первое наше письмо.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Второе письмо написано Лидией Дмитриевной Шевелевой из Твери. И вот как она начинает свое письмо. «Здравствуйте, дорогие друзья! С любовью Христа пишет вам Лидия Дмитриевна Шевелева. Мне недавно напомнил Господь опыт, про который я совсем забыла, и вот я пишу его вам». Тогда Лидия Дмитриевна ехала в Анапу, в санаторий. До Анапы оставалось совсем немного. Ехали же, вся дорога заняла почти 2 суток. Была ночь, в вагоне все спали, Лидия Дмитриевна тоже. И вот в одно мгновение она проснулась. Проснулась от толчка и от какого-то тревожного состояния на душе. За окном было темно, в вагоне было все очень тихо. За окном поле, никакой станции не видно. Лидии Дмитриевне показалось, что поезд слишком долго стоит на месте, и она, чувствуя непонятную тревогу, стала молиться, так как чувствовала тревогу и опасность. И она записала свое письмо. «Я молилась и просила Господа. Господи, я чувствую какую-то опасность. Ты сохрани и спаси всех нас, кто едет в этом поезде, в нашем вагоне. Я ничего не знаю, ты все знаешь. Возможно, какая-нибудь неисправность. Ликвидируй ее, чтобы нам ничего не мешало ехать дальше. Не оставь нас. Благослови, дорогой Господь». Таковы были слова ее молитвы. Когда она молилась, мимо ее купе проходили 2 мужчин, судя по всему, технические служащие, и разговаривали между собой. В руках они несли какой-то тяжелый металлический предмет. И один из них, обращаясь к другому, произнес: «Еще бы немного, и нам всем был бы конец». И дальше добавил: «Наверное, в нашем вагоне есть люди, которые молятся. Мы в рубашке родились. Бог спас нас». Другой ответил: «Сколько раз я говорил, не цепляйте к новому составу старый вагон. Мы же погибнуть можем». И только потом Лидия Дмитриевна узнала, что к новому составу был прицеплен старый 18-й вагон, в котором она вот ехала. И вот этот вагон ночью отцепился. Их вагон отцепился, а поезд продолжал ехать. Поезд уехал, вагон же остался на рельсах. Обнаружилось это так. Проводница 17-го вагона решила навестить проводников из 18-го вагона. Подошла к переходу, вагона нет. Она быстро сообщила начальнику поезда, были предприняты меры, поезд с 17 вагонами пятился назад, чтобы прицепить отцепившийся вагон. За поездом, в котором ехала Лидия Дмитриевна, следовал, конечно же, следующий. Вагон могли сбить, была бы катастрофа, но, в общем, все были, конечно, в большой опасности. Заканчивает свое письмо Лидия Дмитриевна так. «Я подошла к проводнику, и мы с ним поговорили. Он рассказал, что нельзя цеплять старый вагон к новому, но я не сказала ему, что я верующая, я промолчала. Но Господь меня разбудил, чтобы я молилась. Слава и благодарность великому, могущественному Богу, который вовремя предотвращает беды и несчастья. Вагон с людьми был спасен, а также и я в том числе. Как же не любить такого прекрасного, милосердного Спасителя, нашего Бога?» Шевелева Лидия Дмитриевна, город Тверь.
3: «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин. И членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне. Но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник — это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, семь лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек — призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме, в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю часть на 6 равносторонних треугольников вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной –

который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на Последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителиях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в Скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил Себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание — быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди 7 светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди 7 светильников. 7 светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
2: группу «Южный крест».

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. И сегодня опять мы поговорим о взаимоотношениях в нашей семье. Почему же нам неуютно в наших семьях? Сегодня у нас будет тема о том, как прожить с несовершенной личностью. Потому что иногда говорят: хорошо тебе живется, потому что у тебя муж не пьет, не курит, он тебя любит, он вообще совершенство. Или говорят о женщине: о, какая хозяйка, какая она умелица, а как прожить с этой неряхой? Может быть, поэтому и разводов много, потому что мы не знаем секретов, как нам прожить с несовершенной личностью, как нам укреплять наши взаимоотношения, наш разум, нашу память. Об этом мы будем говорить. И опять это библейский будет подход к проблемам в наших семьях, проблемам внутри нас. И я бы хотела, чтобы этот текст навсегда оставался в нашей памяти. Потому что когда нас волнует какая-то проблема, есть беспокойство, тогда нам ни до каких законов улучшения памяти, ни о каких секретах семейного счастья нам вообще не хочется думать ни о чем. Итак, текст Священного Писания говорит нам: «Сблизься же с Богом, и будешь спокоен». Сближение с Богом происходит через просмотр религиозных программ, через чтение Библии, через молитву, через познание Его внутри себя. И через это придет к тебе добро. И тогда эти все проблемы, которые нас волнуют, они уйдут на задний план. И проблемы решать поможет нам Господь. И, конечно, когда мы знаем, из чего состоит благополучие наших семейств, нам легче двигаться к этой цели. Потому что семья может быть благополучной, когда у нас есть культура общения друг с другом, когда мы преданы друг другу, духовны, когда мы знаем, что делать с нашими финансами. И самая интересная тема – это благословение, это отношения родителей и детей и благословение Божие. А Бог – Он тот, который творит чудеса. Он не перестал творить чудеса. Некоторые думают: да вот Он творил чудеса там, во дни Авраама, Исаака, Иакова, во дни Моисея. Но Бог же творит чудеса до сих пор, и Он един, кто творит чудеса. И поэтому, когда мы идем к Нему со своими проблемами, с нуждами, действительно работает вот эта формула чуда. Вера в Бога, я знаю, в кого я уверовала, это не вера бесовская, которая только трепещет при упоминании слова «Бог». А здесь любовь к Богу, я знаю Его, я люблю Его, и я действую сама. И третий шаг сегодня мы узнаем. Какой же третий шаг? И вы практически начнете применять формулу чуда в своей жизни. Я прошла через эту формулу жизни сама лично и иду по жизни с ней. И я поэтому говорю то, что прошло через мою жизнь, начиная еще с 20-летнего возраста. И с тех пор, когда я начала думать о том, что я читаю, и Библия открывает множество секретов и законов, то, что касается нашего интеллекта. Итак, как улучшить нашу память? Сегодня мы с вами познакомимся со вторым законом улучшения памяти. Это закон интереса. Сами по себе мы, может быть, не имеем интереса к религии, мы не имеем интереса к молитве, мы не имеем интереса к тому, чтобы изучать математику. Вот ребенок не хочет учиться музыке. Ребенок не имеет интереса к изучению английского языка, и я не могу его заставить. А оказывается, закон интереса, который открыт в Священном Писании, он начинает работать, если поставлена цель. Нужно четко решить, для чего же это нужно? Для чего мне нужно познать Бога? А потому что без Него мы не можем даже жить. Мы им движемся, живем и существуем. И царство Его будет, это однозначно. И я буду с Ним, и я хочу быть в этом царстве, потому что внутри нас заложено стремление к совершенству, к святости, к чистоте, к идеалу. Вот почему нас совесть мучает иногда, потому что мы уходим от этого идеала. И поэтому, дорогие друзья, закон интереса ставить цель. О, зачем мне нужен китайский язык, английский, французский? Я же все равно за границу не поеду. Но зная какой-то язык, мы же развиваемся, задействуются клетки головного мозга, таким образом улучшается наше физическое состояние. Ставьте себе цель – выучить Псалом 90. Да, это поможет вам в трудное, бедственное время. Ставьте цель – выучить какой-то язык иностранный. Вы будете читать книги на этом языке, и ваши познания будут расти. Ставить цель я хочу познать Бога. И тогда возникает интерес. О, кто этот мир сотворил? А почему в мире умирают дети? А почему в моей семье что-то происходит? Итак, дорогие друзья, цель, она заставляет работать второй закон улучшения памяти, закон интереса. Точно так и здесь возникает интерес у нас. Я ставлю цель. Я хочу знать маленькие секреты большого семейного счастья. Возникает закон интереса. Я начинаю читать литературу, я начинаю узнавать опыты, почему так и так случилось в жизни людей, даже, казалось бы, святых Авраама, Исаака и Иакова, Адама и Евы, почему у врат Эдемского сада произошло убийство. Самая совершенная семья, а проблемы наши, проблемы сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, секреты о женщинах, секреты о мужчинах – это маленькие такие, скажем, драгоценные камешки. Может быть, вы с ними и знакомы. Но напоминание не помешает нам узнать и воспитать себя, и настроить на этот лад, чтобы нам не разводиться, чтобы наши дети, которые, может быть, уже вкусили горечь развода, горечь разногласий, они бы что-то поняли и, может быть, восстановили отношения друг с другом. Потому что никто не может помочь. Библейский подход к трагедиям, проблемам в семье, вот это может остановить человека на гибельном пути. Я однажды познакомилась с семьей, где муж занимается программированием, и он сидит до 4 утра за своим компьютером. Причем делает это просто любительски, он не приносит деньги домой, и ему никто за это не платит. И жена в разочаровании, она говорит, я вынуждена с ним развестись. Я не могу оторвать его от компьютера. Как я могу жить с таким человеком? Да, женятся, выходят замуж, идеализируют друг друга. Но потом же что-то происходит, да? Оказывается, она эгоистичная натура, и вся зарплата уходит на ее торты, на конфеты, на наряды и так далее. И муж говорит, как прожить с такой личностью, да? Или человек злой, он готов все разбивать. И французская пословица говорит, что злой человек похож на уголь. Если он не жжет, то он чернит вас. Он обязательно, он не может заснуть, пока зла он не сделает. И на работе ведут себя, может быть, безобразно. Этот же настрой переносится в семью, и готов муж или, может быть, жена идти именно вот таким путем, стучать, греметь, швырять что-то. Сегодня модно показывать, как этот ботинок летит в лицо президента, или люди знакомы, как пострадал другой президент ударом по его лицу. Все это переносится и в наши семьи. Есть люди, наоборот, они ничего не громят, но все через микроскоп рассматривают. И одна моя знакомая, ей все завидовали, потому что муж хирург, все у нее хорошо в семье. А она мне по секрету сказала, знаешь, как мне трудно жить. Потому что он хирург, он приходит домой, он берет вату хирургическую, протирает пианино, подносит мне и говорит, что ты делала целый день? У тебя опять пыль на пианино. И это повторяется изо дня в день. Я, говорит, трепещу, когда он приходит. Другой слишком скупой. И люди находят выход. Выход какой? Выход разорвать отношения. Дорогие друзья, это не выход. Даже если муж медленный и ползет, как черепаха. На одной из лекций меня попросили остановить этот кадр, и женщина взяла фотоаппарат, начала снимать. Я говорю, а почему вы снимаете? Она говорит, это мой муж. Это мой муж, с которым я хочу разводиться. Он черепаха. Я его посылаю в магазин, и он ходит там полчаса, приходит ни с чем. Потому что он, видите ли, забыл ту бумагу, где я написала, какие продукты купить. А я, говорит, как самолет быстро, я так жить не могу уже. Библия открывает нам историю двух людей. Семейная пара. Навал и Авигея. Она прекрасная женщина. А его имя говорило о его характере. Безумный. Он любил пьянствовать, он любил пировать. И, казалось бы, ей нужно сделать то, что сегодня женщины делают. Взять и уйти от него. Но тогда, во-первых, это было не принято. А во-вторых, она знала, что есть Бог, творящий чудеса. И как верующая женщина, она, вероятно, молилась о своей проблеме. И Бог решил это очень просто и естественно. Однажды ее муж услышал плохую новость о грозящей ему опасности. Сердце в нем замерло, окаменело, так говорит Библия, и он просто скончался. Вы скажете, трагедия? Как это так? Но Бог видел, что уже пришел предел терпению его жены Авигеи. И она отдала эту проблему в руки Бога. Бог усмотрел что-то лучшее. Вы знаете, есть текст в Священном Писании: «Любящим Бога, избранным по его изволению, все содействует ко благу». И, вероятно, это содействовало к ее же благу. Она искала Бога, она сближалась с ним. Муж, наоборот, шел в другую сторону. И не своими силами, не своим решением воли она развелась с ним. Она отдала Господу эту проблему. И вот такой естественный исход произошел в их жизни. И она становится женой великого поэта и пророка Божия, царя Израиля, царя Давида. Это интересная история. И вот в Евангелии от Матфея также написано очень интересное такое нам как бы повеление, предложение, что мы должны любить врагов своих. Вы знаете, Бог принимает нас такими, какие мы есть, совершенно разными по своему мышлению, с сильными и слабыми нашими сторонами. И мы все уникально созданы. И поэтому в этой разнице мы должны быть единомысленны. Что же делать в этой ситуации, когда мы считаем мужа несовершенным, жену несовершенной, детей несовершенными? Важно вспоминать молитву «Отче наш». Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Принимать друг друга. Принимать — это считать личностью достойной и равной себе. Любить таким, какой он или какая она есть. Но это не значит закрывать глаза на табакокурение, алкоголизм, наркоманию или физическое насилие в семье. Здесь мы должны твердо сказать: я в первую очередь принадлежу Богу. И ты не имеешь права причинять мне зло. Но не разводиться, дать время своему партнеру, чтобы он исправился. И понимать, что это нормальная личность, принимать различия положительно. И читать книгу пророка Осии, где очень много говорится о любви к несовершенной личности. Благодарить Бога за своего партнера. Вы знаете, принимать это, как сказал Лев Николаевич Толстой, что, обращаясь с ближними так, как они этого заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь с ними так, как будто они действительно хорошие и могут улучшиться, мы их заставляем становиться лучшими. Вот этот текст в Священном Писании, он очень важен. «Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». И пророк Михей написал очень интересные слова, они сегодня актуальны. «Враги человеку домашние его, невестка своей свекрови, зять, тещи, и кругом можно найти эту вражду. Но есть выход: а я буду взирать на Господа». Вот это библейский подход к проблемам в семье. Не нужно смотреть через увеличительное стекло на недостатки своих родных и близких. И здесь говорится: «А я говорю вам, любите врагов ваших». Однажды моя знакомая выходила замуж, она знала этого человека всего 12 дней. У меня были двое маленьких детей, а она выходила замуж, ей было лет 26-25. И я ее спросила: как же ты скажешь, если вас будут, например, в церкви венчать, и вдруг кто-то спросит, любишь ли ты его, ты его всего 2 недели знаешь, не переписывалась с ним. Она сказала: я люблю его, и скажу, что я люблю его. Как? Она говорит: а ты знаешь, в Библии вот там написано: любите врагов ваших. О, как хорошо, да. И когда спустя годы я писала ей письмо, и она мне, я спрашивала: как ты живешь? Она говорит: люблю врага домашнего. Дорогие друзья, это хороший принцип, потому что нет совершенных людей на нашей земле. Да, Авраам – друг Бога, но он же не был совершенным в своей любви, потому что он о Саре несколько раз сказал, что она мне сестра. Ну-ка попробуйте современной женщине дать понять при чужих людях, что она не его жена. Она очень обидится. Сара тоже подвела его, она тоже не была совершенной личностью, потому что она дала ему служанку в наложнице, и произошла вражда у них в семье. Как они подвели друг друга, как они подставили друг друга, и что же делать? Но они проявляли любовь до конца. Тысячи слуг, тысячи служанок у Авраама, но ноги вечером она омывала своему мужу с великой любовью. Дорогие друзья, потому что она не заостряла внимание на его недостатках. И вот есть целая поэма о любви. Библия говорит, что любовь есть на самом деле. Многие молодые разочаровываются, говорят: да нет никакой любви, она предала меня, он предал меня, нет любви. И вот папа показывает характер несовершенный, мама несовершенная. Да, есть идеальное описание любви. Потому что любовь – это не только эмоции, любовь – это не только чувства, это принцип, это решение воли. Я буду любить, потому что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не делает ближнему никакого зла. И вы знаете, первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если у вас есть проблемы в семье, пожалуйста, Господь предлагает нам каждый день совместно читать эту главу». И эти проблемы постепенно будут уходить. Тем более вы можете подставлять свои имена туда. Не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Вы знаете, я услышала историю любви об одном интересном человеке в Яд Вашеме. Это музей память имен в Иерусалиме. И там такие ворота, где написано, что оживут те мертвецы, потому что будет воскресение из мертвых. Этот музей построен в знак памяти о тех, которые погибли во время Холокоста. И семья Сигль построила особый музей, музей памяти детских имен, потому что они остались живы и уехали в Америку. Их сын Сигль, Узиил, они, конечно, расстались с ним, и он погиб в газовой камере. И вот когда выходишь из этого музея, там есть памятник удивительному человеку. Его называют Янус Корчик, Януш Корсак. Так и так правильно. Это чешский педагог, который построил дом для детей-сирот в Варшаве. И когда ему сказали: «Господин учитель», когда грузили детей в машины, чтобы везти их в лагерь смерти, «Вы свободны, у вас есть возможность не ехать с детьми, потому что вы особая личность, мы даем вам свободу». Он сказал: «Не все люди подонки, я еду с детьми». Каждого ребенка он поддерживал в эту трудную минуту и сам пошел в газовую печь. Человек, который отдал свою жизнь для того, чтобы помогать этим оставленным детям. И он написал интересные слова. 20 ласковых прикосновений в день и 50 похвал. Вот если бы мы это практиковали для своих детей, для своей жены, для своего мужа. Лекции эти, они практического плана. Пожалуйста, все то, что мы слышим, мы должны применять. И, конечно же, тогда было бы меньше зла, потому что действительно нас волнует вопрос, почему же зло есть в этом мире, если Бог пишет такие слова: «Любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе свое благоволение». Если Бог добрый, почему в мире так много зла? И вот когда думают, что Бог написал заповедь «не убивай», а сам убивает, происходит проблема этического плана, потому что ради Аллаха берут оружие и идут убивать неверных. Христиане делали то же самое в своих крестовых походах. И тогда, если Бог сам убивает и сам наказывает, у нас принято говорить: «О, тебя Бог накажет». Смотрите, не говорите этой фразы своим детям. Не думайте, что если человек прикован к постели, его Бог наказал. Нет, дорогие друзья. Если Бог есть любовь, Он зло не приносит. Если Он написал заповедь «не убивай», Он же не убивает. Если он убивает, он на одной ступеньке с самим дьяволом. Я когда это узнала, я еще больше полюбила Бога. Потому что на самом деле грех наш, который в наших сердцах приносит эти убийства. Вот одна женщина подарила мне свое стихотворение. Она председатель общества поэтов в Севастополе, Лидия Давыдова. И она говорит, что «я сделала аборт, никогда я не увижу сына, я не почувствую твоего тепла». И она просит прощения у своего неродившегося сына. Она очень сожалеет об этом. Но, дорогие друзья, когда мы Бога познаем, но не знаем своей греховности, это приводит к гордости. «О, я Бога знаю, я такой уже святой, я совершенный». Дорогие друзья, давайте забудем, что мы совершенны, что мы святы, потому что свят только кто? Сам Господь. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Тогда нам будет легче жить с несовершенной личностью, потому что познание Иисуса Христа приводит на истинный путь. Итак, когда мы неверно представляем Бога, мы можем идти и делать джихад в религиозном мире мусульманства, да, или в иудаизме, или в христианстве эти знаменитые крестовые походы, потому что неправильно мы познали Бога. Вот что открывает нам Священное Писание. Потому что дети нас тоже спросят: «О, мама, почему? Почему у моего друга паралич, или почему он болеет болезнью Дауна и так далее, и нужно будет отвечать на эти вопросы. Так вот, тексты Священного Писания говорят, послание Иакова, 1 глава, 17 текст, здесь говорится, что «всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Он есть свет, Он есть любовь, Он есть добро. И в Ветхом Завете, в книге Малахия, в 4 главе, говорится то же самое, что Он не изменяется. «Вы отошли от Меня, — говорит Господь, — обратитесь ко Мне, и Я к вам обращусь, потому что нет другого пути». И вот интересный еще текст из книги Псалтырь, 91 глава, 16 текст. «Праведен Господь, и нет неправды в Нем». Оказывается, Он о нас думает всегда и без конца, а мы о Нем забываем. Как и бывает так, что родители всегда думают о детях своих, но дети очень редко им звонят, редко пишут и редко приезжают. Христос и Бог, они неразделимы, Бог Отец. Потому что некоторые говорят, Иисуса Христа я люблю, Он творил добро, а вот Бог Ветхого Завета, там войны, там страдания, там жестокость, наказание. Нет. Я и Отец одно. Иисус Христос пришел, чтобы открыть нам, кто такой Бог, Отец Небесный. И Он открыл это очень прекрасно, потому что Он действительно есть любовь. Но тогда люди говорят, зачем же Бог дьявола сотворил? Дорогие, когда мы читаем первую страницу Библии, я когда читала первый раз, я удивлялась, почему везде написано и так часто. И увидел Бог, вот весьма хорошо. Он хотел этим подчеркнуть, что Он не творил ничего плохого. Все действительно весьма хорошо. Это был прекрасный осеняющий херувим. Но дело в том, что Бог дает свободу выбора как ангелам, так и людям, всем существам, наделенным разумом. Он дает свободу выбора. И поэтому в ангелах своих Он усматривает недостатки. Какие? Не в том, что Он их несовершенными сотворил, а вот именно – что Он дал свободу выбора, и они могут выбрать, служить Богу или нет. Что и сделал сатана, и стал отцом лжи. И греческое слово «сатана» – противник, дьявол – клеветник, все это перенеслось на нашу планету Земля. Вы видите, что он сегодня называется хищником, ходит, как разъяренный лев, ища кого поглотить. Вот если бы эта завеса была убрана невидимого мира, мы были шокированы. Сколько сил, сколько энергии он прилагает к тому, чтобы отвратить нас от пути сближения с Богом. И вы видите, Священное Писание говорит о том, что это есть тайна беззакония. Нашлось беззаконие в сердце этого существа, потому что возгордилось от красоты сердца его. Но он был совершенным. Написано, что Бог сотворил его особым, одежда была особая приготовлена для него. И вы видите, что произошла война не на земле, интеллектуальная война на небе. И он хотел занять место Бога, стать божеством, но он не имел в себе секрета жизни. И он проиграл в этой борьбе, потому что он действовал очень хитро, отступил от Бога, от Божьего закона, хотел пошатнуть трон Божий. И хвост его увлек за собой третью часть звезд, как говорит Священное Писание. Эта третья часть ангелов, служителей Божьих, были совращены в этой борьбе. И, конечно же, когда он был сброшен на нашу землю, потому что был побежден Богом, и отведена была ему одна только территория, не приняли его другие планеты, то он стал искушать первых людей. И земля наша творилась при общем ликовании всех представителей с других планет, как говорит Священное Писание, что небесный мир, он тоже населен. Есть планеты, на которых есть жизнь. И сыны Божии, первозданные существа, радовались при сотворении нашей планеты и ликовали. И он имел право доступа к этим мирам, потому что текст Писания говорит, что он обольщал всю Вселенную, но не нашлось ему там места, и он оказался на нашей планете. Почему же Бог не уничтожил его? Да потому что он никого не убивает. И нужно было время, чтобы открылся характер этого херувима. Если бы он был сразу уничтожен, все бы небожители сказали, ну за что же уничтожен такой прекрасный херувим? И вот этот текст, который говорит о том, что Бог не творил дьявола и не творил ничего несовершенного, все соделал он прекрасным в свое время. И триединство во всем — красота, духовное совершенство, физическое совершенство, все это было в Адаме и Еве. Они были сотворены абсолютно безгрешными. И Бог творил все для радости, землю нашу творил, как пророк Исаия в 48 главе говорит, землю сотворил для жительства, не для эксперимента над живыми существами. Грех принес слезы. И вы видите, что было единство, гармония всего сущего. И вот одно место, где разрешалось пребывать дьяволу на этой планете, это дерево познания добра и зла. Приходит туда Ева, в том, что она имела право везде ходить. И это был первый спиритический сеанс, где змей говорит: «О, вкуси этот плод, и ты будешь как боги, знающий добро и зло». Я очень долгие годы искала ответ на этот вопрос. Потому что вы знаете, если Бог знает зло, тогда и нам можно немножечко делать зло, знать это зло и в своих семьях его проявлять. Ответ очень прост. Ответ такой. Мы не есть воплощение зла, но знаем его последствия. Сатана и люди стали воплощением зла, не понимая его последствий. То есть Бог не обманывает, но он знает, что принесет обман. А мы обманываем и не думаем, что принесет мне это, что нас будут обманывать наши же дети. И происходит великая трагедия мирового масштаба. Адам и Ева изгоняются из Эдемского сада. И стоит ангел с мечом. И мы, когда читаем этот текст, думаем: «О, опять меч! Значит, Бог убивает!» А оказывается, интересно, что были посланы святые ангелы охранять дерево жизни. Этих ангелов окружали сверкающие, словно огненные мечи, лучи света. Этот свет никак не мог пророк описать как меч. Да? И порой слава Божия и все его действия, все применимо, написано к нашей психологии. Но Бог есть любовь. Страдания происходят по нашей вине. Но бывают как испытания, как случилось в жизни Иова. Для того, чтобы победить в этой борьбе, в которой был задействован и сам дьявол, чтобы показать, что люди могут служить Богу из-за выгоды. А Господь разрешил произвести это испытание. И Иов это выдержал и не согрешил перед Богом и перед людьми. Ничего неразумного не произнес о Боге. И вы знаете, даже сам Христос не был лишен искушений дьявола. Потому что когда люди говорят: «Ну почему этому человеку везет, а мне не везет?» Я всегда обращаю внимание на Иисуса Христа. Разве было ему легко на этой планете быть в пустыне, где он был искушаем голодом, где он был искушаем возможностью совершить чудо для себя, прыгнуть с этого храма и остаться живым, взять все поклонения всех царств себе? Но он устоял. В Гефсимании великое искушение. Когда сатана ему показал, что будет происходить на этой планете Земля, и обвинял его, и хотел удержать его, чтобы он не шел на крест, Христос победил в этом искушении. Мало того, он произнес эти слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот когда мы будем молиться такими словами, тогда мы больше будем понимать характер Бога, который возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного. Помните этот текст всегда. Когда сатана будет шептать, что вы несовершенны, когда он будет говорить вам, что Бог вас не слышит, помните, что Бог возлюбил вас так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы не погибли и имели жизнь вечную. И вот в этой борьбе на страницах Библии написано, что сатана жалит в пету. То есть все проблемы не от Бога, все проблемы от неправильного нашего образа жизни, генетические грехи поколений и, конечно же, жало греха. Это вот мы видим последствия согрешения Адама и Евы, и сатана жалит в пету. Но он теперь враг, но побежденный. Никогда не нужно бояться дьявола, потому что некоторые так боятся, говорят о его силе. На самом деле он уже спадший с неба. Он не представляет теперь нашу планету. Нашу планету теперь представляет Иисус Христос. Как же сатана действует в наше время? Заговаривание, шептания, амулеты, астрология, гадания, заклинания, вызывание духов и мертвых, НЛО, пришельцы. Он уже себя материализует в этом мире. Это не ангелы Божии, которые в виде зеленых человечков появляются на нашей планете, инопланетяне. Это та третья часть согрешивших ангелов, которые себя выражают уже во многих лжеучениях и доводят до спиритизма. Поэтому Библия конкретно запрещает обращаться к гадалкам. Если кто имел связь с потусторонним миром, с гаданиями, с шептаниями, с астрологией, пожалуйста, знайте, что есть эта мерзость перед Богом. И Господь говорит, что вы должны от этого отказаться, потому что, поймите, кругом уже волшебство проникает, даже в сферу науки и искусства. И безобидная игра в карты на самом деле – это уже распинание Иисуса Христа. Эта игра была изобретена самим дьяволом, его агентами. И на самом деле все эти знаки, нарисованные на картах, они говорят о том, что на самом деле люди распинают Христа. И когда мы имеем литературу спиритического плана и характера, ее нужно убирать, потому что огонь, сжигаемый этой литературы, покажет, что мы порвали связь с черной силой. Нельзя к этому относиться очень, скажем, легко и говорить, тут нет ничего такого. Курение, пьянство, алкоголь, разврат – это все придумано, как тонкие сети. И поэтому Псалом 90 говорит: «Избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Спокойствие, сблизься с Богом и слушай голос Божий, и знай, что есть добрые ангелы, ангелы, которые несут трехангельскую весть, ангелы, которые готовы тебе служить, если ты принимаешь свидетельство Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Ангелы есть регистраторы у каждого человека, но хранить они имеют право только тех, кто Богу поклоняется и кто служит и имеет свидетельство Иисуса Христа. И ангелы сдерживают последнюю битву, пока не положена будет печать на челах рабов Бога нашего. Они будут собирать избранных со всех концов земли в пришествии Господа Иисуса Христа. Что касается наших детей, поймите, что ангелами-хранителями мы, родители, даны нашим детям до их совершеннолетия. И поэтому по нашим просьбам ангел-хранитель будет хранить детей наших. Если мы это не делаем, вы видите, как гибнут дети, невинные дети. И люди говорят, как же так гибнут невинные дети? А мы, родители, мы помолились о том, чтобы на восставшей, лежавшей во зле планете Бог давал охрану. Псалом 126, 1 стих. «Если Бог не сохранит города, напрасно бодрствует страж». Если Бог не благословит строительство дома, напрасно мы говорим о строительстве наших семейных взаимоотношений. И вот есть такая интересная притча, что человек во время наводнения залез уже на крышу, и, конечно же, лодка одна подплыла, вторая, третья, он говорит: «Нет, меня спасет Бог, я в Него верю». Ну и он утонул, а потом претензии предъявляет Всевышнему: «Я тебе молился, почему ты не спас?» Он говорит: «Я три раза к тебе присылал помощь». То есть вера в Бога, наши действия и Божье вмешательство, мы должны тоже действовать. И тогда происходят чудеса в нашей жизни. То есть помогите сами себе. Итак, мы с вами освоили формулу чуда. И теперь можете ее практиковать, зная, что Бог вас любит. Бог написал заповедь «не убивай», Он не наказывает и не убивает никого. Как же Он будет истреблять зло? А вот то, что приготовили люди – своими же руками. И Библия говорит: идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных вами. Сколько видов оружия приготовлено, человечество всегда это применяет. И поэтому текст Писания говорит, что будут эти слухи об этих оружиях, оружии, которое приготовлено, и люди применяют это. Убьет грешника зло его. И как во время Чернобыля, взрыва этой атомной электростанции, вы знаете, что радиация проникала в тело человека, так и грех, если он в нас, а Бог идет очистить нашу планету. Нам нужно вовремя знать, как освободиться от греха. И вы услышите еще об этом. Чистым очам Божьим не свойственно глядеть на злодеяния. И дьявола как же он будет истреблять? «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». И мы будем знать, как же защититься от сатаны не какими-то заговариваниями. Господь говорит: «Не бойся, я с тобою. Пойдешь ли через воды, они не потопят тебя, через реки ли? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься?» То есть будут неприятности на нашем пути, но ты не бойся, иди с Богом, и Господь сохранит тебя. Он сотворит все новое, где не будет страданий и борьбы, и не будет зла. Сатана и его приспешники будут уничтожены. Не возвеличивайте в своих семьях силу дьявола. Не говорите: вот сатана мне сделал то или другое. Помните о том, что хотя зло и насилие совершается на нашей планете, и мы будем говорить, почему Бог допустил разрушение Иерусалимского храма, и говорить о том, что когда же этот храм, будет ли он восстановлен, знайте, Бог при всех этих катаклизмах не убирает контроль с нашей планеты Земля. Битва разворачивается в наших сердцах. Вот это наша проблема. А не проблема ответить на вопрос, почему умер тот или другой или наказан. Подумайте, сколько зла исходит из вашего сердца. И сделайте выбор. Либо вы выбираете Бога, который есть жизнь и источник жизни, либо выбираете сатану, который есть человек-убийца, и лжец и не устоял в истине. Это ваш выбор. Господь же говорит: ты, сатану, не бойся, я с тобой. Награда твоя будет весьма велика. И, конечно же, есть обетование: я искупил тебя, ты куплен дорогой ценой. И я думаю, что вы захотите иметь эту охрану. Давайте скажем Богу в своих сердцах: о Господи, ты искупил меня, храни меня, потому что я твое создание, и я кланяюсь тебе, а не дьяволу. Пусть так будет в нашей жизни, дорогие друзья. Всего вам наилучшего.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Что происходит в жизни человека, который читает Евангелие? Меняется ли его жизнь и каким образом? Сегодня об этом мы говорим с пастором Эдуардом Семенюком. Прежде чем мы начнем говорить о том, как меняется жизнь человека, читающего Евангелие, пожалуйста, скажите, что такое Евангелие, что означает это слово и что собой представляет Евангелие?
3: Ну, это очень просто. Само слово означает «добрая весть». Человек оказался в беде. Вот мы живем и в нашей жизни видим это, с чем связана наша общая беда, в общем. А результат это того, что нарушились отношения с Богом в самом начале, еще там, в Едеме, когда Бог сотворил человека, через какое-то время, когда Адам и Ева не поверили по каким-то причинам Богу, стали сомневаться в его слове, послушав Искусителя, и в итоге результат этого мы видим сегодня налицо. Бог любит человека. Евангелие в том, что Бог любит человека. Он любит его изначально, потому и создал человека. И даже когда человек оказался в беде, это не отвернуло Бога от человека, хотя человек, по сути, восстал против Бога, перестал ему доверять, сомневаться в его справедливости, в его любви. И Бог ищет, показывает в Священном Писании или вот в Евангелии, общим словом, его можно назвать в этой доброй вести, как Бог решает эту проблему человека. Бог посылает, открывает эту добрую весть о себе, о будущем человека и о том, как это может быть осуществлено. И, по сути, Евангелие, оно в разных историях библейских, в разных планах, вот Бог передает это Евангелие, добрую весть, через отношения с разными людьми, о которых мы читаем в Священном Писании. И сегодня, когда мы живем в это время, а Библия называет наше время последним временем или временем, которое вот накануне второго пришествия Иисуса Христа или установления Царствия Божьего, Бог, желая, чтобы, и прямо в Библии так и сказано, Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все люди спаслись. И эту возможность спасения Бог предоставляет любому человеку, каждому, кто поверит Ему. И так и записано в одном из стихов Евангелия. Иисус сказал, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына. Там говорится дальше, чтобы всякий верующий, любой, независимо от положения его в обществе, от его возможностей материальных, каких-то, может быть, личных качеств, если он поверил, то Бог дает ему жизнь вечную, и чтобы он избавил его от погибели.
2: Но для человека, который стремится к Богу, наверное, всегда остается вопросом, действительно ли я верю правильно, и насколько моя вера велика, и достаточно ли моей веры для того, чтобы спастись, для того, чтобы Бог меня принял? И вот об этом мы, наверное, и будем говорить сегодня. Что именно должно измениться в жизни человека, какой она должна стать после того, как он решает уже жить по Евангелию?
3: Действительно, и книга Откровения, которая оставлена Богом именно для людей, которые будут жить вот накануне второго пришествия Иисуса Христа или событие, которое будет началом установления Царствия Божьего, уже вот в славе Его и величии, книга Откровения рассказывает нам, что Бог посылает вот это Евангелие в одном слове, а в книге Откровения вот это Евангелие передается через трех вестников, трех ангелов. Еще называют это вестью трех ангелов. И само слово «ангел», греческое слово, означает «вестник». То есть это личности от Бога, которые несут определенную весть. В данном случае Евангелие. Об этом мы читаем в книге Откровения в 14 главе. И там интересно, что когда описывается эта весть, потом говорится в конце этой вести о результатах этой вести, какие она производит в людях, какие плоды в результате, когда люди принимают это Евангелие, проявляются в их жизни. И после этого описывается как раз-таки явление Иисуса Христа на облаках, в славе. Вот это событие второго пришествия или повторного возвращения Иисуса Христа, только уже как царя, как освободителя на землю. Но когда мы говорим о Евангелии, стоит упомянуть, наверное, один момент – интересны, которые Иисус говорил о Евангелии. Обычно Евангелие действительно добрая весть, но какой она результат в обществе производит? И вот в Евангелии от Матфея, в 10 главе, интересные слова Иисус сказал о Евангелии и о результатах этого Евангелия. 10 глава Евангелия от Матфея, 34, 35 и 36 стихи. Иисус говорил: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Неожиданный поворот. Здесь Иисус вот в этой 10 главе говорит о проповеди Евангелия, посылает своих учеников на проповедь Евангелия, и вдруг говорит, что я пришел принести не мир, а меч. А в другом случае, у других евангелистов, когда об этом же они пишут, они используют другое слово – разделение. Не мир, а разделение. Почему? А потому что Евангелие, оно разделяет, действительно, разделяет мир и людей на две группы, на два класса. На тех, которые принимают его, и тех, которые отвергают. Бог открывает что-то о себе в этом Евангелии, и одни верят ему, а другие не хотят верить в эти слова, потому что слушают какой-то другой обман, который искуситель, вот когда он однажды Еву обманул с Адамом там, в раю, и то же самое он пытается сделать и сегодня. Но Бог дает достаточно информации для того, чтобы человек поверил. И вот Евангелие, оно разделяет. И Иисус говорит о том, что и в семье подобное происходит. И мы это можем сегодня видеть в семьях, когда один верит,

0: жизни. Он не может без этого жить, он должен делиться этим, он должен принадлежать обществу единомышленников, тех, которые поддерживают его в этом, мыслят так же, как он, где глубже ищут понимание этого Евангелия, вникают в него. И в семье бывает так, что говорят, лучше бы ты каким был, если он пил, лучше бы ты пил, чем ты стал таким. Это парадокс. Как вообще можно так говорить, когда раньше только плакали от того, что деньги и семью уносил, тратил на выпивку, приходил, а муж вообще, может быть, грубый, жестокий был в отношении к жене, к детям, и вдруг такое звучит, когда человек изменился, стал лучше.
1: А вот почему такое происходит? Почему люди никак не хотят смириться, принять хорошие изменения в жизни своих близких, друзей?
0: Потому что действуют эти две силы. Силы добра и силы зла. Силы зла не могут оставить в покое. И через близких, которые сегодня еще не ответили на этот призыв Евангелия, не откликнулись на Божью доброту, он пытается использовать их, чтобы через это действие, вот не принявших еще Евангелия, лишить веры тех, которые поверили. И можно сравнение такое привести, что воздействие Евангелия, сравнить Евангелие с солнцем, когда солнце освещает, например, воск. Воск от или пластилин от воздействия солнца, он становится мягче. Вот люди, которые первым принимают Евангелие. А есть люди, которые, или как вещество глина, к примеру, от воздействия солнца она высыхает, становится тверже. И реакция также людей. Но это не безнадежно, потому что и таких случаев много. Когда тот, кто первый принял Евангелие, преодолевает вот это сопротивление, неприятие, отсутствие поддержки семьи, и не всегда так бывает, но вот что противится. Бывает, что вместе идут к Богу, но бывает, что один идет впереди, а другой, наблюдая и видя, что это не просто какое-то временное помутнение рассудка, а что это действительно серьезные изменения, которые произошли в жизни, то они следом принимают и присоединяются. И, возможно, потому еще сначала идет противление, потому что, ну, если человек, к примеру, в прошлом пил много, много раз он обещал и пытался начать жизнь заново. Я больше не буду, дает обещание, не бросай меня, все будет хорошо. Проходит время, он снова возвращается на старую дорожку. И теперь, когда у него жизнь изменилась, он говорит, я стал другим, трудно ему верить, потому что много раз в жизни было, когда он не оправдывал ожиданий. И теперь, возможно, реакция просто по-старому, что нет доверия этому человеку. Но когда разные обстоятельства, вот эти трудности подтверждают что-то серьезно, тогда следом идут и родные, и принимают Евангелие. И читаем в Евангелиях истории, когда приходил Иисус в дом каких-то людей, когда открывал им эту добрую весть, Евангелие о Боге. Один верит, глава семейства принимал, а потом вместе с ним и весь дом написано, что веровал, принял это Евангелие вместе с ним.
2: Открытая книга.
0: В общем, Евангелие мы видим, что оно меняет жизнь людей. И определенно разная реакция бывает на него. Евангелие разделяет мир. И то же самое мы видим в книге Откровения, что Евангелие разделит мир на тех, которые послушались Богу, поверили ему и приняли его, и тех, которые отказались. И в конце концов, это решение, если оно не изменится, человек не изменит своему решению и не примет ту помощь, которую Бог предлагает для изменений, то это может стоить ему вечной жизни. И вот какие результаты производит Евангелие еще, мы отметим три момента, которые отмечаются здесь в книге Откровения. Результаты или плоды вот этой вести евангельской, которую Бог дает. Откровение 14 глава, 12 стих описывают народ, который производит это Евангелие. И вот читаем этот текст. Откровение 14 глава, 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Вот здесь, да, проявляется в этот момент под воздействием Евангелия выявляются определенные особенные качества народа, который Бог готовит для своего царствия. Первое, что отмечается, это терпение. Что это за качество? Конечно, в первую очередь всплывает в мыслях ассоциация терпения. Это когда тебе что-то несправедливость по отношению к тебе, когда, может быть, больно и нужно терпеть. И это тоже имеется в виду, потому что, коли Евангелие производит разделение – и вызывает какое-то даже противление

0: Соответственно, необходимо терпение для того, чтобы выдержать. Это один оттенок. И есть такой текст в Евангелиях, но второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Иисуса тоже преследовали, его тоже не принимали. Его гнали, свои даже родные не понимали его. Поэтому и те, которые пойдут по его следам, тоже будут подобное отношение в своей жизни испытывать. И здесь говорится, что этот народ обладает особым качеством – терпением. Но есть еще и другая сторона терпения, о котором мы вот видим. Это послание к римлянам, 2 глава, 7 стих апостола Павла. И он там говорит интересные слова о терпении, и с другой стороны подает нам это качество, как оно еще проявляется. Послание к римлянам, 2 глава и стих 7. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог обещает жизнь вечную». Вот здесь вот это вместо слова «терпение» он использует слово «постоянство». Терпение – это постоянство. Это когда ты настойчиво продолжаешь, несмотря ни на что, выбранный курс. И легко делать доброе, когда тебя оценивают, когда положительно оценивают, когда хвалят, когда принимают. А как это трудно, когда отвергают, когда игнорируют, когда не принимают. Это труднее. И как раз-таки терпение проявляется в том, что ты сохраняешь верность выбранному курсу, даже когда, может быть, обстоятельства показывают другое. Даже когда трудно, ты продолжаешь идти этим путем, не поворачиваешь назад, не отказываешься, потому что ты понимаешь, что цель, выбранная тобой, это то лучшее, и к нему стоит стремиться даже через трудности.
1: Означает ли это, что гонения обязательно должны сопутствовать вот нашему христианскому пути? И если их нет, значит, что-то в нашей жизни, в наших отношениях с Богом не так?
0: Не обязательно это будут какие-то гонения со стороны людей сразу и постоянно. Даже если мы посмотрим историю христианской церкви, вспомним ее, то гонения – это не так. Были периоды гонений на христиан при Нероне, при других императорах римских. Но это не было постоянным, так что началось, и целый век преследуют христиан день за днем. А это были периодические вот такие выпады, да, в сторону христиан, периодически, которые могли занимать, может быть, несколько десятков лет, но не так, что это было бесконечным. Тем более, что Бог дает силу преодолевать это, Бог защищает, Бог не оставляет христиан на произвол судьбы. Ну, вы христиане, потому пусть вас бьют, вы должны это терпеть, и я буду стоять, смотреть со стороны. Нет, Бог вмешивается, Бог спасает, Бог избавляет, но тем не менее вот эта вот напряженность, она сохраняется.
1: И человек, верующий человек, должен быть готов к этому.
0: Действительно. И это не обязательно могут быть какие-то проявления насилия физического, но это могут быть какие-то, может быть, притеснения эмоциональные, когда воздействия, когда будут побуждать каким-то, может быть, только угрозами к тому, чтобы ты поверил им, другой стороне, и поступал так, как тебя обязуют поступать, а не как совесть тебе велит. То есть это может быть по-разному проявляться. Но тем не менее, путь спасения – это не гладкий путь, а, говорят так, тернистый путь. Да? Через тернии к звездам, через тернии к славе. И Иисус проходил этот путь, и нам, как христианам, тоже пройдется прийти через него. И Бог допускает страдания в жизни христиан. Апостол Яков в первой главе у себя в своем послании отмечает этот момент, что терпение, с которым мы проходим вот эти переживания, страдания, которые иногда приходят в жизнь, оно нашу веру укрепляет, доверие Богу. Когда я в одном случае прошел через трудности, я увидел, что мне это казалось страшным, но я пережил, и Бог помог мне. Мое доверие Богу, в Его силу помогать мне пройти сквозь эти трудности, оно возрастает. Мое доверие Богу становится крепче. И в следующий раз, когда я встречаюсь с трудностями, я спокойнее воспринимаю, потому что знаю, что Бог как раньше был со мной, поскольку Он не изменяется. Он и сегодня, и завтра будет со мной, поможет мне преодолеть. Так же, как физические упражнения, они укрепляют физическую силу, физическое состояние организма человека. Точно так же можно сравнить вот эти испытания, они как физическая нагрузка для нашей веры, которая делает ее крепче. И в Евангелии от Матфея, в той же 10 главе 22 стихе, Иисус говорит о важности терпения, что оно способствует спасению. Вот такие слова он говорит. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». И добавляет, «претерпевший же до конца спасется». Вот это вот терпение до конца выбранной позиции, что терпение до конца – это ведет к спасению.
1: До и какого конца? Когда будет конец?
0: Конец – это может быть конец вот этого испытания, можно о нем говорить, что все равно оно не бесконечно, определенный момент приходит к своему концу. И претерпев до него, не отказавшись от веры, ты пройдешь через него. Это может идти речь о том конце, может быть, моей жизни, когда я приду к тому итогу, когда Господь скажет, что пришел твой час, и для тебя ты подтвердил всей своей жизнью, что тебе можно доверять, на тебя можно положиться. Для тебя вечность Господь запросто может теперь доверить, потому что полное доверие тебе. И даже если человек умирает, написано, христиане, верные Богу, то в момент второго пришествия, вот этот последний конец, о котором можно говорить, конец истории греха на этой земле, когда Бог установит новый мир, тогда те, которые с верой даже, может быть, умерли, Иисус их подымет к жизни, воскресит. И воскресение, о котором идет речь, это не что-то иллюзорное такое, что будут как какие-то, может быть, бестелесные, как вот что-то в некоторых религиях это воспринимают как нирвана, вот растворение в Боге. А Библия говорит о реальной жизни. Вот Иисус, когда воскрес или воскрешал людей, это возвращение к жизни, когда ты ее воспринимаешь всеми своими пятью чувствами, да, осязание, обоняние, вот когда ты ощущаешь это, видишь эту жизнь. Точно так же, как Иисус воскрес, единственная разница – то, что не будет смерти, болезни, мы будем молоды, да, все то следствие греха исчезнет, уйдет из нашей жизни, новая жизнь. Вот эти вот, Иисус говорит, кто дождется, до конца сохранит верность, тот получит от Бога спасение.
2: Открытая книга.
0: И интересен еще один момент, что вот эти вот испытания сейчас, они готовят нас к будущему, последнему испытанию, если кто-то доживет до него. И у каждого в жизни оно может быть испытание, самое сильное испытание веры. И в книге Откровения, здесь же в 3 главе, есть записаны слова Иисуса Христа, которые он открыл через Иоанна. Они интересны, Иисус говорит вот как раз-таки о будущем искушении, которое вовлечено будет в это искушение или испытание каждый человек, живущий на земле в тот момент. 3 глава Откровения, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». И опять-таки, вот это испытание для живущих на земле, как испытание приходит, чтобы проверить истинность. Потому что сегодня тысячи, сотни, миллионы христиан, и каждый заявляет «я христианин». Многие носят какие-то атрибуты, которые говорят о их религиозности. Некоторые делают наколки в виде крестиков, еще каких-то других вещей, напоминающих о вере. И в то же время они могут идти и делать какие-то преступления. Верующие они или нет? Как проверить и показать, что ты действительно верующий, а не только это слова, заявления красивые? Как раз-таки здесь мы видим, Иисус говорит, что эти испытания, они показывают, это на самом деле твоя сущность, что ты стал другим? Или это просто вот показное, только слова красивые, а на самом деле это далеко от истины? Но это первый момент, о котором здесь говорит Иисус. Терпение. Евангелие вызывает, вот этот плод приносит терпение, и он приходит как результат отношений человека с Богом. Когда он находится в этих отношениях, поддерживает отношения дружбы, доверия, узнает больше о Боге, тогда в нем, как результат этого, при воздействии Бога, Духа Святого, происходит этот плод, терпение. Именно об этом в Евангелиях мы читаем. Но здесь говорится в книге Откровения, в этом 12 стихе 14 главы, когда описывается народ, описывается, что здесь терпение святых, а следующий момент говорится «соблюдающих заповеди Божии». Это говорит об изменении их жизни, что определенное изменение произошло. И Божий народ всегда в истории Земли, в истории, которая описана в Библии, отличала два качества. Первое качество – это вера, и второе качество – это послушание. Адам и Ева потеряли ту жизнь без греха. По какой причине? Потеряли веру, стали сомневаться в Боге, и как результат этого они проявили непослушание. Поэтому два главных можно обобщить качества – вера и послушание. И здесь их Иисус отмечает. Соблюдающие заповеди Его – это говорится о послушании, что они послушание Божьей воли проявляют. И второе – это вера. Они верят Божьим словам, Божьим заповедям, а потому применяют их в своей жизни. Послушание и вера – это очень важные моменты. Вот послушание – здесь нужно два момента отметить. Первый – то, что могут сказать, вот говорят некоторые о заповедях, что когда говоришь о заповедях, что используют христиане иногда такое слово, как законничество, что ты пытаешься… Законничество – это когда своими делами пытаешься заслужить спасение. И действительно, когда речь идет о том, что ты… желаешь соответствовать Богу, исполняешь заповеди только потому, что ты боишься потерять, может быть, спасение, вечность или боишься Бога. Или когда ты это делаешь для того, чтобы получить награду, когда вот такие корыстные побуждения, тогда можно сказать, что ты своими делами пытаешься спасение заслужить. Но Бог говорит о том, что мотивация для исполнения заповеди у Его народа – доверие словам Божьим. И второе, мы можем прочитать тексты, два текста в первом послании от Иоанна, 3 главе и 5 главе. Вот сейчас прочитаем. Бог говорит о том, какова истинная мотивация тех, кто проявляет послушание Богу. Значит, первый текст мы прочитаем из 3 главы, 24 стих 1 послания от Иоанна. Здесь такие слова. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». То есть, кто сохраняет заповеди Божии, это говорит о том, что Бог в нем. И второй текст из 5 главы 1 послания от Иоанна, 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Вот это есть проявление любви к Богу, послушание. Мотив, настоящий мотив тех, которые откликнулись на Евангелие в исполнении заповеди, это любовь к Богу. Поскольку я люблю Бога, я хочу, чтобы сделать Ему приятное. Я хочу быть похожим на Него. Я хочу, чтобы в моей жизни похожие качества отображались. Потому я и послушен Ему. Итак, мотивация – любовь, истинная мотивация для исполнения заповедей. И сила, которой мы это делаем, это Дух Святой, помощь Бога. Вот мы читали в тексте. Эдуард, и тогда заповеди не тяжкие.
1: Понятно ли вообще людям такое выражение «любовь к Богу»? Вот какая она должна быть, наша любовь к Богу? Мы понимаем, как можно любить человека, близкого человека, супруга, ребенка, друга, родителей. Но очень тяжело иногда понять, как можно любить Бога.
0: Бог выражается на нашем языке, для понятном для нас. И когда Он говорит о любви, это похоже на то, как мы выражаем к своим близким любовь.
1: Это тоже, это означает любить Бога, это означает тоже испытывать какие-то чувства к Богу. А если человек не испытывает никаких чувств, не может, он признает авторитет Бога, он соглашается с тем, что все, что написано в Священном Писании, правильно, и этому нужно верить, и это нужно соблюдать, но никаких чувств он не испытывает. И никогда, может быть, в жизни не испытает. Это значит, что он лишен возможности любить Бога?
0: Но любовь – это не только чувство, это еще и принцип. Когда я что-то делаю из любви, даже когда не чувствую. Настоящая любовь – это не только тогда, когда я люблю, потому что мне приятно любить, мне нравится, а потому что я люблю, несмотря на то, что иногда этот человек делает что-то для меня неприятное. Поэтому это не всегда возвышенные чувства. Именно потому, что иногда путают вот эти моменты и тогда ничего не делают для того, чтобы, может быть, обновить и снова пережить эти чувства, и теряется любовь в семьях, в браке. Точно так же и в отношении с Богом. Любовь – это не только чувство, хотя иногда это и чувство радости, восхищения, благодарности, но иногда это и наши стремления в чем любовь еще выражается? В том, что я ищу этого момента общения с Богом. Мне хочется общения с Ним, и я для этого делаю. И Бог делает так, чтобы для меня это легко было. Мне хотелось, и Бог тот, который достоин доверия и любви. Поэтому это не так сложно. А в библейском понимании еще любовь – это исполнение Божьей воли, проявление любви к Богу, исполнение Его заповедей. Потому что если я Ему доверяю, Его словам, то я буду послушен Ему. И Бог в этом мне помогает. И заповеди Его тогда не тяжкие, написано, они легкими становятся. И хотел бы я еще один момент отметить. Когда говорится о вере, что этот народ отмечается верой, говорится, что они имеют еще и веру в Иисуса. Здесь возможно двойное объяснение этого слова. С одной стороны, это вера в Иисуса, в Бога, доверие Богу. С другой стороны, это такая же вера, как у Иисуса была. Он жил верой, и для того, чтобы понять, о какой вере идет речь, исследовать жизнь Иисуса Христа, смотреть и подражать Ему, чего Бог от меня ожидает. И вот еще один момент, почему вот этот момент важен. В книге Иова есть один случай верующего человека описывается. Иов, многострадальный Иов, говорят, когда страдания в его жизнь пришли, вот он пример как раз верующего человека. И эти страдания были результат воздействия дьявола. Интересно, он говорит Богу, вот Бог говорит ему, посмотри, Иов, видишь, какой он доверяет мне, он любит меня. Сатана говорит, как ему не любить, если ты все для этого сделал? Ты кругом оградил его, в его жизни все хорошо, он будет любить тебя. А если его жизнь изменится, и в его жизни теперь все будет плохо, будет ли он продолжать тогда любить тебя, когда он не будет чувствовать тебя рядом, не будет вот этих возвышенных чувств, вот этого хорошего, будет ли он и тогда продолжать испытывать к тебе добрые отношения и верить твоим словам и тебе? И Бог говорит, хорошо, если ты сомневаешься, пожалуйста, посмотри. И в итоге Иов, хотя он... У него тоже вопросы возникают, но он сохраняет вот это терпение и до конца сохраняет веру. И итог, Бог говорит, вот видишь, я был прав, ему можно доверять. И как раз-таки вот в последнее время получается похожий вопрос. Сатана говорит, образно говоря, Богу, вот посмотри на этих людей, ими же движет корысть, у них все хорошо в жизни, а поэтому они тебе и открыты, вот молятся, они послушны тебе. А если что-то в их жизни изменится, останутся ли они верными тебе? И Бог говорит, нет, сатана, ты не прав, и можно доверять, и мое Евангелие меняет людей, они становятся другими, они доверяют мне, потому они послушны, и у них есть вот эта настойчивость, терпение, несмотря на обстоятельства, быть верным. И вот как раз-таки народ, который производит Евангелие, он и показывает, что Бог прав. Евангелие обладает силой изменить жизнь и сегодня способно менять жизни людей, ваши, мои, всех, кто слушает нас.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Читайте Евангелие, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз, руки-ноги.

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Она нам необходима, чтобы сердце наше лучше работало и чтобы мышцы получили больше кислорода. Сегодня мы разучим новый комплекс. Делайте его вместе с нами. Ну что, друзья, давайте начнем! Итак, первое упражнение. Мы отставляем правую ногу назад, а руки поднимаем вверх и делаем вдох, прогибаемся. Вдохнули, опустили, выдох. Другая нога. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста, вправо, влево. Вправо, влево. Медленно делаем упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Не забываем про дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Мы помним его, как оно делает. Голову положили на правое плечо и перекатываем к левому. И назад. Перекатываем голову. Марина, положили и перекатываем к левому. А теперь назад. Вот так. Угу. Еще, еще, еще, еще. Аккуратно. Плечи не поднимаем. Плечи не поднимаем. Вот так. Молодцы. Хорошо. Угу. Закончили. Теперь упражнение для рук. Необычное упражнение. Сцепили руки перед собой. И теперь выворачиваем их. Вот так, посмотрите. А теперь сюда. И еще раз. Ну-ка, попробуем. Старайтесь не расцеплять пальцы. Угу. Это упражнение полезно для наших суставов. Хорошо. А теперь немножко усложним это упражнение. Смотрите, мы сцепляем руки также перед собой, но накрест. Но одна рука на другой. Вот так. И выворачиваем. В одну сторону и в другую. Перецепляем руки. То есть у нас была правая, теперь у нас левая сверху. И тоже попытаемся вывернуть. Вот так. И еще

0: Еще одно упражнение для рук. Руки в стороны, мы знаем уже его. Обними меня. Руки расставили и обнимаем себя. Вот так. Хорошо. Энергично делаем это упражнение. Хорошо, разводим руки. Да. Можно хлопать себя по спине. Тогда это еще будет и массаж. Вот так. Закончили. И потрясли немного руками, расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем зарядку и делаем упражнение для ног. Сгибаем, разгибаем пальцы ног. Вот так. Мы когда-то уже его делали. Пожалуйста. Хорошо. Энергично. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Поставили ноги как можно шире, носками от себя, носками в стороны. Руки на поясе. Вдох. Присели. Выдох. Колени в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Присели. Выдох. Спина прямая. Не наклоняемся вперед. Вдох. Выдох. Не наклоняемся вперед. Смотрим прямо, приседаем. Вот так. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Пониже приседаем. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение – вытягивание рук и ног. Смотрите, это немного сложное упражнение, но оно получится у вас. Мы захватываем правой рукой правую ногу, а левую вытягиваем вверх и вперед. И вот так прогибаемся. Можно побольше поднять ногу. И другая нога, и другая рука. Хорошо. Еще сделаем по-разному. Вот так. Если вы теряете равновесие, можно подержать друг друга. Хорошо. Еще одно упражнение – махи ногами. Только осмотритесь, чтобы вокруг не было мебели. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другой ногой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Следующее упражнение – насос. Стоим ноги на ширине плеч и наклоняемся вправо и влево. Качаем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение называется «Медведь». Мы будем ходить на прямых руках и ногах. Опускаемся и касаемся пола ладонями. И пошли прямые ноги и руки. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Идем. Так, поднимаемся. Хорошо. Следующее упражнение мы будем прыгать с хлопками над головой. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабились немножко, повисели. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на колени. Упражнение называется «Пружинка». Отклоняемся назад и касаемся руками пяток или пола. Но при этом, смотрите, чтобы сохранялась прямая линия от коленей до головы. Поднимаемся, спина прямая. Или можно коснуться пола, у кого как получается. Поднимаемся. Да, это сложное упражнение, оно для тренировки мышц бедер. Пожалуйста, можете для начала пяток касаться в исходное положение. Так, молодцы. Еще. Сохраняем прямую линию. Если вам сложно, касайтесь пяток, не пола. Постепенно перейдем к полу. Так, Марина, не заваливаемся. Прямая линия. Вот старайся сохранять ее. Молодец. Следующее упражнение. Махи ногами. Становимся на четвереньки. И поочередно правую и левую ногу поднимаем назад. И раз, два, три, четыре. Прямая нога. Прямая нога. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. И еще по разу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем сзади колени руками. Прогибаемся. Вот так выгибаемся. Считаем до 10. Прогнулись. Вот так больше прогнулись, прогнулись. Опустились, полежали чуть-чуть. И повторим упражнение. Пожалуйста. Прогнулись. Смотрим прямо перед собой. Голову подняли. Ножки поднимаем, бедра. Молодцы. Опустились. Следующее упражнение. Кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Вот она обрадовалась, она прогнулась. И вот рассердилась, выгнулась. И еще это упражнение на позвоночник. Пожалуйста, делаем несколько раз. Вдох, прогнулись и выгнулись, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошенько прогибаемся и выгибаемся. Хорошо. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение. На пресс. Ложимся на спину. Упражнение велосипед. И крутим педали велосипеда. Хорошо. Можно при этом сосчитать до 50 и закончить на этом упражнении. Хорошо. Мы можем ехать с разной скоростью. Но лучше, если мы будем ехать быстро. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – плуг. Лежим на спине, поднимаем прямые ноги медленно и пытаемся их завести за голову и коснуться носками пола. Может быть, оно вам покажется сложным, но постепенно оно у вас получится. Старайтесь, чтобы ноги были прямые и задерживайтесь в таком положении некоторое время. Это очень полезное упражнение для позвоночника. Полежим. Если вы чувствуете себя дискомфортно, то можете опуститься на спину. И медленно возвращаемся в исходное положение. Остаемся на спине. Следующее упражнение. Подтягиваем правую ногу и прижимаем колено к груди. Вот так, с помощью рук. Теперь другую ногу. Хорошенько прижимаем колено к груди. И носочек оттягиваем. Еще раз. Так. Молодцы. Левая нога. Еще раз правая. Хорошо. Еще левая. Задержались. Исходное положение. Следующее упражнение. Мы поднимаем правую ногу, сгибаем в колени и с помощью рук выпрямляем и немножко надавливаем на себя, вот растягивая это место. Пожалуйста, слегка-слегка. Старайтесь ногу не сгибать, нога прямая. Опускаем ногу, другая нога. Согнули, выпрямили и потянули на себя. Стараемся ногу не сгибать. Хорошо, опустили. И последнее упражнение – качели. Обхватили колени руками, раскачиваемся. Раз, два и три. Молодцы! Ну вот, ребята, мы с вами закончили зарядку. И мы хотим встретиться с вами завтра, потому что ее нужно делать каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение того, как Бог представлен в Библии, в Священном Писании, рассмотрев, какие, в принципе, из самых распространенных взглядов на Него существуют в современном обществе. Мы сталкиваемся с попыткой представить себе Бога с одним очень серьезным препятствием, которое обозначается специалистами следующим образом. Библейский менталитет. Когда мы открываем Священное Писание и Библию в попытке и с целью понять, что там написано, нам чрезвычайно важно познакомиться хотя бы в общих чертах с тем, что представляет собой библейский менталитет, то есть библейский образ мышления, для того, чтобы понять Библию правильно. Хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с отрывком из книги Александра Болотникова. Книга называется «Евангелие во святилище», глава 1, «Библейский менталитет». Очень часто для христиан Священное Писание представляет собой серию стихов, взятых из разных книг, предназначенных для того, чтобы обосновать ту или иную философскую концепцию. Книги многих христианских авторов построены именно по такому принципу. Подобный способ изучения Библии называется тематическим. Изучение Писания по темам, конечно же, допустимо. Однако этот метод будет эффективным только тогда, когда Слово Божье прочитано от начала до конца, и его содержание знакомо исследователю. В противном случае никакой пользы от изучения нет, потому что стихи Библии могут быть часто вырваны из своего контекста и использованы людьми для оправдания своих личных воззрений, ничего не имеющих общего с библейской позицией. К большому сожалению, в наше время воспринять Библию через призму современных философских учений или личного опыта наших современников намного легче, нежели читать ее так, как она написана. Именно по этой причине люди не приучены читать книги Библии от начала до конца. Основным барьером для человека является различие между современной европейской культурой и менталитетом и теми, которые существовали 3500 лет назад. Эти различия обусловлены не только временем, но и особенностями менталитета, сформировавшегося в европейской и русской культуре в настоящее время. Так сложилось исторически, что в основу современного мышления европейца положена греческая философия. В своей книге по истории философии Бертран Рассел пишет: «Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Многие понятия, названия, науки уходят своими корнями в Древнюю Грецию. Даже система изучения философии построена так, что сначала изучаются древнегреческие философы. Профессор Митрошилова в книге «История философии. Запад, Россия, Восток» замечает: «Приступая к античной философии, европейский историк философии, безусловно, чувствует себя дома, потому что само слово «философия» и понятие философии появились в первой европейской стране, в Греции, 6 века до нашей эры. Здесь же были постепенно разработаны основные разделы философского знания, понятийный аппарат и логический инструментарий философского рассмотрения. Наконец, основные институты, в которых продуцировалось, сохранялось и передавалось философское знание. Более того, культивировался философский образ жизни, а не также суть европейские установления. Однако в связи с этими высказываниями возникает вопрос, можем ли мы правильно истолковывать и воспринимать Библию, смотря на нее через призму греческих философских категорий, так близких и понятных в нашей культуре. Есть три аргумента, которые ведут к отрицательному ответу. Первый. Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой. Само слово «философия» как наука с греческого «любовь к мудрости» впервые встречается у Пифагора, жившего в VI веке до нашей эры. Историки указывают на то, что рождение философии совпадает с началом культурного подъема в Древней Греции, который приходится на 8 век до нашей эры. В это время семитская цивилизация уже давно существовала. Уже как 2 столетия существовал Соломонов храм в Израиле, и народ израильский читал как минимум 17 книг Ветхого Завета. Второй. Как отмечает Вильгельм Виндельбанд в своей книге «История древней философии», греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. Библия была написана в совершенно другой культуре. Ее авторы даже и не подозревали о существовании греческих философских категорий. Интересно отметить, что историки философии, конечно же, учитывают, что имеют место и другие философские концепции, и они развивались на Востоке, в Индии, в Китае. Однако они в один голос говорят, что в семитских цивилизациях, таких как Вавилонская, Финикийская или Израильская, философия не была развита. Со времени завоевательных походов Александра Македонского, начиная с 322 года до нашей эры, развитие замкнутой греческой философии начало приобретать глобальные масштабы. Новые течения, вобравшие в себя идеи зороастризма, буддизма и других восточных и западных философий, стало носить название эллинизм. К тому времени написание Ветхого Завета уже было закончено, и Израиль был небольшим островком семитской цивилизации, который встретился на пути греков. Основные центры семитской культуры – Вавилон, Тир, Ниневия – были к тому времени разрушены. На территории Персидской империи преобладал зороастризм, и только малочисленная группа людей вокруг Иерусалима исповедовала иные принципы. По этой причине семитская культура не оказала никакого влияния на развитие эллинизма как глобальной философии. Во времена Нового Завета эллинизм оказывал влияние на еврейскую культуру. Саддукеи были сторонниками ассимиляции иудеев и иудаизма в эллинистическую культуру. Однако, несмотря на отдельные проявления греческого влияния, библейский менталитет сохранил свою самобытность. Более того, между библейским менталитетом и греческой философией существовала стена непонимания. Это описано в книге «Деяния апостолов». Самым трудным местом для служения апостола Павла были Афины. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, говорит, «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Именно философы более всего воспротивились Евангелию, ибо евангельские и библейские принципы не вписывались в привычные рамки их представлений. И третий, самый важный аргумент. Он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает, в отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующие философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, о традиционности и непосредственности мифа сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Сейчас мы продолжим наше рассмотрение стратегии физических упражнений. Физические упражнения – очень важный аспект.
4: Последний убеждающий факт, почему нам следует выполнять физические упражнения, они стимулируют и улучшают систему кровообращения, включающую в себя легкие, сердце, кровеносные сосуды и тем самым укрепляя иммунную систему. Благодаря физической активности поток крови может переправлять воинов лейкоцитов на передовую линию фронта с наибольшей эффективностью. Движение активизирует иммунную систему.
3: Все таблетки, которые пишут, что поднимают иммунную систему, на самом деле это сделать до конца не могут. Иммунную систему нельзя поднять таблетками. Однако же надо знать, что когда вы перетруждаете себя физическими упражнениями, вы тем самым понижаете работу иммунной системы. Университет Сан-Франциско, Калифорния, который изучал движение у марафонцев, пришел к такому выводу. То состояние иммунной системы, которое было от 36 до 48 часов, подавлялось, угнеталось у марафонцев в результате чрезмерных физических упражнений. Давайте еще раз подумаем. Когда мы можем выполнить физические упражнения? Разбивайте ваш день для полноценного получения физических упражнений.
1: Живой источник.
3: Если мы выяснили, что полноценного понижения избыточного веса необходимо получению упражнений не меньше 1 часа, тогда мы распределяем время, чтобы использовать те отрезки времени, в которые мы сможем выполнить их. Мы можем, например, утром посетить какую-то часть времени для их выполнения. Почему утром стоит, если мы говорим, вечером больше эффект? Первая причина – утром вы заряжаете мозг эндорфинами, чтобы все было удовлетворительно для нас. Дополнительная часть энергии. Вы, возможно, вторая причина – по каким-то причинам не можете все время отдать физические упражнения вечером. Соответственно, этого утром мы и распределяем тоже физические упражнения.
4: Первое. Перед силовыми упражнениями не забудьте 10-минутный разогрев мышц, то есть разминка. Второе. Выполняйте любые упражнения с 6 повторениями. Каждый день увеличивайте на 2 повторения. Третье. Упражнения должны быть с малой амплитудой движений. Четвертое. Делайте по 5 или по 6 подходов с перерывом и с расслаблениями 20 секунд. Пятое. Все выполняйте в ритмичном темпе и поддерживайте ритмичное дыхание. Шестое. Заканчивайте комплекс упражнений растяжкой мышц. Не переусердствуйте. Просим также помнить, что есть надо за 2 часа до тренировки и через час после нее. Помните, что после выполнения тяжелой физической нагрузки не стоит плотно кушать, вознаграждая себя за усилия, потому что может увеличиться ваш объем мышц. Они растут во время покоя.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Духовный аспект нашей программы – аспект, в котором мы всегда рассматриваем взаимоотношения Бога и человека. Если бы сам Бог был вашим инструктором, похвалил бы Он вас или нет? Если бы Он сам стоял вместо меня сейчас, я хотел бы посмотреть на ваши старания, решения, которые вы принимаете каждый день глазами Бога. Мы уже неоднократно перечисляли свои проблемы. Я понимаю, что каждый из нас

0: просит Бога о помощи, но мы можем зайти в тупик автомата, молясь Ему. А ведь Он живая личность, который хочет вам помочь. Христос исцеляет людей. Эту картину в жизни Христа можно было встретить очень часто. Если мы посмотрим на деяния Бога ради спасения человека, на Его желание помочь людям посредством служения Иисуса Христа больным людям, то мы увидим заинтересованность Бога в нашем благополучии, в том числе в вопросах здоровья. Его желание помочь даже больше нашего желания. А все от того, что независимо от нашего возраста, Бог воспринимает нас как своих детей. Апостол Павел пишет в Римлянам в главе 8 и в стихе 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему», записал апостол Павел, «что мы дети Божьи». Иногда вам может казаться, всегда ли Бог даст нам свою благодать для помощи в нашей программе? В этом случае не до конца осознаем, что Его любовь к ребенку совсем намного больше даже нашей родительской любови к детям. Об этом повествует нам другой библейский стих, записанный со слов Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 7 главе, со стиха 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Вы понимаете, что этим стихом все практически сказано. Бог показывает, что Его любовь больше родительской любви. И Он доказал ее на Голгофском кресте. Он обязательно поможет. И Он готов сделать глобальные изменения вместе с вами. Обратитесь к Нему, попросите Его о помощи. И завтра, и послезавтра – это идеальное выполнение программы. Когда Бог благословляет ее, когда Бог участвует вместе с вами в нашей программе. Помощь Божья не закончится с окончанием программы. Когда не будет хватать времени, когда будет казаться, что сил выполнить условия нет, одни только обещания, планы бездействий, тогда остановитесь в своей жизни, и вы сможете опять обратиться к Нему, как к своему Богу и своему Спасителю.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28.
0: Он шел рядом с нами и нес непомерный груз, который вам трудно было нести. И на каждом отрезке времени Он заверяет нас о своей поддержке, в своем участии в нашей жизни, давая нам силы, мужество, твердость решений и силу выполнять поставленные задачи. Поблагодарите Бога за это, что Он помог вам осознать и сделать многое. Пусть ваша вера в Него питается и возрастает посредством чтения Священного Писания. Книги Библии – книги, которые раскрывают характер Божьей любви. Пусть наша самооценка, которая напрямую связана с нашей верой в Бога, возрастает. Общаемся для этого с Богом посредством молитвы. И еще один принцип в заключении мне хотелось бы представить для вас. Этот принцип поможет вам в будущем. Его формула показывает, для чего нам нужен этот принцип. Помогая другим, помогаешь себе. Все мы участники этой программы. Снижаем вес на разное количество килограммов. Ваш бесценный, поскольку это ваш опыт, он принадлежит только вам. Кто-то еще тоже снизил вес, и это неплохо, но вы снизили лично, и это большое дело. Не хочу делать из вас пропагандистов, просто хочу, чтобы вы, испытая свободу от непомерного груза, делились с другими своим успехом. Когда вы помогаете другим, вы сами волей-неволей помогаете себе. Мы, я надеюсь, не забыли, как тяжело нам было раскачиваться в самом начале, а теперь мы помогаем другим. Это отлично! Помогая другим, вы помогаете в первую очередь себе, потому что вы всякий раз утверждаетесь на принципах воздержания и здоровья. Мы всегда утверждаемся в том, о чем рассказываем другим людям. Вы можете другому рассказать об этих принципах. Вы можете рассказать, как вам было нелегко. До свидания!
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд. приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
3: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. 5 раз в день должен каждый правоверный мусульманин обращаться к Богу.
2: Какое-то время определенное?
3: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов, обеденная молитва.
2: То есть конкретный час, не просто утром?
3: Обязательно, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, их 5, и каждый из них имеет свое время. И эти время молитвы меняется с временем года. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная форма, форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот 5 раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
2: На колени?
3: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет челом об землю, об пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я скажу, что...
2: В христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же. У нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась, и лбом касалась пола, я это помню тоже.
3: Ну, да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах. Их просят встать на колени.
2: И в личной молитве?
3: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну, вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
2: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал, когда вот так вот, да?
3: На животе.
2: Он лежал вниз лицом.
3: Вниз лицом,
2: это
3: да.
2: Полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
3: И на самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав. И мне кажется, это его было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
2: В Коране упоминается же Давид, да?
3: Да, да. Это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
2: псалтырь.
3: Ну да, не псалтырь, как бы это... Песнопение такое, понимаете?
2: Псалмы.
3: Такое, да, псалмы, да, вот забор. И вот молитва, смотрите, то есть человек вот за это время молитвы, за это время упражнения, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
2: Прославляет.
3: Прославляет Бога, благодарит Бога и произносит как бы заученные слова. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого... церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
2: То есть уже личные какие-то
3: личные.
2: Высказывают.
3: И это просьбы. Называется дуа. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
2: И это прославляет Бога.
3: Это прославление Бога, да. Прославление Бога, прославление его пророков, прославление посланника его. Но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, Как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве? И получается, что, ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какое-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
2: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
3: Вот, видите.
2: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка, да. Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, мне это, ну, вот это вот я как сейчас вижу в глазах моих стоит, но смотрите, ведь в Библии еще задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
3: Да.
2: И мы часто встречаем в Библии, да, такое понимание, час молитвы. Да, шел, да, он в час молитвы девятый. Да. И вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молились, молиться можно в любое время, но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
3: вот я только
2: о котором мы говорили, да, в одной из прошлых,
3: да,
2: программ,
3: да, я только
2: у него
3: сказать.
2: Было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
3: При открытых окнах
2: да, да. Лицом к храму.
1: Пророки в Коране.
3: И если вы помните историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана.
2: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
3: Даниила врагов. Ну, да. Ну, указ-то был царский, да, чтобы понятно. Все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
2: И это был, не просто был так научен, это закон.
3: Да.
2: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время или сделать это тайно, или как. А это действительно он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время, да, люди молятся, да, такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
3: Ну, я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написанные, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну, вот буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот, и когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот, я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще, как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, вот там помолилась. Mm-hmm. То есть для сегодня, для современного человека, сегодня молитва, она...
2: Это не ежедневная практика.
3: Она не
2: это
3: входит
2: не
3: вообще в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, молиться нужно минимум два раза хотя бы в день. Mm-hmm. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. Mm-hmm. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там,
2: а если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
3: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь, Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на три раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил. Вот мне всегда вспоминается вот этот момент, когда Иисус был распят, да, и сам Осих, когда был распят, с ним были распяты еще два разбойника. Два разбойника.
2: И Коран упоминает об этом, да?
3: Нет, Коран об этом не говорит. Коран
2: говорит, Евангелие,
3: что, да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Mm. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не, сейчас не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще два, по его правую и левую руку еще двое преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов
2: умрут.
3: Умрут, да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность покаяться.
2: Иисус ему обещал, да.
3: И Иисус ему
2: будешь
3: сказал,
2: в раю.
3: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке?
2: Есть. На больничной.
3: На больничной койке. Есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, это дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдающе живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают. Бывает, да, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил, ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете? Я всегда ему говорил, дядя, ты гневишь Бога сейчас, так говоря. Потому что я не поверю, что за 80 лет почти тысячу месяцев, да, тысячу месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить, ну разве это у меня жизнь была?
2: Но это вот она, потому что негативизм, этот, вот эта вот привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна, но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
3: Правильно.
2: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить
3: правильно
2: семье, своих ближних, сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене,
3: да,
2: или там сына поблагодарить за то, что он помог, там, что-то сделал, пропылесосил пол. Маму поблагодарить за то, что она
3: сделала, да, воспитала
2: тебя, да, посвятила. Даже, да, но даже вот за то, что она в гости к тебе зашла, или да, там подарок тебе там какой-то прислала, или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день, вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих согласен знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния.
3: Дух.
2: Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы
3: отвернуться от Бога,
2: да,
3: забыть Бога, не думать о Боге.
2: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что
3: да,
2: есть. Да?
3: Да,
2: то есть Бога не благодарить.
3: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился. Но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь, Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь. А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты, Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый. Это понятно. Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день произнесена.
2: А может, один раз, но, допустим, так, что душа насытится.
3: Конечно.
2: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
3: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично. Я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу. Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим, что за жизнь была у меня? Разве я? Это разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне... Будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
2: Есть призыв в Библии – всегда радуйтесь.
3: Всегда.
2: За все благодарите. Радуйтесь все. Даже тогда, когда, может, не радостно,
3: да,
2: но стремиться необходимо к этому, к радости.
3: У Давуда есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал».
2: Дабы научиться законам твоим.
3: Точно.
2: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве, Джабир Исмаилович. Спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза, да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать Ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает Он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом – это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Сегодня мы поговорим о Лазаре, о человеке, которому довелось умереть дважды и однажды воскреснуть. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. В самом начале 11 глава Евангелия от Иоанна нам рассказывает о Лазаре, как о человеке, который был болен, который имел какую-то нужду телесную, и болезнь его была довольно-таки серьезная. И Священное Писание говорит о том, что Мария же, брат, который Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». И Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Священное Евангелие нам говорит о том, что эта семья была особо близка к Господу. Он любил Марию, он любил Марфу, и, конечно же, он любил Лазаря. Это была семья, в которой Иисус, наверное, чувствовал себя как дома, потому что, беседуя с этими людьми, в их лицах он видел своих друзей. И Священное Писание говорит о том, что Иисус был не просто их другом, он любил Лазаря, он любил эту семью. И Мария, когда посылала к нему посланцев о том, чтобы Иисус пришел в их дом, она говорит, что тот, кого ты любишь, болен. Тот, кого ты любишь, он нуждается в твоем исцелении, в том, чтобы ты поскорее сюда пришел и исцелил его. Божье Слово нам говорит о том, что сегодня в этом мире болеют, к сожалению, много людей. Много людей, которые любят Господа и которых любит Господь. Но, к сожалению, болезнь, какие-то определенные лишения, несчастья стали нашим уделом. Божье Слово нам продолжает повествование о Лазаре. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: „Пойдем опять в Иудею“. Ученики сказали ему: „Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?“ Иисус отвечал: „Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним“. Сказав это, он говорит им: „Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его“. Ученики его сказали: „Господи, если уснул, то выздоровеет“. И Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: „Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему“». Итак, Священное Евангелие нам говорит о том, что Иисус, который любил Лазаря, который любил эту семью, почему-то замедлил. Он не проявил сразу свое желание туда идти, на то место, где есть сиюминутная нужда, и которое нужно было решать именно в тот момент. Божье Слово нам говорит о том, что Иисус промедлил 2 дня. А когда Лазарь уже умер, Иисус сказал: «Мы идем в тот дом». Мы идем в тот дом для того, чтобы сделать необычное в жизни Лазаря. Для того, чтобы люди, которые будут в моем окружении, могли видеть чудные дела Божьи. Поэтому мы идем туда, где сейчас находится Лазарь. Там, где печаль, там, где скорбь, там, где горе. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, видя, что он уже 4 дня во гробе, он пришел на то место, и написано, что Вифания же была близ Иерусалима, стадиях 15. И многие из иудеев пришли к Марии и Марфе утешать их печали о брате их. Марфа, услышав, что Иисус идет, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего попросишь ты у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Священное Писание говорит о том, что Иисус встретился с этими сестрами. Он воскорбил духом, и у каждой из сестер был вопрос: «Господи, почему ты замедлил? Почему ты не пришел сразу, когда брат мой был еще жив, когда он нуждался в тебе, в твоей помощи и в твоем исцелении?» Иисус отвечает на все это: «Воскреснет брат твой». Так получается, что очень часто в жизни у многих любящих Господа людей встречается немало проблем. Кто-то болеет, кто-то, возможно, имеет какие-то другие нужды, материальные, или проблемы со здоровьем, проблемы, может быть, с законом, еще какие-то определенные сложности, которые повергают человека в состояние паники, в состоянии шока. И нам очень кажется, что Господь медлит, не всегда спешит сразу же нам ответить на наши нужды, на наши проблемы. И так, как это было в деле с Лазарем, в этой истории, иногда Господь ждет день, два, месяц, год. И только после того, как нам кажется, что уже проблема настолько неразрешима, Иисус начинает действовать в нашей жизни, чтобы показать свою силу. Божье Слово говорит нам: «Иисус сказал: где вы положили Лазаря? Говорят ему: Господи, пойдем и посмотришь. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и тот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи, уже смердит он, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Эта история говорит нам о том, что здесь есть несколько важных пунктов того, о чем хотел Иисус рассказать каждому читающему 11 главу. Первое очень важное замечание, что мы видим, читая эту главу, заключается в том, что Бог не всегда отвечает сразу на молитву, но всегда отвечает вовремя. Иногда Он допускает, чтобы наша жизнь, наша проблема настолько дала о себе знать, чтобы мы могли понимать, что кроме Бога ее никто не решит. И иногда Господу приходится воскрешать умершее, делать то, что для нас невозможное, чтобы каждый человек, находящийся в его окружении, понял, что это может сделать только великий Господь. Вокруг Христа всегда было много людей, которые сомневались в его силе. И для того, чтобы показать свою силу и свою божественность, Иисус не просто делает воскрешение Лазаря, но еще делает очевидцами этого важного действия каждого человека, который находится вокруг него. Я желаю, дорогие друзья, чтобы в вашей жизни происходили чудеса и милость Божия по Его великой благодати и милости, и чтобы вы имели терпение и надежду на Господа, который, возможно, не отвечает на молитву сразу, но всегда отвечает на нее вовремя. Пусть благословит вас Господь своим небесным благословением.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Наша жизнь – это совокупность привычек. Они бывают полезными, вредными или нейтральными. Жизнь максимально хороша, если в ней максимальное количество хороших полезных привычек. Кто отказался бы от таких привычек, как регулярные занятия спортом, правильное питание, способность все делать вовремя, умение держать идеальную осанку? Но почему-то подобные привычки очень трудно приобрести. А вот плохие – наедаться перед сном, грызть ногти, откладывать все на потом – развиваются сами по себе легко. Приходилось ли вам осваивать новый для вас маршрут? Например, из дома до нового места работы. Первое время это сложно, на это может уходить много времени. Но наступит тот момент, после нескольких повторений, когда вы проделаете весь маршрут, даже не задумываясь. Сформировалась привычка. Привычка на уровне физиологии – это тропинка из нейронных связей, по которой ходит электрический или нервный импульс. Чем чаще он ходит, тем тропинка шире и утоптаннее, и ходить можно уже не задумываясь. Самые утоптанные тропинки – это те, что есть у нас с детства. Это чистка зубов, катание на велосипеде, навыки чтения и письма. Очень жаль, что утоптанные тропинки очень плохо зарастают, если даже по ним не ходить. Поэтому так сложно избавиться от вредных привычек, таких как курение, сквернословие, обжорство, компьютерных игр. Ведь дорожки эти уже превратились в автострады. К счастью, существует еще закон подавления. То есть можно затоптать старые дороги, пересекая их новыми. Проще говоря, не ходить по старым дорожкам недостаточно. Нужно формировать новые, перекрывающие старые. Если вы хотите избавиться от привычки пить кофе по утрам, вам нужно придумать, что же вы по утрам будете делать вместо этого. Ведь если вы просто откажетесь от кофе, ваш мозг не поймет утром, по какой дорожке идти, и, скорее всего, снова станет ходить по старой. Для формирования привычки в среднем нужно от 21 до 60 дней. Не пытайтесь сразу поменять все свои привычки или привить себе десяток хороших. Ничего не выйдет. Выберите одну привычку, которую хотите приобрести, и внедрите ее в свою жизнь. Шаг за шагом, не пропуская ни одного дня. А как только справитесь с этой, примитесь за другую. Вы пробовали дрессировать кого-нибудь? Я – да. Вы видели кошку, которая ест, например, вилкой? Есть такая. Посмотрите видео в интернете. Животные делают многие вещи, которые даже не все люди умеют делать. Рисуют, ездят на мотоцикле, решают головоломки. А зачем они это делают? Обычно, чтобы получить выгодные для себя бонусы, а именно лакомство, которое дает дрессировщик. Люди давно научились дрессировать животных. А что насчет дрессировки самого себя? Пожалуй, дрессировка себя звучит грубовато. Заменим эту фразу на более приятную для слуха – формирование привычки через положительное подкрепление. Вредные привычки легко формируются, потому что так или иначе подкреплены какими-то положительными эмоциями или приятными физическими ощущениями. Переедание – приятные вкусовые ощущения. Вы же никогда не слышали о том, что человек располнел от того, что объедался лимонами или опилками. Курение – одобрение со стороны какой-то группы, статус. Компьютерные игры, прохождение уровней, ощущение победы. Даже привычка разбрасывать вещи награждает нас временным положительным подкреплением в виде расслабленности и беззаботности. Чтобы побороть плохую привычку, надо прекратить ее положительное подкрепление и создать отрицательное. А с хорошей привычкой наоборот – формировать положительное подкрепление. Можете пообещать себе подарок. Когда 10 дней или неделю или месяц подряд у вас получится придерживаться нужной привычки, например, буду ложиться в 10 часов целый месяц, отмечайте это на графике, тогда куплю себе новые наушники. Или деньги, сэкономленные на сладостях, пиве или сигаретах, откладывайте и купите себе новую кофточку или магнитолу. А вообще, мощные бонусы от любой полезной привычки обязательно появятся у вас позже в виде хорошего самочувствия, законченных вовремя дел и повышения самооценки.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Филипп рос в благополучной семье. Родители стремились дать сыну все самое лучшее в жизни, но и они оказались бессильны перед наркотиками. Сначала Филипп начал

0: отвернулись люди, которые давали как бы мне работу. Вот. Из-за того, что где-то вместо того, чтобы поехать, ну, по делам, я выбрал поехать на рынок за наркотиками. Когда мне стало первый раз, ну, нехорошо, физическое недомогание, ломка. И я подумал о том, что до этого меня не ломало только по одной простой причине, что я не делал перерывов. В силу как бы, увеличения моей такой вот, ну, зависимости, в силу моего погружения просто во все это, в силу того, что люди переставали видеть во мне партнера, видеть во мне, ну, человека интересного, на которого можно положиться, мне приходилось заниматься все более и более вещами, которые просто, ну, были откровенно криминальными. И свои первые 20 лет я отметил в тюрьме. В тюрьме я думал, что все, в моей жизни произошла переоценка ценностей. Я думал, что никогда не буду больше наркоманом. В тюрьме я бросил колоться абсолютно. За эти 3 года я укололся 1 раз. Многие думают, что в тюрьме колоться невозможно, но я могу сказать, что это не так. Во многих тюрьмах наркотиков больше даже, чем вот здесь вот. Вот. И как бы ну, для того, чтобы употреблять наркотики в тюрьме, конечно, надо прикладывать больше усилий, надо быть более изощренным, вот. Но тем не менее это возможно. Я принципиально отказался там от этого. Я занимался спортом, я бросил курить сигареты. У меня выработалось такое отношение, негативное отношение к наркоманам, как к людям слабым, которые не могут ничего в этой жизни добиться. По стечению обстоятельств, когда я освободился, в городе уже вовсю, у нас в Петербурге здесь этого было очень много, я не начал колоться сразу. Те связи, которые я завел тогда во время первой своей отсидки, они помогли мне пристроиться сразу как бы, в нормальное место. Мы занимались мошенничеством, зарабатывали нормальные деньги. Но тот человек, с которым я работал, он до этого не был никогда наркоманом. Но я стал замечать, что в его поведении происходит нечто странное, такое до боли знакомое. И через какое-то время, естественно, я понял, что он зависим от наркотиков. Вот. Меня это так разозлило, меня это так огорчило. Ну, мы разошлись с ним. Естественно, человек, который находится в зависимости, с тобой никто не хочет иметь дел. Я встретился опять с какими-то старыми друзьями. И однажды мы сидели на одной вечеринке у друзей. Пили пиво, было выпито несколько больше, так что я, ну, не особо контролировал себя, и как-то просто оказалось, что пришел человек, который принес порошок. Мне было интересно, я до этого героин, вот как таковой, я его не пробовал, я его только в кино видел. Ну, я укололся 1 раз, и это просто как ворвалось в меня. Я уже, ну, не мог остановиться. Я просто понял, что все это время, вот почти 3 года, я был вот как в наморднике, и сейчас этот наморник просто сняли, вот. То есть всех моих сил, которые вот у меня были, вот их хватило вот на это, и не более того.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: И через 1,5 месяца меня опять арестовали по подозрению в серьезном достаточно преступлении. Когда я туда попал, я понял, что это прав у того, у кого больше прав. Мне не было, по большому счету, ну, вот в бытовом плане, мне не было плохо в тюрьме. Я не был сам каким-то блатным, там еще, ну, жил рядом с людьми, которые были, так скажем так, у руля. Вот. Я не лез там за портфелем, это, ну, не для меня было. Вот. Но жил всегда рядом с ними, мне было, ну, в бытовом плане нормально. Но ту пустоту и ту боль, которую я испытывал внутри, видя, что здесь царят такое же предательство, такое же лицемерие, как среди всех остальных людей. Я молился, я обещал Богу поставить свечи самые толстые перед иконами, ходить все время, не колоться, конечно, больше никогда. И самое что интересное, самое чудесное, Бог услышал меня. Вот этому Лёше, который сидел со мной, который ночевал, он получил 7,5 лет вот по такому же преступлению, как у меня, вот в точности в один. А у меня дело отправили на доследование, и через месяц меня освободили. Несмотря на то, что до этого у меня было 3 судимости. То есть это практически нереально. Естественно, о том, что Богу я обещал в ту ночь, естественно, я забыл практически сразу. Так получилось, что я стал встречаться с одним своим бывшим другом. Когда-то мы с ним вместе начинали колоться, но потом наши пути разошлись. И здесь я Вову увидел. Нормального одетого, с нормальным цветом лица, улыбающегося. Ну, естественно, меня заинтересовало, что же с ним такое произошло. Он рассказал о том, что есть реабилитационный центр, Он рассказал о том, что он прошел здесь реабилитацию, о том, что он

0: сработает в ее жизни все благополучно. Я решил опять же своими силами в своей жизни все переменить. Я устроился на работу хорошую, там достаточно хорошо платили. Но, тем не менее, если с аванса я еще не укололся, то с зарплаты я укололся опять-таки сразу же. Но в конце концов, когда я действительно уже опять достаточно глубоко просто завяз, я пришел к Вове и рассказал ему, естественно, все о том, что я опять влез в эти наркотики, в это болото, о том, что караул – это либо опять тюрьма, либо вообще не знаю что, что надо уехать. Вот все то прежнее, что было во мне, я просто вот, вот как рюкзак взял и оставил там. Это Бог мне просто так вот положил, и вот я сделал так. А здесь я просто почувствовал вкус жизни. Я захотел жить. Я просто почувствовал вкус просто к тому, чтобы нормально смеяться. Я почувствовал просто вкус к тому, чтобы просто дышать. Знаете, как говорят, Господь когда рождает заново, действительно, вот Он рождает заново. Глаза открываются на все вокруг. Ты видишь цвета по-другому, небо по-другому, птиц слышишь. Радуешься от того, что просто Бог, который создал все это, Он простил тебя, и Он любит тебя.
1: Филипп успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Сейчас вместе со своей женой Светланой они работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они решили посвятить свою жизнь помощи всем, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вместе с вами сегодня находиться. Рад поделиться, может быть, для вас, ну и для меня, вдохновенными какими-то библейскими истинами. Хочу сегодня сказать вам проповедь, которая называется «Современное руководство к счастливой жизни». Как-то недавно мне прислали по WhatsApp, как Соловьев проводил свою передачу, радиотрансляцию какую-то, и интересно заметил, что, может быть, в Библии написано правда, ведь там же написано, что можно кушать, а что кушать нельзя. И действительно, сегодня все люди начинают понимать, что Слово Божье, оно может быть написано давно, но актуальность его, современность Слова Божьего остается и сегодня, такой же, как много веков тому назад. Я хочу прочитать вам второе послание Тимофею, 3 главу, 16 стих. Это будет отправной точкой нашей, и хочу прочитать вам его в современном переводе Михаила Кулакова. «Все Писание богодухновенно, в нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности». Какие слова замечательные! «Все Писание богодухновенно, и в нем есть все», в этом Писании. Сегодня, друзья мои, хотелось бы вот это Писание, в котором есть все, взять и посмотреть, вот насколько оно актуальным является руководством для нашей с вами счастливой жизни. Ни для кого не секрет, что в этом мире на каждого человека ложится та или иная тяжесть ответственности. И чем вы взрослее, чем вы серьезнее, тем эта ответственность больше на вас. И хотелось бы каким-то образом этой ответственностью поделиться или вот ощутить в своей жизни такие вещи, что кто-то взял эту ношу и помог тебе ее нести, чтобы был кто-то, кто мог бы разделить с тобой эту ношу. И если мы с вами говорим о том, что Писание имеет руководство для нашей жизни в любых обстоятельствах, то мне хотелось бы увидеть, вот в этих обстоятельствах, в обстоятельствах ответственности, есть тексты Библии, которые помогли бы мне и вам, дорогие друзья, почувствовать, что есть кто-то, кто разделяет эту ношу вместе с тобой. Итак, я буду вам сегодня читать из современного перевода Библии Псалом 22. Смотрите, что написано. «Утешение от любящего Бога». То есть Бог пытается меня и вас с вами утешить. «Пастух мой Господь, нужды у меня не будет ни в чем. Он меня укладывает на зеленом лугу и приводит к тихой воде. Он душе моей силы дает. Он ведет меня тропою справедливости во имя свое. Не страшусь опасности. Даже когда прохожу темной долиной смерти, потому что, Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл – моя сила. Пред лицом врага моего накрыл Ты стол для меня. Чаша моя – полна до краев. Ты умастил мне голову елеем, до конца моих дней доброта и любовь будет вместе со мною. Господи, поселюсь в Твоем доме навеки». Вот такие прекрасные слова написано в Псалме 22. То есть Библия говорит нам с вами, дорогие друзья, и Бог нас заверяет в том, что Он наш пастырь, Он ведет нас по этому жизненному пути, и Он будет защищать и сохранять нас. Писатели Библии обращались к знакомым картинам, которые окружали их повседневной жизни. И вот один из писателей Слова Божьего, пророк Исаия в 40 главе 31 стихе, тоже говорит интересные слова. «Но верующие в Бога вновь обретут силу, как орлы, чьи перья отрастают. Такие люди бегут и не слабеют, идут и устали». Или устали не знают. Итак, Слово Божие говорит нам о том, что Бог заверяет нас, что вот эту ношу, которую мы несем по жизненному пути, Он с нами разделяет ее, Он пытается взять эту ношу и понести вместе с нами. И Он говорит, что если ты даже устал, если ты имеешь веру в Бога, если ты обращаешься к Нему в молитве, если ты обращаешься к Нему как к пастырю своему, Он говорит, что ваши силы обновятся, вы пойдете и не устанете, как орлы, которые обновляют силы свои. Еще есть тексты Библии, которые, мне кажется, в наше непростое время нужны каждому живущему на этой земле человеку. Особенно, знаете, вот в городах людям свойственно переживать, находясь вот в этом замкнутом пространстве, в своих квартирках, особенно в период самоизоляции, переживать такую, знаете, стесненные обстоятельства жизни. И у людей, которые живут в этих стесненных обстоятельствах жизни, в этих стенах четырех, в этих замкнутых пространствах, дух иногда унывает. И человеку тяжело, тяжело поддерживать, что ли, бодрость духа. Тяжело даже самого себя вдохновлять на какие-то вещи. И такие люди падают духом. И вот Божье Слово на этот случай жизни тоже дает нам интересный пример, что ли, или стимул. Второзаконие, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, и не страшитесь тех народов, ибо Господь Бог ваш с вами, Он не изменит вам и не покинет вас». Интересно, что вот эта фраза «будьте тверды и мужественны» повторяется неоднократно, когда является ангел Господень Иисуса Навина пытается вдохновить на новые успешные действия, на новые успешные дела. Иисусу Навину нужно было перейти через реку и нужно было войти на ханаанскую территорию. И вот нужно было иметь вот такую, твердую уверенность, веру, силу духа нужно было иметь. И Бог ему говорит, будь тверд и мужественен, будь только тверд и мужественен. Вот интересно, вот эти слова вдохновляющие, они должны были звучать таким образом. Евреи должны были учить и повторять библейские истины. И когда вы читаете Слово Божие, то вы встречаете... Таким образом это делалось. Напиши на руке там своему ребенку, повязку сделай, напиши на ней, напиши на косяках дверей, чтобы можно было видеть и при выхождении твоем, и при вхождении твоем. То есть Слово Божье было таким инструментом, которое всегда было у вас на языке, всегда было у вас на глазах, всегда было у вас на уме. И вы должны были его постоянно повторять. Так вот эти слова библейской истины, вот эти слова, это не просто слова, а слова, которые должны вас вдохновить на какие-то вещи. Я вот изучал интересные моменты из жизни великих полководцев. Вот если вы возьмете великого полководца Аттилу, который пришел для того, чтобы сразиться с западной территорией Железного Рима. Если вы послушаете или почитаете, как Аттила вдохновлял свою армию идти на это сражение, его речь полна, вот знаете, такого позитива, его речь полна уверенности, его речь полна веры. И он этой верой и уверенностью заражал свою армию. И эта армия вот именно в этом сражении сломала хребет Железному Риму. Ровно через год Аттила уже вошел в Рим и... Тот Рим, который считался непобедимым, был побежден вот этим великим полководцем. Вот это Слово Божье, оно действует точно таким же образом на нас с вами. Если мы его повторяем, если мы его заучиваем, и если мы, когда наш дух уныл, начинаем себе повторять вот эти слова, только быть тверд и мужественен, и говорим это вслух, и говорим это неоднократно, наш дух ободряется. Я часто делаю так, знаете, когда мне очень тяжело, когда мне трудно, когда я вижу, что никаких перспектив нет, и я думаю, что это невозможно сделать, я нахожу тексты библейские. Я нахожу библейский текст, самый любимый текст вот такой у меня. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я хожу, повторяю вот этот текст. И он меня вдохновляет, друзья мои. Он поднимает меня словно из руин и дает мне силы внутренней идти по этой жизни. Итак, друзья мои, еще что дает Слово Божье? Оно не только вдохновляет нас, да? Оно не только поддерживает нас в трудные минуты, но Слово Божье еще и побуждает нас к определенным действиям. Слово Божье является руководством к действию. Некоторые люди, с которыми я встречаюсь с этого мира, ну, можно сказать, что приближенные они к Богу, но не совсем они христиане. Они имеют такое представление о христианстве скудное. Они думают, что быть христианином – это значит быть человеком, который уединился куда-то, я не знаю, в монастырь какой-то, поехал там, спрятался в этом монастыре, сидит там на коленях все время молится, в келье, читает Слово Божье. Вот это и есть истинно верующий человек. Нет, друзья мои, Слово Божье побуждает верующих людей к активной позиции, к активным действиям. Каким, например? Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Смотрите, что написано. «Всегда помни, что написано в книге законов. Изучай ее день и ночь». Для чего? Для чего ее изучать день и ночь? А тут написано для чего? «Чтобы исполнять все, что в ней написано. Поступая так, ты будешь мудр и преуспеешь во всех своих делах». Интересно заметить, что в древнем Израиле у верующих людей, у народа Божьего, совершенно не было безграмотных людей. Прошу прощения. Они с детства на слух ребенка учили в начале Писанию, а как только ребенок достигал определенного возраста и научился грамоте, он сам начинал писать и читать. То есть у них совершенно не было безграмотных людей. Они были очень грамотны. И читая Слово Божье, они читали его не для того, чтобы свою грамотность повысить, а для того, чтобы исполнить все, что тут написано, что в Слове Божьем написано. И поэтому, друзья мои, я предлагаю вам вот взять некоторые книги из Библии для руководства вашей жизни. Ну, допустим, есть книга «Премудрости Соломоновых» или книга «Притчи». И в этой книге есть руководство практически для каждого случая вашей жизни. Если вы вникаете, читаете, изучаете и запоминаете Слово Божье, и не просто прочитали и запомнили, но пытаетесь применить это на практике. Ну, допустим, приведу вам пример из притчи. «Сварливая жена, как сточная труба», написано, да? Значит, что женщина, прочитавшая вот эти слова, должна для себя принять к руководству? Что она должна принять к руководству? Она не должна быть сварливой, правильно? Потому что Библия говорит о том, что сварливая жена, как сточная труба. Когда ты сидишь и слышишь, как вода течет по сточной трубе, это не для слабонервных. Долго это невозможно слушать. Поэтому вот книга «Притчи» дает вам мудрые советы для образа вашего жизни. Или, допустим, семейные ценности, взаимоотношения между мужем и женой. Читайте послание апостола Павла. И у апостола Павла очень много написано о том, как нужно себя вести. Мужья, любите своих жен, как свои тела. Жены, уважайте своих мужей, почитайте своих мужей. То есть, когда вы читаете вот эти вещи, и не просто их читаете, а пытаетесь воплотить в свою жизнь, я могу однозначно сказать, что ваша жизнь будет счастливой, что Библия является руководством для счастливой жизни. Если же вы просто будете читать и молиться, не применяя Слово Божье к вашей жизни, это равносильно тому, что вы купили в магазине по продаже книг, книгу по приготовлению, я не знаю, там, украинской кухни или там кавказской кухни, и вы эту книгу все время перечитываете, но так никогда и не приступили к приготовлению блюда, эта книга имеет мало смысла и мало толка в вашей жизни. Библия – это своего рода руководство для жизни, для счастливой жизни, для вкусной жизни. Итак, что еще Слово Божье нам гарантирует? Или к чему оно нас с вами ведет, Слово Божье? Сегодня современные психологи устраивают огромные по своему масштабу семинары для того, чтобы правильно мотивировать людей. Сегодня психологи говорят, что имеет огромное значение, как человек настраивает свой ум. Потому что они говорят, что от настроенного правильного ума зависит и наше поведение, то есть как мы себя ведем. Так я вам хочу сказать, что много веков тому назад уже эта информация была в Слове Господа. Сегодня это современные люди, современные психологи пытаются на этом зарабатывать деньги. А Слово Божье нам говорит следующее. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Смотрите, что Слово Божие говорит. Апостол Павел, обращаясь к братьям и сестрам этой церкви, говорит: «В заключении, братья, скажу, помышляйте, то есть мыслите, думайте о том, что истинно, что благородно, что правильно, что непорочно, что достойно восхищения и приятно, обо всем достойном и похвальном». То есть Слово Божие говорит, о чем нужно думать, то есть в каком направлении нужно направлять свое мышление. Давайте я вам приведу пример, как человек может неправильно мыслить, негативно. То есть мы читаем, что нужно мыслить, нужно думать о хорошем, нужно размышлять о позитивном, о правильном. Есть у меня знакомая одна семья. Муж, уже мужчине около 70 лет, практически всю свою жизнь он злоупотребляет спиртным. И я разговариваю с его детьми, дети моего возраста. И они говорят, они верующие? Они говорят, мы мечтаем. Говорит, это грех, но мы мечтаем о том, когда наш папа уже предстанет пред Создателем. Почему? Да потому что он всю кровь нашу выпил. Я подхожу к этому человеку и говорю, неужели вы не понимаете, что вы приносите ущерб вашим детям? Этот человек в слезах начинает мне рассказывать ту грустную историю, которая с ним произошла. Что когда ему было 20 лет, от него отказались родители. В смысле, как отказались? Они ему сказали, ты в армию уходишь, сынок, с армии, пожалуйста, домой не приезжай. Сам устраивайся, где-то находи возможность, там работу какую-то находи. У нас и без тебя проблем много. И вот он, обиженный на своих родителей, начал выпивать. И вот таким образом он пытался свое горе залить. Он жалел себя. Жалея себя, при этом заметьте, что с ним произошло. Он жил в прошлом, он жалел себя, при этом стал алкоголиком и сделал невыносимую жизнь для тех людей, кто самые дорогие для него в его жизни. Да? Написано, оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одно целое. То есть жена самое дорогое, что может у него быть. Дети – дар от Господа. Так вот, представьте, что он отравил не только свою жизнь, но и жизнь детей. И жизнь своей жены, и заставляя детей думать о негативных вещах. Поэтому Слово Божье говорит, знаешь, что я тебе скажу? Все в твоих руках. Хорошо, тебе родители сказали, не возвращайся домой. Скажи, слава Богу, прими это за дар от Господа. И скажи, Господь, я верю, что ты благословишь меня, и я буду успешным во всех делах своих. Я еще родителям буду оказывать помощь. Ничего страшного. Они, скорее всего, нуждались в том, чтобы я нашел для себя место под солнцем. Смотрите, что написано еще у апостола Павла в Римлянам 12 главе 2 стихе. «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление». Чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас, Тогда вы узнаете волю Божью, то есть добро, что угодно ему и что совершенно. Вы видите, не живите вот по этому миру, не плачьте из-за того, что что-то было. Обновляйтесь умом своим. Не беспокойтесь ни о чем, как апостол Павел пишет в церковь Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих. Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через прошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу. И мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердце ваше и ум во Христе Иисусе. Видите, как интересно написано, что не переживайте, не плачьте, доверьтесь Господу, правильно мыслите, в правильном направлении направляйте свое мышление, и Господь будет вас благословлять. Ну и в конце хотелось бы еще вот что с вами увидеть в Слове Божьем, как руководство для счастливой жизни. Знаете, интересно, что не только в этом мире есть разводы, я имею в виду у людей, которые живут в этом мире, не имея веры в Бога, а у христиан есть разводы. Не только в мире есть насилие, но и в христианской жизни есть насилие. Не только сквернословие есть у людей мира, но и сквернословят верующие люди. Верующие люди пытаются читать Библию, пытаются исследовать, даже пытаются по ней жить, но почему-то не всегда это получается. Почему это происходит? Я хочу задать вам, дорогие друзья, один вопрос. Попытайтесь на него ответить сами для себя. Что побудило Бога и людей Библии написать Писание? То есть написать Слово Божье, о котором мы с вами читали, что оно богодухновенно, что оно полезно. Что было побудительным мотивом для того, чтобы написать это слово? В Евангелии от Матфея есть ответ. 22 глава с 37 по 40 стих. Сам Иисус Христос на вопрос о том, какую заповедь можно считать самой важной, сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумом твоим». Это первая, самая важная заповедь. Есть вторая заповедь, похожая на эту. «Возлюби ближнего самого, как самого себя». А 40 стих говорит в современном переводе, смотрите, как написано, «Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях». То есть, согласно Библии, согласно вот этим словам, все, что в Библии написано, имеет под собой основание любовь. То есть любовью Бог был движим, когда Слово Божье дал людям. И если мы с вами живем и строим отношения в этом мире и пытаемся быть счастливыми, это не будет возможным, если в нас не будет любви, если не будет вот этого основания, из которого, или вот этого лейтмотива правильного, из которого все должно проистекать. Смотрите, как апостол Павел, как он прекрасно описывает любовь. Любовь терпелива, добра, неревнива, нехвастлива. Она не раздувается от гордости, не ведет себя неподобающе, не себелюбива, не раздражительна, не считает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не кончится, хотя и пророчества прекратятся, и дар знаний языков пройдет, любовь остается. И заканчивает апостол Павел такими словами. Пока же остаются эти три – вера, надежда, любовь. Но самое великое из них – любовь, так говорит апостол Павел. Где взять этой любви, где иметь вот этот правильный лейтмотив для всей своей жизни, чтобы быть счастливым человеком и сделать окружающих счастливыми? Вы знаете, что это любовь эту невозможно найти, ее невозможно в себе вызвать или из себя вызвать, или выдавить из себя эту любовь. Почему? А потому что любовь является даром Божьим. Послание апостола Павла в церковь Галатии Галатии, 5 глава, 22-23 стих. Смотрите, как написано. И мне важно, чтобы мы с вами увидели первую вот эту строчку. «Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей. Дух же порождает». Только Дух Божий может в нас с вами породить эту любовь, что должно стать основанием нашей счастливой жизни. Чтобы это произошло, помните, там написано условие очень просто. Если вам кажется, что вам чего-то недостает, там, мудрости или любви, обращайтесь к Богу просто, как дети, и Бог, видя вашу простоту и веру, даст вам. И я приглашаю вас, мои дорогие братья и сестры, увидеть, что Слово Божье и сегодня является самым актуальным источником для счастливой жизни вас и ваших родных и близких. И да поможет нам Бог, и да благословит Он вас. Просите у Бога присутствия Духа Божьего, чтобы в вас была любовь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет! Привет тем, кто сейчас сидит на диване и смотрит нас, может быть, на кресле или на стульчике, но особо привет тем, кто находится в пути. Потому что мы сегодня будем говорить о тех людях, которые любят путешествовать или которые хотят путешествовать. Тема встречи – страсть к путешествиям. Я рад видеть вас, дорогие друзья, потому что я предвкушаю классную, интересную беседу. Социологи подсчитали, что современные дети уже в 5 раз больше намотали, налетали километров, чем их бабушки и дедушки. Вот такая интересная информация. Сегодня, если мы посмотрим на Инстаграм, на другие социальные сети, то мы увидим, что они пестрят различными фотографиями, видео о том, как кто-то где-то путешествует. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, по поводу всего этого тренда к путешествиям?
3: Ну, возможно, что у нас в России это из-за того, что раньше это все ограничивалось в путешествии, и все не выходили за пределы СССР и там откуда еще. А сейчас есть такая возможность путешествовать, есть такая возможность сделать на этом деньги, зарабатывать, и это все так красиво. А мы любим то, что красиво. Это там, ну, в других странах тепло, у нас здесь очень холодно, и все думают, что ох ты, круто, надо попробовать что-то новое и интересное.
2: Спасибо большое. Еще вот есть, да,
4: мнение? Да, вообще, мне кажется, это очень здорово, что сейчас появились такие технологии, которые позволяют из одного конца мира перелететь в другой конец. Это вообще еще 100 лет назад невозможно было даже представить. А сегодня любой человек может это сделать. И мне кажется, что раньше люди могли только мечтать, как-то воображать это, фантазировать, а сейчас это становится реальностью. Вот. И у людей, которые много путешествуют, они говорят, что для них вся планета — это как один большой город. Вот, потому что ты бываешь в разных местах, и стирается вот эта граница.
2: Спасибо большое. А может быть, еще кто-то хотел бы добавить, почему сейчас вот есть такая возможность, что раньше препятствовало, да? Потому что бабушки и дедушки — это, в принципе, 50-е там года, да, наши бабушки и дедушки уже. Вот у них, в принципе, тоже были самолеты, были поезда. Почему они все-таки путешествовали меньше, чем мы сегодня?
5: Ну, во-первых, скорее всего, был языковой барьер, а сейчас он подстерся, скажем так. Ну, как бы у нас английский сейчас с 1 класса. Ну, банальные какие-то навыки есть уже и у маленьких детей, а у нашего, ну, у старшего поколения не было такой возможности. Ну, как бы там был французский, да, окей, куда ты можешь во Францию съездить, ну, и не факт, что тебя выпустят, и была вот эта вся, ну, как бы, канитель с эмигрантами и всякое такое, поэтому...
2: Угу, спасибо. А что еще можно к этому добавить, как кто считает? Я думаю, что даже развитие интернета, появление его, да, и такая популяризация, пользование им, это тоже способствует более такому интенсивному путешествию, потому что одно дело, когда ты никогда не знаешь о том, что там тебя ждет за океаном, да, другое дело, когда ты даже уже можешь себе какую-то там цель наметить, благодаря тому, что есть интернет, и ты можешь что-то увидеть, услышать. Вот, да, действительно, вы сказали, транспорт очень сильно развился. Сейчас это стало более доступно, чем раньше. Я думаю, практически каждый уже наверняка полетал в жизни на самолете. Если сравнивать, например, с нашими родителями, то у них такой возможности у многих не было даже. Это было не так доступно. Ну, опишите, пожалуйста, ваше личное отношение к путешествиям. Вот как, что это для вас? Как вы это воспринимаете? Пожалуйста.
3: Ну, путешествие — это всегда очень положительно, позитивно, это очень круто, когда ты можешь побывать в другой стране, это новые впечатления, эмоции, новые знакомства, это расширение, ну, своей границы, расширение своего кругозора, ты узнаешь что-то новое, это даже новые знания. Но с какой целью ты туда едешь? То есть если я еду туда с целью, что «ух ты, круто, мне из дома вот скучно, и мне нужно просто новые эмоции», то получается, ты просто эмоционально зависимый человек, зависимый от эмоций, что тебе нужно постоянно получать какую-то дозу эмоциональную. А если ты едешь именно с, вот именно с каким-то саморазвитием туда, за получением знаний, за получением, ну, вот, расширения своего кругозора, то это уже другая цель, и она более такая, так скажем, здравая, здоровая.
2: Интересно, спасибо. Пожалуйста.
5: Иногда просто хочется к морю. Ну, как бы у нас его нет в таком открытом. Просто хочется солнца и моря. У тебя нету какой-то великой цели, саморазвития, знакомства, там еще что-то. Ты просто едешь, потому что вот ты устал, ну, как бы вот здесь вот. Ну, потому что устал от этих выхлопов, от туч и всего такого.
3: Сменить обстановку.
5: Ну да. Но ты не зависим от этого, просто ты устал. И все.
2: Надо переключиться, да. Вот как бы твое отношение к путешествиям — это возможность переключиться, отдохнуть, да? Твое отношение, твоя позиция в том, что ты едешь для развития какого-то, да, для получения новых знаний, расширения кругозора. Еще кто как воспринимает путешествия?
6: Некоторые ездят за рубеж, чтобы учиться или чтобы работать. То есть для них это хорошая практика. И для их, допустим, языка, да, который они изучают, и для их профессиональной деятельности.
2: Ну, спасибо, Аня. А вот если говорить конкретно про тебя, что для тебя является путешествие?
6: Для меня путешествие — это, наверное, в первую очередь узнавание новых людей и новых мест. То есть я думаю, что ничего нет плохого в эмоциях, потому что эмоции — это воспоминания. И как бы хочется, чтобы они были. Поэтому, наверное, это в первую очередь, да, эмоции. Это новые люди, новые знакомства, новые места. Вот. Ну и, конечно, для меня, наверное, это больше как бы возможность побывать где-то и понять, как там люди живут, чем они живут, и могла бы я там жить. Потому что все-таки менталитет,
2: да,
6: у
2: чтобы
6: людей
2: в старости
6: разные.
2: Ты мог уже сесть на кресло и вспомнить, как ты молодой бегал по пляжу, как ты знакомился, да, и вновь пережить эти ощущения.
6: Ну или жить на этом пляже тоже неплохо было бы.
3: Есть те, кто иногда ездит просто для того, чтобы потом показать, смотрите, где я был, похвастаться, так скажем, есть еще такое.
2: Спасибо. Парни у нас молчат. Что для вас путешествие? Вы прямо очень скрытные сегодня у нас.
7: Не знаю, особой тяги к путешествиям нет. Меня устраивает то, где я нахожусь.
2: Угу. Спасибо.
7: Нет, просто я когда-то думал, действительно хотел пойти в путешествие, но пришел к выводу то, что вряд ли я найду что-то другое, что-то новое.
2: Угу. Спасибо, спасибо. Такое мнение тоже есть, и я рад, что оно прозвучало. Потому что все вы только о хорошем говорите.
8: Ну, путешествие — это, ну, лично для меня.
2: Да.
8: Это, может быть, вот любой из этих ответов, как сказали девушки, но в зависимости от того, куда я еду. То есть, если я еду путешествовать в какую-то страну с опасной политической обстановкой...
2: А такое бывает?
8: Это помимо вот этих эмоций, может быть, еще и стресс. Ну, как бы, не знаю, как бы, путешествие — это не обязательно досуг и отдых. То есть путешествие — это может быть и командировка, это может быть какое-то действие, совершаемое тобой не ради удовольствия. То есть назову сейчас термин «иммиграционная разведка». Это когда ты хочешь уехать из страны, но пока не понял, в какую, чтобы понять, ты едешь в какую-то страну, чтобы понять, как там живут люди.
2: Да, ну, знаете, мне кажется, есть проблема в таком подходе, потому что время эйфории, когда ты приехал на новое место, оно составляет, ну, может быть, кто-то из вас подскажет, ну, месяца три, наверное, там эйфория. Только потом у тебя уже открываются глаза, и ты понимаешь, где ты на самом деле оказался. Поэтому так разведывать, конечно, сложновато, но, наверное, тоже как бы такой подход есть, и кто-то пользуется таким. Спасибо большое. Но а почему, как вы считаете, в наше время, ну, допустим, я часто встречаю такое, фразы типа «оставь все», «не будь ни к чему привязан», «отправляйся в путешествие», «будь человеком мира», «будь свободен от всего». Вот как вы воспринимаете вот такую позицию? Что бы вы могли сказать по этому поводу? Почему вообще это транслируется сегодня? И как вы к этому относитесь?
3: Ну, Здесь есть двоякое, конечно, мнение. Лично мне нравится, с одной стороны, позиция, когда ты можешь чувствовать себя свободным. Это очень хорошо. Это, мне кажется, то, что задумано Богом, ну, в плане того, чтобы мы не чувствовали себя зажатыми, да. А с другой стороны, нужно в то же время знать границы. Границы своего какого-то поведения, границы какой-то свободы, потому что мы иногда должны брать на себя ответственность за что-то. То есть, к примеру, если мы находимся в какой-то стране, да, то немножко придерживаться каких-то норм, правил и тому подобного, ну, и пускать, так скажем, немножечко свои корни, а не просто так перелетать постоянно с одного места на другое и только заниматься тем, что путешествовать. То есть иногда нужно и оседать в каких-то местах и заниматься какой-то более серьезной деятельностью.
2: Например, какие корни можно пустить?
3: Ну, в плане...
2: Мимоходом так.
3: Там, семьи, знакомств.
2: То есть в каждой стране оставляешь...
3: Нет, не в каждой, я имею в виду в какой-то стране остаться, и я имею в виду вот такие корни пустить, а не так, что просто ты перелетаешь один, такой я самодостаточный, и из одной стороны в другую постоянно. Летаешь, и твоя цель — путешествие, свобода, и я такой гражданин мира, меня ничего нигде не держат. Это тоже, ну, говорю, достаточно опасная такая позиция, что ты весь такой свободный и вот. Угу,
2: спасибо. Ну вот, да, в чем уже опасность, интересно.
5: Вот, а что в этом плохого? Угу. Ну, иногда это, мне кажется, хорошо.
2: Угу, спасибо.
5: Можно найти друзей в любом... У тебя будут друзья по всему миру.
2: Да.
5: Если ты общительный
2: человек.
5: Правда,
2: ты с ними будешь редко видеться, но они будут.
5: Ну и ты же будешь иногда в каком-то месте задерживаться на подольше и...
2: Угу, спасибо большое.
6: Есть семьи такие, которые всей семьей путешествуют по разным странам.
2: Угу.
6: Да, они живут в каком-то городе определенном, но у них очень частые отпуска, и, возможно, они занимаются фрилансом и могут зарабатывать даже в дороге, поэтому это не составляет труда.
2: Да, но я хотел бы напомнить свой вопрос. Почему сегодня транслируется это? То есть к этому призывают очень многие. И каково ваше отношение к этому?
8: Ну, я лично от себя могу сказать, что возможность часто путешествовать человеку говорит о том, что человек, в принципе, финансово свободен. Значит, у него есть для этого средства. И это транслируется, ну, вот эта мода поведения исключительно только потому, что у нас в обществе построено на капиталистических формах. То есть, если ты зарабатываешь много, значит, ты лучше всех, и значит, ты можешь это себе позволить. То есть, чем большим ты владеешь, ну, соответственно, тем больше ты и сможешь путешествовать.
2: Угу. Спасибо большое. Я думаю, что это тоже истина. Угу.
5: Мне кажется, еще вот, ну, то, что сказал Андрей, и плюс еще идет пропаганда толерантности сейчас. Если раньше была пропаганда того, что нет, не езжайте туда, там нас считают за врагов и все, благодаря интернету мы понимаем, что, ну, да нигде мы не враги. Ну, по большей части, люди нам не враги. И везде можно
2: что
5: завести знакомство. Да,
2: части,
5: как бы это больше политика, а людей хороших много везде. И поэтому люди начинают путешествовать. Ну, потому что не так страшно. Ну, и как...
2: Да, это один из важных факторов. Безопаснее стало, да, в какой-то мере. Угу. Ну, спасибо большое. Это были интересные мысли. Я бы хотел вам привести цитату Марка Твена, который когда-то написал в своей книге «Простаки за границей». Может быть, вам, кстати, будет интересно, прочитайте ее. Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Нельзя прийти к широким, здравым и терпимым взглядам на людей и на вещи, прозябая всю жизнь в одном маленьком уголке земли. Это, по-моему, то, о чем многие из вас сейчас сказали, да? Ну, как бы одна сторона медали, так можем обозначить. Действительно, путешествие может стать большой пользой для человека, расширением его познаний, да, если в этом есть цель, расширением кругозора, новый свежий взгляд вообще на людей другой культуры и вообще на людей, может быть, даже. Это разрушение каких-то стереотипов и так далее. Но когда транслируются вот эти идеи, ну, точнее, вот эти призывы бросить все, быть свободным, ведь не всегда говорят «зарабатывай больше и путешествуй». Бывает, говорят «бросай все, человеку многого не надо, и будь свободным от всего. Путешествуй, питайся тем, что найдешь, так скажем, да? Везде есть добрые люди, везде есть возможность какая-то, есть бесплатные места для ночлега, Есть различные там социальные какие-то, ну, не знаю, бонусы, что ли, в каких-то странах. Ну, в общем, как бы указывают на то, что, в принципе, как бы, если немножко подзатянуть пояс, то реально находиться всю жизнь в движении и путешествовать. Вот какие идеи...
3: Вот я про это имела в виду, что это немножечко такая, ну, халатность к себе и к своему отношению к жизни. Тебе там Бог пошлет, здесь тебе это дадут, все тебе будет дано в плане, ну, какого-то там минимального проживания. Ну а как же стремление к чему-то в жизни? Вот я про это еще говорила, что пустить свои корни — это значит чего-то достичь, чего-то добиться. Ну, что-то
2: сделать.
3: Я посещу
2: 250 стран все.
3: А смысл? Цель посетить 250.
5: А потом он напишет книгу об историях, которые он там, ну, это...
2: Вот примерно.
5: Как бы, да. Почему нет?
3: Ну, нет, видишь, у тебя цель написания книги, то есть ты не
5: нет,
3: просто...
5: Нет, она может родиться по ходу дела. Мне кажется, ну, как бы у медали две стороны, опять-таки.
2: Угу,
5: да, это плохо, что он кидает все, ну, на волю судьбы, скажем так. Но... При этом он получает опыт, и, может быть, цель настигнет его по ходу дела. Может, он встретит нужных людей, может, он, ну, правда, увидит что-то, что вдохновит его, и он останется где-то, пустит корни. Ну, как бы, это надо быть совсем, ну, как это сказать, там, в розовом мире, чтобы постоянно путешествовать, и в итоге ничего не нажить, и в итоге ты просто, ну, умрешь, да? Ну, мне кажется, такого не бывает. Мы же говорим об этом, то, что путешествие, ты узнаешь других людей. Ну, как бы, такого не бывает. Ну, ты же не будешь ездить в фургончике, да, каком-нибудь, там, собирать ягодки и залазить обратно. Ты в любом случае будешь коммуницировать с кем-то. Ну, и твоя цель тебя найдет.
4: Для любого человека очень важен дом. И сколько бы человек ни путешествовал, он всегда будет думать, куда ему вернуться. Чтобы его ждали, чтобы у него было место, где ему будет хорошо. Вот. И мне кажется, сколько бы человек ни путешествовал, главное, чтобы у него было место, куда вернуться. Чтобы был дом.
2: То есть важна какая-то фундаментальная привязанность к кому-то, да? К
4: чему-то? Мне кажется, что да.
3: Да, спасибо. Даже больше. Вот, Милена хорошую мысль сказала про то, что действительно нам нужны близкие люди, мы нуждаемся в близких отношениях. Хоть порой мы себе и говорим, что ой, да нет, да что вы там, мне хватает такого общения. Нам очень важно, чтобы у нас были вот эти тесные связи. А просто так, общаясь в разных странах, да, у тебя есть куча знакомых, но, как, к примеру, да, у тебя куча друзей в интернете, но кто твои близкие друзья, это уже очень важно, чтобы были вот именно эти родственно-близкие связи.
2: Спасибо.
8: Мне кажется, это сугубо индивидуальный вопрос. То есть, если человек хочет жить такой жизнью, ну вот, правда, вопрос как, это уже другой.

0: О плюсах мы сказали много, да? Вот трудности.
1: В общем, совсем недавно у меня было огромное желание куда-нибудь уехать, и я решила одна полететь в Питер. Это было очень интересно, и причем было интересно то, что мне самой нужно было выбирать, где мне жить, потому что там нет у меня близких друзей, близких знакомых, вот. И самой выбирать, допустим, что, какую себе купить еду. Не знаю, вот эта самостоятельность и что-то новое. То есть ты не знаешь, ты выйдешь сейчас на улицу, и у тебя нет привычного твоего расклада дня, куда ты пойдешь, что ты будешь делать, с кем будешь общаться. Ты все это выстраиваешь сам. И это что-то новое, это что-то очень интересное.
0: Спасибо большое, спасибо. Может быть, кто-то сказал бы все-таки о трудностях, которые они встретили по пути, в путешествии. Вот с какими проблемами сталкивается человек?
2: Ну, мы с семьей осенью ездили в Европу, и так как мы плохо знаем язык, у нас были трудности с языком, языковой барьер.
0: Угу, вот. Да, спасибо. Да, язык всех стран ты не можешь выучить, да, английский как-то не очень получился пока что. Да, языковой барьер.
3: Самое главное, трудность — это, собственно, бумажные волокиты, то есть это, ты должен получить визу
0: и да.
3: Какие-то сопутствующие документы для доступа вообще, собственно, в эту страну.
0: Да, ты должен получить документы, пройти какой-то этап, да, ты должен деньги заплатить, ты должен потом все волокиты, связанные с перелетом там, или с переездом, осуществить, ты должен поговорить с веселым пограничником, который будет тебе задавать интересные вопросы. То есть ты можешь столкнуться с едой, которая тебе не подойдет, да? Ты можешь столкнуться с климатом, который тебя выбьет из колеи, и ты все путешествие проваляешься в агонии температуры и так далее. То есть действительно трудности, с которыми человек может столкнуться в путешествии, они очень разнообразны, многочисленны. Может быть, даже их больше, чем если бы ты остался на месте. Потому что ты не знаешь, куда, что, а каждую страну досконально исследует, ты тоже... Ну, наверное, не можешь. В чем, так скажем, может быть проблема? Вот какие неправильные установки или желания человека подталкивают его к путешествиям? Мы уже сказали, что есть позитивная сторона этой медали, что человек может развиваться, что может расширять свой кругозор, может достигать каких-то своих целей и так далее. А вот обратная сторона, о которой мы уже немножко упоминали, вот что человека подталкивает к нездоровой страсти, к путешествиям?
1: Иногда человеку бывает плохо на том месте, где он находится, в окружении тех людей, которые его не устраивают по какой-то причине, и он хочет сбежать. И он думает, что те проблемы, которые есть у него на этом конкретном месте, они решатся где-то в другом месте. Вот. Но на самом деле все проблемы у нас идут из головы, и нужно сначала, прежде чем куда-то ехать, разобраться с ними там, где ты есть. Вот. Потому что с изменением места проблемы не решаются.
0: Спасибо. Это очень классная мысль.
3: Нет, вопрос. Мы сейчас говорим о путешествии или об иммиграции?
0: Ну, наверное, о путешествии больше.
4: Если говорить о путешествиях, как я уже говорила, это зависимость, когда мы хотим постоянно получать новые впечатления. Это как зависимость от наркотической или ну, какая-либо там игровая и тому подобное. Здесь точно так же. Нам постоянно хочется чего-то нового, нам постоянно кажется, что мы живем скучной жизнью, и поэтому, ну, и это своего рода тоже один из разновидностей зависимости, когда постоянно хочется чего-то остренького.
0: Угу. Спасибо, Мария, за вот этот ответ тоже. Действительно, у человека могут присутствовать вот эти негативные мотивы, почему он путешествует. Да? Он ничего не добивается здесь, в отношениях, к примеру, да, как сказала Милена. И думает он, что отправившись в другую страну, познакомившись с кем-то, да, ну, это будет поверхностное скорее знакомство, потому что долго, не так часто люди общаются в другой стране с кем-то. И ему кажется, что вот он достигает каких-то хороших результатов, прогресса в отношениях, к примеру. А может, человек просто не достигает каких-то целей или успехов в своей рабочей деятельности. И вот посещение новой страны, новый магнитик на холодильник — это как новое достижение, новая медаль, да? Ты вот прогрессируешь. Тебе кажется, что есть какой-то прогресс, а на самом деле его нету. Спасибо большое. Да, это может присутствовать, действительно. А с другой стороны, Если я не путешествую, но постоянно сталкиваюсь с этой пропагандой, рекламой, да, призывами путешествовать, я могу себя почувствовать неудачником, да, который

0: настолько мало зарабатываешь, что не можешь себе позволить там в Турцию слетать. Уж в Турции там все были, как говорят, да? Уже многие побывали. И мало кто осознает, что путешествие действительно, оно может стать, по сути дела, такой же тяжелой и изнурительной работой. Мы уже упомянули о том, что мы сталкиваемся с различными трудностями, о том, что мы какие-то бумажные волокиты должны преодолеть и так далее. Может быть, какие-то даже болезни пережить во время путешествия. И часто люди, которые поехали в путешествие, в отпуск, приезжая обратно, нуждаются в чем? В отдыхе, да. Потому что они там так упахали, что теперь им точно не до работы. Им нужно действительно отдохнуть. И даже некоторые рекомендуют после посещения другой страны, после путешествия, еще дня 4-5 посвятить абсолютному такому отдыху и акклиматизации к обычным твоим условиям. Потому что все сбивается. Хорошо, спасибо большое. Ну и я думаю, что мы сегодня с вами достигли такого понимания, что путешествие, оно может быть и позитивным, да? То есть смотря с какой позиции ты подходишь к этому путешествию. Да, как к отдыху можно подходить к этому. Как к познанию тоже можно подходить. И это будут позитивные стороны путешествия. Но могут быть и негативные, об этом тоже нужно помнить. Может быть, ты бежишь от того, что тебя преследует здесь, да? От того, что ты не можешь здесь решить свои проблемы, как-то их преодолеть и так далее. Да, пожалуйста.
1: Но, с другой стороны, возможно, он там найдет решение. Тоже как вариант. Такое тоже случается. Ну, возможно, ты попадешь в схожую ситуацию, и ну, там у тебя будет ну, какое-то... Может, кто-то поможет тебе или еще что-то. Ты решишь тут, приедешь обратно, и там тоже ее решишь.
0: Ну да, зачастую, ну как это можно назвать, как озарение, да, какое-то. Ты получил вот какую-то мысль, идею, да. Спасибо большое. Вот, и поэтому, когда мы говорим о страсти к путешествиям, мы понимаем, что здесь есть две стороны. И это очень важно понимать и помнить об этом. И когда нами вновь начинает двигать желание куда-то поехать, да, посетить какое-то новое место, следует задать себе вопрос. Какой у меня мотив? Почему я этого хочу? Потому что я увидел новую фотку своего друга и хочу точно такую же себе. Или потому что у меня есть действительно достойная цель посетить эту страну, да, потратить немалые деньги для того, чтобы туда съездить. Все взвесить. И только тогда принимать окончательные решения. Я благодарен вам за то, что вы сегодня высказали такие ценные, полезные мысли, идеи высказали и... Они действительно несут практическую значимость для нас сегодня, потому что есть также большое количество людей, которые просто пользуются путешествиями в деструктивном плане. Но теперь мы обозначили моменты, которые важно учитывать. Я также благодарю тех, кто был с нами сегодня, кто смотрел наши размышления, кто вместе с нами думал и вникал в этот вопрос. Вам успехов и приятных путешествий!
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И, взвесив все «за» и «против», мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, все узлы собрать правильно, действовали, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился, да, из-за малявки. Вот нет этой малявки. И нет мотора. Мотор-то, конечно, есть, но что ж толку, если он не заводится? В этом моторе все на своем месте, и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен этот орган, и еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Интересно. Вот последние прочитанные слова текста выражены в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все. Это риторический вопрос. Это, то есть, вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова «все ли апостолы?», «все ли пророки?», «все ли учители?», «все ли чудотворцы?», «все ли имеют дары исцелений?», «все ли говорят языками?», «все ли истолкователи?» Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование как ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктована Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника. Очень хорошо, если у меня есть друг-сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели – то он может просто молиться и верить. Молиться и верить. Среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело. в тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцелений тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов. И у всех этих даров есть цель. И нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте, а что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно, только себе самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения? Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот как Павел описывает проблему того, как выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь?» Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы читаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз, книжное – устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что «так как» и, внимание, подчиняет одно предложение другому. Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16 после поставленной точки мы читаем? «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел простолюдина, который рад молиться вместе с братом, молящимся вслух во время богослужения. И он старается, молясь, повторять произносимые слова молитвы. Но говорящий-то понимает, о чем он говорит, и молится, и даже может себя назидать. Он-то знает язык, на котором говорит. Но, хотя, если честно, то он может говорить только себе и Богу. Его никто не понимает. Простолюдина, конечно, он молится вместе с ним. Но, произнося слова молитвы, он не понимает слов на иностранном языке. Ум без плода. И скажите, как он скажет аминь по завершении молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога. Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это аминь? Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Иные языки – это настоящие, существующие языки, на которых говорят народы, и этот дар был явлен в день Пятидесятницы, когда на праздник собрались верующие, говорящие на разных языках. Верующие во Христа увидели языки пламени над головой у каждого и заговорили на языках. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль предсказал то, что произошло в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Кстати, про дар языков у Иаиля не сказано ровным образом ничего вообще. А вот о пророчестве, да, есть. Давайте прочитаем Иаиль, 2 глава, с 28 стиха. «И будет: после того излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Видите, пророчествовать – это и есть то, о чем говорил апостол Павел, когда увещевал членов Коринфской церкви, ну, не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой. Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано: «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Доколе, как сказал апостол дальше, «все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Счастливый день. Рассказывает Милена Закаменных.
1: Один из самых интересных и запоминающихся моментов в моей жизни произошел буквально недавно. Я со своими друзьями участвовала в постановке спектакля, и мы проводили очень много времени на репетициях, предвкушая премьеру, которая должна была случиться. И вот как раз-таки в день премьеры я помню, что я проснулась таким очень приподнятым настроением. Я нервничала, я переживала, но знала, что сегодня будет какой-то очень интересный, насыщенный день. За день до этого ко мне приехали подруги из разных городов, чтобы посмотреть на спектакль и просто повидаться со мной. И меня все это очень радовало. И вообще в тот день было много вещей, которые каким-то образом, меня радовали. В общем, практически весь день я провела на репетиции перед премьерой. И вечером, когда все началось, мы отыграли этот спектакль. У меня было очень много позитивных эмоций внутри. И во время спектакля, когда был полный зал, я чувствовала особенно Божье присутствие. Потому что ощущалось, как люди с трепетом иногда замирали. Было слышно, как кто-то всхлипывал в такие трогательные моменты, как люди смеялись, они были вовлечены в процесс, и эта отдача, она чувствовалась, и это очень подбадривало. Также осознание того, что рядом с тобой твои близкие люди, которые пришли к тебе тебя поддержать, чтобы быть рядом, это тоже очень вдохновляло. Тот день, он, наверное, вот один из самых ярких за последнее время для меня, и хотелось бы, конечно, чтобы таких дней было больше в жизни, и чтобы Бог всегда как-то влиял на тебя, чтобы Он влиял на тебя каждый день, и чтобы делал их насыщенными и полезными. Я очень благодарна Богу за этот день и вообще за всю свою жизнь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Сегодня мы обратимся к Евангелию от Луки, 13 главе. «В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Иисусу Христу, о галилейных, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Никто из нас не ожидает смерти. Она всегда неожиданна. Даже для страдающего смертельным недугом, даже для родственников, мучающихся с больным и молящим Господа прекратить мучение человека, даже для них смерть больного происходит неожиданно. Кто решает его участь? Кто продлевает или сокращает дни жизни нашей? Господь. Для чего? Чтобы все пришли к покаянию. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Когда террористы направили авиалайнеры в здание торгового центра Нью-Йорка, в них находились и множество христиан, искренне верующих в Господа. Внезапно невинные люди на верхних этажах попали в положение неминуемой гибели. Они понимали, что обречены. О чем они думали в эти минуты? Скорее всего, обращались к Богу в покаянных молитвах. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Как важно находиться в духе покаяния все время жизненного странствия нашего. Иисус настраивает нас на то, чтобы мы не считали, что наше положение лучше положения тех людей, которые ждали смерти наверху Нью-Йоркских башен. Нашу планету ожидает скорый и внезапный конец, когда небеса с шумом придут, стихии, разгоревшиеся, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Готовы ли мы к такому концу? Масса непокаявшихся грешников при этом будут гореть в огне, и если мы не покаемся, ничто не сможет спасти нас от гибели. Почему так важно покаяние? Иисус объяснил это далее, рассказывая в притчу, и сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее». «На что она место занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Господь создал нас и ожидает от нас определенного плода. Бог не сажает сорняки, Он не выращивает плевелы. Его цель – вырастить нас и через нас плоды, которые Он соберет в жизнь вечную. То есть Он ожидает нашего изменения. Пырей – это бич садоводов. Корни этой травы очень прочны, и они глубоко врезаются в землю. Размножается эта трава корнями, поэтому необходимо удалить все мелкие корешки. Грех сделал нас подобными этой траве. Мы можем только зря занимать землю, не принося ей и Господу никакой пользы. Наше желание, как говорит Библия, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но покаянием наш Спаситель делает с нами чудо. Из сорняка мы превращаемся в добрые растения, из репейников в маслину, из пырея в смоковницу. Покаяние — это переворот нашего сознания. Это отвращение греховной жизни к греху, делающее нас бесполезными жителями земли. Отныне мы хотим приносить добрый плод, хотим помогать людям, хотим посвятить им нашу жизнь, чтобы наш плод Духа любовь, радость, мир, помог им обрести мир с Господом и, в свою очередь, чтобы и они сами приносили плоды. Когда-то Господь сказал людям, отражающим образ подобия Христа, «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». Он также дал им поручение возделывать Эдемский сад так, чтобы вся планета превратилась в конце концов в рай. Остается ли это желание Божие в силе сегодня? Да. Господь воссоздает на земле духовный Эдем от человека Божия – человека Божия, от смоковницы – смоковницу, от винограда – виноград, от пшеницы – пшеницу. Чудесными превращениями, в конце концов, вся земля осветится от славы этого сада, благоухающего плодами Святого Духа. Являемся ли мы смоковницами, маслинами, виноградными кистями в саду Иисуса Христа? Зреет ли в нас плод Духа Святого? Приносим ли мы пользу окружающим нас людям? И сказал притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Хозяин виноградник не нашел плода на смоковнице. Что будет с ней? Внезапная и скорая гибель. В Евангелии от Матфея описан случай, когда Иисус Христос проклял смоковницу, и она засохла. И мы читаем эту историю. «И увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Увидев это, ученики, наверное, вспомнили вот эту притчу Иисуса Христа. Неожиданно, нелепо оборвалась жизнь бесплодного дерева. Подобное произойдет с каждым из нас, если мы не покаемся, если не изменим свое отношение к себе, к Иисусу Христу, к Церкви, к людям, если будем бесплодно проводить время. Что значит бесплодно проводить жизнь? Во всем потакать себе, жить только для себя и следовать желаниям только своего эгоистичного сердца. Все хорошо, все спокойно, нет войн, меня никто не трогает, я никого не беспокою, живу как мне удобно. Что, Бог? Я верю в душе и даже иногда прихожу в церковь. Побуду там, послушаю, потом домой. Ведь и религия должна быть удобной для человека. А о конце света говорят какие-то фанатики. Уж если слушать проповедь, то она должна быть приятной для слуха. Знаете, на кого похожи люди с такой позицией? На израильтян времен Иезекииля. 33 глава описывает этих людей. «И вот для них ты, как забавный певец, с приятным голосом, хорошо играющий, они слушают слова твои.

Я не занимал попусту места на этой земле. Господь милостив к нам. По милости Его мы не исчезли, но продолжаем жить. И хотя Он видит, что даже среди Его верующего народа есть те, кто ничего не хочет менять в своей удобной религии, Он все равно ходатайствует за нас, как садовник из этой притчи. Но Он сказал в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Он еще ждет, что мы пробудимся, покаемся в нашей бездеятельности, постараемся еще что-то сделать для спасения нашего и наших ближних. Мы не знаем, сколько нам еще отпущено: год, два, месяц, неделя, день. Конец всегда приходит внезапно и неожиданно. Будем же приносить добрые плоды в виноградники Господним. В Царстве Божьем не будет бесплодных смоковниц. Там все приносит добрый и полезный плод. Хотим ли мы приносить добрые плоды уже здесь, на земле? Да благословит нас Господь, чтобы и нас, и слушающих нас, конец застал исполненными благодатными плодами Божьей праведности.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас! Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения! Прием!
3: Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения! Прием!
4: Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами.
2: Мы военное судно! Говорит капитан, измените курс! Прием!
3: Повторяю еще раз, срочно измените курс! Прием!
5: Капитан, может нам все-таки сменить курс?
2: Ни в коем случае! У нас право пути!
4: Иисус сказал, я путь, истина и жизнь. И к Богу можно прийти только через меня.
2: Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием!
3: Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс!
4: А вы на верном пути?
3: Прием!
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная весть заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется Законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что Закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое, от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ну, Ась, дай мне немножко орешек.
5: Ты когда-нибудь видел, чтобы господа своих слуг угощали?
4: Ну ты же моя сестра!
5: Проспорил? Так работай! Мария Ивановна!
6: Ой, книжка такая интересная, зачиталась, ребят. А вы уж из школы, что ли?
5: Да, хотите орешков?
6: Ой, с удовольствием. Хочешь?
5: Да. Да. Нет, Мария Ивановна, он не будет.
6: В общем, я побежала. Спасибо за орешки.
5: Не за что.
6: Афанась Филиппович.
7: Марья Ивановна, ну что вы в самом деле? Ну Марья Ивановна, ну еще бы чуть-чуть. И,
6: ну, Афанась Филиппович,
7: ну, в самом деле.
6: Простите, простите. Так лучше?
7: Вполне, вполне. Что у вас?
6: Афанась Филиппович, у нас рабство давно отменили?
7: Рабство?
6: Да.
7: Давненько. А вы что, хотите приобрести парочку рабов?
6: Да не я, Афанась Филиппович. Вы только со стула не падайте.
7: А кто?
6: Настя. И, по-моему, она уже одного приобрела.
7: Да быть такого может.
6: А да. Вы посмотрите, что творится. Вы только посмотрите.
7: Да, в самом деле.
6: А я что говорю?
7: Подождите, Марья Ивановна, я сейчас приду. Здравствуйте, ребята. А вам когда-нибудь сообщали новость, которую вы не поверили с первого раза? Новость неожиданную и даже невероятную. Впрочем, вы сами все слышали. Поэтому пойдемте посмотрим.
8: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.
5: Маши сильнее.
7: Здравствуйте, вам все в порядке? У вас помощь не нужна?
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. У нас все хорошо, помощь не нужна.
7: Марья Ивановна, что с вами?
6: Что-то в горле пересохло.
7: Может быть, воды, а?
6: Да, да, вы знаете, воды.
5: Лень, принеси Марии Ивановне воды поскорее.
4: Что еще, мадам?
5: Еще сделай за меня на завтра уроки и помой посуду.
4: Ну все, с меня хватит. Я больше не буду тебе подчиняться.
5: Ты должен, ты проспорил. Афанасий Филиппович, скажите ему, проиграл, отвечай.
4: Я не думал, что ты такая зануда. Я думал, будет весело, а получилось.
6: Рабство?
4: Да, рабство какое-то.
7: Да, Настя, что-то получается не очень красиво.
4: Как будто...
7: Как будто ты не любишь своего брата.
5: И вовсе это не так.
6: Давайте все по порядку. Что произошло?
5: Мы с Леней поспорили. Кто сегодня в школе получит больше пятерок, тот и выиграл. А Леня проиграл.
7: И теперь вынужден, как я понял, выполнять все твои желания.
5: Да.
7: И правда, рабство какое-то получается. Прямо как в те вот древние времена.
4: Да, не хотел бы я быть рабом. Это ужасно.
7: Ну... Правда, надо отдать должное. Если сравнивать, то Настя не такой жестокий надзиратель, как тогда.
6: А когда, Афанасий Филиппович?
7: Ну, возьмем, к примеру, те времена, когда народ израильский был в рабстве у египтян. Это было очень жестокое и трудное время. Если хотите, я могу вам об этом рассказать.
4: Ну, расскажите.
6: Ну, конечно, расскажите.
7: Помните, я вам рассказывал про Иосифа?
6: Да, конечно,
7: которого
6: да.
7: Братья продали в Египет. После этого египтяне долгое время уважали и помнили Иосифа, его народ и Бога. Но царь, который любил Иосифа, умер. И его место занял другой правитель, жестокий, который не хотел считаться ни с народом израильским, ни с Богом. И вот однажды увидел фараон, что израильтяне стали превосходить египтян по численности. Тогда сказал он народу своему: «Послушайте, израильский народ стал слишком многочисленным. Вдруг начнется война, и они перейдут на сторону неприятеля. Нужно сделать так, чтобы израильтяне более не умножались. Возьмем их под контроль, будем силою над ними властвовать. И поставил фараон над народом Божьим надзирателей, и изнуряли они людей тяжелыми работами с раннего утра и до позднего вечера. Но израильтян становилось все больше и больше, и египтяне начали их бояться. Тогда приказал царь всякого новорожденного еврейского мальчика бросать в реку, а девочек оставлять в живых. И врывались слуги фараоновы в дома и убивали маленьких детей. Одна женщина желала сохранить своего сына. Она положила его в корзинку и, помолившись, спрятала его в тростнике у берега реки. А сестренка издалека за ним присматривала. Поблизости от реки гуляла дочь фараона и нашла корзинку. Она заглянула в нее и увидела мальчика. И так его ей стало жалко, что она решила сохранить ему жизнь и сделать членом царской семьи. Она назвала его Моисеем. Тут подошла и сестренка Моисея и спросила, не нужна ли кормилица для мальчика. «Я могу привести ее». Дочь фараона согласилась. Девочка привела настоящую маму мальчика, и он оставался у нее, пока не вырос. Так Господь спас Моисея от верной гибели. Но, конечно же, и о народе своем он тоже не забыл.
1: Ой, бедненькие. Хорошо, а то я так и думала, что они будут мучиться и дальше.
7: Конечно, конечно. Какое-то время они еще пробыли в египетском рабстве.
5: А как же они спаслись?
7: А Господь воздвиг им вождя, который и вывел их из египетской земли. Да, они были свидетелями больших чудес и пережили немало приключений.
4: Как звали их предводителя?
7: А вот как раз им и оказался тот самый мальчик по имени Моисей.
4: Ничего себе!
7: Да.
5: А что было дальше?
7: Дальше это уже другая история. Я расскажу вам ее обязательно в следующий раз.
5: Лень, угощайся.
8: Ладно, забыли.
7: Вот и хорошо. Дорогие ребята, напишите нам, что вам больше всего понравилось в нашей истории. И если у вас возникли вопросы, задавайте. Мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго. До скорых встреч.
4: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы».
2: Серафимы – ангельские существа, сходные по природе с херувимами. Название «серафим» дословно означает «пылающий» или «огненный». Серафимы окружают Божий престол, постоянно восхваляют Бога и поклоняются Ему. В Библии серафимы упоминаются только дважды, оба раза в 6 главе книги пророка Исаии. Пророк описывает серафимов как шестикрылых существ. Двумя крыльями они закрывают лицо, двумя – ноги, а оставшуюся пару крыльев используют для полета. Один из серафимов коснулся губ Исаии горящим углем жертвенника и таким образом очистил пророка от греха, чтобы тот оказался способен выполнить Божье поручение.
1: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка?
2: Полезная минутка.
3: Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е-284. Под этим номером скрывается борная кислота, которой в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем.
2: Полезная минутка.
3: Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отзеленения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго! Будьте внимательны! И здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Как появилась жизнь на нашей Земле? Несмотря на многочисленные исследования ученых, по большому счету это остается тайной. Однако отчасти мы можем проникнуть в эту тайну. Сегодня предмет нашего разговора – развитие жизни из неживой материи. Возможно ли это? На наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Итак, что такое самопроизвольное зарождение жизни?
3: Начиная с самых древних времен, люди верили в то, что жизнь может зародиться из неживой материи. В частности, об этом очень хорошо сказал древний философ Аристотель. Я позволю себе процитировать его выражение. «Таковы факты», – писал Аристотель. «Живое может возникнуть в результате не только спаривания животных, но и разложения почвы. Также обстоит дело и у растений. Некоторые развиваются из семян, а другие как бы самозарождаются под действием сил природы, возникая из разлагающейся земли, отбросов или из определенных частей растений». То есть люди наблюдали и видели, что из земли появляются какие-то червячки, жучки, появляются растения. Им казалось, что происходит какое-то самозарождение. Ведь они ничего туда не сеяли, они не видели, как туда откладывались какие-то личинки или яйца, из которых затем все это развивалось. И они считали вот на основании такого своего обыденного мировоззрения о том, что эти организмы просто самозарождаются.
2: То есть не просто из ничего, из пустоты, а из неживой материи.
3: Да, совершенно
2: из
3: верно.
2: Почвы, из навоза, да, так скажем. Просто вот могут появиться живые существа. И вот вы говорили про Аристотеля, да? Но были в древности богословы, например, такие как Василий Великий, которые считали, что некоторые живые существа, допустим, лягушки, насекомые, возникают самопроизвольно из земли в жаркую, влажную погоду. То есть верующие люди, да, те, которые, ну, может быть, были знакомы с Писанием, да, с Священным Писанием, но они были убеждены в том, что жизнь может зарождаться из чего-то неживого.
3: Происхождение жизни из неживой материи казалось настолько очевидным, что богословы Средневековья, в частности, те люди, которых назвали, они научились как бы обходить это противоречие. Дело в том, что в библейском повествовании о творении говорится, что Бог производил живых организмов из земли либо из воды. И люди считали, что с этого момента Бог как бы придал природе самодвижение. И эта материя, в частности земля и вода, стали постепенно производить живых организмов. Поэтому они, в общем-то, верили в то,
2: То есть основано, в общем-то, на библейском тексте, да, но в чем-то ошибочное учение о том, что продолжается тот же процесс, который Бог запустил тогда и по сей день. Да,
3: да, видите, что любую теорию можно согласовать с чем угодно.
2: Но вообще, возможно ли самопроизвольное зарождение жизни?
3: Конечно же, нет. Сегодня мы знаем фундаментальные законы, законы физики, в частности, второй закон термодинамики накладывает запрещение на это. Он говорит о том, что материя с течением времени может только разрушаться, а мы знаем, что живой организм — это упорядоченная структура. Кроме того, она еще информационная, в ней содержится информация в виде ДНК, которая никаким образом не может возникнуть самопроизвольно или зародиться.
2: А только от подобных же существ
3: только,
2: может в следующем поколении
3: передаваться. Только от подобных. Да. И поэтому, естественно, ключевой вопрос в эволюционизме, каким же образом могла возникнуть такая упорядоченная структура, если законы, которые мы сегодня знаем, которые открыты, они этому противоречат.
2: Но, по-моему, ученые в средние века, они даже опыты проводили, которыми хотели подтвердить вот эту теорию появления жизни из неживой материи?
3: Да, было очень много опытов, и даже прописи довольно подробные существуют, как можно получить и лягушек, и мышей, и даже человека искусственным образом. И, в общем-то, они занимали довольно весомую позицию, и люди в это верили. До того момента, когда стали проверять в экспериментах. И вы, наверное, знаете о опытах Пастера, который доказал, что жизнь не может возникнуть самопроизвольно. Его наглядный эксперимент с колбой, S-образной формы горлышка, в которой задерживались бактерии, и тот бульон, который он наливал в эту колбу, он оставался чистым. Таким образом, он доказал, что организмы, микроорганизмы в частности, они не могут зародиться в этом бульоне, а проникают туда из воздуха.
2: А, то есть, если там вакуум, сколько бы ни стояла эта жидкость, там ничего живого не
3: Совершенно
2: появится,
3: верно, да? Да. В конечном итоге, в соответствии, опять-таки, со вторым законом термодинамики, этот бульон скорее разложится на более простые составляющие в конечном итоге, но жизнь там не зародится.
2: Но ведь самопроизвольное зарождение жизни – это один из постулатов эволюционной теории.
3: Совершенно верно. Эволюционная теория как раз-таки и начинается с возникновения жизни. И на этот счет, в общем-то, существует довольно смелая гипотеза о том, что на древней Земле, когда еще Земля была в таком состоянии хаоса, когда не было кислорода, не было атмосферы, не было даже воды, в результате каких-то химических процессов зарождались вещества, из которых в последующем складывались молекулы жизни.
2: А из чего они вообще зарождались? Из ничего?
3: Ну, с эволюционной точки зрения, та атмосфера, которая окружала Землю, она, в общем-то, состояла из определенных веществ, в частности, газов. Это углекислый газ, это азот, это аммиак, какие-то другие газы. И под воздействием искровых разрядов молнии, температуры, все это реагировало с друг другом, и таким образом рождались вот эти вот молекулы, которые впоследствии стали молекулами жизни, то есть белками, нуклеиновыми кислотами, сахарами, то есть то, из чего состоит современная клетка. И вы знаете, интересно, что даже опыты были сделаны по этому поводу, для того, чтобы доказать эту теорию. Это самые известные опыты, проделанные в 1953 году, опыты известных американских ученых Миллера и Юри, которые брали колбу, помещали туда, наливали туда воду, заполняли ее газами, пропускали искровые разряды и в конечном итоге получали некую субстанцию. Затем проводили химический анализ, и действительно они обнаружили там некие

0: кислый газ, аммиак. Вот что-то я слабо представляю, что вот из этих веществ могло что-то такое возникнуть, чтобы потом стало толчком именно к развитию жизни.
1: Да, притом интересно, что тот бульон, который получился в результате от соединения, он, в общем-то, смертельный для жизни. То есть как-то удивительно, что жизнь зарождалась в том, что является для нее, смертельным.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: И какие еще опыты были? Ставились еще какие-то опыты?
1: Да, было очень много. Менялись различные условия. Там игровые разряды меняли на излучение различного вида, меняли различные газы. И в конечном итоге действительно удалось получить, я не скажу, что все, но достаточно много молекул, из которых впоследствии должна была образоваться живая клетка.
0: Ну и вообще, насколько серьезными можно считать такие исследования?
1: Ну, вы знаете, насколько серьезными можно считать, я вам хочу на этот вопрос ответить цитатой одного из известных ученых-современников, микробиолога, академика Российской академии наук Геннадия Заварзина. Вот что он написал. «Для меня вопрос происхождения жизни путем химических реакций лежит за пределами экспериментального познания. Если из бесклеточного экстракта, содержащего все компоненты клетки в надлежащей пропорции, не происходит самосборки, значит, простейший организм представляет собой внезапно возникающую систему взаимозависящих частиц. Пока не получено самовоспроизведение системы из ДНК, введенной в мембранную везикулу, нельзя говорить о решении проблемы возникновения жизни. А биогенный синтез компонентов клетки не может дать ответа на этот вопрос, поскольку решает совсем другую задачу».
0: Очень сложно. Поясните теперь, пожалуйста.
1: То есть он говорит о том, что все эти опыты, они совершенно бесполезны, потому что мы можем взять сейчас компоненты живой клетки, выделить их, это не составляет никаких проблем. Мы можем их смешать каким угодно образом, но в результате этого живой организм не формируется. То есть мы можем синтезировать все эти компоненты, мы можем доказать, что абсолютно все можно биогенным путем синтезировать. Но проблема заключается в том, мы это получили, мы это синтезировали. А что дальше?
0: Ну, это мертвое. Механизм жизни.
1: Оно будет лежать.
0: Развитие жизни.
1: Оно подвергнется действию, опять-таки, второго закона термодинамики. Спустя какое-то время оно просто разложится и на простые составляющие. Поэтому говорить о том, что жизнь может возникнуть из этих простых компонентов, что это доказано, это абсолютно неправильно.
0: И вот интересна фраза, в общем-то, наверное, единственная более-менее понятная, но самая ключевая фраза для меня из этой цитаты – это то, что это лежит за пределами экспериментального познания.
1: Да.
0: То есть мы не можем поставить такой опыт, вот такого рода опыт, который бы ясно нам сказал, вот именно так и было, и именно так и будет всегда, и, в общем-то, это именно это и доказывает.
1: Да, это является камнем преткновения. Да. То есть как бы здесь внимание наше вот именно сосредотачивает на синтезе каких-то молекул и совершенно упускается из виду о том, что эти молекулы, они должны как-то организоваться. Ну как? То есть эта эволюционная теория абсолютно никак не поясняет. Там идет резкий переход. Вот были молекулы, и затем из этих молекул образовалась какая-то протоклетка. И вот здесь возникает вопрос, как она образовалась? Об этом практически ничего не описано. Все начинается вот с этого момента, и дальше начинает развиваться. А как эта клетка могла формироваться, как она могла развиваться, чем она могла обогащаться? И так далее, и так далее. Но возникает вопрос. Хорошо, мы можем об этом рассуждать, но какой смысл в этих рассуждениях, если мы не доказали первоначально, что из этих компонентов возникла первая клетка?
0: Да, это наводит на мысль о библейском тексте, где написано, что Бог, создав человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни. Вот. Мы не знаем, что это такое. Мы можем предполагать, да, что там он дал человеку душу, потому что там написано потом, человек стал душою живою. Но, в общем-то, досконально понять, что же это такое дыхание жизни, то, что оживило человека, оживило неживую материю, сделало существом с волей, со способностью любить, со способностью делать выбор, со способностью творить, сделало его подобным

0: Богу это для нас непостижимо. И это только прерогатива Бога.
1: Да, вы знаете, к этому даже приходят и ученые. Они тоже говорят, что в клетке должно существовать какая-то невидимая субстанция, какая-то материя, угу. В частности, даже ей дано название – информационное поле жизни. Угу. Да, то есть то, что, в общем-то, дает возможность клетке формироваться, организму формироваться, потому что мы знаем с вами, что если, скажем, мы поранили руку, да, она заживает и приобретает определенную форму, точно такую же, да. Какая и была. Но возникает вопрос, а каким образом организм видит эту форму? То есть существует некое поле, как говорят ученые, да, которое, в общем-то, и показывает организму о том, в каком положении оно находится, каково его состояние. И если что-то изменяется, тут же запускаются процессы, которые восстанавливают это. То есть что-то такое существует. Угу, угу. И поэтому такая теория.
0: Для нас это вполне естественно, что ранки заживают, да, синяки исчезают. Мы не придаем этому значения.
1: Да.
0: Но на самом деле это удивительно. Олег Викторович, есть теория зарождения жизни на другой планете, где были более подходящие для этого условия, после чего жизнь была занесена на нашу планету. Что вы скажете на этот счет?
1: Да, существует довольно много теорий, так называемой панспермии, то есть где-то Земля образовалась на другой планете, в совершенно других условиях, которые неведомы для нас, и затем каким-то тоже странным образом она была принесена на эту Землю. Ну, что можно сказать? Опять-таки это разряд из разряда фантазии, потому что мы совершенно ничего об этом не знаем, ни о других планетах, ни о каких-то других условиях. Единственное, что мы знаем, что законы, которые действуют на Земле, они действуют и во всей Вселенной. И если, имитируя какие-то условия необычные, потому что в опытах, о которых мы с вами говорили, и самые необычные условия имитировались, жизни получить не удалось, поэтому говорить о том, что она могла где-то там возникнуть, в каких-то еще условиях, в общем-то, это тоже было бы...
0: Ну, в общем-то, придумать можно все что угодно.
1: Что угодно, да, это уже из области философии.
0: А что касается Священного Писания... Там ведь описаны те условия, которые были на Земле к моменту появления, например, животных и человека в конечном итоге.
1: Конечно. Прежде чем Бог сотворил животных, растений и человека, наша планета была к этому подготовлена, и мы об этом совершенно четко видим из Священного Писания. То есть вначале на Земле была вода, затем появилась атмосфера, затем появилась суша, появился определенный климат, определенные условия, которые... могли, в которых могла существовать жизнь. Что же касается эволюционной теории, то мы видим, что жизнь возникала и существовала в условиях, которые для нее совершенно неприемлемы. И это вот такое вот противоречие.
0: Угу. Это, наверное, еще даже большее чудо, что жизнь могла таким образом возникнуть, чем вот то, что написано в Библии, то, что многие считают сказкой.
1: Да, это надо быть очень таким верующим человеком, чтобы верить в такие чудеса.
0: Для этого нужно гораздо больше, наверное, веры, чем для веры в Бога. Итак, Олег Викторович, тему зарождения и развития жизни на нашей Земле мы продолжим в наших следующих программах. Я благодарю вас, спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой, думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился. Кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем исследование 7 главы 1 послания к Коринфянам. Начиная с 25 стиха 7 главы, Павел говорит о преимуществах и затруднениях одинокой жизни. Он отвечает на вопрос, который никогда не затрагивался в учении Христа. Читаем. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным». Существует множество мнений по поводу слова «девство». Скажу о двух основных мнениях. Первое – это совет отцам в вопросе брака их незамужних дочерей. Второе – предполагают, что в Коринфе были и такие мужчины и женщины, которые прошли через церемонию бракосочетания, но не воплотили его в жизнь, потому что решили жить в абсолютном воздержании друг от друга, чтобы посвятить себя всецело духовному. Они считали необходимым противостоять нормальным человеческим инстинктам и чувствам, чтобы подчеркнуть этим свою религиозность. Они были уверены в том, что отказ от супружеской жизни предоставит им шанс доказать свою верность в служении Богу. Так они намеревались прославить в своих телах Бога. Возможно, что, решившись на такой шаг, они осознают впоследствии то громадное психологическое напряжение, к которому привело их подобное мнение. Нам следует понять одну непреложную истину. Нельзя делать из своей религии нечто противоестественное. Нельзя делать свою религию страданием. А поэты Роберт и Бернси говорили, что его вера скорее преследовала его, нежели помогала ему. Хорошо сказал по этому поводу Баркли: «Человек, творение Божье, не должен стыдиться тела, данного ему Богом, сердца, вложенного ему Богом, и инстинктов, живущих в нем». Христианство учит человека не искоренять их из жизни, а пользоваться ними так, чтобы страсти были чистыми, а человеческая любовь – самым благородным предопределением Божьим. Прежде всего, нам должно быть понятно, что безбрачие не имеет никакого отношения к морали или добродетели. Безбрачие не имеет никакого отношения к плоду Святого Духа и тем более не является средством для получения спасения. Апостол уже рассматривал вопрос о сексуальных желаниях и моральной распущенности в семейной и безбрачной жизни. Он давал определение заповеди Господа относительно этих вопросов, а также рассматривал проблемы развода, потому что все это имеет прямое отношение к морали. Далее апостол Павел касается темы, не упомянутой Господом в его публичных выступлениях, и о чем он не говорил в своих личных откровениях апостолу. Поэтому Павел в этом вопросе не ссылается на повеление Господа. Здесь дано Павлово видение вопроса того, который получил от Господа милость быть ему верным. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Эти слова мог написать человек, которому были известны тайны семейной жизни, не так ли? Не потому ли он во всеуслышание заявляет о великом преимуществе одиночества, особенно в затруднениях, возникающих во время кризиса? Ключевые слова этого отрывка главы мы находим в 26 стихе. «По настоящей нужде». Апостол не говорит о жизни вообще, но о том времени кризиса, который, очевидно, уже наступил для коринфских христиан. Каким мог быть этот кризис? Это мог быть экономический кризис или религиозные гонения. Некоторые комментаторы предполагают, что Павел был уверен в скором пришествии Христа. Одной из причин, побуждающей Павла давать подобный совет, могло быть приближающееся гонение на христиан при Нероне, а также разрушение Иерусалима. Послание было написано около 57 года, в то время как Иерусалим был разрушен в 70 году. Римские войска разорили Иудею, Иерусалим и храм. Народ истребили, а остаток рассеяли по империи. Ненависть римлян к иудеям распространялась и на христиан, которые, как иудеи, хранили субботу, не ели нечистой пищи и не поклонялись идолам, в том числе и изображениям императорам. Каждое поколение христиан встречалось с подобным кризисом. Поэтому о каждом поколении христиан, которые преодолевали тяжкие времена, можно было сказать, что они жили в последние дни. Как мы и читаем в послании к Тимофею, во втором послании, в третьей главе. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». С началом новой эры, первого пришествия Христа Спасителя, вплоть до Его второго пришествия, начались и продолжаются эти последние дни. В чем мы можем убедиться из истории христианской церкви? Евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Каждое поколение христиан встречалось с тяжкими временами, и порой настолько тяжкими, что христиане были более чем уверены в скором пришествии Христа. Мы не являемся исключением. С тяжкими временами мы встречаемся и в наши дни, когда смотрим на происходящее и говорим, вне всякого сомнения, время возвращения нашего Господа близко. Мне кажется, что намерением Божьим было, чтобы каждое поколение христиан чувствовало это. Скорое пришествие Христа – это славная надежда всех христиан-адвентистов во все века и времена. Фактически, наш Господь мог возвратиться на землю в любом поколении христиан. Не сокрыта ли тайна Его слов в Евангелии от Матфея, 25 главе, 13 стихе? «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вера каждого поколения христиан была испытана. Таким образом, слова апостола Павла могут относиться и к нашему времени, потому что мы живем в дни испытания нашей веры. Итак, продолжает свою мысль Павел, во времена кризиса одинокая жизнь является преимуществом. Вы свободны. Вы можете быстрее приспособиться к внезапным социальным изменениям. Вы мобильны и можете решить вопросы переезда, если это необходимо. Вам нет нужды беспокоиться о других, за кого бы вы несли ответственность. Павел перечисляет преимущества одиночества. Он не старается унизить семейный союз, но возвышает одиночество как совершенно пристойный образ жизни. Те, кто избрали для себя жизнь в безбрачии, не являются людьми второго сорта. Они проявляют в некоторой степени мудрость, получая преимущества, которых лишаются те, кто женится ради женитьбы, не думая об ответственности и обязательствах семейного союза. Каждый христианин должен решить, что для него будет лучшим. Хорошо как одно, так и другое. Павел дает понять также, что нет ничего плохого и в браке во время кризиса. Это может быть не мудро, но в этом нет греха. И если кто-либо женится, он не совершает ничего такого, что могло бы быть подвержено критике. Может быть, сегодня рассуждения апостола и вызовут чью-то улыбку, но церковь имела именно такую точку зрения в прошлом. В церковной истории были периоды, когда она отрицательно смотрела на семейный союз. Людей учили быть одинокими, и такая жизнь считалась наивысшим проявлением духовного прогресса. То есть все, кто создавал семью, были людьми второго сорта. Нам трудно это понять, но так было. Часто это и происходило из-за неверного толкования посланий Павла. Запрет вступать в брак является учением бесовским. Мы читаем об этом в первом послании к Тимофею, в 4 главе и с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». В этом вопросе человеку предоставляется право выбора. Он может добровольно дать обет безбрачия. Главное, чтобы в браке или в одиночестве он оставался целомудренным, избегая блуда. Затем Павел добавляет: «Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Это практическое осознание факта, что семейный союз увеличивает ответственность, особенно во время кризиса. Апостол имеет в виду то, что люди, вступившие в брак, берут на себя огромную ответственность. Поэтому во времена кризиса нужно учитывать преимущества и трудности женитьбы и одиночества. Время уже коротко. Мы читаем, апостол продолжает развивать свою мысль. 29 стиха. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Апостол Павел ни в коей мере не принижает значение брака. Спустя некоторое время в послании к Ефесянам он изложил другую точку зрения, используя отношения между мужем и женой как символическую иллюстрацию отношений между Христом и Церковью. Послание к Ефесянам в 5 главе с 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банную водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Во время написания послания к Коринфянам на взгляды Павла оказал существенное влияние тот факт, что он в любой момент ждал возвращения Христа на землю. Поэтому апостол и излагает здесь нормы поведения христиан во время кризиса. Проходит образ мира сего. Он верил в столь скорое пришествие Христа, что, по его мнению, следовало бы все отложить, чтобы подготовиться к этому чрезвычайно важному для каждого христианина событию. Для этого следует отказаться от важнейшей деятельности или от самых дорогих человеческих отношений, если они угрожают нарушить или ослабить личные отношения с Христом. Человека не должны связывать никакие узы в момент, когда Христос прикажет ему встать и идти. Он должен думать лишь о том, как угодить Христу. Если бы Павел увидел по каким-либо признакам замедление пришествия Христа, то не давал бы подобного совета. Позже он изменил свое мнение о скором пришествии Христа. Мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Я уверен, что апостол, который написал Коринфянам, я не имею повеления от Господа, впоследствии получил прямое откровение от Господа относительно его второго пришествия. Уже очень много злоупотреблений появилось в его дни относительно скорого возвращения Христа на землю. Это изменило и отношение апостола к семейному союзу. Вот почему посланник Ефесянам Павел уже рассматривает брак как самое драгоценное в человеческой жизни, как единственное, что могло хотя бы отдаленно сравниваться с отношениями между Христом и Церковью. И все же можно согласиться с Павлом, что одинокому человеку легче придерживаться основных жизненных приоритетов. Эти приоритеты касаются всего, женаты вы или нет, если вы христианин. Ваше отношение к жизни как христианина будет совершенно иным, нежели у нехристианина. У христианина, женаты вы или одиноки, совсем другие жизненные ценности. Одинокому же человеку намного легче жить по христианским стандартам, особенно если время уже коротко. Или, как в иностранном переводе сказано, назначенное время уже близко. Здесь нет единого мнения. Некоторые комментаторы считают, что это относится ко второму пришествию Христа, учитывая тот факт, что Павел страстно желал возвращения своего Господа. Но, скорее всего, Павел имел в виду краткость человеческой жизни. Наша жизнь сократилась в 10 раз по сравнению с жизнью патриархов. Время летит очень быстро. Отношение христиан к краткости жизни отличается от отношения к ней людей мира сего. Какова реакция на кратковременность жизни большинства людей? Если наша жизнь так скоротечна, то будем брать от нее все, что только можно. Будем жить в свое удовольствие. Ни в чем не будем себе отказывать. Если мы оказались на борту «Титаника», то постараемся занять место в первом классе. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. У христианина другая жизненная философия. Используем это краткое время для приобретения вечных ценностей. Вот почему Павел говорит: «Так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Апостол не призывает к тому, чтобы мужья ни во что ставили своих жен и детей и отказывались от своих семейных обязанностей. Христианин правильно расставляет жизненные приоритеты. Семейная жизнь – это естественное состояние человека. Христианин прежде всего ищет Царствие Небесного и его праведности, а потом уже думает об остальном. Но есть христиане, которые думают, что семейная жизнь предназначена для временной жизни, и неразумно было бы всю жизнь посвящать только семье. Разве правильно структуру семьи считать временным постановлением вечного Бога? Но даже если это и так, то почему бы вместе со своей семьей не стремиться к вечным ценностям? Если некоторые люди избирают безбрачие в качестве идеального практического следования другим жизненным стандартам, имеющим отношение к духовным ценностям, то апостол приветствует их выбор. В любом случае, в браке или не в браке, христианин не позволяет ничему, кроме Бога, становиться идолом в центре своей жизни. Радости и горести воспринимаются им в свете вечности. Успех в бизнесе также не является главной целью жизни одинокого христианина, потому что все в мире приходящее, и слава его, и богатство. Слава человеческая превращается в тлен и пыль, и прах. Во втором послании Коринфянам, 4 главе, в 17 стихе: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Какими бы величественными и дорогими ни были мавзолеи и памятники самым прославленным и богатым людям, они навевают грусть и приводят к печальным размышлениям о бренности человеческого существования. И что эта слава, пирамиды, мавзолеи и пышные надгробия в сравнении с той славой, которая ожидает христианина? Насколько же лучше стремление к небесной славе, чем обладание пустыми ценностями этого мира? Именно это имеет в виду апостол, говоря о том, что образ мира сего проходит. Вспомним замечательные слова Иоанна. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Это то, к чему призывает апостол Павел. Для чего мы живем? Несомненно, нечто большее, чем хорошая работа и приятная семья, мысли о спокойной старости и приготовление к смерти являются целью христианина. Он имеет прекрасную возможность получить обетованную вечную жизнь. Если вы не сможете получить все удовольствия и наслаждения здесь, то у вас будет для этого достаточно времени в вечности. Христианин не расталкивает всех локтями ради призрачного счастья. То, что Бог приготовил любящим его, настолько превосходит ценности этого мира, что христианин поношение Христово считает большим для себя богатством, чем бессмысленное существование в приходящем мире. Вот почему апостол показывает преимущество безбрачия. И многие христиане делают этот выбор. «Хочу, чтобы вы были без забот», — говорит апостол. Мы читаем с 32 стиха. «А я хочу, чтобы вы были без забот». Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Этот веский аргумент апостола о преимуществе безбрачия дает возможность одинокому быть более посвященным и преданным служению Богу, чем связавшему себя семейными узами. С другой стороны, муж и жена стараются угождать друг другу, но именно для этого и предназначен семейный союз. И это установление Божье. И Павел говорит здесь, что если вы обладаете даром безбрачия, или одиночество, тогда для вас лучше не жениться и не выходить замуж. Для иных лучшим вариантом будет семейная жизнь, но не для получивших дар безбрачия. Вашей наивысшей целью в жизни будет угождение Господу. Обратите внимание, если христианин избирает безбрачие, его единственная цель – угодить Богу, который очень многое может сделать через человека, решившего полностью посвятить свою жизнь ему на служение. Сколько благословений принесли миру мужчины и женщины, которые избрали безбрачие ради Господа? Насколько большим преимуществом они обладают перед женатыми и замужними для чтения Библии, молитвы, благотворительности? Требования и обязательства семейной жизни делают порой трудной жизнь по такому расписанию. И благодарение Богу, что есть такие благочестивые люди, которые могут делать это постоянно. Павел является таким примером. И мы в долгу перед деятельностью этого выдающегося апостола, во многом благодаря тому, что он не нес бремя семейных обязанностей. Он мог путешествовать вдоль и вширь Римской империи. Обладая преданным сердцем и посвященным духом, Павел в совершенной моральной чистоте и благодати Божьей написал эти удивительные послания, изменившие историю мира. Поэтому он и говорит, что хорошо быть одиноким. Если кто-либо избирает образ жизни этого высокого и святого призвания, он посвящает себя лучшему. И все же апостол Павел был реалистом и осознавал, что нелегко быть одиноким. Одной из главных проблем безбрачия являются сексуальные желания. Вот почему он продолжает эту тему, мы читаем с 36 стиха. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». Это культурная традиция тогдашнего мира, когда отец выдавал дочь замуж. Возможно, дочь и изъявляла желание остаться в безбрачии, но разумный отец, если видел, что желания ее не поддаются контролю, и это может привести к аморальности, настаивал на замужестве. «Не согрешит, — говорит Павел, — пусть таковые выходят замуж». Но если у дочери дар сдержанности, хотя ее страсти и сильные, но она контролирует их, то лучше для нее не выходить замуж по причине уже перечисленных преимуществ. Павел полагает, что контроль над сексуальными желаниями возможен. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем. Павел говорит о тех, кто научился подражать своему Господу, кто научился тайне силы, кто знает, кем он является пред Богом. И мы читаем с 39 стиха. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если остается так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божьего». Павел, очевидно, подумал о пожилой женщине или вдове, оставшейся одинокой. В своей опустошенной жизни она искушаема вновь вступить в брак. В подобных случаях апостол советует быть осмотрительными и осторожными, потому что многие поддаются эмоциональным порывам без какой-либо мысли о возможной альтернативе. Если это так, в повторном браке нет ничего плохого или греховного, но только в Господе, чтобы сохранять единство в вере. И все же, но она блаженнее, если остается так, по моему совету. Почему? Потому что она научена многим тайнам жизни, и ей предоставляется возможность применить на практике то, что она не имела возможности делать, будучи замужней. Она может прийти к новым чувствам и побуждениям, которых не имела прежде. Таким был совет апостола, который имел право сказать: «По моему совету, думаю, и я имею Духа Божьего». Итак, Павел говорит: замужество и женитьба – это хорошо и правильно, равно как и безбрачие. Не будем игнорировать безбрачие или смотреть как на нечто странное, потому что во времена апостола одиночество для христиан было предпочтительней. Апостол ободряет и поддерживает избирающих безбрачие. Он ничего не имеет против и семейной жизни. Хорошо как одно, так и другое. Важным является оставаться в том звании, в которым призван. Мы живем не для этого приходящего мира, но для вечной жизни, которая дарована нам свыше. Будем же благодарны нашему Господу за Его неизреченные милости, щедроты и вечную надежду пребывать в Царстве Славы вместе с Ним и святыми ангелами. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Прошло много часов с того момента, как вы отказались от самоотравления с помощью сигарет. Вы укрепились в позициях некурения. Много новшеств в избавлении от никотина укрепили вас на жизненном пути. Однако в нашем организме еще остались желания к наркотику. Как мы сейчас увидели, например, на занятии переживания утраты. Нам следует укрепиться в своих позициях. Поэтому, начиная с сегодняшнего занятия, мы будем использовать еще более оптимистичную фразу-формулу. Если раньше мы говорили «я выбираю не травиться», то сегодня мы говорим «мне нравится не травиться». Раньше у нас была формула, которая сама по себе делала выбор. Но давайте сейчас воспримем формулу нашими чувствами. Скажите, вам нравится не травиться уже несколько дней? Нравится быть свободными? Давайте скажем это вслух, нисколько не смущаясь от своих слов. Мне нравится не травиться. И как говорил один молодой человек с Нижнего Новгорода, мне нравится, когда все травятся, но я при этом не травлюсь. Я доволен этим уже 6 лет, 8 лет, 9 лет, говорят люди, которые прошли нашу программу. И они продолжают повторять эту фразу-формулу. Вот вам еще одна иллюстрация того, как воображение влияет на нас, на наш мозг. Мозг, который настроен на хорошую позитивную волну. Перед вами лимон, который каждый из вас съел с чаем, может быть отдельно, может быть вы поливали лимонным соком что-то, одно из блюд. Я разрезаю этот лимон, при этом от него проистекает

кисловатый лимонный сок. Ну, вы знаете, какой он сам по себе. Этот лимонный сок я могу выдавливать в это блюдечко. Могу попробовать этот сок. Очень кислый попался лимон. Вы не пробовали сейчас этот лимон, но ваша ротовая полость наполнилась слюной. Отчего так происходит? Ведь вы не ели этот лимон. Дело в том, что так работает наша физиология организма. Мы можем психологически передать реакцию физиологическую на наш организм, весь настрой. Поэтому, когда вы говорите фразу, формулу «я выбираю не травиться», это работает на вас, вы делаете выбор. Но когда потом вы меняете ее на фразу, формулу «мне нравится не травиться», всем существом вы осознаете, вы чувствуете то, что вы делаете. Поэтому фраза, формула очень важна для нас. Вы помните, в начале на первом занятии мы также говорили, мы сравнивали нашу силу воли с рулем корабля. Напоминаю, руль – это механизм, который ведет корабль, но весит он 65 тонн, а океанический лайнер – 80 тысяч тонн. Но руководит руль, который указывает, куда двигаться кораблю, в каком направлении. И таким образом наша сила воли необходима нам для того, чтобы направлять нас в нужном направлении. Но если мы хотим одержать победу, нам необходима вот эта формула. «Мне нравится не травиться». Это позволяет нам укрепиться, утвердиться в правильном решении. Хочу вам также рассказать историю. Однажды потерпевший аварию самолет упал в месте Потамак. Спасателям удалось спасти практически всех пассажиров, кроме одной женщины. Ее закручивала воронка. И тогда стоящий на берегу мужчина прыгнул в ледяную воду и спас ее. На следующий день вся страна знала о нем, как о герое. Когда его спросили, чем был мотивирован его смелый поступок, он просто ответил, что действовал под влиянием минуты, увидев нужду, зная, что должен помочь. В действительности же решение не принимается под влиянием минуты. Каждое решение, принимаемое человеком, основано на всех остальных решениях, которые он принимал раньше, которые и усиливают его характер или ослабевают его. Утверждайтесь на правильном решении. Продолжайте говорить. Мне нравится не травиться. Пессимизм – это настроение. Оптимизм – воля. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И недельная глава, которую мы хотим рассмотреть, называется «Эмор». «Скажи или объяви». Это слово дважды встречается в нашей недельной главе. 21 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, да не осквернят себя прикосновением к умершему из народа твоего». Две главы, 21 и 22, посвящены у нас изучению и исследованию того, что должны делать первосвященник и священники, как они должны вести себя, какие правила должны соблюдать. И мы видим, что этот род, род Ааронов, он действительно имеет определенные какие-то серьезные ответственность, которая возложена на него. Даже сегодня в иудаизме есть такая фамилия среди евреев – Коэн. И Коэн – это означает «священник». И, в частности, в среде сефардских евреев, то есть евреев, которые имеют свое происхождение из стран Северной Африки и других мусульманских стран, действительно, если среди таких евреев есть фамилия Коэн, то этот человек действительно имеет левитское происхождение и свой род может действительно проследить от священников. И сегодня действительно определенные ортодоксальные иудеи, если носят такую фамилию, то они придерживаются этих правил и установлений. Но еще одно Господь говорит Моисею и просит объявить про народ сынам Израилевым. «Скажи им, 23 текст, о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания». Эта глава опять говорит о ежегодном служении. Вернее, здесь не только ежегодное служение, но начинается у нас эта глава с повторения о еженедельном служении, о субботе, а потом речь идет о ежегодном служении. Мне кажется, что если я бы оказался в таких условиях, где мне бы запретили читать Библию и иметь Библию у себя, и я бы имел возможность каким-то образом получить тайно одну всего лишь страницу из Библии, то вот эта страница, на которой изложены праздники Господни, Левит 23 глава, оказалась бы первой в моем списке возможных выборов. Почему? Эта глава показывает нам символы, которые необходимы нам знать для понимания планов спасения. Вот для чего Господь устанавливает ежегодное служение. Если ежедневное служение во святилище необходимо было для того, чтобы постоянно поддерживалась связь между Богом и Израилем, если личное служение, о котором мы говорили в начале книги Левит, описывало нам процесс спасения лично для человека, оправдания, освящения, прославления, то ежегодное служение описывает нам глобальный план спасения в истории человечества. И без этого невозможно. Мы не спасаемся в одиночку. Мы не оказываемся сразу после смерти в раю или в аду. Ибо если бы это было бы так, то смысла во втором пришествии Иисуса просто бы не было. Какой смысл Иисусу приходить, и как Левит 25, и как Евангелие от Матфея 25 глава говорит, разделить между овцами и козлами, одних ставить по правую, другой по левую. Какой в этом смысл, если уже все, кто умерли, находятся либо в раю, либо в аду? Мы не спасаемся в одиночку. Мы не спасаемся индивидуально. Мы спасаемся как единый народ Божий, народ остатка, сохраняющий заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот почему нам нужно не только смотреть самого себя и мыслить только о себе, как сегодняшний постмодернистский западный менталитет это очень сильно поощряет. Вот такая маленькая девочка бегает. Я у моих друзей в Соединенных Штатах Америки, и маечка у нее, и она показывает на этой маечке «I, me». «Я». «Мне». Бог не желает нас видеть эгоистами. Вот почему Бог хочет расширить горизонт нашего сознания, чтобы мы могли не только увидеть то, где у нас болит, а чтобы мы могли посмотреть на то, что происходит с этим миром с высоты истории. И вот почему Он дает нам эти праздники. Вот праздники Господни, священные собрания, 4 глава, говорит нам, 4 стих 23 главы, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. В 15-й день того же месяца праздник опресноков. 7 дней ешьте опресноки. Так заповедовал Господь израильскому народу вспоминать о выходе из Египта. После этого события, которое произошло 14 веков до нашей эры, Бог желал, чтобы Его народ продолжал отождествлять себя с этим событием. «Я, Господь, выведший тебя из Египта». Так начинаются все речи Бога, которые Он дает рабам Своим, пророкам, произнести в обличении Израилю. Однако же, изучая пасхальный ритуал, мы видим, что это не просто историческое событие, касаемое или касающееся исключительно еврейского народа. Агнец, которого надлежало заколоть, символизировал глобальную заместительную жертву. Жертву Иисуса, Агнца Божьего, который должен был умереть для за грехи мира. Народ Божий, празднуя Ветхозаветнюю Пасху, должен был смотреть назад на то событие истории, где Господь чудесами и знамениями выводил свой народ из Египта, но и также смотреть вперед на события, которые должны были произойти и произошли 2000 лет назад. Когда в пасхальную ночь Иисус был арестован и приведен на Голгофу, и как агнец умер за грехи всего человечества, тем самым исполнив закон жертвоприношений и положив конец символическому служению, которое происходило во святилище на протяжении 1500 лет. Опресноки символизировали начало новой жизни. Съедая мясо агнца, человек не только осознавал о том, что, да, заместительная жертва, смерть агнца вместо первенцев, но и понимал, что после исхода из рабства должна начаться новая жизнь. И мы видим, как это все, как этот праздник, который праздновался на протяжении 1500 лет, находит свое историческое исполнение в Голгофской смерти Иисуса. «И сказал Господь Моисею, и говоря, 9 текст, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы приобрести благоволение, а на другой день праздника вознесет его священник. В день возношения снопа принесите во всесожжение Господу однолетнего агнца без порока». Что происходит? Проходит 3 дня после пасхального трапезы, которую совершал израильский народ, и перед воротами храма собирается процессия. Это люди, которые несут со своих полей первый сноп ячменя. Они произносят слова, записанные в книге Второзакония, 26 глава. «Отец мой был странствующий арамеянин, и Господь дал ему эту землю. И сегодня мы возносим хвалу тебе и посвящаем тебе этот первый сноп». И поэтому они приносят его, покачивая перед вот так на высоко поднятых руках перед Господом, символизируя, что этим они посвящают свой урожай Богу. Всякий урожай – это победа. В земле ханаанской борьба за урожай длится каждый год. И только от Бога зависит хороший урожай, ибо все зависит от того, когда пошел дождь и когда прекратился. Если начало ноября не начинает падать дожди, особенно если в декабре нет дождей, начинается серьезная проблема. Вот почему вот этот сезон дождей, если после этих дождей действительно растет урожай, это победа. Такую победу одержал и Иисус на Голгофе, сорвав первый сноп тех, что по воскресении Его, так записано в 28 главе Евангелия от Матфея, вошли в город и свидетельствовали о победе Иисуса над смертью. Это был первый сноп. Но после этого необходимо отсчитать было 50 дней, 16 текст. Тогда принести новое хлебное приношение Господу. Праздник Седмиц, Шавуот на иврите или Пятидесятница. Именно в этот праздник уже можно было принести перед Господом квасные хлебы. Это окончание урожая зерновых. Это благодарение Господу. А пресноки прошли, уже есть новый хлеб, который, из муки которого можно сделать закваску, поэтому квасные хлебы полагались перед Господом. Конечно же, они не сожигались на жертвеннике, потому что ни квасного, ни меду на жертвеннике сожигать нельзя было. Но они приносились в храм точно так же, как приносился первый сноп. Окончательный урожай зерновых – основной продукт питания в том регионе. Но удивительным является то, что этот праздник на 50-й день после Пасхи совпадает с временем прихода народа Божьего к горе Синай и получением Торы. Что происходит? Мы знаем, что народ Божий выходит 14-го Нисана, 14-го дня первого месяца из Египта, и на 50-й день Господь произносит слова Деколога, откровения, которые оказываются записанными им на скрижалях каменных его собственным перстом. Так начинается заключение завета с народом Божьим. С этого начинается великое поручение народу Божьему стать священниками, провозглашающими славу Божью. Удивительно, но факт. Именно на 50-й день после воскресения Иисуса и воскресения Его первых плодов победы этих людей, которые воскресли, вышедших из гробов, Господь изливает на народ свой, на учеников своих Дух Святой в виде огненных языков, точно таким же образом, как Господь в огне сходит на гору Синай. Совпадение? Нет, никак. Это великий план Божий, чтобы мы могли видеть и сопоставлять, как Господь заключает завет со своим народом на Синае, и как Господь формирует свою церковь Нового Завета в Иерусалиме в тот же самый день. Опять мы видим это символическое служение, символические действия, которые происходили на протяжении 1500 лет, раз в год, трансформируются в конкретное историческое событие. Событие, указывающее на историю возникновения и проповеди Вести Евангельской. И опять мы видим, у нас заканчиваются весенние праздники, но для нас, живущих, сегодня это все прошлое. Но начинаются осенние праздники. «Скажи сынам Израилевым», 24 текст, «в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Эти дни и сегодня в иудаизме называются «днями трепета». Звучит труба, предвещающая начало очищения, начало судного дня. Ортодоксальные иудеи в эти 10 дней ходят в синагогу каждый день и участвуют в особой литургии, которая называется «слихот». «Слиха» – это прощение. Они пытаются примириться каждый друг с другом и подготовиться к великому дню очищения. Удивительно, что пожелание на этот день, который мы читаем здесь, происходит в 9-й день 7-го месяца, называется «День очищения», 27-й текст. «Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господа». Вот в этот день все иудеи, встречая друг друга, желают друг другу «хатима това». Да, иными словами, это можно перевести так – «Да запечатлит тебя Господь, да будешь ты записан в книге жизни». Да, это решающий день. День, когда Господь удаляет грехи сынов Израилевых и очищает их перед Господом. И мы видим, как это пророчески исполняется. По каждому празднику, по каждому символу у нас есть пророческое откровение. Откровение, например, о Пасхе записано в книге Исаия, 53 глава, где Господь указывает на своего раба, как на агнца, идущего на заклане. Откровение о Пятидесятнице указывает, записано у нас в книге пророка Иоиля, где он говорит об особом излитии Святого Духа. Откровение о Йом-Кипуре, о великом дне очищения, записано в книге пророка Даниила, 8 глава, и 14 текст, где дается время, когда надлежит исполняться этому символу. 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. И сегодня этот процесс очищения святилища происходит. Последний праздник – самый радостный. «Скажи сынам Израилевым», 34 текст, «с 15 дня того же 7 месяца, праздник Кущей, 7 дней Господу, первый день священное собрание, никакой работы не делайте». 42 текст, «в кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы вы знали в роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Опять мы видим две перспективы: воспоминания о прошлом и взгляд в будущее, великое исполнение, о котором писал пророк Исаия, когда говорил о новом небе и новой земле. И 66 глава про книги пророка Исаии рекомендуется нам к этой недельной главе как чтение Гафтары. «Ибо как новая земля и новое небо, которое я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Это будет великое время, о котором Иоанн писал в Откровении, что Новый Иерусалим является кущей. Это слово «скиния», которое у нас здесь в русском переводе, оно в оригинале звучит как «куща Бога с человеками». Вот что символизирует этот последний праздник великого урожая, жатвы овощей и фруктов. Действительно, в книге Откровения жатва символизирует победу Иисуса над царством зла, царством дьявола. Сегодня многие задают вопрос: а эти праздники, может быть, их надо исполнять вместе с субботами? Вопрос, конечно, интересный и неоднозначный. А самая основная проблема заключается в том, что если мы посмотрим книгу, текст книги Левит, 23 глава, то мы увидим с вами, что ни одно из постановлений, которые там записаны, даже если мы и хотим это выполнить, их выполнить невозможно. Нет сейчас ни первосвященника, ни Иерусалимского храма, ни жертвенника, ни жертвы. Но мы можем поступать по примеру Иисуса. И именно поэтому я рекомендую для чтения дополнительного к этой недельной главе Евангелие от Иоанна, 7 главу. Вообще все Евангелие от Иоанна показывает, как Иисус приходил на каждый праздник. Но он приходил туда не для того, чтобы участвовать в ритуалах, а для того, чтобы на примере каждого из ритуалов говорить о себе. Точно так же он появляется на последний день праздника кущи и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Именно тогда, в последний день праздника кущи, проходила торжественная церемония, когда вспоминали о воде, которая изливалась из скалы, когда Моисей по ней ударил. И Иисус говорит: «И я есть живая вода. Кто верует в меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Эти великие уроки, духовный смысл, актуальны для нас и по сей день. Ибо тогда мы видим, как план спасения развивается у нас от Голгофы, которая исполнилась во времена Пасхи, весеннего праздника, первого праздника, до праздника кущи, имеющего свое торжественное завершение в Новом Иерусалиме, который будет истинной кущей, где Бог будет обитать с людьми.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Библия такая большая, и шрифт в ней мелкий. Ты не знаешь, с какой стороны к ней подступиться? Ты не понимаешь, что такого в Библии и почему она самая распространенная книга на Земле? Она же такая скучная. С помощью многочисленных мессенджеров можно найти и пообщаться почти с любым человеком. И тебе может написать каждый. Но кто самый важный собеседник для христианина и как с ним общаться? Сегодня мы это узнаем. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Библия – это книга, в которой можно прочитать сообщение от Бога. Как ее правильно читать? Чтобы она не казалась нам скучной и приносила радость и удовольствие. Итак, сегодня мы с вами будем говорить на тему, через какой мессенджер, в кавычках, общается с нами Бог. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Антон, привет. Итак, Библия была написана задолго до нашей эры. Неужели в ней может быть что-то актуальное для нас сейчас?
2: Да, я думаю, сегодня мы сможем совместно выяснить, вот эта книга, насколько она актуальна для современного человека. То есть действительно, какая там есть важная, полезная информация, которая актуальна во все времена, и сегодня в том числе.
1: Отлично, давай тогда мы поговорим сейчас на эту тему. Друзья, пишите нам свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Что, Антон, я передаю тебе слово.
2: Да, приветствую всех. Давайте начнем нашу сегодняшнюю тему.
1: Друзья, мы приветствуем вас на нашей территории реальности.
2: Ну что, друзья, рад вас снова приветствовать. Мы продолжаем с вами погружаться в тему личных отношений с Богом. И сегодня мы поговорим, и хорошо было сказано в начале, поговорим о мессенджере, с помощью которого Бог общается с нами. Я думаю, что вы уже догадались, о чем идет речь. И сегодня мы живем в то время, когда мы легко можем получить доступ к любой информации. Мы можем сказать «Сири» или там Алиса, дай нам ответ, либо мы можем просто где-то в Гугле, в Яндексе забить и тут же получить обратную связь. Здорово было бы, если бы существовал бы такой же какой-нибудь мессенджер, не знаю, небограмм или еще что-то, написав в который, да, тебе сразу же поступал какой-то ответ. Типа, я ваш голосовой помощник, или я там ваш ангел-помощник, вам ответить на вопрос, или, может быть, перевести вас сразу на Бога. То есть, но такого мессенджера как бы вроде бы нет. То есть не все так просто получается. Но сегодняшний посыл и важная весть, месседж, так скажем, всего этого спича в том, что у Бога есть этот мессенджер, есть особое послание, с помощью которого он обращается к нам. И это послание у меня в руках. Вот в этой руке. Это Библия. Если посмотреть Ветхий и Новый Завет, то мы можем убедиться, те, кто читает Библию, они видят, что, по сути, вся эта книга, она повествует об одном и том же, о желании Бога общаться с нами. То есть весь Ветхий и Новый Завет, он подразумевает вот этот опыт божественного присутствия в жизни человека, когда не просто только человек односторонне обращается куда-то в небо, не знаю, услышан там или не услышан, а непосредственно вся эта книга повествует в первую очередь о том, что Бог, Он общается с нами, Он обращается к нам. И Библия — это повествование о том, что Бог творит, творит на земле, творит в нашей жизни. По сути, если взять библейских героев и исследуя их жизнь, мы видим, что Бог всегда предпринимает попытки для того, чтобы настроиться, для того, чтобы, точнее, найти связь с нами, с человеком. То есть Адам и Ева, Бог творит их, и Он приходит к ним в Эдемский сад для того, чтобы общаться с ними. И помните, когда они согрешили, они прячутся, а Бог идет их искать. И, конечно, в Библии не написано, ну, точнее, нет ударений и интонаций. Но если вы помните тот текст, когда Бог идет их искать, написано Бытие 3:9. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» То есть, и на самом деле каждый здесь может по-разному слышать этот текст. Кто-то, может быть, когда-то читал и слышал этот текст «Адам и Ева, где вы?» Или «Где ты?» То есть в зависимости от того, наверное, как мы воспринимаем Бога. Но если мы осознаем и понимаем, что Бог любит нас, и Бог желает общаться с нами, то, конечно, мне ближе понимание того, что это был не строгий выговаривающий голос. Бог и так знал о них. Знаете, так иногда бывает родители, когда вот мы в детстве, может быть, что-то не так сделали, и они приходят, и ты по тону понимаешь, что ты попал. То есть сейчас, в общем... То есть, а Бог, учитывая его желание общаться и то, что он пришел, но мы понимаем, что грех произвел это разделение. Я, знаете, иногда иллюстрирую это, когда какие-то занятия провожу, такой иллюстрацией, два листочка. Если два листочка там, формата А4 склеить между собой клеем, вот, подождать какое-то время, пока этот клей засохнет, а потом попытаться эти два листочка разорвать, то, ну, увы, результат будет плачевным. То есть на одном кусочке, скорее всего, останется вырванный клок от другого листочка, а там останется пустота. И для меня это, ну, некая иллюстрация того, что произошло в результате грехопадения с нашими отношениями с Богом. То есть изначально мы были созданы по образу и подобию Его для того, чтобы быть в тесном, близком общении с Ним. Но в результате греха наши отношения были разрушены, связь была разорвана. И что получилось? Что у Него, условно говоря, остался кусочек от нас, огромная любовь к нам и желание вновь быть с нами. А у нас осталась пустота. То есть она может быть заполнена только им. То есть мы по-настоящему счастливыми можем стать только тогда, когда мы вновь воссоединимся с Богом. И вот тогда все встает на свои места. И это Адам и Ева. Дальше, после этого, Авраам. Бог является Аврааму и приходит к нему. Он общается с ним. Дальше Исаак, Иаков и другие. Потом мы знаем, что появляется Моисей, и народ израильский идет по пустыне. И Бог тоже желает общаться и быть рядом со своим народом. И что он? Он говорит, ну, постройте мне палатку. По сути, это была такая же палатка, как и в которой жили люди. Ну, по принципу, конечно, она отличалась, она была более большой, красивой, внутри особенно. Снаружи, ну, кожа и кожа, все делали из кожи палатки, в принципе. Поэтому, ну, Бог хотел быть уже здесь, ближе. Затем, когда народ уже обустроился, и Давид построил себе дом, то есть Богу тоже был построен дом для того, чтобы он был среди народа своего. А затем Бог желает быть еще ближе. И он говорит, что я теперь буду с тобой очень близко, в сердце твоем. То есть есть Дух Святой. И поэтому я хочу еще быть ближе к тебе. Меня уже не устраивает просто быть где-то рядышком, да, находиться с тобой. Я хочу прямо быть вот тут, да, в тебе, и чтобы у нас было максимально близкое общение с тобой. И вот, давая вдохновение своим пророкам 2500 лет назад, 1000 лет, ну, не 1000, 2500 лет назад и более, Господь знал и понимал, потому что Бог, Он вне времени. Он знал и понимал, что спустя 2500 лет Маша, Татьяна, Ирина, Антон или кто-то еще сегодня откроют это ему послание, это его послание, письмо любви, которое направлено к нему через тысячелетия, для того, чтобы именно сегодня ты мог получить важное послание или сообщение от Бога. Да, и возникает вопрос, а ты сегодня открывал этот мессенджер или нет? А если да, то как? Вникал ли ты в те сообщения, которые Бог послал тебе 2-3 тысячи лет назад? Или, может быть, как у нас порой бывает в мессенджерах, мы открываем и просто вот скроллим тогда, а быстренько пролистываем, как будто мы прочитали все это дело. Чтобы, ну, потому что есть, знаете, люди, которые очень не любят, когда у них есть непрочитанные сообщения. Я не знаю, есть среди вас такие? Если есть такие, можете в чате плюсик поставить. Вот я не могу, допустим, когда у меня висят какие-то непрочитанные сообщения. Когда я вижу у человека 1000 непрочитанных сообщений где-нибудь в мессенджерах, в социальных сетях, либо на почте, я вообще думаю, как он спокойно спит? То есть, это что, может быть, там что-то очень важное. Поэтому как я сегодня отношусь к Слову Божьему? Слово Божие, оно описывает не только важные вопросы доктринального содержания, не только какие-то религиозные практики, но в нем есть нечто очень важное. То важное, что понимается только благодаря действию Святого Духа. Потому что есть люди, которые могут читать Библию и ничего в ней, в принципе, не видеть, кроме каких-то фактов. Но при этом, если кто-то из вас, когда-то читая Библию, вдруг обнаружил какое-то послание себе, и вы в этот момент понимали, что это удивительно, но это то, что мне сегодня нужно. Это тот вопрос, на который я искал ответ. Это то, в чем я сегодня нуждаюсь. И ты удивляешься, думаешь, как такое может быть? Ну, совпадение. Но где-то внутренне, Да, в духе ты понимаешь, что нет. Ты жаждал получить ответ от Бога, и ты его получил. Да? И разница в чем? В действии Святого Духа. То есть ты, читая Священное Писание, ты вдруг видишь этот текст. Он как будто выделяется для тебя. То есть у меня не единожды был такой опыт. И бывает, когда ты читаешь, вдруг понимаешь, вот он, этот текст. И я осознаю, что, конечно, ты можешь таким образом получить это послание от Бога только тогда, когда ты не просто читаешь Писание как выполнение вот определенного религиозного акта. Но нужно, мы все понимаем, нужно каждый день кушать. Да, нужно каждый день пить водичку. И нужно каждый день читать Библию. Иначе у тебя могут быть серьезные проблемы в жизни. Поэтому ты взял, прочитал одну главу, пять текстов, пять минут, в зависимости от того, как читает из вас Священное Писание. Но при этом оно прошло мимо. То есть не принеся тебе никакой радости, никакого удовлетворения. Ну, не знаю, это то же самое, что ну, каждый день или там, каждое утро есть завтрак, который тебе абсолютно не нравится. Да, ты, конечно, себя убеждаешь в том, что ну, в нем есть полезные микроэлементы, вещества, и они что-то мне дадут. Ну, ты не любишь эту манку, к примеру, да, и все. А тебе вот жена готовит манку каждое утро, к примеру. Поэтому как научиться получать радость от Библии? Возможно ли это? Потому что, увы, христианский опыт показывает, что со временем человек, даже если он и имел стремление к познанию Библии и к тому, чтобы каждый день читать эту книгу, со временем она становится вроде бы уже настолько понятной, неинтересной, где-то все предсказуемо. Одно дело сериал посмотреть, ты же не знаешь, что там. Там всегда какая-то интрига сохраняется. А в Библии? Ну какая интрига? То есть ты уже знаешь прекрасно все истории. Особенно если человек вырос с детства в верующей семье, он с детства слышал все эти истории в детских историях, дома читали они Библию и так далее. Ну чем тебя можно удивить? Ты знаешь отлично весь сюжет, что дальше будет. Каким образом получать эти сообщения от Бога, что конкретно Бог желает нам дать через Писание, и каким образом научиться так читать Библию, чтобы ты не делал это, потому что тебя мучает совесть, или ты делаешь это, ощущая или осознавая, что это просто нужно делать. Но я попытаюсь сегодня ответить на эти вопросы, насколько это получится. Вы можете задавать, писать ваши вопросы в чате. И одно из ключевых мест Писания, которое я уже озвучил в прошлой теме, которое мне очень нравится, и по сути оно ну, стало этим шифром, которое позволило мне понять, а для чего все-таки Библия нам дана? Потому что мы, как христиане, можем воспринимать Библию лишь как книгу. Книгу нравственных поучений, книгу для, как инструкцию, не знаю, для семейной жизни, для воспитания детей, книгу, которая рассказывает какие-то духовные практики, либо книгу, изучая которую мы можем что-то исполнить для того, чтобы оказаться в Царстве Небесном. А мы же все хотим оказаться в Царстве Небесном. Там будет здорово же, правильно? Там не будет болезней, там будем питаться любимыми нашими фруктами. Идешь, манго растет, еще что-то, даже того, что мы еще не знаем. Там не будет никто умирать, там не будет нас никто обижать, никто не будет говорить нам каких-то плохих слов, там не будет никаких конфликтных ситуаций. То есть, ну, Царство Небесное — это вообще место, в котором мы все хотим оказаться. Да? И где-то в нас есть такая мысль сидит, что если я хорошо буду знать Библию, то я точно найду там, что я должен сделать, чтобы оказаться в Царстве Небесном. Там точно этот секрет есть, там это записано. И поэтому люди глубоко изучают Библию именно с целью узнать, что же там есть такого для того, чтобы оказаться в Царстве Небесном. Вообще, это хороший, кстати, вопрос, если немножко

Небольшой остров, где хорошая экология, да, семья, все его любят, он всех любит. Да, в принципе, он просто живет, наслаждается жизнью, и ну, он понимает, что да, придет смерть, но что все умирают. Ну, у меня хорошая, счастливая жизнь, все нормально. То есть зачем мне Царство Небесное? Неужели ценность Царства Небесного только в идеальных условиях, которые там будут созданы для существования? Или все-таки ценность Царства Небесного в чем-то другом? Я, конечно, как ну, человек верующий, понимаю, что ценность Царства Небесного в первую очередь не в том, что там будет, а кто там будет. Я понимаю, что там будет Иисус. Да, конечно, Бог незримо всегда бывает с нами, но там мы сможем увидеться с Ним лицом к лицу. Там мы сможем общаться с Ним, познавать Его. И для меня это то же самое, что сейчас мой разговор с Ним можно сравнить, ну, как, знаете, по Зуму пообщаться или по Скайпу. Вот, ну, предположим, у меня есть жена, и я с ней созваниваюсь. Не предположим, у меня есть жена. Да? Я с ней созваниваюсь. То есть я могу с ней созваниваться, общаться с ней по Зуму и так далее. Ну, в принципе, я вижу ее, слышу, да. Но все-таки-то мне хочется с ней лично встретиться. Мне хочется обнять ее, мне хочется быть рядышком. Да, поэтому с Богом также мы сейчас можем с Ним общаться и слышать Его, и получать ответы от Него. Но все-таки хотелось бы вот как бы оказаться совсем рядом с Ним. Поэтому я иногда задаю такой вопрос и представляю себе такую ситуацию, как некая притча. Да, представьте себе, что вы наступает тот момент, когда вы оказываетесь вот уже в Царстве Небесном. То есть вот прямо перед входом красивая дверь, либо, может быть, золотистые ворота. Все по-разному это представляют. Да, и там стоит ангел, и у него список есть, и он как бы проверяет, да, чтобы никто чужой туда не зашел. Все только по списку приглашенных. И вот вы подходите, вы, конечно, волнуетесь, переживаетесь, вспоминаете, все ли вы так делали, как нужно. Вот, и стоите, и переминаетесь. Он такой смотрит на вас. Так, фамилия, имя. Ну, Антон Байков. Ага, Антон Байков. Так, Антон Байков. Ага, да, так, есть, все нормально, есть в списках. Хорошо, ну, в общем, вы в курсе, да, я небольшой инструктаж вам проведу, вы сейчас попадете в Царство Небесное, там будет все, как вы мечтали. Вот о чем вы мечтали, все там будет так, как вы хотели. У вас будет свой отдельный дом, несколько гектаров земли, да, вы можете обрабатывать, там будут животные пасти, они все будут добрые, хотите на льве там покатайтесь, хотите это самое, да, ну, в общем, все будет, встретите вы там родных и близких, в общем, будете кушать, вот у нас есть дерево жизни, оттуда можно есть, плюс у вас еще куча будет другой еды, а плюс у вас будет ну, проездной на то, чтобы посещать другие миры без проблем, то есть летайте, в общем, все, как вы хотели. Ну, вообще супер. И ты уже планируешь зайти туда, и он такой говорит, только одно «но», забыл сказать, вот сейчас поступила свежая информация, да, что есть ну, одна заминочка. Ну, надеюсь, она вас не смутит. И ты такой, что думаешь? Неужели дома не будет? Или проездной не дадут? И он такой, как бы в этой вечности Иисус не сможет быть там, ну, в Царстве. Ну, как бы у него другие дела, сказали, сейчас он, как бы, ну, все как, вы не будете умирать, все будет как и раньше, но вот Иисуса там не будет. И мысли. Какие мысли? Вот вечность, ну, там же будет очень круто. То есть все-таки пойти туда, ну, раз Иисус не смог, ну, что ж, ну ладно, хоть наслажусь вечностью в идеальных условиях. И ты такой спрашиваешь, ну, да, странно, конечно, как-то. Потому что вдруг здесь какой-то есть. А где Иисус будет? Ну, в эту вечность Иисус, он проведет, в общем, в другом месте. Это такие страшные трущобы, город, там все очень плохо, ужасные соседи, комнатка 2 на 2 метра всего лишь для двух коек, одна для Иисуса, вторая вот там еще для кого-то. Болезни, убийства, преступность. В общем, ужасные условия. В общем, не советовали бы вам там оказаться. И ты думаешь, что выбрать? Идеальный мир, но без Христа, или ужасные условия, но с Иисусом. Как бы нам бы хотелось? Или какой правильный ответ? Наверное, каждый должен сам ответить и проанализировать, а что на данный момент для меня, ну, было бы более желанным. Потому что если я выбираю худший мир, вечность провести в трущобах, но с Иисусом, ну, в такой ситуации Иисус уже сказал, «Царствие Божие внутри вас есть».
То есть, ну, дорогие, мы уже живем.

0: в этом мире. То есть на самом деле во Вселенной хуже сложно представить. Поэтому уже все. То есть, но если я с Ним, то я сегодня уже в Царстве Небесном. То есть я не стремлюсь туда только потому, что мне нужны хорошие условия. Да какие бы условия ни были, я хочу быть с Иисусом. Я хочу быть с Ним. И почему я сделал вот это вступление? Потому что от этого очень много зависит при чтении Писания. Что я хочу увидеть в Библии. И на прошлой теме, помните, я озвучил этот текст, один из моих любимых текстов. Он записан в Евангелии от Иоанна, в 5 главе. Я сразу его зачитаю в современном переводе. Это 39 и 40 текст. Иисус говорит: «Вы усердно изучаете Писание, думая найти в них дорогу к вечной жизни, но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь». То есть Иисус другими словами говорит о том, что истинная жизнь – это я, а вы пытаетесь какую-то другую истинную жизнь найти, исследуя Писание. То есть вопрос, для чего Бог дал Библию? То есть если я воспринимаю Библию только как инструкцию, да, и я изучаю пророчества и так далее только для того, чтобы понять, как мне действовать в той или иной ситуации, что будет происходить, то, увы, я упускаю самое важное назначение Библии, потому что Библия — это письмо любви. То есть Бог оставил тебе письмо. И если для меня важен Бог и Иисус, я поделюсь своим опытом. Когда мы начали общаться с моей женой, скажу, еще тогда не было мессенджеров, и телефоны еще были кнопочные. Она уехала в другую страну учиться, и сложно было поддерживать связь. Электронная почта была у меня, но у нее практически не было доступа к ней, очень редко. Поэтому я писал по старинке. Помните еще те старые добрые времена, когда мы брали листочек, ручку, мы что-то писали, потом в конвертик, на почту и так далее, и отправляли. И как я ждал письма от нее. Потому что для меня дорог был этот человек, для меня был важен этот человек. То есть, естественно, я там считал дни, когда мое письмо должно дойти. Понятно, что она сразу же напишет, обратно пойдет это письмо. Да, то есть, и когда я получал это письмо, я не просто его убрал, так, ладно, положу куда-нибудь, потом будет время, открою, почитаю, да, пусть пылится. Нет, то есть совершенно все по-другому. То есть я брал очень бережно это письмо, да, и если даже не на почте, там по дороге, я приходил домой, я так, всю дверь закрыл, никого нет, настроился, ты открываешь это письмо и читаешь, да, что там написано. Вот это аналогия того, как мы можем относиться к Слову Божьему или к письму от Бога. Он тебе написал, и там написано о самой дорогой личности для тебя. Иисус говорит: вы исследуете Писание, думая найти жизнь вечную через них. Дорогие, не для этого. Вы кое-что упускаете. Да, в Библии есть много ценной информации. Где-то историческая есть информация, где-то есть информация о том, как мудро поступить в той или иной ситуации. В Библии есть важные принципы отношений между людьми, но изначальная цель всего, что здесь написано, другая. Цель — это чтобы вы узнали меня. То есть, по сути, Библия — это книга, это письмо, из которого мы должны узнать не просто какие-то факты, какие-то истории, потому что рано или поздно они нам станут неинтересными и скучными, мы их уже знаем. Мы знаем все выводы, мы уже послушали все проповеди на эти отрывки. Да, нам достаточно. Цель этой книги — открыть нам характер Бога. И знаете, я порой представляю характер Бога как алмаз с бесконечным количеством граней. То есть представьте, да, вот такой, светится, блестит, и бесконечное количество граней. То есть очень красиво, большой вот такой алмаз. То есть и каждая грань, которая там образовывается, да, то есть вот каждая, точнее, вот эта плоскость, образованная гранями, это что-то о Боге, о Его характере, там, о Его природе. И, и ты смотришь, да, и ты наслаждаешься, как это красиво. То есть и когда ты начинаешь познавать характер Бога, каждую вот эту плоскость, да, вот это бесконечное количество плоскостей, то ты начинаешь восхищаться Богом. Так вот Он какой. Сейчас дам даже небольшое такое задание в чат. Напишите, перечислите, что вы знаете о Боге. То есть можете написать качество Его характера, либо свойства Его природы. Поэтому давайте прямо сейчас, вот все, кто смотрит сейчас в онлайне, мы вот составим такой большой длинный список, какой он. Ну, я бы это объяснил, ну, как пример скажу. Мы понимаем, чем отличается характер от природы. Характер — это то, что проявляется в взаимоотношениях, взаимодействии. То есть, например, Бог там любящий, он есть любовь, он любящий, долготерпеливый, многомилостивый. Сейчас, наверное, кто-то подумал, эх, он мое слово назвал. Но все равно напишите его. Вот. А когда мы говорим о природе речь, то природа — это то, какой вот он, ну, по своей сути. То есть, например, всемогущий, всезнающий, всеведущий. Ну, очень много слов на «все» начинается, да, то есть вот это его природа, там, вечный, к примеру, и так далее. Поэтому давайте сейчас в чате напишите, вот, какие у вас есть варианты. И вот поэтому Библия, она становится очень интересной, когда ты в первую очередь ищешь там ответ на вопрос, какой же он, кто он. И на одной из тем уже здесь была озвучена эта мысль до меня. Да, я повторю эту мысль, что когда ты читаешь Писание, когда я читаю Писание, у меня есть три основных вопроса, которые я задаю себе, читая тот или иной отрывок либо главу из Библии. Первый вопрос. Что этот отрывок, что эта глава, что этот текст говорят мне о Боге? То есть для меня это самое важное. Для меня нет ничего важнее, чем узнать, какой он. Открыть что-то новое, да, ну, вообще в красоте его характера. То есть каким он мне здесь открывается? Второй вопрос. Каким я здесь открываюсь? То есть а я? Потому что мы в прошлой теме чуть-чуть в вопросах-ответах я сказал о покаянии. Скажу так, что христиане очень часто задаются вопросом и мучаются вопросом, а вообще я искренне раскаиваюсь или нет? Потому что мы раскаиваемся, а потом вновь опять грешим. Наверное, я не искренне раскаиваюсь, потому что если бы я искренне раскаивался, я больше бы не повторял этот грех. Да, раз я делаю, значит, это не искреннее покаяние. И вопрос, а как ты искренне покаяться уже? Вот так, чтобы покаяться, и все. Как бы и, ну, и греха больше бы не было. И порой мы вымучиваем из себя это покаяние, просто потому что понимаем, что ну, нужно покаяться. И, наверное, искреннее покаяние должно сопровождаться обязательно слезами, да, вот таким сокрушением. И вот тогда, наверное, и вот мы пытаемся, некоторые верующие пытаются. То есть есть те, кто легче на это смотрит, они просто Господи, прости мне все мои грехи, явные и неявные, и все. А есть другая категория, которая мучает себя. Вот я и так далее. Она даже занимается здесь самоедством определенным. То есть как пережить опыт осознание своей греховности, истинного покаяния. А я вам скажу, все здесь же, в Писании. Когда я читаю, и мне открывается Бог определенным образом, например, Бог мне открывается как долготерпеливый, и я начинаю общаться с Ним, я говорю, Господь, как меня поражает Твое долготерпение. Сколько раз Ты мог бы просто уже махнуть на меня? Потому что сколько раз я оступался, обещал Тебе, говорил, не выполнял и так далее. Господи, сколько раз Ты мог бы открыть то, что я делаю неправильно другим людям, да, изобличить меня и так далее. Сколько раз, Господи, Ты бы мог, ну, не знаю, уже и наказать меня за то, что я не так делаю и неправильно. Но Ты вновь и вновь проявляешь Твое удивительное долготерпение ко мне. Оно меня сокрушает, оно меня поражает. Оно просто удивительное, Господи. Да. А дальше вопрос, а я? То есть в контексте того, что Бог мне открылся как Бог долготерпеливый, я задаю следующий вопрос себе. А я? Потому что когда я сравниваю себя с другими людьми, то я могу, в принципе, казаться неплохим человеком. Да, то есть я, особенно, знаете, в конфликтной ситуации в семье ты всегда чуть лучше, чем вторая сторона. Более правее и так далее. И когда ты сравниваешь себя с кем-то, действительно, ты ну, как-то не всегда можешь увидеть себя в истинном свете. Но когда ты встречаешься с Богом и узнаешь, какой Он и как Он проявляет ну, свое отношение к тебе, то ты вдруг начинаешь... То есть важный момент, не сравнивай себя с другими людьми, посмотри на Бога. И когда ты видишь Его долготерпение, то Дух Святой тебе тут начинает напоминать. Ага. И ты вспоминаешь, сегодня, в общем, я наворчала там, на ребенка, потому что он кашу там до рта не может донести, на мужа, потому что он у него... Ну, у мужей у всех одна проблема, мне кажется. Есть, может быть, пару святых на планете, но носки не там лежат, да, либо одежду в шкаф не вешает. То есть вот, да, я вот там начала... В общем, еще что-то произошло. То есть, о, Господи, вдруг ты осознаешь и понимаешь, у меня вообще нет не то, что долготерпения, у меня-то вообще терпения даже нет. Боже, Ты меня столько терпишь. А я в отношении со своими родными и близкими не могу даже и капельку явить этого. Что же я за человек такой? Да? И дальше, вот здесь приходит настоящее покаяние, осознание своего истинного положения. И дальше, это же все по структуре молитвы «Отче наш». Да? Мы размышляем о Боге, мы его прославляем. Дальше приходит покаяние в контексте того, что мы осознали, какие мы на самом деле в свете характера Бога. Дальше следующий этап, там же идет прошение потом. Но обычно мы просим для себя что-то. Господи, дай мне новую машину. Или, Господи, ну, вот жилищные условия бы улучшить. Или, Господи, зарплату бы повысили уже. Да? Или, там, Господи, там, убери этого человека из моей жизни, он мне причиняет боль. А когда ты пережил это покаяние, у тебя уже... Ты в этот момент не можешь просить у Бога, Господи, ну, дай мне там, iPhone 13. Да нет. Ты в этот момент говоришь, Господи, помоги мне, исправь меня. Дай мне такое же долготерпение, как у тебя. Вот тут рождается настоящее прошение. Господи, помоги мне, ну, не срываться, да, постоянно на моем любимом человеке. Помоги мне не раздражаться, когда я вижу кого-то там, на работе, и мне кажется, он неправильно делает и поступает. Господи, дай твоего долготерпения. Поэтому три вопроса. Что этот текст говорит мне о Боге? Что он говорит обо мне? И к чему он меня сегодня побуждает? Такое прочтение Священного Писания, оно начинает, ну, оно приносит пользу, и оно начинает приносить радость. Потому что тебе интересно познавать Бога, да, и узнавать, кто Он, как Он открывается. Поэтому наши взаимоотношения с Богом – это основа для всего остального. То есть и Библия – это самый доступный источник богопознания и получения, в том числе, сообщения от Него. Поэтому если мы пренебрегаем этим, то есть если мы начинаем уделять внимание чему-то другому, а в первую очередь не связи с Богом, которая осуществляется посредством молитвы и Писания, то мы упускаем самое важное. Как бы, то есть, не знаю, это мы меняем первородство на чечевичную похлёвку. То есть вместо того, чтобы радоваться общению с Богом, мы стараемся уделить внимание чему-то второстепенному. То, что должно проистекать из этого. То есть мы должны понять, что наша жизнь, наши взаимоотношения, наше служение, наши достижения, самореализация, развитие, успех, карьера, все остальное. То есть у нас очень много сфер в жизни. Мы же еще хотим и спортом заниматься, да, чтобы поддерживать себя в форме. Мы бы хотели еще и куда-то выезжать на отдых. Мы бы хотели, то есть у нас очень много сфер развиваться. Кто-то хотел бы вышивать, может быть, кто-то, не знаю, там, научиться водить машину. У нас много сфер. И попытка уделить одинаковое внимание всем сферам, ну, Христос сказал, за двумя зайцами погонишься. Ой, Христос сказал, да? Кто сказал эту мысль? Да, нет, Христос сказал по-другому. Он сказал, да, если будете служить двум господам, то есть, да, а народная мудрость говорит, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть, попытка одновременно уделить себя сразу многим задачам и целям в конечном итоге приведет к тому, что ты нигде как бы и толком не преуспеешь. Да, поэтому нужно выделить самое главное и самое важное. А самое важное и самое главное – это общение с Богом, да, посредством молитвы и Писания. То есть это корень, это основание, из этого проистекает все остальное, да, что есть в жизни. Хорошо, поэтому разумно, гораздо разумно найти вот это одно самое важное, корень, да, и вкладывать все усилия в это. И затем наблюдать. Иисус об этом говорит, если ну, христианин, человек верующий, верит словам Иисуса, то Иисус сказал, ищите прежде Царство Небесное. А все остальное приложится вам. То есть прежде всего ищите Царство Небесное. Мы понимаем, что искать Царство Небесное сейчас – это не искать в смысле, ну когда же я там окажусь уже в нем. Искать Царство Небесное – это в первую очередь искать Царя этого Царства, да, искать общение с Ним. И тогда Он говорит, все остальное вам приложится. То есть все у вас будет, не переживайте за это, доверьтесь Мне. Поэтому ну, поделюсь, как у меня это бывает, да, на практике, каким образом я получаю сообщение от Бога из Священного Писания. Все начинается утром, когда я просыпаюсь, да, и там, совершаю утренние процедуры. Я прихожу в то место, которое у меня есть для того, чтобы проводить время с Богом. У меня есть Священное Писание, Библия. Вы можете пользоваться бумажным вариантом. Сейчас многие пользуются электронной Библией на своих гаджетах. Вот. Мне, конечно, ближе вот такой вариант, печатный. И вы открываете Писание. Вы можете читать Библию по-разному. Кто-то читает по одной главе в день, начиная там с первой главы и дальше. Кто-то читает по времени. Допустим, он выделяет 20-30 минут на чтение Писания. Кто-то, может быть, меньше читает. То есть здесь тоже, кстати, важен принцип, о котором я говорил в прошлой теме, постоянство. То есть лучше каждый день по 5 минут читать и размышлять, чем один раз там, в месяц, целый час пытаться это делать. Поэтому мы открываем Писание, я открываю Писание, я всегда мысленно обращаюсь к Богу, да, потому что я, ну, это как письмо от жены получить, да, я понимаю, что я в предчувствии того, что у Бога что-то для меня сегодня есть. Я в этом предчувствии обращаюсь к Нему мысленно, говорю: Господи, я очень хочу получить от Тебя сегодня послание. Я знаю, у Тебя оно есть. И поэтому я его сегодня могу не получить только по одной причине. Не потому, что Ты не желаешь мне его дать сегодня, а потому, что я сегодня могу воспринять чтение Библии просто как вот ритуал, потому что у меня мало времени, я спешу, я занят уже другими делами, или потому, что я просто не настроен или не хочу. Я хочу. Поэтому, пожалуйста, откройся мне, дай Духа Святого, чтобы мне уразуметь и понять, что Ты сегодня мне приготовил. Дальше я открываю, да, и начинаю читать. Читаю, ну, иногда бывает, что, конечно, наши мысли могут куда-то убежать вдруг, ты вдруг осознаешь, что ты не помнишь, о чем я прочитал, ты возвращаешься обратно, ты еще раз прочитал, и ты читаешь до тех пор. Конечно, если мы выделяем очень мало времени для чтения Библии, 5 минут в день, то, ну, мы можем не дойти до сути. Это так же, как читая письмо, допустим, я бы читал его блоками. Вступление прочитал, потом, ну ладно, сегодня уже времени больше нет, прочитаю там завтра оставшиеся. Нет. То есть нам же нужно дойти до сути. То есть у Бога есть сегодня послание. Поэтому хорошо, когда у вас заложено достаточное количество времени для того, чтобы, ну, дойти до нужного момента. Я читаю слово. Я могу параллельно открыть комментарии различные. Да? Сейчас в компьютерах, в телефонах можно открыть. Потому что читая какой-то отрывок, какая-то мысль меня заинтересовала. Я посмотрел комментарии, отметил. Может быть, сделал себе какие-то пометки или записи. Да? Там на полях или где-то. О, как интересно. Вообще, я скажу, у меня, так как я воспринимаю Библию именно в первую очередь как способ познания Бога, у меня есть, ну, желание прочитать всю Библию. И, к моему сожалению, я ее не один раз уже прочитывал от начала до конца. Почему к сожалению скажу? Потому что я ее прочитывал совершенно с другими целями. Первый раз я прочитал Библию в возрасте 18 лет на спор со своей мамой. Потому что когда я увидел у нее Библию, я на ее читала, все читала. Я тогда еще не посещал, ну, я только начал посещать церковь. Я говорю: мам, что ты долго читаешь-то Библию? Тут книга-то вроде не такая толстая. Да, ну что тут? Наверное, как, не знаю, как «Властелин колец», да, или еще что-то по толщине. Ну, я тогда не учитывал, конечно, еще толщину страничек, вот, но все равно, казалось бы, ну там 2000 страниц. Я, так как я любил читать, я думал, да я сейчас быстро. И мы с мамой поспорили. Я сказал: мам, да я ее за месяц прочитаю. Максимум. Она: ну давай. И мы, в общем, ударили по рукам, и я начал ее читать. Ну, те, кто читал, понимают, за месяц, чтобы ее прочитать, это надо, конечно, очень много читать и очень быстро. Естественно, я не справился, я, наверное, месяца три ее читал. Да? И, но теперь у меня совершенно другой интерес. Я это делаю не на спор или не просто, знаете, как принимать лекарства каждое утро, чтобы чувствовать себя нормально. Нет. Это письмо любви, и я хочу максимально узнать все о моем Господе. И поэтому у меня интерес прочитать всю Библию от начала до конца так, чтобы найти все, что она говорит о нем. Я встречаю какой-то текст, я себе делаю пометку, я его выделяю. Так вот какой ты. Ты, оказывается, Бог. И вот я могу прямо сейчас, да, я это открыл. И это не заготовленное специально для этой программы, это то, что я сегодня на днях читаю. Да, там книга «Екклесиаст». Я открыл, и Бог, вложивший вечность в наши сердца. Так вот какой. Ты, оказывается, именно ты вложил вечность в наши сердца. Что значит вечность в наших сердцах и так далее. Там Бог, который всегда рядом. Да, там Бог, дающий радость в сердце. Бог, познание которого нас никогда не разочарует и так далее. То есть у меня, ну, моя мечта, ну, найти все, что есть о Боге здесь. Потому что Он для меня ценен, и я хочу, ну, насколько это возможно, на этой земле познать Его, знать, какой Он. Потому что каждый раз, когда я что-то о Нем узнаю, меня это восхищает и дает понимание, что я знаю и меня любит вот такой Бог. Поэтому я желаю вам, каждому, чтобы вы смогли посмотреть на Библию немножко иначе И действительно, увидеть в нем не просто книгу нравоучений и правильных принципов для жизни, а увидеть в первую очередь послание любви, которое Бог оставил вам. Да. И когда он давал эти мысли тем людям, которые писали, пророкам, он прекрасно понимал и знал, что сегодня вы услышите эту тему, она вас вдохновит, надеюсь. И вы сегодня примите решение, что с этого дня я каждый день буду включать этот Божий мессенджер и не просто пролистывать, а я каждый день буду вчитываться в те сообщения, которые он дал мне. И в первую очередь я буду стараться в этих сообщениях понять, какой же он, потому что его я ищу больше всего, его как личность. Ну вот мое пожелание такое, поэтому вам успехов.
1: Ответы на вопросы.
2: Антон, спасибо большое за эту тему. Давай перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Как быть уверенным, что Библия — это действительно послание Бога? Может быть такое, что люди дописали к ней свои размышления?
0: Ну, скажем, если отвечать на вторую часть вопроса по поводу дописали или не дописали, то, конечно, история в помощь. То есть, я думаю, многие слышали, либо знают, либо нет, о свитках, которые были найдены, свитки Мертвого моря, которые, по крайней мере, отвергают вероятность того, что за последние 2000 лет Библия изменилась. Да? Потому что, понятно, есть определенные люди, которые пытаются убедить в том, что, ну, что там говорить, уже, конечно, за 2000 лет там все переписали, написали все не так. Но археологические исследования прошлого века доказывают о том, что библейский текст дошел до нас неизменным. Uh-huh. То есть то, что видим мы сейчас, то же самое читали, да, и во времена Христа, вот поэтому и на заре христианства. Поэтому в этом у меня сомнений нету. Вот. А теперь первая часть вопроса, как понять, как убедиться в этом. Я скажу так, что, наверное, самый лучший способ — это читать. Потому что чаще всего сомнения возникают у тех, кто не читал. Ну, потому что мы можем жить слухами, кто-то сказал, когда-то посеял какую-то такую мысль. Поэтому когда, ну, относительно каких-то книг, каких-то авторов кто-то что-то говорит, то я понимаю, что для того, чтобы объективно дать оценку, нужно самому как минимум прочитать это, а не просто домысливать. Поэтому нужно читать. При этом, опять же, нужно читать, будучи открытым. Ну, все равно здесь, конечно, как ни крути, есть и аспект веры. Потому что, как я уже говорил вчера, что сомневающийся всегда найдет повод сомневаться. Да? Всегда можно и усомниться здесь и придумать различные аргументы, почему этой книге не стоит доверять. Но при этом, какие бы мы аргументы ни находили, да, миллиарды людей за всю историю Земли, потому что это самая популярная, самая распространенная книга, они что-то в ней находили. Да, то есть, ну, как странно было. То есть, почему-то, ну, понимаем, кто-то скажет, ну, Библия, потому что древняя книга, но есть много древних книг. То есть, ну, ни у кого сегодня не стоит Пифагор либо Аристотель на полках, да, то есть это большая редкость. Хотя они писали где-то в те же времена, к примеру. А Библия сегодня есть у каждого дома. Поэтому я думаю, что вот само распространение Библии уже говорит о том, что это не просто книга, она не наравне с другими художественными произведениями. То есть в Библии есть что-то другое, какая-то особая, да, ну, не знаю, ценность, посыл, мысль. Ну, мы сегодня разобрали, какой. Да, потому что, по сути, это ответ на вопрос, который прозвучал в начале темы. То есть, а она актуальна для современного человека? Что там история? Она всегда актуальна, потому что основная цель Библии — открыть характер Бога. То есть, и это актуально всегда.
2: Ольга спрашивает, как могут быть сцены насилия и убийств богодухновенными? 26 лет в церкви, Библия читана-перечитана, многие тексты знаю наизусть и быстро найду. Пережила сильное нервное потрясение и все, как отрезало. Не могу читать Библию из-за сцен насилия и убийств. Как быть?
0: Никак. То есть, ну, я скажу так, что давайте посмотрим на наш мир, то есть вокруг. То есть, как эти сцены насилия и убийств появились в Библии? Да, то есть, потому что это, увы, следствие греха, который есть в нашем мире. Поэтому если как бы так подходить к этому вопросу, то тогда, ну, не стоит и на этот мир смотреть, и вообще, не знаю, да, как-то дожить. Потому что мы выходим на улицу, мы видим везде насилие и несправедливость. Поэтому то, что Библия прямо открыто пишет об этом, Ну, для меня, так скажем, это даже это, ну, дополнительный плюс Библии. Да, потому что я понимаю, что за тысячелетия можно было бы ее так подредактировать. То есть по-человечески, наверное, мы бы ее так подредактировали, вот, чтобы она вообще была просто без изъянов, вот такая красивая философия. Но она не была бы жизненной, потому что она, ну, не имела бы никакой привязки к реальности. То есть, а реальность наша другая. Поэтому как, не описывая все ужасы греха, показать ужас греха? Да, поэтому, когда я читаю такие сцены, они никому не приятны, там есть ужасные сцены. Но когда я читаю эти сцены, я понимаю, что это результат греха. То есть это не то, что делает Бог, не то, что сделал Он. Поэтому...
2: Следующий вопрос. Как можно объяснить человеку из мира, что Библия написана именно Господом? Как сказать, что ничего в Библии не добавлено и не убрать, так как тот человек, который это сделает, будет наказан? Так написано. Может, какие-то фразы есть, чтобы понимали люди, что Библия — это истинная книга?
0: Ну, скажу так, что все эти фразы, они содержатся в Библии. Поэтому человек, который хочет сомневаться в этом, естественно, он скажет: ну подожди, в Библии написано о том, что она истина, ну понятно, что, как бы, а что там было бы написано, что Библия — это не истина, начитайте. Нет, поэтому все равно, как ни крути. Мы, конечно, пытаясь объяснить другому человеку, мы, бывает, ищем, ну, различные пути. Да? Допустим, все-таки посмотреть на Библию как на книгу, которая поможет человеку, допустим, ну не знаю, простить кого-то, наладить семейные взаимоотношения и так далее. То есть пока человек не дорос до уровня, когда книга становится источником богопознания, мы перекидываем другие мостики, да, что Библия на самом деле, знаешь, все, что, ну, простой пример, все, что мы имеем, ну, не все, основные принципы в законодательстве, мы понимаем, они взяты из Библии, к примеру, да, то есть, или какие-то принципы семейных отношений, они взяты оттуда. Поэтому, ну, конечно, если ты уже кому-то пытаешься как-то сказать об истинности Библии, принципы, которые там записаны, ты сам должен соответствовать им. Да, то есть у тебя счастливая семья, и ты можешь сказать: знаешь, то, что у меня есть, это не результат того, что вот так как-то все случайно получилось, это результат того, что вот в этой книге, да, там я читал или читала, поэтому советую тебе тоже почитать, что здесь написано об этом. Ну, как-то так.
2: А как человеку любить читать Библию и научиться ее понимать, ведь это непростая книга?
0: Да, ответ был дан в этой теме. То есть я опять же поделюсь своим опытом, и мне понятен опыт той сестры, которая 26 лет в церкви. И, да, я тоже проходил через это, что, может быть, первое время Библия была интересна. И на это, на самом деле, могут быть разные причины и мотивы. То есть бывает первая любовь, тебе интересно: о, что здесь написано, вот это да, вот как правильно высказана мысль. Потом, когда ты так углубляешься, ты уже начинаешь больше на нее смотреть, как на какую-то философскую книгу. О, здесь верные принципы. Потом ты на нее смотришь, как на книгу советов. О, тут есть совет для конкретной моей ситуации. В книге «Притч» хорошо он написал, надо бы это исследовать. Да? А потом, как я сказал, ну, она становится вроде бы тебе уже известна и понятна. И ты как бы думаешь: ну все. И я тоже к этому пришел. У меня тоже был период в жизни, когда я думал, ну, точнее, не то, что думал, я читал Библию, но делал это, как я объяснял в теме, потому что я понимал необходимость этого. Ну, надо делать это, я и делаю это. Вот. И такой какой-то радости и восторга я не переживал. Да, потом, условно говоря, когда ты служитель, у тебя другой может быть неверный мотив чтения Библии. Но тебе же нужно питать паству, да? Тебе же нужно готовить, тебе же нужно как-то этот мир менять к лучшему. А где взять? Вот это источник, все на этом основываются. И то есть у тебя может быть даже как у служителя неверный мотив. И это приводит к тому, что ты читаешь Библию, потому что надо. А вот если ты ищешь личных отношений с Богом, и ты именно воспринимаешь Бога как этот мессенджер, живое общение, не книга, когда-то кем-то написанная в древности, мы сейчас, а ты ее воспринимаешь как ту книгу, которую Бог вот тебе сегодня мысли эти дает, Он посылает, да, это не просто так все написано, то, ну, ты по-другому на это смотришь. Но еще глубже мысль, то, о чем я говорил, что когда ты начинаешь видеть в Писании Бога, вот тогда ты, ну, начинаешь восхищаться Библии, и тебе интересно и хочется читать. То есть мне интересно прочитать каждую главу в Библии, и вот, как я говорил, узнать, какой же он, кто же, ну, как.
2: Анна спрашивает: Антон, наверняка вы уже не раз прочитали Библию. Как вы выбираете из нее, что будете читать сегодня?
0: Ну, у меня простой принцип, я читаю от начала и до конца. То есть я не выбираю, я случайно... Ну, конечно, бывают разные моменты. Допустим, бывает, у меня выдалось свободное время, и я сегодня, допустим, утром уже читал по своему графику. Ну, график, опять же, говорю, простой. Ты начинаешь сначала и идешь дальше. Я могу просто, конечно, взять, открыть другую книгу и просто почитать. Но в целом, как бы, я читаю от начала и до конца. То есть начал с книги «Бытие», закончил «Откровение» последней главы. Вернулся, начал с книги «Бытие» и так далее. То есть и так читаешь все. Вопрос, поскольку читать, да, потому что здесь есть разные способы. Есть, как я говорил, способ временной, когда ты, допустим, ограничен времени, ты понимаешь, ну, у меня есть 20 минут. Вот за 20 минут сколько я прочитаю, столько я прочитаю. Одну, две главы, допустим, да, ну, там, три главы, кто как читает. Я читаю, да, смотрю, размышляю, вижу какую-то ценную мысль для себя, текст, да, и дальше общаюсь с Богом. Либо есть вторую по количеству глав. Например, одну или две главы каждый день, либо одну главу. Я перечитывал Библию и так, и так. То есть, ну, сейчас, допустим, я остановился на том, чтобы перечитать ее, делая акцент каждый день всего лишь на одной главе. То есть, конечно, так ты будешь дольше читать ее, естественно, чем когда ты... Потому что если ты читаешь по времени, зависит от того, сколько у тебя времени, ну, допустим, за год можно ее прочитать один, два, три раза. Вот. А так, конечно, это будет дольше, но здесь зато ты уже глубже вникаешь, mm-hmm. ты размышляешь как бы над этими текстами.
2: Алексей пишет: спасибо за четкое объяснение. Светлана пишет: мне скучно читать Библию. Если просить у Бога дать жажды исследования, познания Слова Божьего, даст ли Бог той самой жажды?
0: Я бы посоветовал просить жажды познания Бога. Угу. То есть, потому что, ну, Библия — это инструмент. Вот. Мы и в следующей теме поговорим, что на самом деле у Бога есть и другие пути, не только через Священное Писание. Поэтому, наверное, человеку в первую очередь нужно задуматься, я почему христианин. То есть, что меня привлекает в христианстве. Да? Если честно, как бы признаться, меня влечет христианство, как я говорил, образ жизни, я просто привык, я вырос в этом и так далее. Или все-таки для меня... Потому что христианство, как я уже говорил, это не философия. Христианство — это реальное отношение со Христом. Христианин — Христос. Да, поэтому возникает вопрос, какую роль в моей жизни играет Иисус? То есть есть ли у меня эти отношения с Ним? Люблю ли я Его или нет? Да, потому что многие библейские герои могли это сказать Ему. То есть, да, я люблю тебя. То есть могу ли я это так сказать? А если нет, то почему? И вот я думаю, что именно жажда к Библии, она просыпается тогда, когда мы хотим в первую очередь вот иметь близкие отношения с Ним.
2: Ну вот спрашивает вопрос такой, похожий на эту тему. У меня очень часто бывают перепады. Либо я читаю Библию каждый день, и у меня есть вдохновение, либо я не читаю Библию, потому что нет интереса. Нормально ли это, и как с этим быть?
0: Но это так же, опять же, как я приводил пример с нашими физиологическими нуждами. Да? То есть, ну, это не совсем, так не должно быть. То есть я понимаю, что по-разному и у меня такое бывало, да, то есть такое может быть. Но мое чтение Священного Писания утром не зависит от моего настроения. Я, естественно, могу в какой-то день встать, я такой воодушевленный, ох, сейчас Бог мне что-то приготовил. А в другой день, и на это есть разные причины. Я могу проснуться, и мне вообще ничего не хочется. Да, я устал, просто оставьте меня, да, и не трогайте. То есть, и какая Библия? Я ничего не пойму сейчас, и так далее. Но я открываю ее, да, и начинаю ее читать. Начинаю читать, вникать, размышлять. В следующей теме, да, поэтому, кому интересно подробнее, я поговорю о других каких-то моментах, которые помогают настроиться mm-hmm. на это. Вот, но в моем понимании мы не должны здесь ориентироваться на наши чувства. Потому что, ну, условно говоря, мы можем вообще впасть в какую-нибудь затяжную депрессию, и что теперь, вообще не читать Библию и не молиться? А как мы тогда выберемся из этого состояния, как не посредством помощи Божией? Угу. Поэтому лучше каждый день, несмотря на настроение и так далее, читаем сколько можем.
2: Спасибо большое. Друзья, к сожалению, время нашей программы ограничено, поэтому мы не успеваем задавать все вопросы. Оставайтесь на нашей программе дальше, и, может быть, какие-то вопросы мы разберем в следующих темах. А тебе, Антон, спасибо большое за эту тему и за те ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли.
0: Слава Богу.
2: Друзья, Библия – это не просто одна из самых древних и удивительных книг на Земле. В первую очередь, Библия – это возможность общаться с Богом. Читая Священное Писание, ты впускаешь Бога в свою жизнь, и она начинает менять тебя в лучшую сторону. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, социальные сети и оставляйте комментарии. И мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: С какого возраста человек осознает свое предназначение? В детстве, в отрочестве, в юности или в зрелости? Дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на обсуждении Евангелия от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. Прежде чем мы поговорим вот о заявленной теме, в каком возрасте человек осознает свое предназначение. Ну, скорее всего, вы, наверное, догадываетесь, что мы говорим об Иисусе, о том, какую роль Он играет в нашей жизни, и будем, наверное, говорить о том, когда Он осознал свое предназначение. Но прежде чем мы это сделаем, давайте мы восстановим те события, о которых мы уже на наших встречах поговорили. Те события Евангелия от Луки, которые описаны в его начале.
2: Ну, мы начали с первой главы Евангелия от Луки, и начали мы с Иоанна Крестителя, с его чудесного рождения, встречи с его отцом и мамой, и потом проследили, как он появился на свет, и пришли потом ко второй главе, там про Иисуса больше.
3: Да, но в первой главе тоже начало было о Иисусе, это о чудном явлении ангела, Мария, и о том, что объявление ей о том, что она примет и родит сына от Духа Святого, не будучи еще не познав мужа своего. И затем, после этого чудесного объявления ангела, мы уже видим, что Мария, будучи беременная, пошли на перепись населения в город Давидов, потому что они были из рода Давидова. И здесь произошло чудное рождение, о котором узнали пастухи, пастухов посетили тоже ангелы. Это вообще явление сонма ангелов было, и воспета песня «Великое рождение Иисуса Христа». И потом мы видели уже рождение и после рождения посещение храма, благословение Симеона, благословение Анны. И вообще, в общем, чудо происходит.
1: Да, то есть Спаситель Иисус Христос явился в мир, и это описано в начале Евангелия от Луки. Мне кажется, что можно подхватить вот развитие событий с того момента, когда родители принесли младенца Иисуса, когда ему было 8 дней от роду, да? 8 дней. Вот, они принесли его в храм для того, чтобы заявить Господу и всему обществу, что они посвящают этого младенца на Божье попечительство, на Божье служение. И вот затем, как дальше развивались события? Что было дальше? Что мы узнаем из Евангелия от Луки о детстве Иисуса?
2: Ну, мы остановились на 39-м тексте 2 главы. И этот текст звучит так. «И когда они, то есть родители, совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Вот здесь мы встречаемся с некоторым пропуском Луки. Хоть при всей подробности его описания – здесь он упускает и избиение младенцев Ирода, вот такая известная тема. И да, волхвы посетили, тоже этого ничего нет у Луки.
1: Но он сразу Назарету... Мы об этом знаем из других Евангелий,
2: да? Матфея, да, в основном. А мы перемещаемся вместе с семьей в Назарет. В Назарет, куда они опять вернулись? После переписи, после рождения младенца и после бегства из Египта даже, вот туда они пришли.
1: Ну, про Назарет мы говорили, да, что Мария из Назарета, что, да, ну, что это известный такой город. Ну, он маленький, но известен он тем, что вроде бы в нем ничего хорошего-то и не было.
2: Вообще существует такое мнение, что Иосиф и Мария хотели поселиться в Вифлееме.
1: Но там, где родился Иисус.
2: Да, поскольку там жестокий Ирод, первый великий, то есть вынуждены убежать от него в Египет. Потом после смерти вернуться, там второй Ирод, его сын Архилай, не менее жестокий. И не желая рисковать, наверное, с сыном, они отправились опять в Назарет, откуда и пришли.
1: И дальше таким что образом. Было? То есть хочется перейти вот к, наверное, отрочеству уже, да? То есть да. Понять. Отрочество, кстати, это какой возраст? Это...
2: Вот я слышал, с 12 или с 7 даже.
1: С 7?
2: По 14.
1: Да, да, это с 7 до 14. То есть вот давайте перейдем тогда к разговору об отрочестве Иисуса. Что о нем говорится в Библии?
2: Младенец же возрастал... и укреплялся духом, и исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Вот они в Назарете, ребенок растет, возрастает, что ли. Интересно, тут Лука подметил, что благодать Божия была на нем.
1: И очень важный элемент, да, вот да. Благодать. Мы с вами на прошлых встречах пытались так вот укладывать мозаику из каких-то вот важных элементов Евангелия. Не просто вот хронологии, как мы сейчас перечислили, а именно суть Евангелия. Вот давайте о благодати немножко поговорим, потому что я думаю, что благодать огромное значение имеет в Евангелии.
2: Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, по сути, включает все детство Иисуса. Вплоть до его 12-летия. Очень сжато все. Мы только знаем, что он находился под Божьей благодатью и что был в послушании у родителей. И что вот может означать фраза «благодать Божия была на нем»? Ну, мы можем предполагать, что, скорее всего, Иисус был послушным мальчиком. То есть он слушал своих родителей, что он не имел злобы на людей, и в том числе на отроках. Наверное, не участвовал в каких-то хулиганских выходках. Вот я так думаю.
1: То есть не было зла в нем,
2: да,
1: внутри.
2: Благодать Божия, как бы, она дает человеку способность сопротивляться всякому соблазну, какому-то гадкому действию, каким-то словам нехорошим. То есть вот у Иисуса таких слов, скорее всего, не было.
1: А как заполучить человеку эту благодать? Мы так все в ней нуждаемся. Ну, про Иисуса, да, говорится, благодать Божья была на нем.
2: Ну он был без греха, он был как человек, конечно, но ведь сказано, что не было греха на нем, и лести в устах его не было. То есть Иисус был полностью безгрешен. Не то, что мы, люди, грешники, вот, то есть рожденные в грехах.
1: А человеку возможно быть под благодатью
2: Божьей? Вот вопрос, да. Божья благодать, она не... обходит ни одного человека. Вот это мое глубокое убеждение.
1: Это очень обнадеживающе звучит, это здорово.
2: Я не знаю, как Лен считает, но мне кажется, никто без благодати не может жить.
3: Но мы бы не смогли жить, я думаю, без благодати. Это, ну, Господь дает благо каждому человеку наслаждаться жизнью. Он дает жизнь, это уже благодать Божья, данная нам из Его рук. Это подарок. А уж как мы распорядимся своей жизнью, это уже все-таки зависит от каждого из нас. То есть мы можем быть, как бы сказать, послушны Господу, да, и жить под Его благодатью, а можем жить по своей воле.
2: Интересное слово, греческое с этого, перевод, харис, это означает Божье благоволение, Божье расположение. То есть Бог человеку расположен.
1: К любому?
2: Да, ну, вообще. Да. Это его расположение. Вот так вот значение этого слова «благодать» с греческого. Ну, конечно, Бог любого вроде бы. Вот если это подвести слово под любого человека, то оно не очень подходит вроде бы. Что Бог вот так вот расположен к какому-то там, ну, не знаю, страшному грешнику.
1: Преступнику,
2: например, да. Вот это у нас как бы не укладывается.
3: Но в то же время мы говорим о преступниках. Мы знаем, если забегать в конец в Евангелии, то Господь распятому с ним на соседнем кресте сказал, что будешь со мной в раю. Хотя он пострадал, и он сказал, что именно пострадал за дело, что не безвинно страдает на кресте.
1: То есть он на самом деле был преступником.
3: Да.
1: А что же его отличает, ну, от тех, кто не имеет благодати? То есть кто отрекся от Божьей благодати? В чем между
2: ними? Это, наверное, правильное слово «отрекся», пренебрег, что ли.
1: Пренебрег.
2: Потому что вот грех имеет над человеком такое воздействие, что у него... гибнет все доброе, вот все благородные чувства, все вот качества характера, которые привлекают к нему. они умирают там, гибнут в результате того, что там живет грех. Но Бог по своей милости, Он дал нам возможность этому действию сопротивляться благодаря вот этой благодати. И мы теперь можем, ну, если я сказал грубое слово, то у меня сразу совесть. Ты что делаешь? Ты что говоришь? И это меня как бы останавливает. И я начинаю думать, я неправильно делаю, я что-то должен менять. Это все действие благодати такое. Оно в каждом человеке есть. Потому что мы же не говорим, что нет бессовестных людей на свете. Они есть, но только... Они все вообще совестью. Но только одни почему-то эту совесть, вот что-то с ней делать такое.
3: Потому, как написано, сожженная совесть, да? То есть это вот именно подавленная совесть вот в результате греха. То есть грех сопротивляется совести.
2: И в результате мы называем таких людей бессовестными.
3: Да, бессовестными, да, или как в Священном Писании написано, люди с сожженной совести.
1: Ну и у человека с сожженной совестью есть же шанс. Надежда, да. Что он может восстановить свои отношения с Богом, да. Но он может просто сказать, Господи, просто признать, да. Господи, прости меня, ну там, или сказать, Господи, ну ты есть, ну помоги мне. И все, и сразу же восстанавливается воздействие Божьей благодати.
3: Да, да, в самые отчаянные моменты жизни, вот как я вспоминала про разбойника, разбитого на кресте рядом с Иисусом, да, он в последний момент своей жизни признал его Господом. И да. Господь сказал, что будешь со мною. То есть нет ни для кого.
2: Но для этого нужно признать свою немощь, свою несостоятельность.
3: Да, да, да.
2: И как вот помните, написано, когда я немощен, тогда я силен. И тогда начинается восстановление мое. Но нужно это понять.
3: Признать.
2: Mm-hmm. Самому себе хотя бы.
3: Да. Да.
1: Труднее всего признать самому себе. Гордость, ну, греховная.
3: Не позволяет,
1: да. Ну что ж, давайте возвращаться тогда к отрочеству Господа нашего Иисуса Христа. Как, ну, из тех немногих слов, вот Коля нам сказал, что, да. Скорее всего, он был ребенком, ну, таким вот спокойным, добрым, ну, то есть, ну, не проявлявшим какие-то, отзывчивым. Что еще можно рассказать о его отрочестве? Потому что, ну, это крайне важный период, именно период жизни Христа, именно для нашего понимания Евангелия, мне так кажется.
2: Вот 41-й текст нам говорит, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Вот они взяли его в 12 лет впервые на праздник Пасхи. Вот так,
1: таков был обычай.
2: Таков был обычай, что человек в 12 лет начинает понимать, ну, осознавать себя в мире, может быть, начинает понимать свою ответственность за совершенные им поступки и сказанные слова, и ее эту ответственность нести. То есть на него возлагается ответственность. Ты вырос, ты уже соображаешь, ты уже можешь понимать. И поэтому ты отвечаешь отныне за свои поступки. 12 лет.
1: Ну, это было так по законам государства принято, да? Что впервые приводили уже ребенка родители в храм в 12
2: лет. Да, так традиционно так считалось.
1: Да, и с этого момента уже считалось, что он сам отвечает за то, как он понимает закон, как он его соблюдает, да?
2: А до этого можно было учить его закону, конечно. Он не просто так вот сам в себе вырос. Ты должен был нанять какого-то учителя, или там не нанять, а хотя бы там поступить куда-то, в какую-то школу, где учителя еврейские, раввины, тебя могли обучать закону Божьему, там, традиционным верованиям, и тогда ты можешь уже сновать, правильно ты поступаешь или нет. Но интересно, что Иисус-то у раввинов не учился. Он учился только дома, под руководством мамы. Под руководством Божьего Слова.
3: Но то, что родители были все-таки набожные люди, да, мы видим, да? Потому что каждый год родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. То есть вот они отмечали те события, которые признано было в то время в этом обществе быть. И раз в год все ходили в Иерусалим. То есть, по сути дела, все.
2: Ну вот интересно, к этому возрасту Иисус, он понимал противоречие между традиционными учениями раввинов и Священным Писанием. Он же к этому начал приходить. И когда он пришел в храм и увидел впервые жертвоприношение там, то это его очень поразило, просто до глубины души. У него возникла масса вопросов.
3: Он понял, что он та жертва? Или он еще...

0: Вот то, как я понимаю, что вот в принципе, ну, жертва – это пролитие крови, то есть это чья-то смерть. Я так понимаю, что вообще вся история, описанная в Ветхом Завете, она вся основывается на жертвоприношениях. Вот можно даже начать с самого начала. Это когда Адам с Евой согрешили, они в своей беспомощности, пытаясь ну, скрыть свою наготу, свою слабость перед грехом, что ли, они вот там прикрыли себя какими-то опоясаниями из листьев, а Господь для них сделал одежды кожаные. Кожаные, значит, эту кожу, ну, скорее всего, это была натуральная кожа,
1: Животная
0: наверное.
1: кожа, да.
0: Вот, значит, должен был отдать жизнь, ну, должно было отдать жизнь какое-то животное. Вот, возможно, хотя таких слов в Библии нет, что это была вот первая жертва, которую Господь показал людям, что для того, чтобы прикрыть вашу наготу и беспомощность перед грехом, нужна жертва. Вот была жертва та, первого животного. А дальше жертва Каина и Авеля. Это уже тоже жертвоприношение и тоже пролитие крови этого невинного животного. Дальше, ну, там описано еще много событий. Но дальше, следующий, например, исход евреев из египетского рабства.
1: Но сначала все-таки вот мы можем тоже вспомнить о том, как ведь здесь были нечеловеческие жертвы. Но мы помним, когда Аврааму было предложено сына принести своего в жертву. То есть уже,
2: Самим Богом пришел.
1: да, то есть это уже человеческая жертва. То есть она, казалось, была в разрез вообще того закона, да, который «не убей», Господь говорит, да, а тут сам отец своими руками должен принести был своего сына. И вот как говорят, что вот именно Авраам, когда вот ему было повелено это сделать, и когда он увидел, как вместо жертвы его сына был ягненок, который запутался в этом, и
0: Чаще.
1: да, это был вот сам Бог показал ему, что вместо твоего сына умирает мой сын. То есть это вот было
2: Как мы с
1: показано
2: Божьей.
1: именно даже не просто вот, а что это символическое, да, то есть которое символизирует жертву Иисуса Христа. И это уже Аврааму было открыто.
0: Да.
1: Вот на этом, это, ну, как бы об этом знают все, вот об этой жертве, то есть и всем страшно даже, как Бог мог даже такое сказать отцу, который ждал столько лет своего сына, пойти и тоже
2: То есть
1: где-то в
2: отец идет на
1: 12-летнем
2: жертву
1: возрасте,
2: сына.
1: да, в 12-летнем возрасте принести его в жертву. То есть это ну, до сих пор ну, нам, людям, непонятно, как это мог Господь попросить такую жертву. А именно вот открыт был ему тогда план спасения через Иисуса Христа. И
0: Да.
1: он это понял.
2: Кто? Иисус в храме.
1: Я думаю, что и Иисус уже, вот
2: Конечно,
1: он же знал
2: он знал
1: историю,
2: Писание.
1: он же знал историю с Авраамом, и он понял тогда, что это он, это та
2: Это о
1: жертва.
2: нем
1: Да,
2: история
1: это о
2: тоже.
1: нем, да.
2: И
1: Это
2: о том
1: именно
2: самом Агнце в Египте, который Юля тут упомянула тоже. Крови как косяки мазали, и люди оставались живы, первенцы, благодаря этой крови.
0: То есть вот еще раз, что осознал Иисус в храме, когда ему было 12 лет? Вот мне кажется, это вообще основа Евангелия. Он что понял?
2: А вот то, что Лена говорила, во-первых, отец отдает сына своего ради спасения от греха. Потом вот,
0: Он отдает его на смерть?
2: Отдает на смерть.
0: То есть Аврааму не пришлось отдать сына на смерть. Бог этого не допустил. Там погиб агнец. Там погибло жертвенное
2: Да,
0: животное.
2: Человек не должен этого делать. Он и не может просто этого сделать во спасение других. Отдать сына своего, чтобы все грехи были прощены, это невозможно человеку.
0: А Иисусу что предстояло?
2: А вот Иисусу предстояло принести в жертву самого себя, как агнца, чьей кровью будет прощен потом каждый первенец, не только первенец, а вообще каждый человек на этой земле.
0: Чьей кровью, то есть чьей смертью?
2: Чьей смертью, то есть, да.
1: И все-таки как бы смерть на кресте была Иисусу, или все-таки как смерть, как агнца Божьего? Ведь вот. Все-таки, да, Иоанн...
2: Там навряд ли был открыт ему крест, что вот
1: Иоанн,
2: прямо...
1: Да, Иоанн говорил все-таки о... Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
2: Прежде всего, это жертва, приношение.
1: Жертва,
2: да.
1: Вот жертва, именно его добровольная жертва.

0: его добровольная жертва.
1: Безропотный, как Агнец.
0: Да, а что было принесено на кресте, это все-таки отвержение именно людьми его жертвы. Той жертвы, которая она как, ну, должна была, по закону была принесена.
1: Да, то есть он понял, что он идет на смерть.
0: Да, но добровольно.
1: Насильственную.
0: Да, добровольно.
2: Это
0: все-таки
2: Иисус понял в 12 лет.
1: Это он понял вот там в храме тогда, впервые.
2: А можно сказать, что он осознал свое предназначение как Мессии, то есть как Спасителя мира?
1: Можно.
2: Что он впервые. А вот этого не написано в Библии, но что вот он чувствовал при этом? Вот вы представляете, да? Жил, рос, спокойный, такой добрый, благостный ребенок под Божьей благодатью. И вот 12 лет он приходит в храм, он видит эти жертвы. Это же, ну, кровь, это же заколание этих жертв. И вдруг он понимает, благодаря тому, чему его учила мама, земной отец Иосиф, он вдруг понимает, ну, естественно, откровением свыше, именно вот тем, что ему открыл Дух Святой, он вдруг понимает, что этой жертвой будет он. Да?
1: Да. Это он глубже понял. Может быть, он догадывался из Писаний, что вот он пришел сюда, в этот мир, не случайно, что он с миссией пришел. И миссия была, может быть, отчасти понята, может быть, большей частью понята, потому что он Писание знал великолепно и понимал их правильно, не как вот раввины древние. И когда он увидел уже воочию вот это вот, что там происходит в храме, это окончательно, может быть, не окончательно, но вот такую серьезную поставил точку в его понимании и своей миссии.
2: Давайте еще раз вот про это поговорим, про предназначение. То есть он, вот будучи подростком, он понял свое предназначение. Он понял Евангелие. Можно так сказать, что Иисус Христос в это время понял Евангелие. В чем заключается Евангелие-то? Как это связать с жертвой? Что человечество настолько греховно, что оно само выбраться из этого греха не может. И что единственное, что его может спасти, это смерть Сына Божия. Но не просто смерть, а ведь когда он был на кресте, он взял на себя все грехи мира. То есть грех мой, грех твой, грех твой, грех любого человека. Все до одного. Он взял все, которые были к тому моменту, и все те, которые будут до конца истории человечества. Он взял эти грехи на себя, поскольку Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. И мы знаем, что грех он убивает. И не только в переносном смысле, но и в переносном смысле тоже, и в прямом смысле. Так вот, для того, чтобы избавить человечество от последствия греха, то есть от смерти, вот это вот совершенно невероятное событие, когда Бог, Сын Божий, Иисус Христос, берет на себя грех мира, всех до одного, и за этот грех умирает.
1: Насильственной смертью причем. Да. Потому что грех – это насильственная смерть, это неестественная смерть. Это, это противоестественная смерть. Грех убивает противоестественно. Угу. Такого быть не должно вообще во Вселенной никогда. Но вот Иисус, он был, по сути дела, убит грехом. Угу. Причем нашим, человеческим. Человеческим грехом.
2: Но если, например, можно сказать, что многие люди убиты грехом. Кто-то убит своим грехом, в прямом смысле слова. Кто-то убит чужим грехом, да? Но от этого спасти никого невозможно. А тут вот Евангелие, то есть благая весть, в чем она заключается? Что благодаря смерти Сына Божия...
1: Происходит замещение.
2: Происходит замещение.
1: Наше. То есть мы теперь свободны от греха, а Иисус берет за этот грех на себя и расплачивается за нас. Искупает, что ли, такой тоже образ искупления. Человек искуплен от греха, он свободен
2: благодаря
1: от греха.
2: Жертве
1: благодаря
2: Иисуса
1: тому, что Иисус заплатил вот такую цену своей смертью.
2: А что-то другое может спасти? Например, хорошее поведение, соблюдение вот всех заповедей. То есть я их читаю, я думаю, ой, я ничего не нарушу, я буду тщательнейшим образом соблюдать, скрупулезно. Это может спасти человека от... это является спасением?
1: Оно может спасти. Оно может спасти от злобы другого человека, тебя. Тебя могут поблагодарить, к тебе могут... льнуть, что ли, к тебе могут стремиться, тебя могут возвеличить, возвышать. Вот это может спасти то, что я хорошо себя веду. Но от греха спасти это никак не может. Потому что я остаюсь все равно грешником. Вот в этом-то и вся трагедия. Что, мы, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, все равно ты грешник, и остаешься им. И тебе обязательно нужен Христос и его жертва. И его воскресение тоже. Вот,
2: да. Добавим. То есть нельзя останавливаться на смерти, потому что если бы Иисус Христос просто умер, взяв на себя весь грех, то ну, там, все бы вслед за ним там, постепенно умерли, и все.
1: И... То есть и смерть, и жизнь его.
2: Да.
1: Одновременно спасает.
2: Да, смерть и воскресение, и жизнь, и то, что он живой сейчас, то, что он сейчас на небесах ходатайствует за нас. Слава Богу. Ну что же, вот, значит, отрок Иисус осознал в 12 лет свое предназначение. Какую это глубину в нем вот открыло, представляете? Да, вот понять вдруг, что да. Вот ты предназначен для того, чтобы умереть за грехи всего человечества. Для того, чтобы спасти всех людей, которых ты сейчас знаешь или которых ты не знаешь.
1: Это подтверждает следующее описание. То, что он вот так, такое потрясение испытал там, мы читаем дальше как подтверждение. Когда же по окончании дней праздника возвращались и остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его.
2: Это они возвращались домой, да?
1: Они идут домой, они все, праздник закончился, народ пошел домой. Они тоже пошли домой. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его, и только через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их.
2: В храме, то есть они обратно возвратились в храм?
1: Через они обратно путь? Возвратились в храм в Иерусалим, его там в храме и нашли через 3 дня. То есть Иисус Христос, Иисус, может быть, не Христос еще пока, но Иисус, отрок, остался в храме. Почему он там остался? Вот как раз вот это потрясение. Ему нужно было все это осмыслить, вот все это пережить, что ли. Да. Все это обдумать как следует, это вникнуть. Он был очень сильно потрясен этим. Может быть, даже обескуражен как-то. Я не знаю, как это выразить лучше, какими эпитетами. Но он был очень таким встревоженным человеком. И этого, к сожалению, не заметили его родители. Угу. Ну, конечно, 12 лет, но они, может быть, правы. Чего мы за ручку его будем? Он взрослый, у него же сама ответственность несет. Они пошли спокойно, думая, что он как послушный, нормальный ребенок.
2: Ну, а потом праздник,
1: ребенок.
2: Веселье вокруг. То есть люди, да. Они ведь вот только что... Это же был праздник Пасхи. То есть они только что принесли в жертву Агнца. Но родители его не понимали, ну, суть этого, ну, может быть,
1: ну, не до конца, конечно. Во всяком случае. Это точно, потому что ну, учение раввинов, оно вот это все завуалировало как-то. Сосредоточено на жертве, не на спасителя, а на жертве больше, наверное. Что вот это нужно делать. А спаситель у нас придет как царь потом в результате. И всех тут построит как надо.
0: Но вот благодаря этой жертве, они же знали прекрасно, что благодаря этой жертве сохранены были, вот мы упоминали уже, да, в Египте первенцы все. То есть первенцы египтян все погибли, а косяки, у кого были помазаны кровью, первенцы в этих семьях были спасены. И они же прекрасны. Это действительно праздник радости, а спасение всех детей, первенцев.
1: Тем не более, и их сын с горькими травмами и поспешно.
0: Да, это да. И их такой. Сын, и их сын тоже благодаря этой жертве спасен и жив до сего времени.
2: То есть, опять же, спасла тогда в Египте тех людей, вот эта жертва, которые ее признали.
0: Ну, даже это не жертва поверили, спасла, скажем. Вера спасла.
2: Да, вера.
0: Вера спасла.
2: Да,
0: вера.
2: Совершенно верно. То есть были помазаны, ведь Бог обратился ко всем, и к египтянам, и к израильтянам, и к любым другим народам, которые населяли ту местность. Он сказал, если вы хотите моего спасения, если вы не хотите, чтобы ваши первенцы погибли, то помажьте косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. Но это сделали только...
1: Кто послушался, да.
0: Кто послушался, но...
1: Ну, Египет тоже вышли,
0: да,
1: там
0: мы
1: люди,
0: видели, что местные. Египтяне тоже вышли, да.
2: И поэтому... То есть часть египтян часть тоже вышли. Поверила, да. Часть иноплеменников тоже поверила.
1: Ну, вот это потрясение, конечно, ну, Может быть, родителям... Вот напишут они дальше-то, вот Иисус как бы упрекнул их, угу. Да? Вот дальше мы читаем. Через три дня его нашли, и все слушали, и он сидел, учил в храме. Но, скорее всего, Иисусу нужна была какая-то вот сейчас поддержка, что ли, ну, правильная мысль, там, это так действительно, вот угу. Кто-то должен был его поддержать. Слово Божие, он, да, он вспоминал Писание наверняка, как, что оно говорит об этом. И он нуждался, вот опять же, в подкреплении из Писаний. И он видит комнату, там сидят учителя, беседуют на Слове Божьем. Это вот было обустроено специально для, по случаю праздников, такое изучение Священного Писания, обучение, может быть, кого-то. Он входит туда и слышит какие-то вот, ну, о жертве говорит совершенно не то.
2: Mm-hmm. То есть говорят о жертве, но совсем не то.
1: Совсем не так.
0: Mm-hmm. Смысл, наверное.
1: Писание искажено. И вот это его, ну, я не знаю, он, конечно, не возмутило, но, во всяком случае, побудил на диалог вести. Вот, он начинал вопросы задавать этим раввинам. И там дальше сказано, да, что они, слушав ответами его, удивлялись, как он, откуда он знает, только Писание не учившись, ни у одного из нас, он знает это все.
0: Но это не в этом написано, да, не в Евангелии немножко. От Луки, да? Это написано в другом месте, это, по-моему, в Евангелии от Матфея написано.
1: Да, наверное.
0: То, что учителя дивились тому, откуда он знает Писание. Потому что здесь не
1: да,
0: написано.
1: Тут нет.
0: Да. Здесь написано о том, что он упрекает своих родителей, угу. Что вы не знаете, что мне должно быть том, где, что принадлежит отцу моему.
1: То есть как бы упрек звучит.
0: Да.
1: Как бы Иисус говорит, ну что, не знаете, что ли, где я должен быть?
0: Да.
1: Я же должен тут, а вы вот такие вот не знаете ничего.
0: Да. Но они не поняли сказанных им слов.
1: Иисус совершенно другой имел в виду.
2: Нет, да, он не мог так сказать родителям.
1: Нет, он говорил не об этом. Во-первых, он был обескуражен. Это вот нужно вот это состояние духовное понять. Действительно, вот мы сейчас пытаемся вот вникнуть, да. Что же он чувствовал, когда вот узнал вот об этом впервые. И так вот в таком вот виде, на Пасху, в великолепии вот это вот все, праздничных торжеств, вот эти жертвы, все вот обилие их. Вот это его все потрясло. И он нуждался как раз в том учителе, кто его учил изначально, то есть в матери и Слове Божьем. Матери рядом не оказалось. Ну, они уже ушли. И вот он остался один, и он вот в Слове Божьем тогда окунулся туда, вот там искал поддержку, утешение. И когда мать с отцом его нашли, и что ты сделал с нами, а что он с вами сделал? То есть вам не хватило родительской чуткости, чтобы понять душевного состояния своего сына. Вот вы должны быть рядом как раз вот здесь. Потом, вам же было дано ангелам и Марии, и Иосифу, mm-hmm. по Евангелию от Матфея, что вы не просто ребенка производите на свет, вы производите Мессию. Это же было сказано.
0: Да, да потом и Симеон, и Анна подтвердили эти обещания.
1: Да,
0: ну,
1: сколько
0: было
1: подтверждений, и пастухов, да. И там волхов, да, у Матфея. Да. То есть, ну, очевидно, и Мария с Иосифом не до конца понимали mm-hmm. миссию
0: своего
1: Христа.
0: Сына.
1: Да, вообще Христа.
0: Mm-hmm.
1: Сыну Божьему.
0: А, в смысле жертвы этой?
1: Ну да, что mm-hmm. это должен быть не царь, вот, который сходит с небес и все устраивает, а это придет человек, не человек, Сын Божий, который принесет себя в жертву от Отца Небесного.
2: Mm-hmm. Ну да, нам всем Евангелие открывается постепенно.
0: Да.
2: Вот мы собираемся на эти встречи в честь 30-летия существования телекомпании. И мы познаем это, мы даже в этом разговоре
0: Открываем что-то для себя.
1: Да,
2: Господь действует, ну, на каждого из нас каким-то особенным образом для того, чтобы раскрывать все больше и больше понимание Евангелия, понимание жертвы Иисуса да. Христа, понимание Пасхи, понимание воскресения, понимание жизни Иисуса Христа, которая на небесах продолжается и сейчас в Его ходатайстве за нас, за каждого.
0: Ну и вообще Священное Писание, да, оно именно это явление в каждом из нас как бы. Даже мне вот нравится выражение такое, что Библия, написанная в моей бабушке или там в моей маме.
2: Как интересно.
0: Да, вот Слово Божие, которое отразилось в жизни моей бабушки, моей мамы, там, тети или еще кого-то, вот что оно не просто слово, мертвое слово, а оно живое слово, и оно воплощение вот именно в человеке.
1: То есть отразилось в ее жизни,
0: да,
1: в поведении,
0: да,
1: в словах?
0: Да, да. Вот, то есть вот и в каждом из нас, то есть отражается его слово. И как написано, да, его слово тщетным не бывает. Оно, если проникает в сердце и в душу человека, то оно совершает преобразование. Преобразование человека и восстановление в нем образа и подобия.
1: Причем совершает каждый день.
0: Да.
1: Вот, если я сказал доброе слово, это не я вот взял и сказал его, а это мне кто-то дал подсказку, что его нужно сказать. То есть, ну, все от Бога идет.
0: Да.
1: Все доброе, что есть в человеке, это вот благодаря его дару, благодати. Вот я так думаю. Не знаю.
0: Да, ну, так и написано, что вот Господь жил под благодатью, да, то есть младенец, который, да, благодать Божия была на нем. И эта благодать Божия, она именно является на каждом из нас.
1: И на наших детях тоже. Вот.
0: Да. Это больше всего, наверное, родители желают.
1: Ну, конечно, наши дети не могут быть безгрешными, вести себя подобно Христу. Вот так вот. Все равно какие-то капризы возникают, какие-то там жалобы, еще что-то, и хулиганство так, какие-нибудь там. Но все-таки благодаря Богу только они вырастают людьми и, может быть, под родительской чуткостью и под родительским руководством, что, в общем-то, в большей степени способствует воспитанию в человеке, человека Божьего, что ли?
2: Да, совершенно верно. Родители играют огромную роль в воспитании детей. Связь родителей с Богом, стремление родителей познать Слово Божье. Ну, под родителями, конечно, мы подразумеваем и бабушек, и других бабушек, дедушек, других родственников. То есть от родителей. Родители – это тот первый источник, из которого ребенок может познакомиться и знакомиться с Божьей благодатью.
1: И вот заканчивается глава вторая словами, что он пришел с ними в Назарет и с родителями, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, возрастал и в любви и у Бога, и у человеков. То есть мы видим, что Иисус не выразил какой-то непочтительности к родителям, вот, если могут показаться слова его такими не очень почтительным к родителям, что вот вы тут. Нет, он совершенно этого не имел в виду и не говорил. Он пошел с ними, он был послушным. И в 18 лет он был в послушании после своего отрочества. До тех пор, пока час его не настал. И он не принял крещение в Иордане и так далее, и так далее. И потом пошел на крест.
2: Вот такая мысль у меня родилась под конец программы. Наверное, не будет времени ее обсуждать. Он мог отказаться от своего предназначения? Вот он в 12 лет, будучи в храме подростком, отроком, понял, что он должен стать жертвой ради спасения всего человечества. Он понимал, наверное, как это ужасно в виде мучения тех вот жертвенных агнцев, которые были заколаемы. Он мог отказаться от этой своей миссии?
1: Он был свободен в своем выборе.
0: Да.
1: И он сделал добровольно свой выбор. И никто не мог его заставить пойти на жертву. Он все это делал сам. И дело по одной причине – по любви Бога к человекам. Вот так возлюбил Бог мир, что Он и Сам Себя отдал, и Отец отдал Сына Своего. И в этом любовь проявляется великая просто. Он мог, конечно, пойти.
0: Но ему было это непросто.
1: Обратно.
0: Потому что если мы вспоминаем, да, Гефсиманский сад, то мы видим его пот.
1: Колебания.
0: Да, его пот кровяной, и мы понимаем, что это решение было непростым, хотя оно было добровольным. Да. И он просил Бога до конца.
2: Спасибо огромное, Николай Генрихович, спасибо огромное, Елена Валентиновна. Дорогие друзья, отрок Иисус в возрасте 12 лет понял свое предназначение – быть спасителем мира. Эта жертва спасла нас всех. И какую огромнейшую роль играем мы с вами, взрослые люди, в том, чтобы вести наших детей, вести их к пониманию того, кто такой Иисус Христос. А это мы можем делать только в том случае, если мы сами погружаемся в Слово Божье, если мы сами проникаемся Его вестью, если мы сами находимся в отношениях с Богом, если мы молимся Ему постоянно. Пусть Господь поможет нам всем помочь Господу приобрести наших детей для Него. Мы ждем следующих встреч с вами. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами в передаче «Лицом к лицу». Нашу гостью сегодня зовут Елена Владимировна Кургалина. Елена Владимировна – директор христианской школы, которая расположена в Нижнем Новгороде в христианском культурном центре. Нам очень хотелось с Еленой Владимировной записать передачу. И когда мы задали ей такой вопрос: «Елена Владимировна, как бы вы себя охарактеризовали одним словом?» Она сказала: «Я человек счастья». У нас с вами сегодня знакомство с человеком счастья – Еленой Владимировной Кургалиной. Елена Владимировна, что же это такое? Неужели такое в нашей действительности возможно, когда человек говорит о себе: «Я человек счастья»? А всегда ли было так? А бывают ли какие-то, наверное, тяжелые, сложные моменты в жизни, когда, может быть, не так уж много счастья? Давайте сегодня поговорим о том, что это такое быть человеком счастья.
3: Да, действительно, счастье – это не такая вот лучезарная жизнь. Но, наверное, счастье – это тогда, когда человек выходит из каких-то событий своей жизни полноценно, радостно и может понимать, для чего эти события в его жизни нужны были. Но если говорить о мне, то я действительно счастливый человек с самого детства, поскольку росла, воспитывалась и была в счастливой семье у своих родителей, которые и по сей день живы, и живут в любви и согласии. Я прожила лучезарное, счастливое детство.
2: Я знаю, что в очень красивых местах, да? Расскажите
3: в очень красивых где. Местах, в отрогах Тяньшанского хребта. Есть маленький городок, похожий на изумрудинку среди гор. Этот город называется Янгиабад, что в переводе означает «молодой город».
2: Он в Узбекистане?
3: Он в Узбекистане находится. Это шахтерский городок, в котором в лучшее время население составляло 15 тысяч. И, конечно же, люди знали друг друга хорошо. По сей день они следят за судьбой этого города, как-то встречаются, общаются. Вот в этом городке вместе со своими родителями я прожила практически 30 лет своей жизни. Я там училась, закончила школу и потом поступила в педагогический институт.
2: Педагогический институт в этом городе или в другом?
3: Нет, это в Ташкенте. Угу. Педагогический институт. Закончила я дошкольный факультет и имела профессию педагог, психолог дошкольного воспитания. Угу. После чего вернулась в свой город. Нужно сказать, что мне было трудно отрываться от этого города. И даже когда я училась, я стремилась к тому, чтобы раз в две недели быть там. Наверное, потому что там необыкновенная природа, необыкновенное творение. И в этом
2: творение
3: я...
2: Божьих рук, как вы сейчас уже
3: творение
2: понимаете.
3: Божьих рук, в которых я черпала силы свои, вдохновение и любила побывать одна на природе, что-то понаблюдать. Это было моим увлечением. Любила в свое время рисовать, любила сочинять стихи. Вот, играла на фано, на фортепиано, потому что закончила музыкальную школу. Вот.
2: Ощущение счастья уже тогда было в жизни?
3: Да, вы знаете, было ощущение счастья, и я конкретно это в своем детском уме понимала. Я считала себя самой счастливой девочкой на земле, потому что жила у своих родителей в замечательном городе, в замечательной стране. Все было, мне казалось, что у меня лучше, чем у меня, ни у кого нету. Mm-hmm. И даже в детские годы, еще совершенно юные детские годы, я именно так себе это и говорила внутри себя, что у меня все хорошо, я счастливый человек, я счастливая девочка. И если взять фотографии свои, то можно найти там все фотографии с улыбкой на лице. То есть это действительно было отражение моего внутреннего мира. Так я жила, пока не встретила особые события в своей жизни, которые, казалось бы, можно было бы подумать, что они привнесут разочарование в мою жизнь. Но на самом деле Здесь меня ждал новый поворот жизни. И это счастье возымело особое значение.
2: Давайте немножко поподробнее расскажем, если вы не возражаете, что это было такое. Вы закончили учебу, получили педагогическое образование, вернулись в свой родной город. И что дальше было?
3: Да, и по окончании учебы я встретила молодого человека, своего будущего супруга. Это было замечательное время любви моей жизни. И
2: вы долго были знакомы?
3: Мы были знакомы 2 года, после чего расписались, и началась наша семейная жизнь, от которой мы имеем 2 замечательных сына. Сейчас это уже взрослые парни. Одному 20 лет, другому 16 лет. Вот, это 2 сына.
2: Это был счастливый союз?
3: Это был счастливый союз.
2: Жили отдельно?
3: Мы жили отдельно, у нас была своя квартира. Уже когда я вернулась с института, позаботились о том, чтобы я как молодой специалист имела это жилье. И казалось бы, все у нас для полноценной счастливой жизни было. То есть мы могли иметь, позволить себе все, что необходимо. Но интересное было внутреннее состояние, что при всем при этом где-то внутри себя я чувствовала, что чего-то не хватает. Все на местах, а вот чего-то не хватает. И в переписке с одной из своих подруг я даже писала такие слова, что вот такое ощущение, как будто земля из-под ног уходит. Вот. И, наверное, вот это вот интуитивное состояние, оно было оправдано последующими событиями, которые
2: случились. То есть интуиция вам что-то подсказывала, что что-то происходит?
3: Что-то происходит в моей жизни.
2: Несчастливая.
3: Вот сейчас трудно с позиции лет сказать, что это несчастливое, потому что через вот эти события началось, наверное, зрелое, настоящее, истинное счастье. Потому что, я не знаю, наверное, только могут понять те люди, которые пережили это, когда твои сложные события перемешиваются с самыми счастливыми моментами своей жизни.
2: Давайте все-таки немножечко скажем, что же это были за тяжелые события, что произошло в вашей семье?
3: Да, конечно. Это было особое время, когда со стороны 2 близких мне людей мне пришлось претерпеть предательство, так скажем, потому что это произошло со стороны моего мужа и со стороны моей лучшей подруги. Казалось бы, банальная такая история, очень часто встречающаяся. Да, вот среди ясного неба разразился такой гром. И, наверное, это было особо болезненно воспринимать, потому что все было хорошо. Все было до
2: причин
3: этого момента, причин не было. И поэтому для меня самой это было очень серьезное потрясение. И кроме того, отслеживая свое счастье изначально, да, с детства, я вот здесь вдруг подумала, что при всех моих стараниях сделать свою жизнь, жизнь своей семьи, своих детей счастливой, что-то происходит невероятное. То есть я как будто бы сама себе не принадлежу. Как будто бы все, на чем я строила, рухнуло в один час. И вот здесь, конечно, вот был такой перелом, когда я могла бы разочароваться и сказать все, да, и, может быть, вот это огорчение, я не могу сказать, что его не было. Конечно же, оно было. Здесь был перелом. Но я хочу
2: сказать, не просто огорчение, а ощущение трагедии,
3: трагедия,
2: ощущение конца.
3: Да. И своим близким я говорила, при всем при том, что все остальное это до этого момента было замечательно, я говорила одну фразу. Знаете, я нажилась. Я нажилась.
2: Это сколько лет вам было?
3: Это мне было 24 года.
2: То есть 24 года
3: я вот так конкретно выразила свой внутренний мир. Я нажилась.
2: То есть не хочется жить
3: не
2: дальше.
3: Хотелось, да. И, может быть, были бы какие-то крайние последствия, если бы у меня на руках не было 2 маленьких детей. Младшему из них было 1,5 месяца, старшему было 4 года. Вот к такому как бы итогу непонятному я подошла в тот момент. И первое, что начало происходить удивительное в моей жизни, что вот от такой сложности я не могла оставаться дома. И я выбегала на улицу с детьми, буквально выбегала. Не выходила, а выбегала, потому что стены давили, все напоминало.
2: Ну, тебе, да, все напоминало.
3: Все напоминало. Я выходила на улицу и ходила по его улочкам, это как раз был осенний период, и только смотрела на природу. И вот здесь стали происходить удивительные вещи. Мои мысли превратились в стихи, в сплошные стихи.
1: Лицом к лицу.
3: Это было по 3-4 стиха на день, которые откуда-то приходили ко мне. Я долгое время не брала авторство этих стихов, потому что и даже некоторых слов из этих стихов я не знала, а потом проверяла их по словарям. Но в этих стихах отражалась та природа, которую я видела, и в этой природе отражались какие-то обнадеживающие вещи.
2: Ну, например... Ирина Владимировна, у нас, по-моему, есть стих, который вы могли бы прочитать,
3: да? Да, я могла бы, да, вот сейчас...
2: Один из как раз тех вот первых стихов,
3: один из первых стихов, который вот вселял в то разбитое состояние капельки счастья, может быть, капельки надежды оставшейся. Это была осень. Представьте себе, серая, пасмурная, мрачная, такая, как все внутреннее состояние. И вот появляются такие стихи. Осень акварели разбросала, колорит пастельные тона, серой дымкой словно покрывалом все в пейзаж единый собрала. И лицом своим обожествленным смотрит с ностальгией на меня, лишь местами, будто опаленная, бьет по нервам чудо-желтизна. Лишь она надежду мне вселяет, лишь она тот несказанный свет, душу благодатно согревая, предостерегает от ненужных бед. Как мне взять тебя в свои ладони, залпом выпить, наполняя жизнь? Как же мне в унылом сером фоне выглядеть, как этот желтый лист?
2: Очень зрелые стихи. Вы много уже до этого сочиняли стихов? Или?
3: Нет, вы знаете, нет. Эти стихи очень отличались от тех попыток, которые я делала в юношестве, в детстве в своем. Потому что, я же говорю, я не могла взять авторство этих стихов на себя. Там эти мысли приходили извне, откуда-то. Вот здесь у меня появилась первая мысль, что я не одна, что... Кто-то есть, кто наблюдает мою жизнь. Но на тот момент...
2: То есть вам даже самой были не совсем понятны эти стихи?
3: Не совсем понятны эти стихи. Они мне давали надежду. Угу. Но и в то же время были слова, которые, я же говорю, даже не могла вот знать на тот момент. Я искала потом в словарях. Есть несколько стихов, где я проверяла вот эти вот слова потом по словарю. Угу. Вот, чтобы понять... Ну,
2: что
3: по
2: они
3: полноту
2: означают?
3: Этих слов, полноту этих
2: значение.
3: Слов. И значение, да, этих слов. Вот такое чудесное проявление в моей жизни произошло. И этих стихов на день могло быть 3-4 стиха. Я не успевала их записывать. Писала на каких-то клочках бумаги. Потом это переписывала, вчитывалась. И вот таким образом меня жизнь... моя натолкнула на мысль, что есть кто-то. И в то время мне эта мысль была даже страшноватой, потому что события-то в моей жизни в тот момент разворачивались не очень желательные. И в эти же дни, буквально сегодня, вот я думаю, как это все тогда было быстро. Хотя тогда так не воспринималось. Тогда казался день как год, может быть. А сейчас я понимаю, что в эти же дни появляются в моей жизни новые люди, которые объясняют, кто тот, который может быть с тобой рядом в это время.
2: Это были верующие люди?
3: Да, это были верующие люди, знающие Бога, уже имевшие какой-то опыт из жизни. Но это была самая простая встреча.
2: Случайно? Вы не знали этих людей до этого?
3: Нет, не совсем случайно, потому что это была семья, муж и жена. И с женой мы работали на одном месте, в одном детском саду. А ее супруг оказался человек, служитель он, служитель церкви. И, видя мои страдания, она предложила встречу. Эта встреча состоялась.
2: Она не знала о подробностях? То есть,
3: нет, она знала. Городок маленький, знали,
2: все знали
3: многие, да. И она знала, и ей хотелось как-то помочь, и поэтому вот эта встреча состоялась. Это был обычный разговор из знакомства, из вопросов и ответов. И где-то он удивил меня, этот разговор, тем, что нашел... Эта весть нашла отклик в моей душе. Все как будто бы по моей жизни подошло к этому периоду.
2: А что же они такое вам сказали? Что прозвучало в этом
3: Первый
2: разговоре?
3: Первый вопрос, который, может быть, вот для меня самой ярко звучал. Веришь ли ты в загробную жизнь? Это вот такой первый вопрос был.
2: Они знали даже о том, что у вас уже были такие настроения, что вы уже нажились, что вас уже даже жизнь не привлекала. Они могли знать об этом или нет?
3: Я сейчас не могу припомнить этого, но вполне может быть, потому что действительно было очень трудно переживать этот период, и я говорила людям, много чего говорила, может быть, где-то и знали, да. Вот. Но на тот момент вот этот вопрос прозвучал, и те вопросы, которые вообще выстраивались в ходе беседы, они меня подводили к тому, что я знаю ответы, и я готова принять эту весть. Но на этот вечер, по окончанию этой беседы, еще не произошло того, что произошло буквально через ночь после этой беседы. Мы замечательно
2: Сколько
3: поговорили.
2: Сколько времени вы примерно
3: говорили? Где-то, наверное, часа 2-3, может быть, потому что разговор был довольно длинный, приятный.
2: То есть был вот вопрос о загробной жизни. Еще какие были вопросы? Или вы даже сейчас не можете
3: Я сейчас не вспомню. Это действительно 17-летней давности разговор. Но я могу лишь сказать свое впечатление, что после этого разговора мне стало легче. Мне стало легче от того, что моя позиция, мое положение не безнадежное. Где-то, может быть, вот эти искорки надежды, которые я уже получила, они возымели поддержку и разгорелись еще больше. И тем не менее, вот от такого шквала информации и разворота к концу дня, при всех вот облегчениях, я почувствовала усталость, потому что нужно было что-то осознать. И я просто от этой усталости уснула посреди своих детей, еще не утвержденная в своих каких-то решениях, осознаниях. Вот Вэт говорит, замертво уснула. Может быть, от того, что вот действительно какая-то надежда очень яркая появилась. И вот здесь произошло удивительное и, наверное, вот это, наверное, второе удивительное, чудесное вот в ходе событий, которые, с которыми я встретилась. Это вот стихи первые. А вот здесь произошло то, что люди могут назвать те, которые пережили это состояние. Но я сначала расскажу, что это было. Я проснулась утром довольно рано, потому что, как все мамочки, кормят рано детей. Но я проснулась другим человеком. Я ощутила какую-то неимоверную защиту и ощутила необыкновенную любовь по отношению к себе. Я проснулась в радостном состоянии, что меня саму поразило, потому что как будто бы все заново началось. Сегодня я называю это день днем рождения. Вторым днем рождения. Потому что вчера вечером я ложилась с другим человеком. Сегодня я проснулась вот такая новая. И чувства переполняли меня. Это было раннее утро. Дети уже не спали. Мы могли выйти на улицу. И когда я вышла на улицу, я увидела этот город, этот мир, эту природу в новых красках. Знаете, наверное, вот в кинематографе используют такой прием, да? Но это было вот в моей жизни реальностью. Природа и все творение, они как будто выступили вперед на шаг. А все остальное, рукотворное, оно ушло на задний план. И вот эта
2: Стало
3: природа,
2: да,
3: да. И вот эта природа, она вся говорила о любви ко мне, о поддержке мне. Произошло явление, ну, люди говорят, озарение.
2: Ну, можно даже сказать и богоявление, то есть произошло явление Бога в вашей жизни.
3: Да. Произошло явление личности Бога. И кроме того, я почувствовала, что я сама в себе имею вот эту любовь. Потому что мне хотелось встречать людей, обнимать их и говорить им вот о этом состоянии, mm-hmm. о том, что они любимые, защищены. Mm-hmm. И в этой радости, вот в этом состоянии я пришла к своим родителям с детьми, пытаясь им объяснить, а ведь, понимаете, это же на человеческий-то язык оно не переводится. Видно, mm-hmm. что со мной что-то происходит. И они по сей день знают этот день. Но тогда объяснить свое состояние mm-hmm. не могла.
2: Вы, по-моему, даже число помните.
3: Да. Это было 9 сентября 1992 года. Mm-hmm. Это был вот день, который я с тех пор...
2: Второй день рождения.
3: ...праздную как второй день рождения.
1: Лицом к лицу.
3: Отсюда берет начало, точка отсчета моих отношений с Господом. На тот момент я его воспринимала как Бога и больше, наверное, как Отца. Я его ощутила в своей жизни. Это было явление, присутствие личности, которая взяла все мои заботы, всю опеку обо мне взяла на себя. С этого момента я каждодневно встречалась. Вот только что не было во плоти, а вот это присутствие живое. И это отражаться начало в моих там стихах, и появились
2: а
3: песни.
2: А через что были вот эти встречи? Через обстоятельства какие-то, через мысли, которые к вам приходили, через встречи? В чем проявлялось? Вы говорите, не было воплощения Бога, но были явления какие-то. Что за явления?
3: Ну, это оставалось и продолжала оставаться природа голосом Божьим. Это, конечно же, люди, которых Господь как будто подобрал для меня, вот для поддержки моей. Это было порядка 6 человек, с которыми я могла делиться и знала, что от них я получу поддержку.
2: Это те люди, которых до этого в вашей жизни не было?
3: Нет, это были люди, которые были в моей жизни, но они как бы вот приблизились ко мне на этот период. Потому что действительно, город маленький, там знаешь, всех ты наблюдаешь практически ежедневно. Но в этот момент эти люди стали ближе мне, стали рядом с моей семьей. Где-то, может быть, даже закрыли собой от каких-то ненужных разговоров, лишних взглядов, лишних вопросов. То есть вот как бы, как будто выстроилась охрана возле моего дома, возле моего состояния. И я по сей день благодарна своим друзьям. Я уже признавалась кому-то из них, и сейчас еще больше имею эту возможность. Я говорю, я всех вас люблю. Вы просто... были руками Божьими, были устами Божьими, были глазами Божьими в тех вещах, которые Господь совершал в тот момент для меня. Было тогда очень трудно вообще вставать вот из такого состояния, а не то, что там решать какие-то житейские проблемы, что-то там делать по дому, все как будто валилось из рук. Но Господь изо дня в день, и я не скажу, что это вот я встала и такая прям сразу вот счастливая, светлая. Это был процесс, потому что мы люди, мы слабые, немощные, и ты вот сейчас только получила эту радость, а через минуту ты падаешь в каком-то осуждении, может быть, в каком-то... ну, в каких-то просто мыслях своих, которые разрушают тебя.
2: Да, потому что ведь те, кто вам причинили эту боль, те, кто были причиной этой боли, они же были рядом.
3: Они были очень рядом, они были близко, и они попадались каждый день. Кроме того, люди, поскольку знают друг друга, желая помочь, может быть, даже где-то осторожно, где-то неосторожно, все равно касались этой темы. А я по природе своей застенчивый человек. Мне было очень трудно пережить эту драму на тот момент. И в течение 2 лет изо дня в день это были опыты подъема, да, вот опыты борьбы за сохранность того счастья, которое изначально царило и было во мне. Mm-hmm. Как будто бы я цеплялась за это счастье еще и еще раз, каждый день.
2: И удавалось.
3: И удавалось. Удавалось через разные обстоятельства жизни. В этот период написаны песни, в этот период написаны стихи, в этот период достижения в области карьеры были достаточно такими яркими. Ну вот в этот период, и это тоже все силами моих друзей, может быть, вот они специально для меня это устроили, я побеждаю в конкурсе «Воспитатель года». То есть они делают возможным мое участие. И вот это было искренне, потому что это была, как говорится, первая любовь к Богу. Вот в этом я имела возможность впервые своего места конкурсантки заявить о том, что я
2: во всеуслышание публичное,
3: потому что это был весь город, это были все детские сады на то время. Я могла заявить, что я выбираю Бога. Я выбираю эту жизнь, и я на 100% уверена, что это поистине счастливая жизнь. Mm-hmm. Вот так переплелось.
2: А какие были итоги этого конкурса?
3: Я была победителем конкурса. Mm-hmm.
2: Вот. То есть вы смогли это сказать вслух, и люди это восприняли как нечто такое, mm-hmm. что за это можно даже было дать вам первое
3: место. Я думаю, что говорил Господь во мне, потому что на тот момент, вот сейчас это и удивительно, как в таком состоянии могла говорить. Вот была вдохновлена вот этим явлением, вот этим присутствием. И сегодня это самые счастливые дни моей жизни. Были еще и несколько поворотов в жизни. Но на тот момент вот это было удивительно, что перемешались вот эти два события, но счастье взяло верх. Угу. Счастье взяло верх.
2: То есть трагедия межличностная, она была побеждена счастьем от взаимоотношения между вами, человеком, и Богом, вашим Творцом.
3: Богом, да. И вот эта вот трагедия, она постепенно ушла вообще из моей жизни. Ведь сегодня мы встречаем много людей, которые сталкиваются с подобными ситуациями. И в конечном итоге трудно выходят из них и живут с этим на протяжении многих лет.
2: А бывает даже и действительно прекращают жизнь?
3: А бывает, прекращают жизнь, да. Mm-hmm. Сегодня я могу заверить каждую из этих личностей, что не сдавайтесь. На самом деле из этих тупиков, кажущихся тупиков, есть замечательные выходы, замечательные выходы. И мною забыты те события, которые произошли тогда. Да, тогда они казались мне очень длинными, но сегодня с позиции вот этих лет, 17 лет, я могу сказать, что это, оказывается, все было очень быстро. Это, оказывается, меня спасали быстро. И Бог не медлит в этих ситуациях. Он рядом все время. Только нужно заметить, признать, быть mm-hmm. открытым, понимать, что это личность, Отец, любящий до полноты своей любви, Он всегда рядом с нами. Mm-hmm. Вот эти слова, надежды могу сказать.
2: А вы утверждаете, что можно этого и не заметить, что Бог беспредельно любящий человека, и все-таки человек может этого не заметить?
3: Но есть такая опасность, что человек может не заметить. И на самом деле в моей жизни целая эпоха, когда я училась слышать Бога. При всем при том, что это явление было очень ярким. Наверное, это наша природа. Наверное, это наше внутреннее «я», которое имеет свои планы, имеет свое видение.
2: Отличное от видения
3: отличное
2: Бога.
3: От видения Бога. Наверное, оно как-то вот мешает заметить тот бесконечный поток любви Божьей. Сегодня я уверена в том, что этот поток никогда не заканчивается ни днем, ни ночью.
2: Относительно каких-то избранных людей или нет?
3: Нет, я думаю, что этому подвержены буквально все люди, потому что у меня не было предпосылок быть избранной в том плане, что с детства-то я и не знала Бога. То есть вот это было в один день явлено мне, рассказано, то есть, может быть, когда-то мои бабушки с дедушкой там верили в Бога, но оно настолько проходило мимо меня, mm-hmm. я никогда сама об этом не просила, то есть абсолютно mm-hmm. не было интереса, побуждения к mm-hmm. этому.
2: И после одного разговора и за одну ночь ваша жизнь перевернулась. Вы приняли Бога.
3: Да, я приняла Бога окончательно и бесповоротно, можно сказать.
2: Елена Владимировна, а можно могу такой вопрос задать? Прощение наступило тех, кто вам вот принес это горе?
3: Да, прощение наступило, но интересно оно наступило. Буквально вот если я сейчас прочитала третий стих, то второй стих был на тему прощения. Ну, представьте себе, что вчера тебя в четыре руки предали, да, а сегодня у тебя уже прощение. И для меня самой было удивительно появление этого стиха. И оно ложилось до того на душу, но процесс был, конечно, гораздо длиннее. Но вот этот стих, который...

0: без веры на прощение, лицо опухшее в слезах, без капельки сомнения. А что же я? Прошли года, и мудрость в сердце впала. Открою дверь, входи сюда, я ждать уже устала. Садись, согрейся у огня, сними печаль за дверью. Все будет славно у тебя, я верю, верю, верю. Вот эти вот слова прощения, они пришли на второй день после событий.
1: Вы сегодня, прочитав это вслух, готовы подписаться под этими словами вновь?
0: Да. И на самом деле состоялся разговор с одним из моих обидчиков. Вот, все как бы точки поставлены. Думаю, что вот, может быть, это прочтение будет донесено и до второго обидчика. Я не имею никакого зла, обиды после этих событий. Вот все оно ушло, снялось оно. Потому что жизнь наполнилась действительно истинным, настоящим, выверенным счастьем.
1: Вы желаете этого и своим бывшим обидчикам? Вы хотите, чтобы они были счастливы?
0: Да, конечно. И более того, все это время я непрестанно молюсь о том, чтобы эти люди имели вот такое возрождение, чтобы они имели вот это явление в своей жизни. Тогда все остальное становится, вот в исходе событий, оно все становится другим.
1: Ну что же, Елена Владимировна, огромное вам спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что у нас с вами будут еще встречи, потому что я знаю, что у вас богатейший опыт, как у директора христианской школы. Вы побольше о школе расскажете, о том, что эта школа из себя представляет. Мне хочется сделать вот такой вывод, что то счастье, на которое откликнулась Елена Владимировна, счастье, предлагаемое Богом, она теперь изливает на очень многих людей, в том числе на детишек прекрасных, на их родителей. Так что хотим пожелать огромного благословений вам в вашей деятельности, продолжение вот этого ощущения счастья, радости. И продолжайте, пожалуйста, нести это другим людям так, как вы это сейчас делаете.
0: Спасибо. Хотелось бы, конечно, оправдать все ожидания Бога. Спасибо.
1: Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо и вам, дорогие друзья. Пожалуйста, пишите нам и звоните. А мы будем ждать новых встреч с вами в передаче «Лицом к лицу». До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой.
4: Или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
1: В этой программе археологические подтверждения библейских событий, история библейских древностей, знание или вера.
4: Некоторым людям нужны какие-то действительно доказательства, помимо того, что написано в Библии. Иногда они нужны, потому что люди хотят таким образом, ну, подкрепить свою веру, потому что они чувствуют, что этого недостаточно, что нужно что-то больше. Для других эти доказательства нужны, чтобы, ну, убедиться в истинности того или иного источника, и можно ему доверять. Но здесь мы всегда столкнемся с проблемой. Для одних людей какое-то археологическое открытие или событие будет достаточно, чтобы сказать, да, это подтверждает тот или иной отрывок из Священного Писания. А для другого человека или ученого этого не будет достаточно. Ну, например, Священное Писание описывает о том, что Соломон построил великолепный храм. Но у нас нету археологических подтверждений этого храма. То есть хотя бы какие-то раскопки, что были. А раскопки не могут произойти, потому что на этом месте, где предполагается, что был храм, сейчас находится мусульманская мечеть. И, соответственно, раскопки на Храмовой горе запрещены. То есть там нельзя этого никак сделать, чтобы подтвердить. Мы не имеем доступа. Насколько переменится ситуация или нет, трудно сказать, но факт остается фактом, что мы не можем исследовать эту гору, где предполагается был храм, чтобы доказать. Вот смотрите, вот стены древние и так далее. Все. То есть мы должны признать, что рассказ в Библии о строительстве храма Соломоном, он единственный. У нас больше нету никаких источников, которые могли бы это подтвердить. И тут стоит вопрос, или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство?
3: Вот сам исход из Египта. Нет археологических подтверждений. Значит ли это, что не было исхода? Нет, абсолютно не значит. А у вас, например, нет подтверждений, что у меня в кармане лежит носовой платок. А он там лежит. Если вы не знаете, что это было, не можете этого доказать, не значит, что этого не было. А какие могли бы быть подтверждения исхода того, что довольно большая группа людей перешла из Египта в Ханаан, Палестину, израильскую землю? Какие вообще могут быть подтверждения того, что большая группа людей переместилась? Да никаких. Они не основывали, не разрушали городов, разрушать было нечего. Они просто прошли. Оставили там, что могли оставить, головешки, какие-то черепки, там, подметки отвалившиеся. Ну, за несколько тысячелетий это все исчезло, естественно, да? Так что очень часто люди пытаются найти какое-то материальное подтверждение тому, что они читают в Библии. Это удается крайне редко. И это буквально единичные случаи, как туннели Иезекии в Иерусалиме, царь Иезекия, который перед лицом ассирийской угрозы провел внутрь города воду. Для этого вырубил специальный туннель, он сохранился до сих пор. Есть даже надпись, найденная в этом туннеле, которая описывает ход этих самых работ. Мы поэтому точно знаем, что это при Иезекии было, и вот именно совпадает с библейским повествованием. Но это уникальнейший просто случай. Да? Вот такого, чтобы мы нашли руками, потрогали то, что описано в Библии, встречается крайне редко, в значительной степени потому, что в тех местах и в послебиблейские времена очень много всего происходило. Всевозможные войны, нашествия, землетрясения, пожары, разрушения. Вот город Иерусалим, его несколько раз разрушали, отстраивали. Последняя, вот относительно недавняя, скажем, война 67-го года, когда там израильтяне отбили у палестинцев Восточный Иерусалим, оккупировали его. И тоже разрушение, тоже мы знаем, что там пострадало много чего. А до этого сколько его брали и разрушали? Вавилоняне, римляне, крестоносцы, мусульмане. Каждый раз строили что-то свое, и поэтому сегодня, гуляя по Иерусалиму, допустим, ну, такие христианские, особенно паломники, они часто слышат от гидов, гидам же надо деньги зарабатывать. Вот, допустим, Виа Долороза, улица, по которой Христа вели на распятие. Города, в котором ходил Христос, не осталось. Он в 70-м году нашей эры был разрушен римлянами полностью. Поэтому правильнее сказать так. Вот на этом месте видите улицу. Вероятно или возможно, в те времена, когда был Христос, в городе, который был на этом месте, была улица примерно где-то здесь, и он по ней проходил. Но гид говорит, как вот улица, по которой проходил Христос, а там дома 18-18 века самые старые. Да? Даже показывают в одном месте стена, на которой такое углубление, и говорят, вот здесь Христос прислонился к стене, оставив отпечаток своей ладони. И, конечно, каждый, кто проходит, прислоняется к стене, оставив отпечаток своей ладони. Если в день 1000 человек потрогают камень, камень углубляется дальше, да, вот это вот вмятина остается. Вот история, да, которая очень хорошо это демонстрирует. Конечно, Виа Долороза не улица, по которой Христа вели на распятие. А, вероятно, она примерно там расположена, где он проходил. Но вероятно и примерно, да? А уж то, что там нам показывают, вот здесь было то, вот здесь было это реконструкция, еще лучше сказать, наши воспоминания. Потому что, смотрите, той улицы не сохранилось и не могло сохраниться. Но сохранилась улица восточного города, шумная, базарная, где куча сувениров, где куча народу. Тогда была Пасха. Праздник. Тоже была куча народу, в том числе приезжие. Тоже были свои какие-то сувениры. Что-то продавали, покупали, глазели, как-то это все обсуждали. Были разные взгляды. Вы можете представить себе, проходя по Виа Долороза в современном Иерусалиме, что Христос проходил по совершенно другой улице, где-то в этом месте. Но люди-то были те же самые. Небо то же самое. Да, вот история разворачивается не в этих декорациях, но на этом месте. Да? Вот как можно сказать, насколько вот эти библейские события подтверждены, скажем, археологически. Почти не подтверждены, как и вообще очень многие события.
4: Есть много разных, может быть, таких маленьких упоминаний, каких-то камней, каких-то стел, которые вот так вот шаг за шагом, ну просто по чуть-чуть, понемножку, по маленьким-маленьким крупинкам, они просто подтверждают какое-то событие в Библии. Ну, например, есть цилиндр Кира, которым Кир описывает свои завоевания. И Кир встречается тоже в Священном Писании. То есть и то, что Библия говорит о Кире, и то, что есть подтверждение самого, ну, как бы Кира, да, вот этот цилиндр Кира, да, просто говорит о том, что и рассказ библейский о Кире, и другое историческое, ну, как бы доказательство, они в этом в отношении, ну, как бы одинаковы.
5: А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет».
4: Была обнаружена стела и стельдан тоже в Израиле, в которой упоминается фраза «Дом Давидов». Одних людей это убеждает, что да, у нас мало свидетельств или каких-то археологических находок по династии Давида, и люди считают, что этого недостаточно. А с другой стороны, вот есть упоминание, которое говорит о том, что дом Давида, то есть уже было известно про дом Давида. То есть если есть дом Давида, да, соответственно, и Давид был.
5: «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим».
3: Что в Евангелии может быть археологически подтверждено? Жизнь некой семьи из Назарета в Галилее. То, что они в какой-то момент отправились в Вифлеем. То, что там Мария родила ребенка. Где археология найдет этому подтверждение? Что могло сохраниться? Да ничего не осталось от того Назарета, того Вифлеема. Давно ничего не осталось. В тех местах много воевали. И не только воевали, но перестраивали по другим причинам. А вот, собственно, христианские древности начались с экспедиции царицы Елены. А это уже 4 век. Это уже прошло 200 лет примерно между тем, что было, и моментом, когда все это открыто. Представьте себе, мы сейчас в России поедем куда-то смотреть, что там было во времена войны с Наполеоном 200 лет назад. Нет, если это Бородинское поле, то мы там найдем всякие памятники более позднего времени. А если это какая-нибудь деревня где-нибудь там под Смоленском, где, возможно, что-то происходило во время войны с Наполеоном? Да ничего мы там не найдем, потому что с тех пор там много было других войн, правда? И все перестроили, и все поменяли. Вот когда царица Елена приехала в Святую Землю, конечно, там была своя какая-то память, как на Бородинском поле, да, там памятники, и поэтому сегодня туда приезжают в юбилеи, в дни Бородинского сражения, реконструкции там устраивают, да, очень красиво, я был один раз. Но мы понимаем, что эта реконструкция, это не есть воспроизведение Бородинского сражения, это воспоминание о нем. Очень хорошее воспоминание, историческое событие было, вот мы знаем об этом, мы стараемся это представить, чтобы люди увидели, особенно дети. Но примерно то же самое и с нашим археологическим подтверждением всех этих мест. Да? Елена приехала, получила какие-то истории, которые могли быть, естественно, искажены, человеческая память не всегда надежна, получила некоторое количество находок. Но мы же знаем, что такое Восточный базар. Кто бывал в тех местах, прекрасно понимает, что там вам будут продавать в большом количестве все эти вот подлинные древние предметы, артефакты, из которых подавляющее большинство, конечно, сделано в соседней мастерской вот позавчера. Вероятно, что-то подобное было и тогда.
4: Что касается доказательства существования Иисуса Христа, на самом деле здесь тоже есть определенные сложности. Во-первых, у нас нету ни одного такого археологического места, которое бы подтвердило, что Иисус умер и был распят на этом месте. Потому что сейчас в Иерусалиме есть три места предполагаемых, где была Голгофа и где был действительно Иисус распят. И каждая группа ученых доказывает, что это именно то место, где это и произошло. Но если существует уже три места, то это, наверное, говорит о том, что не все так просто в именно вот этих археологических раскопках.
3: Сегодня мы имеем, допустим, огромное количество разных христианских святынь, которые, скажем так, сомнительны. Да? Гвозди из креста, на котором был распят Христос. Некоторое количество их существует в мире. Как мы можем подтвердить, что это гвозди именно оттуда? Да никак, но это железный гвоздь, древний, старый гвоздь, да, но таких гвоздей много. И вполне естественно, что когда люди находят эти вещи, у них работает фантазия на эту тему. Я расскажу про один сюжет, который я видел сам по интернету, но это был телевизионный ролик. В Крыму нашли отпечаток стопы апостола Андрея. Как это произошло? Ну, по преданию, апостол Андрей проповедовал в том числе и в Крыму. Это вполне возможно, да? Крым был частью Римской империи, Южный Крым, Таврида. И, соответственно, он мог вполне там побывать и проповедовать, основать какую-то христианскую общину. Я думаю, что это, скорее всего, точное предание. Но людям же мало того, чтобы вот просто думать, здесь когда-то проходил апостол Андрей. Они хотят найти подтверждение. Вот один человек шел по берегу, в Севастополе дело было, шел по берегу, а там такая каменная порода, песчаник, он довольно мягкий, он подвержен воздействию воды и ветра. И получаются очень красивые такие фигурные вот, композиции, прямо художественные. Да? Вот на берегу эти глыбы песчаника, размытые морем, выветренные и прочее. И он нашел отпечаток человеческой стопы. И сказал, так это апостол Андрей здесь был. Вот он наступил и чудесным образом сохранилась стопа. И даже уже стали собираться почитать это место. Но потом, видимо, людям объяснили, что береговая линия изменилась за 2000 лет довольно сильно. Что песчаник такой мягкий камень, что 2000 лет он не мог сохраняться без изменений. Да? Что это относительно свежий вот рельеф. Да? Там ему, может быть, там 100 лет и то. Но он постоянно меняется. Но у людей есть такое представление, что вот это было обязательно здесь. А и в том же Севастополе, например, есть место, где вам скажут, князь Владимир здесь крестился. Тот князь Владимир, который крестил Русь, там возведена такая, как бы даже беседочка, такая крыша. Да? Многие, наверное, видели, кто бывал в Севастополе. Я должен вас огорчить, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это, собственно, крестильня, то есть место, где совершался обряд крещения. И тогда это было там. Да, то есть, правильнее сказать, вот место, в котором по одной из версий мог креститься князь Владимир. Но кто же будет так говорить? Надо сказать, вот место, где он крестился, да? Я думаю, что с очень многими библейскими местами, эпизодами, повествованиями происходит нечто подобное. Мы можем себе представить примерно, как могло быть, да? Но вместо этого мы предпочитаем говорить, вот так оно было.
4: Почему-то, когда мы говорим о некоторых греческих философах, о них тоже очень мало что-либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы коротенькие свидетельства истории. Такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго. Но мы признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
3: Евангельская история принимается общиной христиан как история самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать, почему мы считаем, что это было. Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами?
4: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были. Или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то они не всегда могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
6: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасались звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой подать. Сбылась предреченная веками вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Конфликты – вечные спутники взаимоотношений. Принято считать, что жизнь без конфликтов невозможна. Конфликт – это нормально, утверждают психологи. Но возможно ли жить, не конфликтуя? Сегодня мы говорим об этом со специалистом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте, Иринка, тоже очень рада общению с вами и общению по поводу такого очень важного вопроса в нашей жизни, потому что действительно есть даже такая поговорка, что не конфликтуют только мертвые на кладбище. Если люди живые, у них столько разнообразия и столько разногласий и разномыслия, что просто конфликт невозможен.
1: Да, наоборот, конфликт имеет место быть. Да. Конфликты сопровождают нас по нашей жизни. Давайте определимся, прежде чем говорить о конфликтных и бесконфликтных отношениях, что же есть конфликт?
2: Ну, конфликт – это столкновение разных взглядов, разных мнений, разного видения каких-то вещей. Но очень важно еще понимать такие вещи, что есть конфликтная ситуация и есть ссора. Угу. Это разные вещи. И есть такое понятие, как конфликтоген. То есть вот именно та вещь или тот предмет, который вызывает столкновение. Например, родители ссорятся, потому что не могут объединиться, как воспитывать ребенка. У них разное видение на воспитание ребенка. Или ребенок становится конфликтогеном. Угу. Тем субъектом, который приводит к тому, что родители из-за этого конфликтуют. Угу. Или на работе конфликтогеном стала авральная ситуация, когда нужно срочно что-то сделать, начальство требует, а рабочие или там, подчиненные не готовы это выполнить, и возникает конфликт. И так далее. Это можно очень много об этом говорить. То есть важно помнить, что конфликтоген вызывает конфликтную ситуацию, но от человека уже зависит. Конфликтная ситуация вырастет в скандал, в ссору, в разлад, в обиду и так далее, и так далее. Либо конфликт можно будет разрешить, о чем мы с вами поговорим в следующей передаче.
1: Да, у нас еще будет отдельная программа насчет того, как вести себя в конфликтах. Мы обязательно затронем эту тему. Итак, конфликт, в общем-то, не обязательно должен выражаться в том, что люди друг на друга кричат, может быть, даже друг друга оскорбляют, упрекают. То есть это просто сложная ситуация. Конфликтная ситуация – это сложная ситуация.
2: Да, конфликтная ситуация – это тогда, когда сталкиваются разные мнения, разные понимания, разные видения. То есть столкновение интересов разных. Вот конфликт – это столкновение чего-то. И от человека зависит. Столкновение это перерастет в что-то очень грандиозное, с взаимными обидами и упреками, и болью, и слезами, либо это, возможно, будет бесконфликтно решить. То есть выйти из этой ситуации достойно, не унижая, не оскорбляя другого человека.
1: То есть, а возможно такое, что ситуация конфликтная назрела, то есть чьи-то интересы ущемляются, что-то происходит, что кому-то, вот, например, ну, нашему, допустим, партнеру, нашему близкому человеку, сотруднику по работе не нравится, и мы ожидаем, сейчас взорвется, и а он не взрывается, он воспринимает все спокойно, он выходит с достоинством из этой ситуации. Это значит, что конфликт исчерпан, ну, человек как-то сдержался, или, может быть, у него, ну, какое-то приятное событие в семейной жизни произошло, что это ему придало силы вот так вот, ну, спокойно воспринять.
2: Да, действительно, это решение человека, это просто решение, волевое решение человека не входить в конфликт и не доводить конфликт до выяснения отношений, до ссоры и до всевозможных таких вот обидных вещей. Есть достаточно много всевозможных даже, ну, можно сказать, методик или техник, которые помогают нам поддерживать бесконфликтные отношения. Как выходить из конфликта, как мы уже говорили, мы поговорим в следующей передаче. А вот как поддерживать бесконфликтные отношения? В первую очередь нужно помнить о том, что когда мы начинаем говорить человеку, или начинаем его упрекать, или начинаем делать ему какое-то замечание, это тоже становится конфликтной ситуацией моментально.
1: Мы если усугубляем конфликт.
2: Мы усугубляем, да? И вот этот конфликтоген, он, наоборот, еще больше укрепляется и вызывает естественно, желание у человека обороняться. А лучшее оборонение – это нападение. Если мы начинаем говорить человеку, ну как ты мог так поступить? То есть включаем такое понятие, как ты, заявление. Как тебе не стыдно? Или я тебя такого не ожидала? Ну и вот, все знакомы с такими ситуациями. То тут же включается желание обороняться. Человек уже не слышит и не понимает, он не слышит нашего вопроса. Он тоже чувствует себя оскорбленным и говорит, а ты на себя посмотри, ты что, лучше? Ну, это mm-hmm. самый такой распространенный такой ответ.
1: Да, точно.
2: Или еще находят какие-то вещи, как можно больнее досадить другому человеку. То есть тоже включается оборона и нападение. И естественно, что человек, который, в общем-то, так вот зовет этот конфликтоген, он, получая свою порцию ударов, он тоже начинает тоже что делать? Обороняться, естественно. И слово за слово, оно все больше и больше и больше, вот колесо это раскручивается, и возникает скандал.
1: А бывает, кстати, когда один человек, ну, обычно женщины, они очень многословно в конфликте говорят, например, вот ты то, ты это, а ты вчера, а месяц назад ты вообще помнишь, что было? А он молчит. Что ты молчишь? Я кого? А он молчит, ну, понимаем мы, что, наверное, у него тоже зреет что-то, ну, негативное внутри. Или он думает, ну, я лучше смолчу, и она тоже успокоится. Но эта женщина раздражает еще больше. Почему ты молчишь? То есть все что угодно. И слова плохо, и молчание плохо.
2: Но с другой стороны, вот мы говорим, что это ты заявление, оно все равно очень трудно с ним бороться. Но с другой стороны, нужно помнить, что даже если человек раздражает, вот все, что другой человек молчит, нужно помнить такую вещь, что вода, в конце концов, выкипает, если не доливать воды. И огонь гаснет, если не добавлять туда масла. Или не добавлять туда еще каких-то дровишечек. Мы должны точно помнить, что конфликт, он затухает. Даже если на первых порах вроде сильно вода кипит, и даже мы видим, что если ее меньше становится, она еще больше, более бурно кипит, но в конце концов она выкипает. И человек, не получая подпитку и не ожидая, вот, вернее, не получая ответной реакции, но он выдыхается, и он может обидеться, но конфликт затухает. Но это не лучший, конечно, выход из конфликта, но об этом мы поговорим позже.
0: Принято считать.
2: Нужно еще поговорить сегодня с вами о том, что есть такой бесконфликтный способ решения таких вот ситуаций сложных. Это когда мы используем технику «я-заявление». Это очень такая беспроигрышная техника, когда мы говорим о том, что мы чувствуем. Нам что-то не нравится, у нас столкновение интересов. Но я не говорю о том, как ты это делаешь, или что ты там делаешь, и как ты мог так сделать. Я говорю о себе. Я очень огорчена. Мне это не нравится. Мне от этого тяжело. Мне хотелось бы, чтобы это было бы вот так. И когда я говорю о себе, это сразу же... ну, как обезоруживая человека, потому что ему не надо защищаться. Ну, к примеру, такая очень распространенная ситуация, когда взрослеющие дети считают, что они могут прийти домой в любое время дня и ночи. Это не имеет значения, мама просит прийти в 10 часов или на худой конец в 11, но ребенок считает, что он себя взрослый, тем более он в компании друзей, и он может себе позволить прийти в 2 и 3 часа ночи, может быть, даже и под утро. И когда мама ему делает замечание, хватает за сердце, пьет валерьянку, ребенок говорит, я же взрослый, мама, в конце концов, мне уже там 16-17 и так далее. И, как правило, это всегда вырастает в очень большой конфликт. И взаимные обиды, оскорбления, слезы и так далее. Если же мама говорит о том, что я понимаю, что ты взрослый или ты взрослая, я это понимаю. Я понимаю, что тебе хочется как-то самостоятельно решать такие вопросы. Но я твоя мама, я тебя очень люблю, я за тебя очень сильно переживаю. Пожалуйста, в следующий раз постарайся позвонить. Вот обрати на меня внимание, посчитайся со мной, пожалуйста. И когда ребенок видит, что на него не нападают, мама говорит о своих чувствах. И, как правило, ребенок чувствует раскаяние, потому что тоже
1: да,
2: любит маму.
1: Это, наверное, напротив, даже вызывает сострадание.
2: Сострадание, совершенно верно.
1: К человеку, верно, который вот делится так своими чувствами.
2: Так, совершенно верно. И тогда этот человек, в общем-то, он не хочет идти в наступление. То есть ему не надо наступать, ему не нужно обороняться, ему не нужно защищаться. И он понимает, что да, вот человеку больно, надо как-то сделать, чтобы это было по-другому. И, как правило, это дальше говорит мамочка, ну, ты прости, пожалуйста, я постараюсь в следующий раз, по крайней мере, хотя бы позвонить, сказать, где я и что я. И вот и так во всех сферах жизни.
1: То есть это подходит, в общем-то, к отношениям в любой сфере, да? И в семейной, и к отношениям родителей и детей, и в отношениях между коллегами по работе, между приятелями, друзьями.
2: Совершенно верно. Это уникальная методика. То есть это такое вот использование «я-заявления» помогает избегать очень многих конфликтов. Почему? Потому что не нужно обороняться, не нужно пытаться себя защитить. Ведь любое «ты» заявление – это посягательство на личность человека.
1: Даже если это правда.
2: Даже если это правда. И еще момент такой, включается такой механизм. Когда человек делает другому человеку замечание, даже очень справедливое, очень хорошее, но этим ставит себя выше. То есть получается, вот я хороший, а ты плохой. Вот я понимаю, что ты плохо сделал, а я вот хороший. И это сразу же вызывает очень такую неадекватную реакцию и очень большое возмущение, потому что по какому праву ты становишься выше меня? Почему ты меня вот так вот подавляешь? Uh-huh. А когда я использую технику «я» заявление, все становится на свои места, это намного проще и намного легче все эти вопросы решать.
0: Принято считать.
1: Какие есть еще способы не разрешения конфликта, а сглаживания конфликта?
2: Еще очень
1: бесконфликтного
2: отношения. Да, очень интересный способ, опять-таки, который нам дает Бог, потому что Он любящий Бог, Он есть любовь. И когда мы понимаем о том, что мы любим человека безусловной любовью, независимо от того, как он себя ведет, и говорим об этом, это помогает сглаживать конфликт. Я вспоминаю такой очень удивительный случай, который был в моей жизни. Я училась в школе коммуникативных технологий. Нам преподавали очень такие известные доктора наук, кандидаты наук, то есть известные личности. А практикум проводили их студенты. Ну и у нас тоже был такой Лешек, мальчик. Он так пытался, потому что аудитория тоже была достаточно такая серьезная. Это были директора школ, это были заместители директоров. То есть это были такие люди уже в возрасте. И естественно, что этот Лешек, он настолько старался в нашей группе, как-то так вот поднять свой статус и показать, что он тоже, хоть он студент, но он тоже что-то знает, больше, чем мы знаем. И вот в самый разгар вот такого вот его старания, и он там проводил этот практикум с нами, по лестнице поднимается его коллега. И он просит его: Вань, закрой форточку наверху. Ваня, видимо, было почему-то плохое настроение, может, кто-то ему наспортил. И вот так грубо прозвучала его реплика: закроешь сам, не облезешь. То есть, понимаете, вот мы все так замерли, как раз вот в кульминационный такой момент, когда Лешек там старался показать, какой он там знающий, значимый и так далее, вдруг вот, представляете, такая пощечина. Это было очень грубо сказано. Я даже не хочу повторять, как это было сказано. Все это было очень некрасиво. Это было несколько секунд, это было вот такое молчание. Лешек поворачивается и говорит: спасибо, Ваня, я тебя тоже люблю. Что оставалось делать Ване? Естественно, что он молча поднялся и закрыл форточку. Как можно по-другому прореагировать? Я решила это использовать на своей приемной дочери. Я ее взяла в 13 лет из детского дома. Сами понимаете, подросток. Очень колючий, очень взрывоопасный, очень конфликтный, потому что у него очень сложное было детство. И подростки, родные подростки, они очень тяжелые. А тут получается даже вот такая девочка приемная. И вот она вдруг, по малейшему поводу она взрывалась. Я к ней подходила: Машенька, я тебя очень люблю. Я дам что-то бу-бу-бу-бу, и все.
1: Успокаивалась.
2: Да. Только естественно, что нужно, чтобы это была настоящая любовь. Да, действительно должна быть искренняя любовь. И нужно за это бороться. Для того, чтобы были бесконфликтные отношения, за них нужно бороться. Мне очень нравится стихотворение Асадова. Двое ссорились, даже кричали. Потом устали в конце концов. Сердито затихли. И так молчали, наверное, 5 часов. И вряд ли обоим сейчас понятно, что для них это время потеряно безвозвратно. Наука находит на все ответы. Она утверждает: имейте в виду, пол человеческой жизни уходит на сон, на транспорт и на еду. Какой же статистик за нас учтет время, ушедшее на раздоры, на злые слова, на обиды, на ссоры? А жизнь ведь как поезд, она не ждет. Конечно, можно шутить, улыбаться. Подумаешь, важно, какой разговор. А если по совести разобраться, сколько на свете ненужных ссор? Поссорились, вспыхнули, побледнели. Лишь бы не сдаться, не уступить. А это ведь дни, а это недели, а может быть, годы, коль все сложить. И хочется мне постучать, обратиться в тысячи окон, сотни квартир, кто ссоре. Пожалуйста, идите мириться, милые люди. Давайте учиться в собственном доме бороться за мир.
1: Замечательное стихотворение, прекрасное. Там есть такая строчка: лишь бы не сдастся, не уступить. Вот, наверное, то, что подогревает наши конфликты, прежде всего, мы не хотим ударить в грязь лицом, не хотим выглядеть как какие-то, ну, я не знаю, некомпетентные, слабые и так далее. Мы хотим бороться за, вот, за себя, хотя на самом деле мы приносим себе и своим отношениям с близкими тем самым ущерб.
2: Конечно, нежелание уступить приводит к очень большим конфликтам, хотя уступка, она не настолько сложна. Мне хочется вспомнить очень такую интересную притчу о том, что двое влюбленных сидели на берегу озера, вдруг над головами запели две птички. И девушка говорит: послушай, как хорошо поют эти скворцы. А юноша говорит: нет, это дрозды. И потом у них так получилось, что каждый год они ругались по этому поводу, потому что девушка, или там молодая жена, и потом уже жена в возрасте, она утверждала, что это скворцы были, а юноша говорит то, что это были дрозды. И только через 20 лет совместной жизни они пошли на то же самое место, вдруг над их головами запели такие же две птички, ну, не те же самые, но точно такие же. И жена говорит: послушай, дорогой, как красиво поют эти птички. А он, ну, уже такой уже пожилой мужчина говорит: да, замечательно поют эти птички. И они посмотрели друг на друга, улыбнулись и поняли, что совершенно нетрудно, оказывается, уступать друг другу.
1: Но они это, к сожалению, поняли, наверное, слишком поздно, когда уже состарились.
2: Да,
1: хорошо, этом, что поняли.
2: Да, лучше позже, чем никогда. Лучше понять, пусть даже через 20 лет. Но это притча, которая нам говорит о том, что на самом деле уступать совершенно несложно, если мы любим другого человека, если мы хотим, чтобы у нас было мирное, бесконфликтное взаимоотношение. Это реально, это возможно. И вот мы с мужем прожили 30 лет. И когда мы начинали нашу совместную жизнь, мы просто договорились, что у нас будут конфликтные ситуации, конечно. Это просто нереально, что люди разные совершенно. Но мы будем стараться с этим бороться. И действительно, мы прожили 30 лет, и мы ни разу не скандалили, не ссорили. Наши дети никогда не слышали, что мы поднимали друг на друга голос. И даже коллеги моего сына говорили, что ты не можешь себе представить, какой ты счастливый, что ты никогда не слышишь, что родители ссорятся. И в этом нам помогает Бог. И помогал нам Бог. Если возникала какая-то вот такая конфликтная ситуация, мы в первую очередь молились: Господи, помоги, пожалуйста. Мы оба молились. И Господь за то, чтобы мы жили без конфликтов. И Он помогает поддерживать бесконфликтные отношения.
1: Да, и важно, наверное, помнить, ну, уже после того, как мы остынем после конфликта и будем в адекватном состоянии, стоило ли это вообще того, чтобы затевать ссору вот из-за этого.
2: Как правило, это мелочи.
1: Людмила Федоровна, я благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо за ваши советы. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
0: Радуйтесь. Господь всегда рядом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования, виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. Такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем,

0: То есть насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге царств, в четвертой главе, в стихе 26 записано: «И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных». Запомним вот эту цифру – 40 тысяч стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, и прочитаем стих 25, то у Соломона было 4 тысячи стоил. То есть у нас два текста. Один из книги царств, второй из книги Паралипоменон. Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
1: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов, то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
0: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен, и значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация. То есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки одного манускрипта, который устарел. Нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит, и говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается.

0: ошибается в дате. А это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет, он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Ну, много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности действительно.
1: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. И в них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует. Ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть, и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
0: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия, и их находят, но не состыковки, я имею в виду в цифрах, тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гая разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Нееме. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, и она исправляется. Но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто он мог ее допустить. Это как бы человеческий фактор. Он действительно присутствует. И это есть. Это есть в библейском тексте.
2: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка, да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень, очень важная бумажка. Но она бумажка. Да, вот. Мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная. Да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
0: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем: «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть мы видим некое разночтение. У Матфея сам сотник приходит к Иисусу и просит его исцелить его слугу. А у Луки наоборот. Он остается дома со своим слугой, но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их. Как так? Как же было на самом деле? Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
3: «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Делай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот же час».
0: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: да, он же был в нашей общине. Он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу. Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди не, могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели, евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили. Да? И не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
4: Это не противоречие, это особенности того или иного автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа. А кто-то, может быть, и не был. Например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое. Понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающим сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек не может помнить все детали, вот, с компьютерной точностью. Но это никоим образом не влияет на саму суть, на содержание Божьей вести. Вот эти незначительные помарки, неточности, они связаны с ограниченностью человеческого фактора. Это нас не должно смущать. Не нужно на этом притыкаться. Просто мы должны признать тот факт, что Библия одновременно и Слово Божие, и Слово человеческое.
0: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
5: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь. И перед кем мой разум замолкает, в безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц смирений лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой и пред страданием и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. С целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья и хочу с нетерпением познакомить вас с моей племянницей и помощницей Веселинкой и моими учениками. Проходите, проходите. У нас в гостях Анечка и Виталик.
5: И необычный гость. Это мой кролик. Его зовут Стешка. Вот покладьте его. Он очень любит, когда с ним дружат.
4: Какой необыкновенный.
5: Он очень-очень любит прыгать и скакать. Какой. Но я ему разрешаю прыгать, профессор Бодрячок, только с кровати.
4: Да. Так, Веселинка, я заметил, что у него перевязана лапка. А он что, заболел?
5: Просто вот я ему не разрешаю прыгать на стол, а он мне иногда не слушается.
4: Ай-яй-яй.
5: Вот и
4: ну
5: сломал
4: что
5: лапку.
4: Же, ты не послушался свою хозяйку, Стежка, Стежка, она же тебя так любит.
5: Ай-яй-яй. Да, я его очень-очень люблю. А Стежка еще очень любит семечки.
4: Ну, понятно, он же кролик.
5: Да, я однажды положила ему семечки в миску и поставила на стол. Потому что мама меня позвала. А когда я вернулась, семечек-то не было. А Стежка прыгнул со стола и подвернул лапку.
4: Подвернул? Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что не сломал.
5: Да.
4: Ведь тогда лапка бы болела, и он бы не смог бы даже прыгать.
5: Конечно.
4: Да, правда?
5: Стежка, тебе очень повезло. Не надо слушаться.
4: Да. Вот видите, ребята, до чего может довести непослушание.
5: Да.
4: Вот. Оно может плохо сказаться на нашем здоровье.
5: Давай, Стежка, мы тебя отправим, чтобы
6: он
5: ты...
6: Он зевнулся. Да?
4: Наверное, он хочет спать.
5: Не бойтесь, не бойтесь.
4: Ну, идите скорее, отнеси его, пусть он выздоравливает.
5: Хорошо, пойдем. Лапка
4: должна зажипать.
5: Пойдем, и хорош. А вот и я.
4: Так, ну что же, кролик нас пошел отдыхать.
5: Да.
4: Ребята, непослушных детишек называют непослушными. А как называют тех детишек, которые слушаются маму и папу?
6: Послушными.
4: Да,
5: точно. Непослушные и послушные.
4: Да.
5: Так.
4: Для того, чтобы быть послушными, нужно что делать?
5: Что нужно?
4: Да. Слушаться. Чтобы быть сильными, что нужно делать?
5: Слушаться, Аня говорит.
4: Правильно. Тренироваться. Ну?
5: Ну?
4: Чтобы быть послушными, надо тоже тренироваться послушанию.
5: А я знаю такую зарядку, которая учит послушанию. Она тренирует мышцы послушания.
4: Ой, что-то я за всю свою жизнь никогда не слышал, что такие мышцы есть.
5: Может быть, я
4: чего-то пропустил? Пожалуй, я загляну в энциклопедию. Она у меня всегда с собой. Может быть, мышцы послушания, как по-латински послушание.
5: Профессор Бодрячок, просто мышцами послушания я называю привычку слушаться.
4: Ты какая хитрая. Так и поймала меня на этом. Ну что же, давай скорее покажи нам твою эту, как ее, зарядку для послушания.
5: Пошли. Я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Пойдем.
5: Поддержали.
4: Ля-ля-ля. Так,
5: о, смотрите, что я для вас приготовила.
4: Приготовила какие-то кружочки.
5: Да, так, посмотрите, так, тут есть белые кружочки, так, есть черные кружочки. А какого цвета еще есть кружочки?
6: Желтый, красный, синий.
5: А еще
6: оранжевые.
4: Они непростые. На некоторых кружочках есть какие-то конфетки.
5: Конечно. У меня необычные кружочки. Для мышц Виталика нужно собрать только черные кружочки.
4: Так. Угу.
5: А для Анечки нужно собрать только белые кружочки.
4: Отлично. Теперь я понял. Так.
5: Так, ну профессор Бодрячок.
4: Так, так.
5: Прежде чем ребятки будут собирать, я их должна предупредить.
4: Давай, предупреждай.
5: Ну, у меня есть специальные точные весы.
4: Угу.
5: Вот здесь они у меня припрятаны под деревом. Угу. Если вдруг сюда попадется какой-то неправильный кружочек, он сдает очень неприятный звук.
4: Интересно, интересно, интересно.
5: И эти весы у нас проверят. Правильно, ребятки, собрали кружочки или нет?
4: А можно я попробую, ну, просто так, положить на них неправильный кружочек? Ну, интересно, что скажут весы?
5: Разрешим, ребята?
4: Давай.
5: Разрешаем, профессор Бодрячок.
4: Вот этот. Итак, кладу. Да. Да, интересные весы.
5: Ну, у нас ребятки послушные, и они соберут правильные кружочки.
4: Так, ну что же, давайте на старт.
5: Внимание,
4: марш!
5: Молодцы, молодцы. Так, так, так.
4: Так, так, веселинка. Ай-яй-яй-яй.
5: Он же красивый, этот кружочек.
4: Да, он неправильный.
5: Ну, встаем, проверяем.
4: Так, ну, драгоценные вы мои, давайте проверим, как вы справились с заданием.
5: Давайте.
4: Итак, Виталик, сейчас я эту корзиночку положу на эти чудесные говорящие весы, и они скажут нам, правильно ли Виталик все сделал. Итак, кладу.
5: Отлично! Молодец, Виталик!
4: Виталик, молодец!
5: У меня для тебя есть приз за послушание. Держи.
4: Да.
5: Вот тебе какой я.
4: Так, а теперь у нас Анечка.
5: Так.
4: Итак, мы возьмем ее корзинку и положим на эти чудесные весы.
5: Так.
4: Итак, кладу.
5: Тишина.
4: Отлично!
5: И тебе приз, моя дорогая. Держи. А вот скажи, Анюта, тебе хотелось сядь вон тот кружочек с конфеткой? Хотелось?
4: Что, нет? Правда, что ли?
5: Какие у них крепкие мышцы послушания.
4: Но он же молодец. С конфеткой. Виталик, ну неужели тебе вот не хотелось взять что-нибудь другое? А? Че, совсем? Мне вот хотелось.
5: И мне хотелось.
4: Смотри, какой молодец.
5: Особенно с конфетками.
4: Да, с конфетками? Ну что же, по всему вижу, что вы молодцы. И у вас хорошие мышцы послушания,
5: да,
4: как придумала моя племянница, так вот сказать. Ну что же, я сейчас приглашаю вас за столик. У меня есть для вас один эксперимент.
5: О, как я люблю эксперименты!
4: Да.
5: Побежали, посмотрим. Смотрите, какие колбочки на столе! Как интересно!
4: Да, я приготовил для вас специально эти колбочки.
5: Так.
4: Так, вот в этих колбочках самая обыкновенная питьевая вода. Ее можно пить. И вот сейчас я возьму вот эту колбочку и добавлю в нее масло.
5: Масло?
4: И посмотрите, что у нас получится. Да-да, это масло.
5: Итак, что же у нас получится?
4: Я наливаю масло.
5: Ой, как красиво.
4: Так.
5: Смотрите-ка,
4: ну-ну,
5: маслица не утонула.
4: А?
5: Ничего себе.
4: Посмотрите, масло не утонуло. Оно плавает на поверхности воды. Да? Правда интересно? Да. Да. А вот в эту колбу я налью сок. И посмотрите, что теперь будет с этим соком.
5: Угу. Оно тоже не утонет?
6: Утонет.
5: Это совсем не такая колбочка, как с маслицем.
4: А, смотрите, сок растворился в воде.
5: Да.
4: Да. Вот, вот эту колбочку я назвал колбой непослушания.
5: Ух ты.
4: Когда мальчик или девочка не слушаются своих маму и папу, то это всегда заметно и приводит к плохому результату. Это плохо. И водичка эта стала очень-таки неважной.
5: И видно, как маслица.
4: Да, ее даже и пить не хочется. Правда? Да. Разве ты хочешь такую воду?
7: Хочешь воду с маслом?
5: Мы тебе дадим попробовать.
4: Но поверь, не понравится, потому что это не очень хорошая водичка. Поэтому мы ее, ну, выльем. Давай, отложи пока в сторону. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Понюхай.
6: Гадость.
4: Да, просто гадость. Правильно, гадость. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Ведь когда мы слушаемся наших родителей, это всегда хорошо. Забота наших мам и пап смешивается с нашим послушанием, как вода смешалась с соком. И получился, в общем-то, неплохой напиток. Хотите попробовать?
5: Давайте, давайте.
4: Да, его можно попить. Это же вода с соком.
5: Опа.
4: С гранатовым. Она кисленькая, вкусная водичка. Так, давай попробуем.
5: И нам, так, как этот бодрячок.
4: Давай-ка я налью тебе янчика немножечко.
5: Так, чтобы так. Всем хватило.
4: Да,
5: процесс,
4: я налью всем, давай, хватило. И Виталику мы нальем немножечко.
5: Мы тоже хотим быть здоровыми, да?
4: Так, так. Ну, попробуйте водичку.
5: Ой, я теперь, профессор Бодрячок, всегда буду слушаться. Очень-очень.
4: Молодец. Молодец, Веселинка.
5: Как этот полезный напиток.
4: А вы слушаетесь маму и папу? Да?
5: Профессор Бодрячок, если не хочется сегодня слушаться, вот не хочется сегодня слушаться, что же мне тогда делать?
4: Анечка,
5: вот
4: скажи по секрету, у тебя было такое, чтобы вот не хотелось слушаться, мама? Что, правда, что ли? Виталик, а у тебя не было такого, чтобы вот маму и папу слушаться не хотелось?
6: Нет.
5: Всегда слушался?
4: Молодцы!
5: Какие? Это да. Я что, одна не слушаться не хочу?
4: Ну, да. Что дело в том, что если, ну так, получилось, что не хочется слушаться, тогда нужно произнести чудесные слова. Чудесные слова – это слова, которые мы говорим Богу. И называется этот разговор молитва.
5: Молитва?
4: Да.
5: Я обязательно сегодня поговорю с Богом. И попрошу его, Господи, помоги мне быть послушной.
4: И он обязательно, обязательно поможет, потому что он всегда помогает тем, кто просит его о чем-то очень добром. Потому что он сам очень и очень добрый.
5: Как здорово! А я предлагаю вам одно доброе дело.
4: Давай, давай,
5: предлагай. Я предлагаю вам сделать интересную подделку.
4: С удовольствием.
5: Согласны?
4: Да.
5: Согласен?
4: Давай эту подделку, сейчас мы ее сделаем.
5: А эта подделка сегодня будет напоминать нам о нашем Стежке. Что для этого нужно? Смотрите.
4: Так.
5: Ну, для этого нужно рулончик от туалетной бумаги.
4: Так, рулончик.
5: Ну, чтобы это было похоже, ну, красивого Стежку, я рулончики вот заклеила цветной бумагой.
4: Рулончик как рулончик.
5: Держи тебе рулончик.
4: Так, с цветной бумагой. Да.
6: А тут за нечетые рулончика.
5: А это мой. Профессор Бодрячок будет помогать нам.
4: А я буду вам помогать.
5: Так, как говорится,
4: как
5: что нужно?
4: Из рулончика будем делать зайца.
5: Кролика, профессор Бодрячок.
4: Ну, кролик.
5: Кролика.
4: Да.
5: Что нужно кролику?
6: Усы.
5: Молодец.
4: Да.
6: И вот.
5: Вот.
4: Да, ну как же мы будем делать уши кролику?
5: Вот смотрите, чтобы сделать уши,
4: да.
5: Рулончик немножечко согнем.
4: Немножечко. Так.
5: И отрежем две полосочки. Которые будут
4: слишком сильно согнула. Ну давай.
5: Нашими ушками.
4: Так.
5: Вот.
4: Вот. Отлично.
5: А это останется для
4: Получилось головы. Два вот таких вот кружочка.
5: Так.
4: Угу. Давай мы тоже отрежем. Мы тоже
6: я тоже сам.
4: Тоже хотим.
5: Сам давай. Будешь?
4: Мы тоже отрежем.
5: Давай, так. Давай с тобой отрежем.
4: Сантиметр ну-ка. Такой вот.
5: Тебя отрезать?
4: Отрежем.
5: Или ты сам?
6: Сам.
5: Сам, ну давай, попробуй.
4: Опа.
5: Давай. Отлично, так, молодец. Давай я тебе буду держать, а ты отрезай.
6: Давай. У него же два уха.
4: Два? На одном и два на другом. Все,
5: молодец.
4: Получается четыре.
5: Давай, давай, давай.
4: Значит, у нас будет два
5: отлично.
4: Зайца.
5: Отлично. И теперь еще одно.
4: Так, ну вот у нас вот кружочки такие вот получились.
5: Сейчас мы с Виталиком закончим второе ухо. Отлично. Вот такие, у нас такие большие уши получились. Очень ушастый зайчик.
4: Да?
5: Очень ушастый
4: ну
5: зайчик.
4: Вот. Получился. Ну вот, такой зайчик.
5: Давай я тебе вот это дам.
6: Так. А вы не одно сделаете.
5: Да. Смотрите, чтобы ушки у нас держались, их надо вот так вот соединить. Ну, чтобы они у нас соединились и держались, для этого есть степлер. Смотрите.
6: Степлер.
5: Смотрите, как мы сделаем.
4: Оп. Ну, и что получилось у нас?
5: И получилось ушко.
4: Я тоже хочу. На. Хочешь?
5: А, у нас ушко развалилось. Давайте еще раз попробуем.
4: Держи, а я вот степлер.
5: Другим степлером.
4: И бабах.
6: Так. Он кусается.
5: Ага, кусачий степлер попался.
4: Так, ну что
5: ж. Вот, смотри, да, получилось.
4: А, ухи получились, ушки.
5: И у нас получились ушки. Получились. Давай, клади зайчику сюда. Клади наверх.
4: Так, так, такие ушки у нас получились.
5: Смотрите, немножко развалился. Давайте ушки растопырим.
4: А, это вот сюда.
5: Так, да? Вот.
4: О! О, ты какие.
5: Как здорово!
4: Да.
5: Что же не хватает да. нашему зайчику?
4: Ну, что-то же ручка. Должно быть.
5: Правильно.
6: И ручек.
4: Ручка не хватает.
5: Да, ручек. Ну, ручки мы потом приклеим. А вот мордочку мы сейчас сделаем. Берите фломастеры.
4: Так.
5: Держите. И какой вам фломастер?
4: Понял,
5: какой
4: тебе фломастер? Мы нарисуем.
5: Сначала мы нарисуем глазки, потом носик и усики.
6: Я сама нарисую.
5: Усики.
4: Носик, ротик, оборотик. Получился Давайте. Зайчик.
5: Так, это что у нас?
6: Это глазик.
5: Молодец, мы один глаз уже нарисовали?
4: Да, ну сейчас и мы нарисуем. Подожди.
5: Так, второй
4: вот
5: глаз.
4: У нас кролик с глазами.
5: Теперь мы нарисуем носик.
4: Давай побольше.
5: Ой, какой красивый носик. У нас даже есть ротик.
4: Да.
5: В котором есть трав.
4: Сейчас и мы тоже
5: нарисуем. А теперь остались усики.
4: Да.
5: Вот, Рафиэль Бодрячок.
4: Ну что же, очень хорошая поделочка.
5: Ребят, молодец, Виталик, молодец.
4: Обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о кролике Стежке, который не послушался, и видите, что с ним получилось.
5: Да.
4: Вот. И когда вы увидите вашего кролика из бумаги, он вам напомнит о том, что всегда надо слушаться. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч, мои дорогие друзья.
5: Пока. Давайте помашем ребяткам. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 15 по 17 тексты. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним». Чуть выше была история или эпизод о том, как Христос призвал Левия, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, да, сборщика налогов, мытаря, так называемого, которых очень не любили, потому что они служили на римлян, на оккупантов. Вот. Написано, что когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними ученики его, и многие мытари, то есть потому что к мытарю могли прийти мытари, да, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, дальше в 16 тексте написано, книжники и фарисеи, увидев, то есть они тоже оказались как-то в его доме, хотя это было очень непрестижно для них, или они рядом как-то оказались. В общем, книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Для данных религиозных деятелей это был разрыв шаблона. Нет, с грешником за одним столом это слишком. И далее идет очень известная всем фраза, слова Иисуса Христа в 17 тексте. «Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Крылатые слова Иисуса Христа. Христос, отвечая на вопрос книжников и фарисеев, на их недоумение, он говорит, кому нужен врач, да, кому, больному или здоровому. И грешник – это тот нездоровый, которому нужен врач. Именно к ним я и пришел. Но я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь, вот здесь очень важную. Здесь написано, что Христос говорит, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Не праведников, но грешников пришел призвать. Христос говорит здесь о своей цели. Я пришел призвать грешников к покаянию. И вот дальше я хочу обратить внимание на методологию, как Христос призывает грешников к покаянию, исходя из этой истории. Хочу вернуться чуть выше, снова мы прочитаем 15 текст. «И когда Иисус возлежал в доме его, когда Иисус возлежал в доме, возлежали с ним и ученики, и многие мытари, и грешники». А что значит «возлежал в доме»? Да? Что значит он Левий, которого пригласил Христос следовать за ним? Пригласил Христа в свой дом и накрыл им обед. Он накрыл им стол, и Христос возлежал, потому что они кушали полулежа, поэтому и возлежал Христос, находился за одним столом. И вот если мы сопоставляем эти два стиха, я пришел призвать не грешников, ну, точнее, не праведников, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию, и Христос возлежит с ними за одним столом, кушает с ними за одним столом, то мы видим, как Христос призывает грешников к покаянию. Это не просто какое-то там морализаторство, это не просто какая-то даже не просто проповедь в традиционном смысле этого слова, это взаимодействие с человеком, это взаимоотношение с человеком. Христос сел с ними за один стол для того, чтобы поговорить. Его призыв к покаянию – это не просто призыв с кафедры «покайся», да, это взаимодействие с грешным человеком. Для того, чтобы грешный человек, увидев милость Божию мог откликнуться на это. Сесть за один стол с самим Богом. Это великая привилегия. Это великая милость Божия. И вот это вот благость Божия, когда ты сидишь за одним столом с Богом и видишь, что Он не пренебрегает тобою, она и ведет грешника к покаянию.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
4: Для вас поет Ксения Лапина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! В организме взрослого человека циркулирует примерно 5-6 литров крови. Каждая капля которой несет питательные вещества и кислород клеткам нашего тела, обеспечивая жизненные потребности органов и тканей. А что будет, если доступ крови перекрыть? Знаете ли вы, что по статистике каждый четвертый житель планеты в группе риска по тромбозу? Сегодня мы узнаем, можно ли определить присутствие тромбов в организме и как с ними бороться. А поможет нам разобраться во всех этих вопросах Марина Павлова, врач-кардиолог. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: Итак, сразу вопрос. Что такое тромб?
5: Тромб – это сгусток крови. Ну, это если совсем просто объяснить. Это сверток или сгусток крови.
4: Так, его никак разбить нельзя, он уже...
5: По идее, зависит от того, зачем он образовался. Вообще, тромбы в нашем организме образуются, это защитная реакция. Например, у человека произошла травма, то есть какой-нибудь сосуд у него разорвался. Если бы на месте разорвавшегося сосуда не образовался тромб, человек просто истек бы кровью и умер.
4: Понятно.
5: Поэтому в том случае, если происходит повреждение сосудистой стенки, ее разрыв, на этом месте формируется сверток крови или сгусток крови, или тромб, другими словами. Он защищает сосуд от дальнейшей кровопотери. Поэтому это защитная реакция организма.
4: Понятно. Это единственная причина образования тромба?
5: К сожалению, нет. Есть другие причины, когда тромбы формируются, скажем так, не в норме. В частности, формированию тромбов способствуют некоторые факторы, такие как застой крови. Например, у человека есть варикозное расширение вен нижних конечностей. Да, вена при этом вот так вот расширяется в виде таких мешочков.
4: В этих мешочках, узелков, да?
5: Узелков, да. В этих мешочках кровь уже не течет так вот быстро, как по венам, в принципе, да. Она застаивается, и пока она застаивается, она сворачивается, может образоваться тромб. Также тромбы часто образуются, к примеру, в расширенных полостях сердца. При некоторых видах аритмии, таких как мерцательная аритмия, или при аневризмах сердца, которое формируется обычно после перенесенного инфаркта миокарда, тоже как бы сердце расширяется, полости расширяются, выпячиваются такими мешочками. В этом месте кровь не так вот быстро течет, как в других местах, она тоже застаивается, и тоже могут образовываться тромбы. Вот это наиболее частая причина застой крови. Но кроме того, может быть, причиной тромбообразования – это повышение самой свертываемости крови. Ну, к примеру, у курящих людей она, в принципе, изначально уже повышена. У женщин, принимающих оральные контрацептивы, гормональные препараты, тоже повышена свертываемость крови, тоже может

0: ассоциации, потому что, в общем-то, часто приходится слышать, как человек умер вследствие того, что оторвался тромб. Да, и вот она резко, вот смерть пришла сразу к нему, ничего нельзя сделать. Да. Вот можете как-то, не знаю, объяснить, о чем здесь речь идет?
1: Да,
0: вот,
1: происходит?
0: Да, что же это такое, когда отрывается тромб?
1: Значит, то, что вы говорите, это такое понятие, такое заболевание, как тромбоэмболия легочной артерии. Возникает она, как правило, из-за тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Угу. Мы привыкли к тому, что у нас варикоз есть наружных вен. Ну, мы их видим, да?
0: Да,
1: вот которые... расширенные вены, мешочки, там, звездочки, узелки и так далее. У нас есть еще система глубоких вен нижних конечностей, которых мы не видим вот так, но они тоже могут страдать от варикоза или могут страдать от воспаления тромбофлебита. В этом случае, вот здесь у меня есть небольшая иллюстрация такая, здесь, правда, наружный варикоз, но просто иначе мы не увидели бы этого, да? Тут нормальная вена, она не расширена, да, она ровная абсолютно, у нее совершенно состоятельный клапан, который закрывается, препятствует обратному току крови, а вот эта вена, которая пострадала, ну, пусть это будет варикоз, например, да, то есть она расширенная, клапан несостоятельный, полностью не закрывается, поэтому кровь застаивается в ней, и мы видим, что по краю образуются тромбы. Вот эти тромбы могут, если они слишком большие образуются, они могут оторваться. Если это оторвется тромб в венах ног, куда он полетит? Вспомним нашу прошлую тему,
0: да,
1: круги,
0: да,
1: кровообращения. Итак, вот у нас вены нижних конечностей, вот тромб у нас улетает, попадает сначала в правое предсердие, потом в правый желудочек, а из правого желудочка по системе легочной артерии он попадает в сосуды легких. Вот это называется тромбоэмболия легочной артерии. Тромбы закупоривают сосуды легких и становится невозможен газообмен в легких, потому что в норме этот малый круг кровообращения как раз-таки служил для того, чтобы венозная кровь освобождалась от углекислого газа, насыщалась кислородом и затем обогащала весь наш организм. Вот в данном случае, если сосуды забиваются, этого не происходит. То есть закрывается малый круг кровообращения.
0: Понятно.
1: Человек при этом ощущает резкую одышку, боль в грудной клетке, слабость, холодный пот, может быть, резкое падение артериального давления, сердцебиение. Это состояние очень опасное, потому что, когда массивная тромбоэмболия происходит, то есть большое количество тромбов попадает вот в легочные артерии, она может привести к смерти пациента. И вот о том, о чем вы говорили, да, то есть тромб оторвался, человек жил, а потом раз и умер.
0: Вы говорите, может привести. Значит, все-таки есть возможность помочь такому человеку?
1: А, безусловно, конечно, возможность такая есть. Ну, скажем так, если массивная тромбоэмболия, там возможность только одна. Это экстренное оперативное лечение. То есть тромб удаляют вот из этих вот артерий как можно быстрее, из легочных артерий. Если тромбоэмболия не массивная, то там назначается определенное лечение. Это препараты антикоагулянта. То есть эти тромбы потихонечку растворяются, и кровоток в сосудах легких восстанавливается. Да, помочь человеку нужно и можно, и поэтому, если человек какие-то вот вдруг внезапно такие вот ощутил приступы, да, то есть приступ резкой одышки, там, боли, слабости, нужно немедленно вызывать скорую помощь, ни в коем случае не ждать, не терпеть, потому что тут время идет вот буквально на секунды.
0: Понятно. Ну вот, а насчет людей, которые, в общем, вообще есть ли такая группа людей, которые не знают, что у них, допустим, есть тромб? Или обязательно у человека присутствуют какие-то признаки?
1: Не обязательно, не обязательно. Но опять же, мы с вами говорим, что тромбы могут образовываться в тех местах, которые мы не увидим. Например, тромб в полости сердца можно увидеть вот так, невооруженным глазом? Конечно, нет. Да? Тромбы в глубоких венах нижних конечностей, которых мы не видим глазом, тоже нельзя рассмотреть. Мы можем только увидеть тромбы, которые образуются в наружных венах, да, вот в поверхностных, варикоз, наш вот этот вот обычный, к которому мы привыкли. Вот тут мы можем увидеть, что какая-то венка у нас была, например, выпирала, да, был мешочек, он сначала спадался при нажатии, а тут мы нажимаем, а он твердый. Он не спадается. Это значит, что в полости этого мешочка образовался тромб.
0: Понятно.
1: Но только в этом случае человек может реально увидеть какие-то тромбы у себя. Все остальное остается незамеченным человеком.
0: То есть, возможно, есть какая-то диагностика, может быть, можно что-то сдать, какие-то анализы, чтобы понять даже свою склонность. Вот есть такая возможность?
1: Такая возможность, в принципе, есть, да. И, безусловно, можно сдать, например, анализ крови на свертываемость крови. Этот анализ выявит что? Во-первых, могут быть различные наследственные нарушения свертываемости крови, как в сторону понижения свертываемости, так и в сторону повышения. Вот. Если человек перенес инфаркт, или страдает ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом, у него уже по определению повышена свертывающая способность крови. То есть ему, по идее, уже надо заниматься профилактикой, можно даже анализов не сдавать. Если у человека есть варикоз, да, то есть это тоже как бы повод регулярно проходить обследование, делать УЗИ сосудов нижних конечностей, смотреть, есть ли там тромбы или еще какие-то изменения, то есть что, может быть, какие-то меры.

0: надо принимать. Вот, то есть есть категории риска, да, это, опять же, курящие, это женщины, принимающие оральные контрацептивы, о чем мы говорили, да, это если есть уже какие-то сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь в том числе, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения. Вот такая категория пациентов.
1: Понятно. Тогда какие рекомендации будут у нас для людей, которым можно как-то еще помочь, не медикаментозно, может быть, изменив, опять же, образ жизни каким-то образом? Что конкретно ему делать человеку?
0: Значит, конкретно. Во-первых, скажем так, регулярная физическая активность. Почему? Потому что если у человека есть какой-то субстрат, где застаивается кровь, например, вены, да, говорим о венах, у человека есть варикоз вен. Тромбов пока там нет. Вот чтобы там кровь не застаивалась, ему нужно, чтобы у него мышцы голени сокращались регулярно, чтобы эту кровь они из вен выгоняли, чтобы она не застаивалась. То есть ему нужна двигательная активность. Ходьба, там, бег, велосипед, да, плавание, пожалуйста. Кроме того, этому человеку нужно соблюдать питьевой режим. То есть выпивать достаточное количество жидкости, воды, 1,5-2 литра в день, чтобы, опять же, кровь ни в коем случае не сгущалась, потому что чем кровь гуще, тем она более склонна к образованию тромбов.
1: Понятно.
0: Кроме того, пациентам с варикозной болезнью вен нижних конечностей рекомендуют ношение компрессионного трикотажа. Это чулки и колготки, то есть те, которые они сдавливают наружные вот эти вот вены расширенные, варикозные, и таким образом кровь перенаправляется в систему внутренних вен, течет по ним, а наружные вены сдавлены, и в них не застаивается кровь, не образуются тромбы. Вот как бы такая вещь. Если у человека есть аневризма сердца, да, или там у него есть такое понятие, как мерцательная аритмия, при котором предсердия в сердце расширены, и в них тоже могут образовываться тромбы, это уже само наличие вот этого вот состояния, уже повод, как бы, во-первых, медикаментозной терапии, да, все это тоже, как бы, оно имеет место быть, конечно, только тут уже чулки не помогут, естественно, да, тут надо просто следить, регулярно проходить обследование. А так, конечно, мало чего можно рекомендовать из вот такого вот немедикаментозного вмешательства, только вот касательно большого варикозного, наверное, вен.
1: Вот насчет как раз-таки варикозного, я просто слышала вот эти термины, варикозное расширение вен и тромбофлебит. Вот можете как-то объяснить, чем они друг от друга отличаются?
0: Варикозное расширение вен – это такое состояние, когда стенки вен расширяются, и в них застаивается кровь. Это варикозное расширение вен. Тромбофлебит – это воспаление стенки вены. То есть это немножечко другой процесс. Это процесс воспалительного характера. Причины, разные могут быть причины, тут до конца даже непонятно, из-за чего это возникает. Тромбофлебит, он, как правило, тоже способствует тромбозу. То есть вместе воспаления этой стенки формируется тромб. Может быть, так называемый флеботромбоз, это обратное понятие, когда первично сформировался тромб, и потом на этом месте развивается воспаление стенки. Но отличить их можно. Варикозное расширение вен – это просто визуально расширенные вены. Тромбофлебит или флеботромбоз – это уже воспаление. У нас есть признаки воспаления.
1: Так,
0: это покраснение, отек и боль. Например, сравните у человека две ноги, да? Та нога, в которой будет тромбофлебит или флеботромбоз, это будет воспаление вен. Она будет, во-первых, по объему будет более отечна, чем здоровая нога, другая. Она может быть кожа покрасневшая, вот вместе воспаленные вены. Вот, и будет боль, обычно боль при движениях в этой ноге, при ходьбе. И может быть даже повышение температуры. То есть вот это вот состояние воспаления. Вот это очень, очень легко, в принципе, отличить.
1: Сразу становится все на свои места. Я вообще всегда думала, что это одно и то же.
0: Нет, это не одно и то же.
1: Просто думала, разными словами называют.
0: Но тромбофлебит может осложнить течение варикозной болезни. То есть может развиться на фоне уже существующей варикозной болезни. И чаще развивается на фоне уже какой-то изначальной патологии вен. И это обязательно, кстати, повод тромбофлебит. Это повод немедленного обращения к врачу, потому что тоже чреват вот тромбозами, отрывом тромбов, вот о чем мы о чем мы говорили уже с вами.
1: Вот если у человека присутствуют, да, вот эти заболевания, можно ли, в общем, давать тяжелую нагрузку физическую такому человеку?
0: Значит, смотря что. То есть если у человека просто варикозная болезнь вен нижних конечностей, да, то в данном случае нагрузку тяжело давать нельзя ни в коем случае. Но определенная нагрузка должна быть, мы говорим, что должна быть двигательная активность. Тяжелая нагрузка, имеется в виду ношение каких-то тяжестей, может быть, да, это, по идее, противопоказано. Потому что почему? Когда человек носит тяжести, у него повышается давление в системе нижней полой вены. Это способствует еще большему застою крови в ногах. То есть это будет способствовать дальнейшему прогрессированию варикозной болезни.
1: Угу.
0: Вот, если у человека...
1: Если уже есть тромбы?
0: Если уже есть тромбы, то надо еще как бы более тщательно к этому подходить, потому что если есть тромб, значит, он может оторваться. Тут, по идее, и так надо уже какие-то более кардинальные методы лечения применять. То есть не просто там компрессионное белье носить, а может быть эти тромбы надо удалять, надо иссекать и так далее. Потому что в данном случае никакая не нагрузка, никаких там массажей, никаких лечебных физкультур, гимнастик делать нельзя, потому что очень высок риск отрыва этого тромба и вот это вот осложнение страшного, о котором мы говорили.
1: Исход.
0: Да, тромбоэмболия, легочная артерия, это очень страшно.
1: Понятно. Хорошо. Тогда, может быть, мы с вами поговорим о том, чем же лечить. Какие-то методы есть лечения?
0: Безусловно.
1: И что будет, если не лечить, например?
0: Ну, что будет, если не лечить, мы с вами, конечно же, отчасти сказали.
1: Только это будет? Может быть, есть еще?
0: Не только это. Значит, если говорить о венах, да, у нас просто очень много, где тромбы могут образовываться, давайте с вен начнем. Значит, лечение варикозной болезни вен есть хирургическое. Это хирургическое удаление расширенных вен. В случае, если выраженный варикоз, да, выраженный застой крови идет, большие вот эти вот расширения, большие там вот эти мешки, да, есть, это абсолютно показано хирургическое лечение, потому что никакими-то там не медикаментозными мероприятиями там и этим компрессионными чулками мы не спасемся в данном случае. Если по какой-либо причине невозможно хирургическое лечение вен, то есть удаление всех пораженных вен, то выбирают так называемую операцию установка кавы-фильтра. Это специальный фильтр с сеточкой, устанавливается в нижнюю полую вену. И в том случае, если тромбы из вен нижних конечностей летят, отрываются, летят, они не долетают до легких, они застревают вот в этом фильтре. Да. Ну, такая вещь, в общем-то, не очень приятная, он часто засоряется, и менять его приходится. То есть, и, в общем, у нас вот в Нижнем Новгороде раньше ставили кавы-фильтр, потом даже перестали, потому что поняли, что очень
1: трудно
0: с ним. Его и ставить трудно, и потом с ним очень трудно жить. Вот. Это то, что касается варикоза. Если у человека есть фибрилляция предсердий, то, что я говорила, расширенные предсердия, да, то в данном случае обязательно назначение препаратов из группы антикоагулянтов. Это препараты, разжижающие кровь. То есть, потому что, ну, сердце мы никак тут не вырежем, да, застой крови мы тут никак не избежим, к сожалению, но можем назначить препараты, которые будут препятствовать тромбообразованию. То же, что касается аневризмы левого желудочка сердца после инфаркта. Если небольшая аневризма, и тоже тромб, да, на ней образуется, тоже назначаются антикоагулянты. Если большая аневризма, возможно, и хирургическое иссечение пластика левого желудочка. Вот. В любом случае, вот если такие тяжелые уже состояния, тяжелые осложнения, да, о которых мы сейчас говорили, в любом случае совместно с оперативным лечением и с немедикаментозными мероприятиями назначаются препараты. Препараты бывают две группы. Есть дезагреганты, это аспирин, ну и некоторые препараты сходного, скажем так, действия. И препараты антикоагулянты, это препараты, разжижающие кровь. Показания совершенно строгие. Там, по каждой патологии, по каждому заболеванию, либо к тому
1: да,
0: препарату, либо к другому. Поэтому, опять же, никакого самолечения. Если у вас есть варикоз, это не значит, что вам надо что-то там обязательно пить. Это значит, что вам надо сделать УЗИ вен, да, обратиться к врачу, который уже сориентирует и назначит вам ту или иную профилактику, если таковая будет необходима, вот именно в плане медикаментозной профилактики.
1: Понятно. Знаете, хочу еще вот спросить. Есть люди, я сама лично знакома с людьми, которые страдают варикозным расширением, но не идут на операцию, потому что боятся, в общем-то, что не все так хорошо закончится, и что вообще это не даст нужного эффекта, потому что, ну, внешне уберем, а там дальше что, там все равно же ничего не видно. Вот что этим людям можно сказать?
0: К сожалению, панацеи, конечно, нет. Варикозная болезнь – это патология сосудистой стенки. Если мы берем одну вену варикозную, конечно, это не гарантия, что другая вена не расширится. Но если мы не уберем эту расширенную вену, да, во-первых, в ней будут образовываться тромбы, будет страдать кровоток в конечности, потому что вся кровь будет застаиваться в этой ноге. Начнутся трофические изменения кожи, да, отеки, изменения вот именно кожи, утончение, образование даже язв может быть, потому что кровь застаивается, не циркулирует.
1: Язва прямо сверху получается.
0: Прямо сверху, прямо снаружи эти язвы образуются. То есть поэтому говорю, выраженный варикоз все-таки подлежит хирургическому лечению обязательно. Да, это не панацея, я ни в коей мере не говорю, что там это избавит от дальнейших проблем, но, по крайней мере, на данный момент это позволит облегчить человеку жизнь и вот каким-то таким вот острым осложнением воспрепятствовать, о которых мы с вами сейчас говорили.
1: Ну, то есть дает, в общем-то, больше шансов, да,
0: на то,
1: чтобы дальше жить.
0: Хотя бы оттянуть вот этот вот срок, когда, да, то, что варикоз прогрессирует тоже. Если не лечить, она будет постепенно нарастать, все будет, вены будут расширяться, вены будут тромбироваться, угу. Как бы дальше только будет хуже. Оперативное лечение – это хотя бы попытка немножечко притормозить этот процесс, насколько это возможно.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Марина. Вам здоровья. Надеюсь, что мы с вами в скором будущем увидимся и поговорим еще.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо, Настя.
1: Подведем итоги. Тромбирование – это естественный процесс, защищающий организм от кровотечений. Но при наличии повреждений сосудов тромбообразование может стать основной причиной сердечных катастроф. Если у вас есть сопутствующие заболевания, такие как диабет, варикозное расширение вен или уже случался инфаркт, инсульт, то это говорит о том, что вы находитесь в зоне риска. Изменение образа жизни помогает не только снизить густоту крови и, соответственно, риск тромбообразования, но и обратить время вспять для вашего организма. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую.
7: Тема у нас сегодня такая. Политика.
8: Насущно.
7: Политика и христианство. Может ли христианин заниматься политикой? Ну, это вроде такой вопрос.
8: Достаточно общий. Да,
7: да, достаточно общий. Ну и вообще, должны ли мы быть аполитичными или политичными? То есть вообще, как мы должны вот к этой сфере относиться?
8: Я думаю, что христианам следует исходить из слов, сказанных нашим Господом и Учителем Иисусом Христом. Угу. Если о вопросах политики, ну, очень мало говорил Иисус, но одна ключевая фраза, которую знают практически все, даже неверующие люди. Угу. Иисус однажды сказал, когда дело касалось налогов и признания власти определенной, причем власти чуждой для израильского народа, сказал так: «Кесарево кесарю, а Божие Богу». В связи с этим надо просто элементарно определиться. А что такое кесарево? Угу. Чтобы это кесарево отдать кесарю. Если мы это не сделаем, то получится, что мы, не разобравшись, просто будучи невеждами, начнем отдавать кесарю не то. Или Богу отдавать не то. Вот если в таких вопросах разбираться, то действительно вообще закрыть глаза от политики просто невозможно. И если вы посмотрите на Священное Писание, друзья, но древняя история, вот весь Ветхий Завет и даже чуть-чуть в Новом, это история власти. Угу. Конечно, есть оговорка, что это был народ Божий, и можно было бы представить народ Божий как церковь. А есть такое представление, потому что в церкви есть помазанники, есть лидеры. И вот так было в древности. Ну, те же цари. История угу. царей и судей. Но в любом случае политические вопросы там тоже фигурируют. И когда кто-то из божьих детей, очень набожных, прям вот ратующих за возрождение, не разбирается вот в политике, причем тогда это, можно сказать, геополитика, отношения на вне, угу. то появляются серьезные падения.
7: Вот пример, кстати, можно такой? Когда вот верующий, набожный, но, тем не менее, полез не туда, ну так...
8: Ошибка. Да, есть. Это царь Иосия. Когда вы читаете о нем, несколько глав книг царей и летописи говорит о том, что он был очень набожным, верующим и переживал за духовное состояние народа. Он инициировал духовную реформу. То есть начали в народе читать закон Божий, стали исправлять, учить, избегать идолов, то есть уничтожать все эти капища, высоты и прочее. И вот этот царь, добившись религиозной реформы, вдруг видит события внешние. А что именно? Мимо Израиля проходит египетский фараон Нехао.
7: С войском.
8: С войском. Он решает свои очень серьезные задачи, идет на север биться с вавилонянами, ассирийцами и так далее. И Иосия выступает как бы защитник интересов своей страны. А фараон ему говорит: у меня есть свои дела. Причем этот фараон говорит: послушай, меня Бог вообще направил. То есть он даже сакрализирует эту идею, что вот он сейчас делает такие дела, ну, мне Бог повелел, я иду. Не выходи против меня. То есть я не хочу захватывать, у меня свои дела. Иосия настойчивый такой идет на войну. Что в итоге? Получает стрелу, погибает, бесславная кончина, поражение войска. На престол выходят, значит, сыновья, которые абсолютно неморальные, непослушные и так далее. И это все цепочка событий, печальных для всей страны. Почему? Не разобрался. Не твое дело. Занимайся дальше реформами. Бог тебе не повелевал воевать. Все очень логично.
7: Ну, Бог не повелевал, но Бог, может, и не запрещал.
8: Если мы помазанники Божьи, так должен был думать и царь, и пророки, то мы прежде всего спрашиваем Бога. Бывает так многократно, опять же, в истории библейского народа, что не спросив у Бога, посчитав, как вот считали нужным, как вот представлялось, были проблемы. Ну, самый простой пример. Даже пророки так ошибались. Представьте, Нафан слышит от царя Давида, что он хочет построить храм Господу. И Нафан настолько впечатлился этой идеей, что царь, помазанник Божий, построит храм, говорит, да, строй.
7: Иди строй.
8: Иди строй. А Господь ночью обращается к Нафану и говорит, нет, извини, ты не совсем понял. У Давида своя миссия. Он пролил много крови. У него задача, которую на тысячелетия все будут вспоминать и радоваться, и благодарить. Но не будет он строить мне храм. Не будет. Нафан это услышал, понял, пришел, сказал. И Давид тоже это понял. Вы знаете, вот здесь приятно, что не только в сторону политики вектор, но и в сторону религии. То есть царь, как политическая персона, Давид, он не лезет в религиозную сферу. Тоже важно, правда? Наверное, это хорошее наставление не только для верующих, но и для власть имущих. Не надо влезать в религиозную сферу. Когда это происходило, тоже были проблемы серьезные, ну, в истории израильского народа. Когда цари пытались совершать действия священников или пророков. Так было с Саулом, допустим. Это прям начало падения. Если разделяем, то давайте уже разделять для всех универсально.
7: Понятно. Ну, собственно, поэтому-то и вопрос, что если мы разделяем религиозную и политику, то давайте уж разделять тогда полностью. И пусть верующие люди в политику не лезут.
8: Да, действительно. И для этого есть и законы страны. Потому что мы не живем уже в Новом Иерусалиме. Мы живем здесь, на этой земле. И есть пророческие повеления для всех верующих молиться о благосостоянии города, в котором ты находишься. Переселенец ты или ты гражданин.
7: Ну, кстати, а вот это вот политическое действие или вне политики? Молиться о благосостоянии города, в котором ты находишься. Город же не просто так, он в обстоятельствах определенных. Он управляется какой-то властью, он, ну, как он вообще говоря, там живет какой-то определенный народ с определенными законами, там еще чем-то.
8: Конечно. И с этими людьми надо строить отношения. Одна из проблем у христиан, которые одной ногой уже в Царстве Небесном, они настолько сильно пытаются оторваться от земли, что они начинают рушить социальные связи, ответственность, законопослушание. Просто чуть ли не вредительством начинают заниматься, потому что мы с Господом. Еще раз, вам Иисус сказал прямое повеление. Даже если те, кто окружают тебя, враги, что с врагами надо сделать? Возлюби врага. Не вилы брать и убивать, а возлюби врага. А некоторые, в чем обидно, ладно, это военное время, вот очень сложный вопрос, военное время, как защищать, мы даже не затрагиваем эту тему, это вопрос совести каждого человека. Но когда верующий начинает искать врагов не в военное время, а просто на основании убеждений, то такие представления, они просто опасны. У нас даже закон принят, помните, о разжигании межрелигиозной розни, да? Это справедливо, это логично, нельзя этого делать. Нельзя вот так, ну, дистанцироваться от людей. Бог сказал, что будут благословенны и блаженны миротворцы. Наша задача, несмотря на то, что мир там нечестивый, как бы мы его ни называли, в этом мире быть миротворцами.
7: Хорошо. Есть люди, которые обладают определенными лидерскими качествами. Такие люди есть как среди неверующих людей, так, в общем-то, и среди христиан такие люди тоже есть.
8: Да.
7: И, в общем-то, совершенно очевидно, что, ну, разве плохо было бы, если бы такой человек в результате, ну, каких-то определенных законных процедур пришел к власти и, ну, управлял какой-то большой группой людей. Если, скажем, не государством в целом, то, во всяком случае, там, какой-то областью, регионом, городом, муниципалитетом чем-то. В принципе, это занятие политикой. Насколько это совместимо?
8: Можно попытаться теоретически все выкладки предложить и сказать, что ой, как замечательно и так далее. Угу. Но давайте снимать розовые очки теоретических представлений и пользоваться практикой. Самая лучшая практика расписана у нас в Библии.
7: Угу.
8: А в Библии те люди, которые шли к власти, даже божьи помазанники, становились заложниками политической ситуации.
7: Конечно.
8: Даже будучи лидерами своей страны, все равно заложники политической ситуации.
7: Конечно.
8: Царь Давид, ему он вынужден был, оставляя престол своему сыну Соломону, давать наставления о политической чистке в среде своего народа. Что потом Соломон благоразумно выполнил. И это было благоразумие, но оно сегодня нам кажется и незаконным, и страшным, потому что это и убийство, это и изоляция, и так далее, и так далее. Мы люди Нового Завета, мы люди пророческих периодов, мы люди последнего времени, которые окрыляемся тем, что Господь нам сказал. И мы должны понять, власть на земле за всю историю земли всегда в пророчествах характеризовалась звериными образами.
7: Угу.
8: И это должно отрезвлять. Еще раз, мы теоретически можем разложить по полочкам глава муниципалитета, я знаю, сделаю так, что мир, благополучие и согласие будет. Не будет, уже сказано в Библии. Ну, не будет. Четко и честно сказано.
7: Ну, власть то есть звериная. Отдать эту род деятельности вот тем, кто совершенно спокойно идет на компромисс там, в любых вопросах там, со своей совестью, еще с чем-то.
8: Мы не можем отвечать за совесть других людей, мы не можем отвечать за выбор других людей.
7: Конечно.
8: Надо уметь дистанцироваться. Мы не мессии. Нам достаточно одного мессии, который спасает весь род человеческий для будущей жизни, для того царства, которое утверждает Господь. Поэтому больший смысл в том, чтобы воздерживаться от политики. Больше смысла. Потому что как только заходите на ту территорию, не вы будете диктовать условия. Те, кто диктовали условия, их уже давно посвергали. Как бы красиво не было их правление, и как бы красиво задним числом мы не оценивали их положительно. Не получается на этой земле, просто не получается. Поэтому Господь говорит, сколько бы империй не было, представленных в истукане во сне Навуходоносору или в зверях во сне Даниилу, все равно все это будет иметь характер либо материальный, ну, золото, медь, серебро и прочее, либо звериный характер. Только Господь утверждает свое царство не на крови, а на смирении, либо на крови своего сына возлюбленного, который умирает за людей. Вот, вот так.
7: Ну, кстати, еще как одно из направлений политической деятельности. Оппозиционная деятельность. То есть вот насколько это вообще к христианам?
8: Оппозиционное уже слово определяет позицию, что это противопоставление. Уже нехорошо. Если я хочу благополучия своей страны, моя задача в этой картине, да, устройства страны – созидать эту страну и именоваться оппозиционером или заниматься оппозиционной деятельностью – это уже неблагое дело. Можно заниматься именно созиданием и какой-то сегмент занять, чтобы было, ну, то же самое миротворчество, образование, воспитание, польза.
7: Угу.
8: Человек же, который берет как именование себя, вот первое – это оппозиционер – оппозиционер, он, скорее всего, окажется заложником ситуации, что ему придется, независимо от ситуации, все равно быть против власти. Это плохо. Библия говорит, молитесь о благосостоянии города, в котором вы находитесь.
7: Все время критиковать.
8: Почему это важно?
7: Да.
8: Занимаясь каким-то процессом той же оппозиции или критикой, мы можем перенести это, а это автоматически произойдет, перенести в те сферы, которые освящены Богом. Сфера семейных отношений, сфера нравственности, сфера богопочитания, уважения Божьих законов.
7: Угу.
8: Человек, который постоянно бубнит, ворчит и негодует, и, допустим, делает он это в сфере политической, он также, просто потому что мы человеки такие вот зависимые, да, психологически, он также начнет это делать по отношению к духовному наставнику, в отношении к детям своим, к семье, к жене, супругу и так далее.
7: Угу.
8: Это, ну, знаете, закон инерции. Ты начинаешь что-то делать, ну, бывает так, что человек приносит работу домой, да, работа на дом, или психологическое состояние на дом. Ну, вот так и происходило. И в Израиле тоже такая тема была. Они роптали в Египте, вышли свободные люди, все, они сами по себе.
7: Столкнулись с небольшими трудностями.
8: Ропщут на Моисея. Угу. И знаете, почему они не вошли в Ханаан? Новый Завет четко говорит, они из-за ропота не вошли. Даже идолопоклонство Бог простил. Вот все, что было у них такого неприглядного, Бог это простил. Но ропот не был прощен.
7: То есть, вообще говоря, ропот – это некое состояние, получается, которое влияет на все остальное.
8: Да, и когда это в политической сфере, то это еще большие и серьезные проблемы, потому что в политике это власть, это ресурсы. И представьте, когда...
7: Это влияние на других,
8: да, в первую очередь. И когда человек дорывается до этого, да, делает карьеру, приходит к власти, он вот этот ропот, это негодование начинает реализовывать. И все, ну, мы можем посмотреть на режимы окружающих нас стран.
7: Понятно. Ну, коль скоро времени у нас осталось совсем немного, давайте мы немножко подытожим. А какими нам быть? Политичными или аполитичными?
8: Есть более универсальное слово, которое сегодня характеризует наш мир. Сегодня уже перестала быть просто политика любой из стран, сегодня геополитика. Поэтому сегодня нам нужно быть геополитичными. И для этого у верующих людей, полагающихся на Божьем Слове, есть основания. Потому что в конце истории Земли, согласно пророчеству книги Откровения Даниила, больше книги Откровения, мы можем определять некие силы, которые ведут свою геополитическую деятельность, но претендуют и на религиозную власть. Это печать зверя, это поклонение дракону, образу дракона и так далее. Если кто из наших зрителей эти вопросы еще не изучал, пожалуйста, есть такой материал, много разных семинаров, лекций на эту тему. Но это фундаментальный вопрос, потому что не разобравшись в этой геополитике, о которой Господь сказал, мы рискуем воспринять исходящие от геополитических властей религиозные наставления, ценности. Прямо сегодня они идут с Запада. Это разрушение семьи, разрушение авторитета Божьего закона, разрушение авторитета Писания. Это посягательство или возвращение к истокам, к теории эволюции, даже в христианской среде. Все это деструктивно. Благо, вот на русскоязычном пространстве есть еще некие скрепы, некие такие консервативные устои. Они позволяют выдерживать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в этом именно геополитически видели руку Божью. И самое главное, подчинялись Богу, потому что Его царство грядет.
7: Спасибо большое, Павел. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами. Вы можете задать нам вопросы на нашем сайте и обязательно получить на них ответ. Сейчас всего доброго, до новой встречи.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Александр Сергеевич Пушкин. «Отче наш».
2: Я слышал в келии простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных, пред Тобою, прости, Отец своих детей. Не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.
1: Стихотворение Пушкина «Отче наш» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Молитва Господня. Отче наш». Сегодня мы поговорим о значении еще одной фразы в этой молитве. И эта фраза «И прости нам долги наши». Сравнивая два текста молитвы «Отче наш» в Евангелиях, мы находим, что в 11 главе Евангелия от Луки вместо слова «долги» используется вот какое. 4 стих 11 главы. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Коль скоро текст молитвы Господней у Матфея и у Луки передает одни и те же слова Иисуса Христа, это значит, Иисус Христос учил о том, что грех по своей природе – это долг. Картину здесь мы можем нарисовать именно в контексте банковских отношений. Когда у человека есть банковский счет, у него есть, положим, кредитный счет, и он всякий раз, используя карточку или покупая что-то в кредит, увеличивает свой долг. Когда мы снимаем со счета деньги, когда мы грешим, тогда происходит то, что в англоязычной терминологии обозначается словом overdraft. То есть это случай, когда человек снимает больше, чем ему дозволено, когда он уходит в минус серьезно и основательно. Нам тогда присылают предупреждение из банка. Нам напоминают о том, что мы должники, что мы должны расплатиться. Подобным же образом обстоят дела и с грехом. Когда человек грешит, когда он нарушает закон Божий, он становится должником. И этот долг представляет собой явление, которое само по себе никуда не исчезнет. Библия учит нас в молитве Господней тому, что все мы великие должники перед Господом, и потому-то нам и нужно молиться: «Прости нам долги наши, прости нам грехи наши». Осознание своей греховности является исходным моментом в начале этого предложения в молитве Господней. Фраза человека «Я ничего в жизни плохого не сделала» или «не сделал» показывает, что она или он не знает Бога как должно и не имеет представления о высоких критериях нравственности. В первом послании Иоанна, в первой главе, в стихах 8 и 10, о таковых людях сказано следующее. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Человек грешен. Это базовая реальность нашей жизни во взаимоотношениях со святым Богом. И эта фраза молитвы Господней нам об этом напоминает и призывает нас это признать. Теперь, когда мы говорим «прости нам грехи наши», о чем именно мы просим? Что должно произойти в ответ? Что такое прощение? Как можно простить? В подлиннике используется греческий глагол «афиеми». «Афиеми» означает следующее. Предлагаю два примера из Священного Писания, где содержится это слово, и мы посмотрим, как оно переводится в синодальном издании. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Здесь слово «афиеми» переводится словом «оставляет», «оставить». Далее, Евангелие от Марка, 4 глава, стих 36. «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки». Здесь греческое «афеми» переведено глаголом «отпустив» или в некоторых библиях «отпустивши». То есть суть прощения заключается в том, что грех отпускают, устраняют, отдаляются от него. Это можно изобразить следующим образом. Например, вы стоите на берегу, на пристани. Около берега стоит лодка, привязанная за веревку. Когда веревку мы развязываем и отпускаем лодку, она по течению, уплывая, удаляется от нас и скрывается полностью. Так символически можно описать прощение. Прощение – это Божье чудо, когда Он на основании определенной причины, о которой мы поговорим сегодня чуть позже, в состоянии удалить от нас грех и отпустить его, устранить его так, как будто греха вовсе и не было. Это Божье чудо.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Простить долги означает объявить их несуществующими, означает списать их, означает стереть запись о долгах. Глагол описывает отношение не к совершенному действию, а к вине за это действие. Это чрезвычайно важно. Когда Бог прощает грехи, Он не начинает смотреть на них как на нечто допустимое. Бог просто нам их не засчитывает, не вменяет. Греховное действие не уничтожается. Оно не считается несущественным, но снимается вина, появляющаяся в результате греха. В нашей системе нужно отрабатывать долги. Растут проценты. Человек выбивается из сил. Но Бог, по милости Своей, этот долг стирает, списывает, устраняет, удаляет от нас. Каким же образом можно аннулировать свои долги перед Господом? Священное Писание дает нам очень простой способ, настолько простой, что многим трудно поверить в его реальность. Тем не менее, Слово Божье пишет, книга «Псалтирь», 31 глава, стихи с 1 по 5. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония». Помните слово «отпустить». «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Как же обрести это блаженство? Кому Господь может отпустить грехи? Читаем далее. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот состояние человека, который терзаем виной за совершенный грех. «Но, – дальше сказано, – я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Таким образом, грех отпускается, грех устраняется тогда, когда человек вслух просит об этом грехе прощения у Господа. «Я открыл тебе, я исповедал, я рассказал, и ты снял с меня вину греха моего». В апостольских писаниях, в первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот простой способ обретения прощения у Господа. И многим это кажется слишком простым, слишком благой вестью. Многим трудно поверить, что Господь может вот так вот просто отпустить грехи. Для того, чтобы это было в состоянии принять, Господь рассказывает нам, чего эти грехи на самом деле стоят. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 29 стихе написано: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн Креститель, который произнес эти слова, фактически повторял главные термины и образы 53 главы книги пророка Исаии, где представлен страдающий Мессия. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Наказание мира нашего было на нем. Господь возложил на него грехи всех нас. Грех очень дорого стоит. Грех – это серьезный долг. Но Господь по любви своей и милости взял на себя этот долг. Он понес это наказание. Сын Божий Христос Иисус стал Агнцем Божьим. И потому все долги были оплачены. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, была платой за грехи всего мира. Бог может прощать нас, казалось бы, так просто, потому что уже все оплачено. Это стоило жизни Иисусу Христу, Спасителю нашему. И сегодня, веря в это, веря в то, что Бог верен и истинен, мы можем открывать свои грехи пред Богом, просить о них прощения и получать прощение и снятие вины по милости Господь.

0: мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Аллилуйя! Господь прощает грехи наши так основательно, как будто их никогда и не было. Не воспомяну более, не укажу более, не будут существовать они вовсе.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Когда мы всматриваемся в текст молитвы Господней, изучая фразу «И прости нам долги наши» или «грехи наши», мы находим, что слово «долг» и слово «грех» используются во множественном числе. Что это значит? Перед нами рассказ о том, что исповедь должна быть не в грехе, не в греховности, не в греховной природе, а именно в грехах, в согрешениях, в конкретных проступках против воли Божьей. Мы находим, что исповедовать нужно именно грехи, множественное число. В процитированном ранее первом послании Иоанна, 1 главе 9 стихе, есть фраза «Если исповедуем грехи наши». Что она означает? Что значит «исповедовать»? В подлиннике используется греческий глагол «homologeo». Давайте посмотрим на примеры использования этого термина в апостольских писаниях. Например, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в стихе 23 написано: «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». «Homologeo» переведено как «объявлять». И это в данном случае торжественное заявление. Это слова, которые некоторые услышат на суде. Еще один пример – это Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 7. Матфея 14, 7. Там написано: «Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит». Здесь «homologeo» переведено как «обещать». Далее в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в 22 стихе, Евангелие от Иоанна 9, 22, еще один пример использования этого греческого слова. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Здесь это переведено как «признавать», кто признает его за Христа. И, наконец, послание Титу, 1 глава, 16 стих, еще один пример использования этого слова. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу». Мы находим таким образом, что этот вот глагол «homologeo» всегда означает произнесение слова вслух. Причем очень торжественно, очень определенно, со смыслом, с силой, с убеждением, с чувством. «Homologeo» означает именно «говорить вслух», как явствует, собственно, из этимологии русского слова «исповедать», значит, поведать, рассказать то, что было внутри, обнаружить. Исповедь во грехах, просьба о прощении грехов всегда должна быть именно вслух. Некоторые говорят: но ведь в молитве Иисуса Христа, в молитве «Отче наш» не описываются конкретные грехи. Сказано просто: «Прости нам грехи наши», и грехи не называются. А скажите, какие грехи могли быть названы? Ведь это говорит Иисус Христос, тот, который, как говорит Священное Писание, цитирую, «не соделал никакого греха, в нем не было греха». И когда Он говорит текст молитвы Господней, Он даже в качестве образца ни один грех не мог упомянуть, ибо это было бы искажением реальности. Во-вторых, очень важно помнить, что молитва «Отче наш» – это текст, данный не для заучивания, а для тренировки. Иисус учил учеников не молитве, а молиться. И Он говорил о том, что в молитве необходимо перечислять грехи, множественное число. А о том, как это делать, мы только что узнали – это именно поименное исповедание вслух.

0: Если вы желаете, чтобы Господь простил ваши грехи, если вы, познавая Бога, Его благую волю, Его святые законы, осознаете себя грешником, откройте Ему в молитве без прикрас, назовите ясно и четко и конкретно, перечислите ваши согрешения. Если вы думаете не упомнить все грехи, попросите Господа помочь вам. Дух Святой по заявлению Священного Писания как раз-таки совершает это служение, Он обличает во грехе. Помолитесь Господу, и Он обязательно напомнит вам все грехи, в которых вам необходимо покаяться.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Вот таково Божье чудо прощения. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И здесь еще одно заверение в Божьей благости и милости. Слово «неправда» является переводом греческого термина «адикия», что означает «неправедность», то есть любое нарушение закона Божия. Господь прощает, если человек осознал грех, если он наполнился отвращением к этому греху, если он понимает, что это есть нарушение воли Божьей и искренно, поименно исповедуется, Господь очистит от любого греха, от любой неправедности. И это благая весть. Исследуя текст молитвы Господней, изучая фразу «прости нам грехи наши», мы, читая дальше, обнаруживаем очень важные условия. Написано, как и мы прощаем должникам нашим. Эта часть молитвы, как правило, не так сильно нравится, как первая о Божьем прощении. Потому что здесь Господь соизмерил прощение, получаемое нами от Господа, и то, которое мы осуществляем в отношении наших обидчиков. Господь говорит, дай нам прощение в той же мере, в которой простили мы. Священное Писание раскрывает перед нами именно условия. И существуют крайне тяжелые последствия в духовном мире для того человека, который не прощает. Прости нам так, как прощаем мы. Это просьба, это суть этой части молитвы Господней. Сразу же после завершения текста молитвы Господней Иисус Христос этот вопрос уточнил, чтобы ни у кого не осталось разночтений. В 6 главе Евангелия от Матфея читаем стихи 14 и 15. «Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Перед этим в 5 главе, в стихах 23 и 24 написано так, слова Иисуса. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Если ты пришел поклониться Господу, если ты пришел помолиться Ему, принести жертву свою, и вспомнишь, что ты не в мире с ближним, пойди прежде, реши этот вопрос. Священное Писание открывает нам, что наши взаимоотношения с Богом и с ближними очень взаимосвязаны. Дух прощения и готовность прощать ближних свидетельствует об искренности нашего покаяния. Как только человек осознает, насколько великий грех Бог простил ему, он тут же наполняется духом прощения и желанием простить другим. Он понимает, часто незначительность обид, нанесенных ему. Он понимает, насколько велико Божье прощение, и во свете этого прощения, на основании опыта обретения прощения от Господа, он может прощать других. Однако это именно условие. Если других не прощать, невозможно от Господа получить прощение. Об этом мы читаем также в первом послании апостола Петра, в 3 главе, в 7 стихе. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Если во взаимоотношениях не лады, если отношения нарушены, разрушены, это будет препятствовать перспективам духовной жизни и духовного роста. Потому Господь учит нас молиться и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Здесь появляется еще один очень важный вопрос. А что, если человек не просит у нас прощения? Что, если он даже не осознает своей вины? Неужели нужно прощать того, кто даже и не просит о прощении? Вот что говорит Господь. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи 25 и 26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Обратите внимание, когда нужно прощать? Сказано, когда стоите на молитве. Не тогда, когда придут с повинной, не тогда лишь, когда попросят прощения, а всякий раз, когда человек стоит на молитве, когда общается с Господом, вот в этот момент он должен всех своих обидчиков простить. Ибо далее написано, если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Таким образом, всякая молитва верующего – это время отпустить долги ближним. Это время простить их согрешения против человека. На эту тему Священное Писание говорит очень много. В послании в Колоссы, в 3 главе, в стихах 12 и 13 – это описано так, Колоссянам 3 глава, 12-13 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Бог призывает нас прощать так, как нас простил Христос. Как же это? Ответ находим в послании апостола Павла к римлянам, в 5 главе, в стихах 6 по 10, где обозначается 4 категории людей, прощенных Богом. Читаем. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Два слова мы уже нашли. Христос умер за немощных, за нечестивых. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Мы были немощны, нечестивы, мы были грешниками, более того, мы были Богу врагами. Еще задолго до того, как у кого-либо из нас появилась мысль просить прощения у Господа, Он уже простил наши грехи, Он внес свою плату, Иисус Христос умер за всех нас. И потому Священное Писание призывая нас подражать Господу, и Иисусу говорит: «Прощайте, как Бог во Христе простил вас». Это означает, что задолго до того, как человеку придет осознание своего греха в наш адрес, задолго до того, как кто-то попросит у нас прощения, мы призваны прощать. Это освобождает нашу душу от бремени. Нам не нужно носить в себе обиду, злость, вынашивать месть. Мы можем жить полнокровно, полноценно, с легкостью. Господь говорит: «Прощайте, и это принесет благо и вам». И главное, это определит меру вашего прощения перед Господом. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры, другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победой». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен. «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. И если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда Мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у нас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы в Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения. Означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова ниже. Книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что в послании к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа, через 40 лет, христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово – канонические. Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим, это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано книга такая-то, книга такая-то. В самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и начинает с этим, наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом...
5: Что такое список?
3: Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древний материал. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была возобновлена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20 и 21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейского богословского института святого апостола Андрея, московского издательства. И второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглаве – это «завет», то есть союз, договор Бога с человеком. Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деве – Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
3: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новый, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно близкой истории, все евреи, более 500 000 человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром. И отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «Земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его. Господу неугодны они, и он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так: «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, от девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. и 3,5 года возвещает весть спасения. Затем положено обвинение Иисус распят на кресте, но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
4: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником. И этим единым источником является Бог.
5: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание. Потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирна.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Психологам достаточно часто приходится иметь дело с детьми, которые с самого начала воспринимаются родителями как обуза. Представьте себе, как вдруг посреди вашей комнаты появляется неизвестно откуда большой угловатый предмет, допустим, шкаф, который всем мешает и не дает свободно двигаться. Примерно так же некоторым родителям мешают их дети. Они хотят пойти в гости, но не могут. Хотят купить себе шубу, а ребенку необходима коляска с кроваткой. Хотят делать карьеру, а ребенок отнимает все время. Нередко так бывает в семьях, где родители сами в детстве были такими же отвергнутыми детьми. Образовывается заколдованный круг, когда отголосок старого воспитания передается из поколения в поколение, как камень, брошенный в воду. Недолюбленные дети становятся холодными родителями.
0: Любить, видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители. Не любить, видеть человека таким, каким его осуществили родители. Разлюбить, видеть вместо него стол, стул.
3: Психологи Марина Арутюнян и Максим Земнов пишут, как в подростковую психологическую консультацию обратилась мама одного мальчика с обычными жалобами на грубость ребенка по отношению к ней, его непослушание и несдержанность. Конфликты между ними возникали буквально на каждом шагу. Потом выяснилось, что мальчик делает не так буквально все. Не так убирает постель, не так ставит обувь, не так ест, не так одевается. Чем больше она говорила о сыне, тем больше находила в нем недостатков. Мать и сына попросили сделать рисунок семьи. Сын на своем рисунке нарисовал маму отдельно от себя, как бы подчеркивая свою с ней отчужденность. При этом мама была нарисована спиной к сыну. Рисунок словно говорил: «Она меня не видит, не слышит, не хочет со мной говорить». Рисунок матери был удивительно похож. Оба рисунка отражали эмоциональное отчуждение, возникшее между сыном и матерью. Перечеркивая любое желание, стремление своего сына, мать словно бессознательно говорила: «Хоть бы тебя не было». И это неудивительно. Если мы не принимаем ничего в человеке, то нас гораздо больше устроило бы его отсутствие. Мать мальчика была в сущности глубоко несчастным человеком. Она воспитывалась в детском доме, и вокруг нее всегда был круг пустоты. Подрастая, она не могла установить ни с кем близких дружеских отношений. Так глубокая эмоциональная холодность проявилась и в методах воспитания. Конечно, это крайний случай. В более смягченной ситуации ребенка-обузу легко можно отличить по тому, с какими словами к нему чаще всего обращаются. «Не мешай», «Не лезь», «Когда все это кончится», «Сколько можно повторять» и тому подобное. В такой семье ребенку не повезло. Он как бы родился не у тех родителей. Его единственный способ как-то приспособиться к существующей ситуации – как можно больше уменьшить себя, так, как будто его вообще нет. Со временем это будет такой же незаметный взрослый, личность зависимая, легко подчиняемая. Это плохие партнеры в любви, браке. Они не могут развлекаться, с ними быстро становится скучно, они всего боятся. Их пассивность, зависимость быстро надоедает.
0: Если бы дети выбирали себе родителей сами, многие взрослые навсегда остались бы бездетными.
3: Дорогие родители, если во всем сказанном вы узнали вашу модель отношений с ребенком, немедленно начинайте действовать. Откажитесь от условной любви к своему ребенку. Примите его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Короче говоря, полюбите его безусловной любовью. Разве не так сам Господь любит вас? «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». сказано в Священном Писании. Мы по-прежнему ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
0: Люби своего ребенка любым, не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 20 текст. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему, то есть к Иисусу, и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Да? «И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? А коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Ну, буквально сначала немножечко о самом отрывке. Здесь написано: ученики Иоанновы и фарисейские. Во времена Христа, как мы уже знаем, были направления такие религиозные, да, фарисеи. Иоанн принадлежал к есейской партии, были книжники. И Иисус тоже, как учитель, он набрал себе учеников, он обучал или готовил будущих апостолов, вот используя практику того времени обучения учеников. И вот к нему приходят и говорят, значит, ученики Иоанновы и фарисейские, две вот этих вот партии: почему наши ученики постятся, почему ученики Иоанновы и фарисейские вот так постятся, а твои ученики не постятся? Это говорит кое о чем, об отношении

0: Из этого отрывка мы узнаем, что была практика поста в какое-то время. Сегодня тоже многие церкви практикуют пост в определенное время. Они говорят, вот у нас пост, да, многие религии практикуют пост в определенное время. То есть по календарю, вот наступило время, и ты должен взять и поститься. И когда ко Христу подошли примерно с таким же вопросом, и сказали, вот ученики Иоанновы и фарисейские постились, да, постятся. Почему твои ученики не постятся? Ты что, ты пренебрегаешь нашими правилами, пренебрегаешь нашими, вот, скажем, традициями? И интересно, что Христос приводит в пример иллюстрацию. Он говорит, а вы вообще видели когда-нибудь друзей жениха на свадьбе, которые во время свадьбы постятся? Это нелогично, это неестественно. Свадьба – это время праздника, свадьба – это время, когда нужно кушать, а не поститься. И он говорит, я тот жених, который пришел как будто на свадьбу, и сейчас ученики мои находятся со мной, и поэтому они не могут поститься сейчас. Сейчас время благоприятное, время праздника. Но наступит время, говорит Христос, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься. Тогда будут поститься. Интересно, что здесь Христос кое-что очень важное сделал и заложил или открыл относительно поста, да и не только. Есть традиции, есть церковные практики. Я не хочу сказать, что все они плохие и ненужные, да? Но иногда церковная традиция или церковная практика, иногда вот когда так принято, оно не попадает в ногу вот с некой актуальностью данного момента. Да? И Христос, говоря о посте, хочет сказать, что пост – это нечто естественное. Это то, что должно происходить естественно в результате каких-то событий. Не всегда времена благоприятные. Наступают времена, когда ты естественным образом не можешь ничего делать, не можешь ни о чем думать, как только искать Бога, потому что это кризис. И вот в этот кризис естественным образом ты откладываешь какие-то дела и начинаешь воздерживаться от еды или еще от чего-то другого, чтобы взыскать Господа, чтобы просить о Его милости, чтобы не спросить Бога о Его присутствии и о том, чтобы как-то, может быть, повлиять на ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, вообще пост – это очень хорошая духовная дисциплина, и многие христиане вообще пренебрегают ею. Но очень важна также и некая своевременность, естественность этого процесса. Естественность и необходимость важнее традиции. Это то, что Христос говорит нам в этом отрывке.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
3: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз – Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Верую». И у нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую вас.
7: Тема сегодняшняя о рассудительности в добродетели. Ну, собственно, известный текст из послания Петра, где он говорит: «Проявите в вере вашей
8: особые добродетели».
7: Добродетель, в добродетели рассудительность, ну, там и так далее. Это еще иногда называют лестницей Петра, там, ну, каким-то особым, как это сказать, особым описанием любви, там, еще каким-то.
8: Ну то да, есть... достижением любви или духовный путь христианина по этапам расписан.
7: Да-да-да. Этому тексту ну, многие уделяют большое значение, его так вот разбивают, но мы возьмем одну вот такую часть, что в добродетели, то есть в добрых делах, которые христианин совершает по вере, он должен проявлять рассудительность.
8: Обязательно.
7: Что это значит?
8: Такое рассуждение, оно продиктовано тем, как складываются жизни многих людей. Меня вот лично натолкнуло это на размышление на эту тему. Я видел людей, которые в своей жизни проявляли немало добродетелей. Угу. И они когда рассказывают, я поражаюсь, откуда у людей столько силы, столько прощения, столько внимания, сострадания, как многим людям они помогают и так далее. Но потом, более внимательно слушая, подробнее описывая вот эту жизнь, как сложилась она, ты находишь, что человек, к сожалению, не имел вот этого второго качества, которое обязательно сочетаться должно с добродетелью, а именно рассудительность. Человек хочет быть добродетельным, и как бы это странно ни казалось, но иногда злую шутку играет наш эгоизм. Это вот уловка сатаны, когда он берет доброе качество, его извращает. Ты будешь добрым? Будь вот всех и каждого. Даже Господь Иисус Христос в своем служении некоторые добродетели ограничивал. Были целые селения, в которые Иисус, приходя, не совершил ни одного чуда. Вопрос, а почему он чудо не совершил там? Мы читаем, по неверию их, жителей этого города или окрестности, он не сотворил чудо. Значит,
7: то есть он не получил какого-то определенного отклика от этих людей и поэтому не стал...
8: Да, есть выражение «не мечите бисер перед свиньями». Или там да. «Псам не давайте святыню, потому что они вас растерзают просто». Таких советов их намного больше в Священном Писании, когда Господь призывает, даже если ты хочешь сделать доброе, то порассуждай. Ты молодец, тебя Бог создал на добрые дела. Это вообще Божий замысел. Человека создал для добрых дел. Но при этом Бог просит включать рассудительность. Потому что у человека при его греховном состоянии, при его падении, есть соблазн стать заложником и других характеристик человеческой психологии, личности и жизни. Ну, допустим, рефлексы и инстинкты, скорее даже инстинкты. Самый яркий, популярный инстинкт в человеческом обществе – это родительский. Или материнский. Даже сегодня мем такой родился в обществе. «Я ж мать». И даже общество немножко накачано, да, против «я ж матерей», которые попирают здравый смысл, которые нарушают общественные нормы. Почему? Они, как самки животного мира, максимально переживают за свое потомство. И ведут себя немного по-звериному. Или даже много по-звериному. Это реальные эксцессы, и новостные сообщения этим полны и так далее. Означает, что человек идеализирует какое-то проявление себя, я ж мать или я ж отец, и в этом ключе начинает, так сказать, творить добро. И это добро оборачивается с течением времени, даже в отношении того, кого любят, во зло.
7: Ну, вообще, добро ли в данном случае, когда люди какими-то действиями, как считают, правильными, на самом деле шокируют всех окружающих, ну, добро ли это вообще?
8: Вы знаете, есть добро, которое максимально завуалировано, но оно имеет последствия очень на долгую перспективу. То есть это не добро, это просто действие. Оно именуется добром, потому что любое адекватное человеческое существо все свои действия называет добром. Не так ли? Мы все так пытаемся представить, что мы делаем правильно, с добрыми намерениями и так далее.
7: Ну, наверное, все-таки именно пытаемся представить. Я думаю, что адекватное человеческое существо обычно все-таки понимает, что некоторые действия добром назвать нельзя, в том числе мои.
8: Есть такая проблема, но именно для этого нужна рассудительность. Mm-hmm. Если ты не включишь мозг, не оценишь так рационально, предметно, с прогнозированием, или называется это таким качеством проницательность. Mm-hmm. Вот если проницательности не будет, то тогда даже доброе деяние может привести ко злу. Простой пример, опять же, глобальный из истории Божьего народа. Бог имеет сценарий по отношению к своему народу. Угу. Говорит, я вот замыслил вас так, через вас благословятся, вы там свидетельство для всех народов, ваши законы и ваше законопослушание будет примером и так далее. Но потом говорит еще такие слова. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. И он даже объясняет сразу, когда избирает свой народ, говорит, я вас избрал не потому, что вы прям очень-очень супер и отличные. Вы обычный народ, как другие. Но я через вас хочу действовать. И если вы вот начинаете строптивиться, то в рамках моего завета с вами есть не только благословение, но и проклятие. Угу. И он прямо говорит, вы в моем завете будете иметь не только благословение, но и в случае отвращения или того, что вы там заглядываетесь на другие народы, будете иметь проклятие.
7: Знаете, получить наказание.
8: Да, наказание. И Господь говорит, знаете, даже больше о проклятиях, чем о благословениях. Просто по тексту почитайте, раза в два, как минимум, больше о проклятиях. Не потому, что Бог хочет наказывать, он просто иногда страхом спасает. Он говорит, вот без меня вот только хуже. И так и получилось. Они, народ Божий, шли по другим путям. Когда идешь по другим путям, не по Божьим, уже вряд ли ты Божий, правда? То есть они шли, как другие народы, как язычники, действия себе позволяли. Господь говорит, ну, воспитывать будем теперь ремешком. И так и делал. То в плен, то какое-то наказание. Ну, целая история это подробно. Получается, что Господь, желая добра своему народу, своим детям, как он их называет, позволяет себе то, что нам не кажется добром. Но если мы будем рассуждать и видеть картину, то мы понимаем, Бог добр, Бог ничего злого не несет, в нем, он есть свет, в нем нет никакой тьмы. И вот это понимание, оно нас облагораживает. Мы начинаем видеть добро действенным, не розовым таким пушистым. Ну, давайте опять в бытовой уровень перейдем. Что хочет ребенок кушать?
7: Ну, что хочет. То, что вкусно, то, что сладко, то, что, ну, не могу сказать жирно, но, во всяком случае, то, что газированное.
8: Вот, развлечение, да, такое.
7: Конечно.
8: Вкусняшки, да, снеки и так далее. Если вы будете следовать представлениям ребенка о правильном питании, как ребенок представляет, вы будете делать суп из конфет, вы будете кашу делать из торта там, ну вот в таком ключе вы будете идти, что произойдет с ребенком? Как минимум там диабет, ожирение, нарушение обмена веществ, добро пожаловать к стоматологу. Неужели это не очевидная проблема?
7: Ну, знаете, как сказать?
8: Как она запускается?
7: Я думаю, что тут может, если утрировать желание ребенка, то мне представляется, что уже через сутки у него появится отвращение ко всему этому.
8: Может быть, даже это метод воспитания. Некоторые берут, ну хорошо, давай по-твоему. Mm-hmm. Да, кстати, Господь так тоже делал. Господь говорил, ладно, уговорили, пусть будет по-вашему. Бог уступает, результат налицо. Но сразу-то не видно. Мы же не боги.
7: Ну да.
8: Либо мы доверяем Богу, и его откровение о будущем нас устраивает, и тогда мы поступаем как верующие люди. Либо мы испытываем все на своей шкуре. Потом будем сетовать, переживать, но уже поздно. Надо будет пожинать последствия своего выбора. Поэтому, когда делаем что-либо доброе, обязательно рассуждаем, соответствует ли это даже не нашим представлениям о добре, не человеческим, а Божьим? Что добро, как правильно себя вести, нам сказано в законе Божьем. Это основной критерий вообще жизни человека. Если вот такого подхода не будет, то, скорее всего, человек просто будет ломать свою жизнь и чаще всего ломать жизнь тех, кого любит, что еще более страшно. Завуалировано, но страшно.
7: Ну, какие примеры, например?
8: Опять же, возьмем из жизни. Приходилось слышать сетования, переживания уже пожилых родителей на тему, как воспитаны их дети и как дети себя ведут. Дети, которые начинают говорить, ты меня недостаточно любила или любишь, потому что квартиру на того, там, на брата, на сестру, ты меня никогда ни во что не ставила и так далее, и так далее. Поэтому мама живет где-нибудь в провинции, грубо говоря, гниет заживо. Иногда даже это не образное выражение, а буквальное. И в чем проблема? Вот здесь человек может сломаться. Пожилая мать или пожилой отец, всю жизнь делая добро в адрес детей, с таким лозунгом «Я не жил, хоть дети мои поживут, все для детей, все в дом, все в семью», забывая и Бога, забывая ответственность перед обществом, перед друзьями и так далее, все в семью. Почему?
7: Но, по сути, человек становится жертвой. Он себя приносит в жертву ради...
8: И идола, ради идола, понимаете? Нужно так называть, потому что Иисус сказал, кто любит отца, мать, там, детей, кого-то еще больше, чем меня, недостоин меня. А вот это меня, о котором говорит Иисус, о себе, это включает его закон, его волю, его наставление. Не просто гипотетически, я Бога люблю. Да сейчас любой человек скажет, я люблю Бога. Как это выражается? Если ты портишь своих детей и растишь из них эгоистов, то этим ты бесславишь Бога. Этим нарушается заповедь Божия даже. Один из примеров, это такое уже ну, масштабное такое явление. Мне довелось общаться с одним китаеведом, который некоторое время пожил на территории этой страны. И он сказал о серьезнейшей проблеме вот, не только страны, как бы китайской цивилизации. Последние полвека была идея. Одна семья, один ребенок.
7: Ну, понятная идея.
8: Идея это понятна, но оно привело к другой проблеме. Теперь все дети до сих пор даже, это естественно, в этой стране живут с амбициями повелителя мира. Они единственные в семье. На одного ребенка приходится 6 взрослых. Смотрите, одна семья, один ребенок.
7: 6 или 14 в некоторых даже. Нет,
8: ну здесь 6, я имею в виду, что дедушка-бабушка.
7: Я понял.
8: Родители двое, и опять дедушка-бабушка. 6 взрослых людей опекают одного ребенка.
7: Ну, учитывая продолжительность жизни, то там могут
8: там
7: быть еще и...
8: Еще хуже, да. Математика в помощь. И это приводит к тому, что ребенок не имеет понятия запрет, понятия каких-то ограничений. Это вырождается, вот, проявляется в отношениях в обществе. Даже в невозможности нормального образовательного процесса. Вот учителя это замечают. Невозможность. Теперь представьте, что эта проблема не только в Китае.
7: Да, в общем-то, у меня мама учитель, поэтому я понимаю, что эта проблема у нас в полный рост тоже стоит.
8: Да.
7: Ну, может быть, нельзя отнести ко всем детям.
8: Не каждая семья, конечно, но есть просто, знаете, статистика упрямая, да, которая говорит о том, что стремление к комфорту и к максимальной заботе о детях, она приводит к тому, что эти дети становятся менее способными к выживанию, к состраданию, к построению отношений, к социализации и так далее. Сегодня вот один ребенок в семье – это своеобразная угроза самой семье.
7: Ну да. Этим детям незачем иметь своих детей, получается.
8: И знаете, в чем особенность? Просто родители должны немножко вперед заглянуть. А когда родители состарятся, кто о них будет заботиться? Сколько детей о них позаботится? Элементарная выгода. И не надо пытаться изображать из себя вечно источник заботы, обеспечения и так далее. Я как родитель состарюсь. Я закончусь физически, материально, по-всякому. Кто будет обо мне заботиться? Один?
7: Чему ребенок? Я пришел в своей жизни.
8: Так вот так многие уже происходит такое, уже происходит. Даже 2-3 детей воспитав, по старому, по светскому сценарию или советскому, или вот капиталистическому, сегодня уже родители пожинают результат. Они плачут, сетуют и говорят, как же жизнь сложилась, что мне делать? Ни Бога дети не знают, ни пятую заповедь не соблюдают адекватно. Либо папа с мамой, ты там со своими убеждениями, я тебя позабочусь чисто из чувства долга, ну, потому что надо, как бы в обществе не поймут, если я брошу. Ну, все, ну, ничего общего ни с верованиями, ни с ценностями даже иметь не хочу. Это проблема, друзья. Еще раз, если кого-то это не касается, аллилуйя, здорово, радуйтесь. Наслаждайтесь тем, что у вас все хорошо. Но мне приходится сталкиваться с людьми, у которых очень с этим плохо. И тяжело человеку донести, что человек не злое делал. Родители не были беспутными пьяницами, они трудяги были, они с утра до вечера были на работе. Стоп, вы трудились за спасибо или за денежку? За денежку. Вы пытались решить семейные вопросы деньгами. Детей пытались воспитать количеством заработной платы. Что будет больше ребенок ценить? Денежку. И если появится другой источник дохода, значит, родитель уйдет на второе место. И ребенок тоже скажет, мне надо работать, потому что у меня тоже будет дитё. Я могу об этом сказать как многодетный отец. Я боялся, мне тоже даже собственная матушка говорила, типа, вот третий ребенок будет, не страшно? А нет. И сейчас мне легче, чем многим родителям, которые имеют одного ребенка. Элементарное наблюдение, вот за последние 8 лет я вижу, ну, даже не 8, меньше, потому что дети появляются в разное время. Я вижу благословение в том, что много детей. Хотя 3 это вообще немного, у меня у бабушки было 6. Вот не то добродетель, что сегодня нам навязывает общество, реклама или ценности этого мира. Господь говорит, включайте разум, планируйте, планируйте жизнь. Ну, если с библейскими советами подходить, то можно все устроить. И добро уметь надо ограничивать. И добро не всегда выглядит, знаете, как раздавание тортиков и конфет.
7: Ну, то есть добро, вообще говоря, и добродетель, доброе дело может быть очень болезненно для того, кому оно...
8: Да, добро оценивается не в настоящем, а в будущем. Но будущего у нас нет, оно есть у Господа, в Его представлении. Если мы смотрим глазами Бога через Священное Писание, то тогда будущее вырисовывается лучше. Не настоящее определяет добродетель, а результат. Вот с такими убеждениями можно творить добро.
7: Рассудительность – это все-таки некое планирование последствий моих действий.
8: Обязательно. Господь осветит такой подход.
7: Спасибо большое, Павел. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что были с нами на этой программе, и ждем новой встречи с вами. До свидания.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
9: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пришло время вновь спросить себя о том, как мы питаемся. Помним ли мы о хорошем завтраке, плотном обеде и легком ужине? Надеемся, что вам, дорогие друзья, удается следовать этому правилу, но хотя бы иногда. А мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы помочь вам в этом. Сегодня мы задумали для вас интересный вариант легкого и вкусного ужина. Мне кажется, это не только легкий ужин, но и замечательное угощение для всей семьи. Запишем рецепт.
3: Яблоки с начинкой. 6 яблок вымыть, аккуратно вырезать сердцевину. Уложить яблоки на противень. Для начинки соединить 3 столовые ложки изюма и 3 столовые ложки измельченных грецких орехов. Выложить по ложке в каждое яблоко. Выжать 1 столовую ложку лимонного сока. Добавить 1 чайную ложку кориандра и 1/4 стакана меда. Тщательно перемешать. Положить по 1 ложке этой смеси в центр каждого яблока на начинку. В остатки медовой смеси добавить немного воды и полить яблоки. Запекать около 25 минут при температуре 180 градусов.
2: Готовьте с нами, готовьте с вдохновением. И не забудьте с нами поделиться всем, что вы знаете о вкусных и полезных блюдах. До встречи! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Молитва Господня. Отче наш». Сегодня мы завершаем разговор на эту тему и постараемся рассмотреть фразу «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Что означает эта фраза? Неужели Бог вводит в искушение? Если да, то при чем здесь лукавый? Что такое искушение в принципе? Чем оно отличается от испытания? Возможно ли избежать искушения? Каким образом? Для того, чтобы нам начать разговор на эту тему, я предлагаю посмотреть на структуру выражения мысли в этой последней просьбе молитвы Господней. Перед нами то, что обозначается термином «антитезный параллелизм». Параллелизм – это литературный прием, при котором первая строчка и вторая строчка взаимосвязаны. Они могут быть взаимосвязаны разным способом и построены по разному принципу. И речь идет о том, что вторая часть в данном случае объясняет и уточняет первую. Вторая часть противопоставляется первой, но мысль идет именно параллельно. Это означает, что главные термины первой строчки тождественны главным терминам второй строчки, но выражаются разными словами. Это взаимообъясняющие прошения. То есть «не введи» и «избавь» – это одно и то же. Еще раз. «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Какие же здесь слова параллельны друг другу? Что чему является объяснением? Если вы попытаетесь на досуге нарисовать схему, записать вначале первую строчечку, потом вторую строчечку, тогда вы с легкостью увидите эту структуру. Получается так. Фраза «не введи», она параллельна и по смыслу тождественна фразе «избавь». А термин и понятие «искушение», соответственно, будет параллельно, как вы и догадались, слову «лукавый». Таким образом, Бог не вводит и избавляет – это одно и то же действие. Это одна тема, это одна часть мысли. И вторая – искушение и лукавый – это одно и то же. Это одна тема, это одно действие. Таким образом, сразу отпадает вопрос о том, вводит ли, насылает ли Господь искушение. Нет, за это лукавый ответственен. И кто он такой, мы сегодня тоже постараемся выяснить. Молитва Господня открывает очень важную тему – искушение. Что такое искушение? Проблема появляется, путаница появляется ввиду многозначности самого термина, который использован здесь в Священном Писании. Само слово, которое переведено у нас здесь как искушение, многозначно. Перед нами древнегреческое слово «пейросмос», и оно имеет значение «испытание», «проверка» и «соблазн» и «искушение». В русском языке это очень сильно отличающееся понятие, но в греческом – это одно и то же слово. Например, когда мы открываем Евангелие от Луки, 22 главу, 28 стих, переводит вот это слово «пейросмос» на русский как «напасти». То есть то, что случается с человеком помимо его воли, извне, без желания человека и представляет собой нечто нежелательное. С другой стороны, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе, это слово переводится на русский язык так – «испытывайте», то есть «проверяйте». Итак, «пейросмос» может означать и испытание, и искушение. И потому только лишь контекст определяет значение этого слова. Здесь идет речь об искушении конкретно, именно, а не об испытании по причине наличия параллелизма, о котором мы говорили. Лукавый связан с термином «искушение». Для лукавого цель – нас отвратить от Господа, соблазнить нас, сбить нас с пути. Он именно искушает. Когда мы задумываемся о том, что же такое искушение в принципе, по сути, по своей природе, то здесь может быть полезной одна иллюстрация. Это алкоголь для трезвенника и то же самое вещество, та же самая жидкость, точно так же настоявшаяся, выдержанная, древняя, марочная, знаменитая, престижная для человека больного алкоголизмом. Для одного наличие этой бутылки не представляет собой вообще никакого искушения. Для другого это великий соблазн. Таким образом, появляется постепенно ответ на вопрос, почему одно и то же слово может быть и испытанием, и искушением, потому что одни и те же обстоятельства по-разному на разных людей действуют. Одних отдаляют от Бога, других приближают к Богу.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Когда мы посмотрим на то, что написано в послании Иакова в первой главе, в стихах 2, 3 и 12, эта тема для нас, надеюсь, еще более прояснится. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, – пишет апостол, – зная, что испытание вашей веры производит терпение». Далее, «блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть, по внешним признакам, действия, слова и механизм, и последовательность событий могут быть абсолютно одинаковы. Но по внутренней цели и по сути, с точки зрения Бога, с одной стороны, и с точки зрения дьявола, с другой стороны, это разные явления. Бог, допуская и посылая нам испытания, делает это для того, чтобы выработать в нас стойкость, чтобы дать нам возможность духовного роста, чтобы укрепить нас. Испытание призвано быть проверкой на прочность и способом укрепления прочности, закалки. Дьявол, с другой стороны, эти же самые обстоятельства использует для того, чтобы отдалить нас от Бога и вести нас в грех. В книге «Как распорядиться временем» автор Деннис Хэнсли есть такой интересный абзац, который может послужить нам хорошей иллюстрацией этой мысли. «Для одного человека, – пишет автор, – звук будильника подобен стартовому пистолету, дающему сигнал о возможности вступить в ежедневную гонку, в то время как для другого он – как погребальный звон, призывающий его на похороны страшных событий наступающего дня». Одно и то же самое действие, одно и то же самое событие воспринимается совершенно по-разному. Вот различие между искушением и испытанием. Когда человек смотрит на невзгоды жизни как на новые возможности, содержащий потенциал роста, тогда жить становится намного легче. А все, в свою очередь, коренится в уверенности, что Бог – это наш Отец. Молитва «Отче наш» так и начинается. «Отче наш, сущий на небесах». Молитва постулирует наши особые взаимоотношения с Господом. Молитва «Отче наш» напоминает, что Бог нас любит, что Он благо нам желает. И потому, когда на нашем пути встречаются трудности, испытания, искушения и так далее, будем помнить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. На практике это означает, что если с нами случается то, что мы оцениваем как негативные обстоятельства, плохое, недоброе происшествие, будем помнить, что по милости всемогущего Бога оно допущено в нашу жизнь для того, чтобы мы стали взрослее, чтобы мы стали в духовном отношении более зрелыми. Бог не будет нас проводить через одни и те же самые испытания, если мы их уже прошли, если мы в них тому, чему нужно, уже научились. А это означает, в свою очередь, что нам нужно как можно лучше постараться вынести текущие испытания. Нет смысла в том, чтобы нас проводить через одну и ту же беду дважды, тем более трижды, или еще хуже раз 10. Бог заботится о нашем духовном росте, чтобы мы взрослели, чтобы мы крепчали духовно. Потому постарайтесь относиться к невзгодам, как к жизненной школе. И тогда большинство видов испытаний нам нужно будет пройти только один раз. Молитва Господня содержит такие слова. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Что это означает? Что означает слово «лукавый»? В подлиннике используется греческое «понерос», и оно может означать как личность, так и действие, так и грех. То есть что-то плохое, злое, беззаконное по своей природе. Однако, когда используется артикль, тогда, как правило, это намек на что-то конкретное, всем известное.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Посмотрим, например, на Евангелие от Матфея, 4 главу, 3 стих, где используется слово, которое напрямую связано с исследуемой фразой. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Вот здесь от слова «искушать» производное «искуситель». И используется это слово как раз-таки с артиклем. Тот самый, всем известный, по природе таковым являющийся искуситель, дьявол, сатана. В первом послании Фессалоникийцам, в 3 главе, в 5 стихе вновь находим. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш». Итак, дьявол, сатана по своей природе является искусителем, искусителем с большой буквы, искусителем в подлиннике с артиклем. И он для этих искушений использует самый широкий арсенал. Не только он сам лично ответственен за искушения. Нельзя все сваливать на сатану. Мы находим в Священном Писании, в послании Иакова,

0: что воздействие на похоть дает отклик, воздействие на похоть рождает грех. Сам человек потому в конечном итоге ответственен за совершенный грех. Рассказывают историю о том, как однажды монах в монастыре во время Великого Поста в нарушении запрета на употребление скоромного на ложечке, на пламени свечи, выпекал себе яйцо. И вот в это время заходит отец-настоятель и видит совершаемое нарушение устава. В ответ на вопрос о том, что же такое происходит, монах отвечает: «Прости, батюшка, меня бес попутал». В это самое время, как стало известно из духовных источников, бес выглядывает из-за угла и говорит: «Вот это да! Мне бы такое и в голову никогда не пришло». Не нужно сваливать все на дьявола. Человек искушается собственной похотью, говорит Священное Писание. К великому сожалению, в теле человека живет зло, в теле человека живет грех. В книге Притчи, в 7 главе, в стихах 6 по 9 и затем 21 и 22 рассказывается следующий эпизод. Книга Притчи, глава 7, стихи 6 по 9 и затем 21 и 22. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер и дня, в ночной темноте и во мраке». Теперь стихи 21-22. «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел». Вопрос: кто виноват в совершенном грехе блудодеяния? Кто виноват в том, что молодой человек пал в искушении? Конечно, можно было, следуя вековым традициям, во всем обвинить женщину. Она его увлекла, она пригласила, она в наряде соответствующем была, она соответствующими ароматами пользовалась и так далее. Но главный вопрос звучит в другом. Что он делал рядом с ее домом в темноте, в сумерки? Как он там оказался? Почему он там оказался? Похоть же, зачавши, рождает грех. Дьявол много расставил ловушек на земле, ловушек для греха. Но человек сам, мы сами, вы сами принимаете решение пасть жертвой греха или же, напротив, устоять. Молитва Господня призывает нас задуматься о том, кто несет конечную, главную ответственность за нравственный облик человека. Будьте настороже, и Господь не даст лукавому ввести вас в искушение. Это обетование молитвы Господней.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Когда мы задаем вопрос о том, как дьявол искушает, какие ловушки расставляет, Священное Писание предлагает нам много примеров. Дьявол использует обстоятельства, дьявол использует настроение человека, он использует всякие явления и всевозможные хитросплетенные уловки. В частности, в книге «Деяния апостолов» в 20 главе в 19 стихе написано: «Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Апостол описывает некоторые обстоятельства своей жизни и говорит, что вот эти искушения приключались мне по

злоумышлением некоторых людей. Дьявол может и будет использовать людей вокруг нас, чтобы ввести нас в грех, но выбор за нами. В книге «Притчи» в 6 главе, в стихах 27 и 28 говорится так. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Молитва «Не введи нас в искушение» означает отказаться от путей, которые, как мы знаем, ведут напрямую ко греху. Многих, к сожалению, интересует только один вопрос. Насколько близко я могу сократить дистанцию, насколько близко я могу подойти ко греху, чтобы все-таки не согрешить, чтобы все-таки не пострадать от греха? Господь говорит, это невозможно. Лучше с грехом не заигрывать, лучше не идти путем греха. И, наконец, не введи, но избавь. Как соотносятся друг с другом эти понятия? Вопрос вновь. Искушает ли Бог? Посмотрим на пример из Священного Писания, книги Бытие, 22 главы, где в первом стихе написано. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Итак, написано в синодальном переводе «Бог искушал». Однако, если мы посмотрим, что означает это слово в подлиннике, в оригинале, то обнаружим следующее. Книга Исход, 16 глава, 4 стих, содержит этот же самый глагол. 16 глава, стих 4. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его. Будет ли он поступать по закону моему или нет?» Это слово означает «испытывать». Мы должны помнить то, что уже прочитали в Священном Писании в 1 главе послания Иакова в 13 стихе. В искушении написано «Никто не говори, Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Бог испытывает. Бог желает, чтобы мы стали более прочными, более устойчивыми против греха. Важно всегда помнить, как все началось. Бог все сотворил хорошим и совершенным. Все было хорошо, весьма. Именно сатана изначально там, в раю Божьем, в Эдемском саду, стал искусителем. Именно он принес грех на землю. Это его роль. Он искуситель. Важно помнить о параллелизме, который мы упоминали в начале сегодняшнего разговора, о том, что термин «лукавый» связан с термином «искушение». Теперь интересно отметить еще вот что. Это форма глагола «вводить», когда Библия говорит «не введи нас во искушение». У святого Киприана мы находим следующую попытку отобразить форму глагола в подлиннике. «Не допусти, чтобы мы были введены в искушение». Речь идет о действии, которое совершается по отношению к нам извне. У Бенджамина Франклина есть такая фраза в попытке передать смысл этой строчки молитвы Господней. «Keep us out of temptation», то есть «держи нас вне искушения». В арамейском эквиваленте, который очень близок к сирийскому языку, собственно, в сирийском переводе, впишите, написано «не дай нам войти в искушение». И это очень созвучно словам Иисуса Христа на эту тему, которые записаны в Евангелии от Матфея в 26 главе, в 41 стихе. «Бодрствуйте и молитесь, — говорил Спаситель, — чтобы не впасть в искушение. Дух бодр,
плоть же немощна. Слово, которое используется в оригинале, это глагол «эйсферо». Дословно он означает «вносить». Он используется всего 8 раз в апостольских писаниях в Новом Завете. В Евангелии от Луки, 5 глава, 18 стих, «внести», в 12 главе, в 11 стихе, «приведут», Деяния апостолов 17:20, «влагаешь», 1 Тимофею 6:7, «принесли», и, наконец, послание евреям, 13 глава, 11, «вносится». То есть все словоупотребления в апостольских писаниях передают нечто, что совершается без учета воли несомого. Передается идея беспомощности. То есть суть этой просьбы такова. Помоги нам не быть безвольными. Дай нам не быть беспомощными тогда, когда лукавый будет насылать на нас искушение. Не дай этому искушению свести нас с истинного пути. Таким образом, это не просьба о том, чтобы Бог избавил нас от испытаний, но чтобы сохранил нас от греха, в полном созвучии с молитвой самого Иисуса Христа, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна в 15 стихе. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, – просит он своего отца, – но чтобы сохранил их от зла». Подобная же мысль есть и в Евангелии от Луки, в 22 главе, в стихах 31 и 32. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». То есть сатана будет искушать, сатана будет сеять, но Бог желает, чтобы в этих искушениях мы могли остаться верными Ему. Во втором послании Петра, во 2 главе, в 9 стихе есть обетование. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню для суда, для наказания». Господь знает, как нас хранить. Господь знает, как избавлять от искушения. А в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 13 стихе, еще более благодатное обетование. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Будем помнить, что Господь не даст нам быть искушаемыми сверх сил. Что бы в нашей жизни ни происходило, будем молиться: «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого», и будем твердо знать, что Господь даст нам испытание только по силам.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Николай Николаевич Ге, потомок французского дворянина, эмигрировавшего в Россию во время Французской революции, родился в Воронеже 17 февраля 1831 года. Окончил золотой медалью Академию художеств в Петербурге. В качестве пенсионера побывал в Германии, Франции и Италии. В 1863 году вернулся в Петербург с картиной «Тайная вечеря». Успех работы был столь общепризнан, что Академия художеств присвоила ему звание профессора исторической и портретной живописи. В 1870 году он становится одним из организаторов и руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. В отличие от большинства передвижников, Ге был глубоко верующим человеком. Значительное время художник проводил за чтением Евангелия, стремясь обнажить его скрытый истинный смысл. Для Ге Писание было не только историей, он видел там драму, столкновение противоборствующих сил, составляющие неизменные условия общественной жизни. Картина «Тайная вечеря» знаменует собой начало Евангелия от Ге. Завидным постоянством художник всю свою жизнь будет обращаться к евангельским сюжетам, видя в них благодатную почву для своей проповеди. Вопреки традиционной трактовке евангельского сюжета, делающей акцент на установлении таинства Евхаристии, художник сосредотачивает внимание на моменте ухода Иуды. Поступок Иуды Ге объясняет следующим образом. Иуда был хорошим учеником Христа. Он один был иудей, другие были из Галилеи. Он не мог понять Христа, потому что вообще материалисты не понимают идеалистов. Когда Е приступил к созданию «Тайной вечери», он вылепил предварительно всю группу из глины, нашел хорошую, как ему казалось, точку зрения и начал работу. Но однажды ночью художник вошел в мастерскую и, ища какой-то предмет, поставил перед глиняной моделью масляную лампу – лючерну. Оглянувшись назад, Ге был поражен неожиданным эффектом освещения, той огненностью общего тона, который так хорошо выявлял характер затаенной страстности участников драматического события. Николай Николаевич энергично перерисовал и переписал картину заново, найдя, наконец, ее окончательное решение. «Тайная вечеря», плод 11-летнего труда за границей, была встречена в России почти единодушным одобрением. Успех Ге был подкреплен тем обстоятельством, что картину купил Александр II и подарил музею Академии. Но главная причина успеха не имела ничего общего с религиозным сюжетом. 1863 год ознаменовался в России усилением реакции, вызванной польским восстанием. В обстановке России 60-х годов Иуда имел реальных прототипов в лице тех, кто, прикрываясь ложным патриотизмом, изменил прежним идеалам и перешел на сторону правительства. Ренегатство приобрело общественный характер и требовало решительного и смелого осуждения. Поэтому картине художника было суждено сыграть в этом движении прогрессивной мысли исключительную роль. В 1864 году Ге снова уехал в Италию. Воодушевленный успехом, он принимается за следующую картину – «Вестники воскресения». Ее содержание – идея о свободе и необходимости выбора между добром и злом, между истиной и заблуждением, об очищении страданием и неизбежном торжестве справедливости. На картине изображен каменистый склон Голгофы. Ощущение какой-то жалящей неуютности возникает от скудной растительности, пустынности ландшафта, от безбрежных горизонталей гор, повторенных линий крестов, свидетельств недавней трагедии. Мимо крестов, смеясь и оживленно переговариваясь, идут три римских воина. Неожиданно слева возникает Магдалина. Ее летящая фигура с вдохновенным лицом и разметавшимися одеждами, стремительно проносящаяся по Голгофе, означает появление чудесного, необыкновенного, сопричастность высшим силам. Картина, посланная в Петербург, не была допущена на выставку в Академию художеств. Большой холст «Вестников» казался грубо намалеванным эскизом. Неуспех «Вестника воскресения» на самом деле был закономерен. Отвлеченная символика картины была чужда зрителю. Складывающееся новое художественное сознание могло принять религиозную живопись, если находило в ней прямые аналогии с действительностью. К концу своего пребывания за границей Ге закончил третью картину «Христос в Гефсиманском саду». Это произведение почти единодушно и современниками, и последующим поколением было признано неудачным. Вернувшись в 1869 году в Петербург, художник активно включается в художественную жизнь. Наряду с Мясоедовым и Крамским он создает знаменитое «Товарищество передвижных художественных выставок». Крупнейшее достижение Ге в петербургский период – картина «Петр I и царевич Алексей». Этой картиной Ге фактически задает новое направление отечественной исторической живописи. Однако после этой картины успех отворачивается от мастера. Положение, в котором Ге оказался, сам художник объяснил так. «Тут вскоре наступил кризис. Все, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. И я понял, у меня нет идеала. Продолжать в том же роде я не мог уже, а настоящей дороги было не видно. Я стал теряться в самом себе. Мне, очевидно, недоставало Бога, того Бога, который наполнил бы мою жизнь. И я стал искать Его». В середине 70-х годов один из организаторов и руководителей товарищества приходит к мысли навсегда оставить занятия искусством. «Лучше быть Иудой, чем фарисеем», – часто повторял Ге. Окруженный равнодушием зрителей и критики, Ге мучительно ищет выход. Ге порывает с искусством, с Петербургом, чтобы на заброшенном Черниговском хуторе найти новый идеал, заново обрести Бога, без которого жизнь лишалась всякого смысла. В январе 1882 года в номере 19 газеты «Современные известия» была напечатана статья Льва Николаевича Толстого о переписи в Москве, которая произвела такое впечатление на Ге, что он, по его собственным словам, из язычника превратился в христианина. Дружба с Толстым была для Ге огромной нравственной поддержкой, укрепила его как художника и преобразила как человека. Татьяна Львовна Толстая писала, что пути, по которым шла душевная работа Ге и ее отца, шли в одинаковом направлении. Оба они, присытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Ге был на перепутье, и как только увидал по статьям Толстого, что он переживает ту же душевную работу, которая и в нем происходила, с радостью и восторгом бросился к нему, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в последнее время. Это так и случилось. Переполнявшая Ге жажда как можно быстрее высказать людям понятное и нужное им христианство подвела к тому, что художник на некоторое время отстраняет кисть и берется за карандаш. С начала января и до середины февраля 1886 года Николай Николаевич жил у Толстого в Москве и работал над серией иллюстраций к его рассказу «Чем люди живы». Работа над рассказом Толстого непосредственно подготовила следующий этап в творчестве художника – иллюстрирование Евангелия. Оба цикла иллюстраций объединены идеей обнаружения истины. В начале лета 1886 года художник пишет Толстому. «Вчера уже начал сочинять, и, кажется, образы приходят. Я начал с Нагорной проповеди. Я даже заплакал, когда задумал этот сюжет. Он будет центром всего сочинения. Продолжать промежутки еще не могу, то есть сочинять по порядку. Это все я сделаю немного погодя. Мне нужно опять... самое важное, чтобы встать на высоту творчества». Что было самым важным для Ге? Мы оставляем художника в состоянии трепета, который испытывает мастер, замыслив нечто грандиозное. В следующей программе мы продолжим разговор о жизненной драме Николая Ге.
0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие интересуются. Часто в Библии описываются чувства Бога. Он скорбит, гневается, плачет, стыдится. Получается, что Бог испытывает такие же чувства, как и мы, или нет? Отвечая на этот вопрос, нужно, конечно, учитывать, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. То есть, действительно, в Священном Писании очень много текстов, которые говорят о чувствах Бога. И это не только в Иисусе Христе. Да, Христос показан нам в Евангелии и как Бог, и как человек. И Он скорбел, Он переживал, Он плакал, Он испытывал страдания, непонимание людей. Все это чувства. И в Ветхом Завете также описаны какие-то проявления чувств Бога. Они не чужды Богу, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Эмоции, чувства – это наш внутренний мир. И это отображение, в какой-то степени отображение нашего характера, нашего внутреннего «я». Точно так же мы понимаем, что Богу не чужды чувства, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Он также испытывает любовь, он испытывает какую-то, может быть, ревность, какую-то радость, счастье, но, может быть, не совсем так, как мы, более в совершенной форме. Но, тем не менее, Господь говорит о любви. Любовь, проявление любви – это тоже сфера чувств. Конечно же, Господь обладает чувствами. Мы сотворены по Его образу и подобию. Он говорит о любви, то есть Он передает нам правильное понимание. Более того, что мы понимаем, что Бог испытывает чувства, Он передает нам правильное понимание, правильные эмоции. Вот мира чувств, мира эмоций. Здесь еще один момент, еще один нюанс. Знаем ли мы, что такое антропоморфизмы? Это перенос всех человеческих свойств, качеств, характеристик на Бога. Вот здесь вот не нужно допускать ошибку. То, что мы сотворены по образу Божьему, это не значит, что Бог во всем подобен человеку. Потому что после сотворения человек на земле согрешил. Грех вошел в мир. И из-за греха подверглось все в нашем мире изменению. Несовершенство вошло в жизнь человека и в здоровье, и в том числе в эмоциональный наш мир, в мир эмоций. И мы можем раздражаться, гневаться, когда это не нужно. Нельзя переносить на Бога все человеческие качества несовершенные. Но, тем не менее, Бог в чем-то подобен нам. Иногда в Священном Писании мы находим описание Бога, и мы должны понимать, что некоторые вот характеристики, внешний вид, они даны нам для того, чтобы мы поняли то или иное качество характера, то или иное служение Бога, или же мудрость. Он представлен как старец. Но это не значит, что он вот как седовласый человек сидит на троне. Нет. Все это отображает те или иные качества характера или проявление его служения. Но, как говорит нам Священное Писание, Бога не видел никто никогда. Мы имеем описание в видениях, в пророчествах, описание вот престола Божьего, присутствия Бога. Но тоже это все как бы вот символическим языком нам передано. Поэтому мы не должны думать, что Бог во всем подобен человеку. Ну и эмоции, чувства тоже у Бога более совершенны, идеальны. Он не лишен эмоций, он наоборот творец всего в этом мире и передал нам часть себя, сотворил нас по своему образу и подобию. Это касается и нашего внутреннего мира.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодняшняя программа называется «Ловушка». Для того, чтобы сохранить свободу, важно постоянно быть начеку. Вы уже мобилизовали ресурсы своего организма и приобрели новые силы, преодолевая симптомы периода отвыкания, тягу к курению. День за днем ваши силы будут расти при условии, если вы вновь не возьметесь за сигарету. Но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит, «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости, так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божие. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос: можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают: нет. И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился, и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Юрий Байков.

немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимый, когда принимает тот факт, что вот он созависим, это первый шаг на пути к выздоровлению. Второй шаг – это нужно изменить себя, начать себя.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
3: По-моему, Махатма Ганди сказал, что хочешь изменить мир, начни с себя. Замечательное выражение. Я очень люблю эту цитату. Вот хочешь изменить мир, начни с себя.
1: Как? С чего нужно начать? Расскажите.
3: Знаете, но это работа над собою и только над собою.
1: Не включая других людей.
3: Да, только над собой. Мы помним, что зависимым мы не можем спасти, а себя можем. И мы начинаем работать над собой, над своим оздоровлением. И надо помнить, необходимо помнить, что зависимый сам отвечает за свое выздоровление. А мы должны контролировать, научиться контролировать себя и отвечать за себя. Нужно, конечно же, научиться говорить «нет».
1: Особенно... это сложно, конечно, сделать.
3: Многим требованиям зависимого человека нужно научиться говорить «нет». Для чего? Опять же, как мы уже говорили, чтобы вот это перерезать пуповину. Очень часто бывает, зависимый просит денег на очередную дозу. Мы говорим «нет». Очень часто из нас зависимый тянет ниточки за ниточкой, да, манипулирует нами. Знаете, тоже на манипуляции нужно уметь научиться говорить «нет». И вообще мы обучаем созависимых очень такой интересной, важной фразе. «Если хочешь погибать, погибай, а я с тобой погибать не буду». Вплоть до того, что я говорю, пожалуйста, выпишите вот эту фразу на стеночку, повесьте, запомните, выучите наизусть. Вы должны это сказать ему вслух. «Если хочешь погибать, погибай, а я с тобой погибать не буду». И начинаем заниматься собой. Здесь, конечно же, нужно понимать, что ключ к изменениям себя лежит через действие. И только через действие. Вы знаете, в этом плане я необычный психолог. Почему? Потому что многие люди сегодня в современном мире ассоциируют психологов с болтунами. Но, вы знаете... Если я буду болтуном, я буду неэффективен в своей работе. А у меня, скажем так, очень четко видно, выздоравливает или не выздоравливает. Изменяется жизнь или не изменяется. И если я буду болтуном, я не смогу помочь своей работе. И наоборот, скажем так, только пропуская вот эту теорию через свою жизнь, пропуская все то, чему я учу, через собственную жизнь, и, скажем так, передавая это как свой опыт, вот таким образом, да.
1: То есть это действие.
3: Это действие.
1: А какой пример вы можете еще привести про действие? Потому что вот когда вы говорили про «нет», сразу вспомнила всех знакомых. Вот часто свойственно это женщинам, когда мы не умеем говорить «нет», да, каким-то моментом, ой, ну я еще немножко, даже себе не можем порой сказать «нет» в каких-то моментах, в каких-то моментах жизненных того, что там каким-то соблазном сказать «нет», вот с этим как-то понятно. А вот здесь вот с действием, то есть какой пример вы можете привести?
3: Знаете, вот я уже говорил о технике преодоления, и я уже говорил, что созависимо в голове есть такая магнитофонная пленка, зацикленная, которая все время, точнее, время от времени включается, крутится, допустим, полчаса крутится, потом отвлекся, да, потом мысли о своем близком. Где же он, чем же занимается, какой он придет, этот страх, вот мысль, как сильно он ее обидел, как он сильно ранил, мысли о том, какой, какая я жалкая, как вообще как вся жизнь моя порушилась, разрушена, как мне плохо. И вот эти вот мысли, они крутятся, постоянно крутятся. Угу. И одна из техник преодоления, она связана с тем, чтобы перестать об этом думать. Ну как? Если это происходило годами, если это уже отработанный навык, это уже часть вашей привычки. Плюс, вы сами понимаете, что женщина очень эмоциональный человек, и да. Вот эти любые, вот эта любая несправедливость, обида, она в любом случае очень сильно женщину ранит, доставляет ей глубокую эмоциональную боль. Как научиться? Вот это и есть техника преодоления. Она состоит из двух вопросов. Всего лишь два простых вопроса.

0: Всего лишь два, не 20, а всего лишь два простых вопроса, которые помогут корни изменить жизнь и зависимого, и созависимого человека. Первый вопрос – чего я добьюсь таким поведением? То есть вот на этот вопрос нужно письменно, достаточно максимально объективно ответить и составить список, чего я добьюсь таким поведением. И мы начинаем. Чего я добьюсь таким поведением, если я буду об этом постоянно думать? Я разрушу свою жизнь, у меня ухудшится здоровье.
1: То есть, если я буду делать какие-то такие...
0: Если я буду об этом постоянно думать, чего я добьюсь таким поведением?
1: Смерти, депрессия.
0: Депрессия, да.
1: Я ни на что не способен, да. Я ни к чему не стремлюсь, да. Я никчемный.
0: Да, низкая самооценка.
1: Низкая самооценка, вот это вот депрессивное
0: да.
1: состояние.
0: И да. максимальное количество вопросов выписываем. Будет их 10... Хорошо, 20 еще лучше. Эта работа проделается один раз. То есть, чего я добьюсь таким поведением? Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? И здесь уже ключ к решению вот этой проблемы лежит в действии. Смотрите, здесь ключевое слово «поступить». Как я могу поступить иначе? Точно так же, как и на первый вопрос, максимально объективно отвечаем и пишем действия.
1: То есть, если в первом случае мы начинаем себя гнобить, то во втором случае...
0: Не гнобить, мы вспоминаем, к чему это приведет.
1: Да,
0: мы должны понимать, скажем так, если я продолжу это делать... Чего я добьюсь?
1: Да, чему это приведет? Ну, это приведет к чему-то плачевному,
0: да,
1: негативному.
0: Да, очень плохим негативным последствиям в моей жизни. Для меня это будет катастрофа. Я должен понимать четко это видеть, картину полностью, все.
1: А в другом случае, то есть
0: это
1: получается...
0: Альтернативное,
1: да,
0: действие.
1: Альтернативное действие.
0: Почему? Потому что мысли — это тоже действие. Я действую, каждый день действую, я думаю, я причиняю себе боль, раню еще глубже. Знаете, это как мазохист. То есть мы доставляем сами себе боль. Так вот, интересно и странно, наш организм устроен, что, к сожалению, мы способны получать удовлетворение даже от боли.
1: Да,
0: в данном случае, созависимый, делая себя больно, испытывает такое вот нездоровое удовлетворение.
1: Как будто хорошо. Вот почему-то такой вот механизм, да, вот существует, а как вот эту боль... Можно, как сказать, не то что даже искоренить, а как вот ее, какие упражнения, может быть, или что нужно делать, чтобы научиться правильно приносить себе удовлетворение, жить, чувствовать себя счастливо, любить.
0: У нас следующая передача будет об этом. Мы будем говорить о том, вообще, как стать счастливым и вообще, что такое счастье.
1: Ну, это про любовь тогда в себе. То есть как вот это вот, начать-то нужно с себя.
0: Да, мы начинаем с себя.
1: Так.
0: И любовь — это тоже действие. Помните, мы уже говорили, что любить — это...
1: Действовать — это глагол.
0: Это глагол, да, это глагол. И вы знаете, этот глагол способен творить чудеса. Я уже говорил о том, что этот глагол «любить» способен исцелять семьи. То есть,
1: любовь.
0: Если... Да, я даже, знаете, как, когда ко мне обращается семейная пара, вот, или кто-то один, супруга или супруг, и говорит, что у нас очень плохие отношения, у нас почти доходит до развода. Я всегда говорю: пожалуйста, дайте мне 40 дней. Дайте мне 40 дней.
1: Это как пост?
0: Нет, не как пост.
1: Пост 40 дней.
0: Это некая программа, которая рассчитана на 40 дней, где каждый день ты должен что-то делать для своего близкого человека. И, как правило, если, скажем так, хватит сил и терпения каждый день что-то хорошее, доброе именно делать, то жизнь изменяется в совершенно противоположную сторону. То же самое и с созависимым человеком. Мы учимся делать, мы учимся работать. Что это такое? Да, действительно, самое главное — это полюбить себя. Почему? Потому что в Священном Писании написано, как там написано?
1: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
0: Как самого себя.
1: И вы когда говорили про любовь, да, в Библии тоже написано про вот эти заповеди, законы любви,
0: да.
1: Что любовь долготерпит,
0: да.
1: Любовь милосердствует. И это действительно исцеляет, она наполняет,
0: да,
1: искореняет вот
0: настоящая
1: эту боль.
0: Любовь исцеляет, да. Но вы помните, что это любовь действие исцеляет. И невозможно, вы знаете, как думает, кажется, что я себя забыл, я себя забыла, я растворилась в другом человеке, я уже на себя, наплевать мне на себя. Меня волнует только он. Мы думаем, что так мы проявим любовь, но это не любовь. Это не любовь к себе. Хотите полюбить близкого человека? Начните с себя.

0: возлюби ближнего как самого себя. То есть настоящая любовь к нашему близкому начинается с самого себя, с того, что я начинаю любить самого себя. И сегодня, к сожалению, уже понятие любовь, оно немножко исказилось. Но вот именно вот настоящему понятию любви мы обучаем наших созависимых женщин, с которыми я занимаюсь. Вот, и как же это происходит, да?
1: Да, какие практические шаги могут поспособствовать развитию вот этой вот любви? Потому что все в жизни нужно добиваться, достигать, развивать, идти, как вы правильно сказали, действовать. То есть это глагол. Какие нужно предпринять практически?
0: Мария, вы знаете, как... Первое, самое первое правило, как полюбить себя, оно будет странное. Оно не такое, скажем так, как вы можете ожидать. Но это самое главное, это самое первое правило, и оно очень важно. Любовь к себе начинается, когда мы начинаем заниматься духовной практикой.
1: Аминь. Аминь, все.
0: Почему? Да. Вы знаете, недавно на консультации была девушка, она из детского дома. И вы можете представить, какая-то внутри огромная боль, через что она могла пройти, и как ей сложно вот без мамы, без папы в ее жизни. Нам без папы часто бывает сложно, у кого нет папы. А тут без папы, даже без мамы. И вы знаете, таким людям очень сложно, потому что у них ранена вот эта душа. И помните, как с обезьянкой? Им некуда прийти, некому прийти. Но знаете, как я уже говорил, моя работа — это давать людям надежду. Это моя профессия — нести надежду в каждый дом. И вы знаете, и для нее тоже есть надежда. Потому что я ей так и сказал, что, знаешь, я тебе скажу то, что я никому не говорю. Другому человеку я не порекомендую такие рекомендации, но тебе, реально тебе, помогут духовные отношения с Небесным Отцом. Почему? Потому что даже если нету папы, но когда человек находит в Небесном Отце своего родного отца, близкого отца, и называет его папочкой, то происходит примерно то же самое исцеление, как будто я пришел к своим родителям. То есть в духовных отношениях такие люди, и, в принципе, мы все можем найти исцеление. И с этого начинается наша любовь. Почему? Потому что в Священном Писании, в молитве к Богу мы как раз-таки находим тот источник любви. Источник любви. Поэтому, вот как бы это ни странно ни казалось, просто поверьте мне, что любовь к себе или научиться любить тебя заново начинается с духовной практики.
1: Да, это как опора. То есть, когда мы знаем, что есть... Тот, кто может помочь в любой ситуации, да, вот у меня тоже так было, когда вот это знакомство такое с Богом, не просто с какой-то отдельной там личностью, которая где-то там находится, а действительно принятие его как отца, как того, к кому можно прийти, очень многое дает. Дает надежду само по себе, что я не одна, и я смогу с этим справиться. Я взрослая, и Бог мне может в этом помочь. Это даже осмысление просто этой мысли уже помогает в принятии даже себя самой, такой, какая я есть.
0: Да. Вот в этом плане я необычный психолог, потому что, видите, что я начинаю не с каких-то психологических трюков. В первую очередь, когда я говорю о любви к себе, я говорю именно о духовной жизни. Духовной. Здесь, конечно же, нужно помнить и беречь свой разум. Свой разум от телека, от пропаганды, я не знаю, от некоторых каналов, которые просто убивают, разрушают все это чистое внутри.
1: Душу.
0: Душу убивает. Да, поэтому здесь вот именно духовная практика важна, потому что она помогает нам оставаться чистыми, светлыми, добрыми. Несмотря на ту грязь, которая творится в моей семье, вот духовная практика поможет мне оставаться, быть другим.
1: Вот это вот уединение какое-то, вот когда мы остаемся один на один вот, во время молитвы, то есть, опять же, это не какие-то религиозные, вот лично для меня практики, не тому, что я просто прихожу в церковь, там, отстояла там молебен, там, или службу, или просто пришла в церковь, посидела на проповедь, да, ну, для различных конфессий. Это не набор каких-то обрядов, это действительно просто духовное. Да. Это к религиозным каким-то даже, ну, как бы,
0: да, Машенька,
1: не относится.
0: Дело в том, что, да, к религиозности и к религии это, ну, скажем так, немножко не относится. Почему? Потому что это некая связь, это выше религии, духовное отношение. И достаточно вспомнить отцов церкви, как кто-то из них говорил, что человек создан с пустотой в форме Бога.
1: Uh-huh,
0: а
1: да.
0: Что такое зависимость? Это попытка заполнить эту пустоту чем-то другим.
1: Да?
0: И знаете, когда всегда ребятам рассказываю, показываю, ну вот беру там стакан, там шприц, вот скажите, пожалуйста, шприц заполнит стакан? Да нет. Так хоть сколько туда затолкать шприцов? Или там бутылку сюда засунуть? Это не пометится. Вот то же самое человек. У нас пустота в форме Бога. И духовные отношения помогают заполнить вот эту пустоту. Ничто другое не способно заполнить ее. Это первое. Второе, это, я говорю, всегда ищите поддержку. Не бойтесь просить. Не бойтесь. Почему? Потому что кто просит, то что?
1: Кто просит,
2: тот получит.
1: Тот всегда найдет, получит.
0: Поэтому не бойтесь спрашивать, не бойтесь просить, не бойтесь искать. Знаете, как наоборот, вот я в прошлый раз рассказывал про книгу «Семь навыков». Как получилось? Я пришел к человеку. Человеку, который я очень уважал. Человек, который был очень как бы мудрый человек. Я спросил, вот как мне научиться, вот, ну, как мне стать таким же вот,
1: мудрым,
0: как и ты, да. И он не стал мне говорить много слов. Он просто сказал, ты знаешь, вот почитай книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». Я вам не сказал тогда в прошлый раз, что я всегда, когда говорю о книгах, я в первую очередь говорю о Библии. Ну, я говорю даже так, что, вы знаете, про Библию я даже не говорю, что ее надо читать. Нет. Это аксиома. Это настольная книга для каждого человека. Вот. Просто посадил книгу, просто порекомендовал книгу. Я искал, я спрашивал, и я нашел. Поймите правильно, что нельзя стоять в стороне. Опять же, подлежащий камень вода не течет. Ищите поддержку, обязательно ее найдете. Спрашивайте, пишите. Недавно ко мне на консультацию попал человек, скажем так, буквально очень случайно, и так получилось даже, что ему раньше отказал, но так получилось, вот благодаря его настойчивости, он до меня достучался. Я сейчас не буду подробности рассказывать историю, потому что я хотел бы дальше рассказать, как любить себя. Третье – это удовлетворяйте свои потребности. Вы знаете, у каждой женщины есть, оказывается, для созависимых это откровение, свои потребности.
1: Больше почему? Тысячи, мне кажется, их есть.
0: Почему? Потому что, как правило, вот реально созависимого человека нет своих потребностей, у него нет своей жизни. И что такое исцеление, что такое научиться полюбить себя, это означает вдруг вновь вот понять, признать, что у тебя есть свои потребности, и начать удовлетворять их.
1: Когда есть свои нужды, когда мы обращаем внимание, и я помню, когда пришла с какого-то тренинга, я написала больше 100 каких-то своих потребностей, действительно истинных, не навязанных обществом, а то нам очень многие говорят, так, вам нужно на Бали, вам нужно фреш какой-нибудь апельсиновый. Я вспомнила о том, что я на самом деле грейпфрут люблю, вот, и там обожаю Италию, потому что там красиво и на сапожок похоже. Вот всю жизнь мечтала туда попасть, в этот сапожок, побывать. Что значит побывать в сапоге? И действительно, когда вспоминаешь о своих потребностях, оказывается, что их очень много.
0: Очень много.
1: И они поднимают не то что настроение, они переворачивают даже отчасти мышление.
0: Они делают вас женщину женщиной, настоящей женщиной.
1: Да, да. А какие еще, вот, например, вот записали мы, вот узнали о каких-то своих потребностях, что может еще приносить радость какую-то?
0: Нужно просто научиться радоваться, научиться получать удовольствие в этой жизни. Надо помнить, что движение это жизнь.
1: Да.
0: Знаете, самый простой такой источник радости, дофамина, это является спорт. Почему? Потому что, когда мы занимаемся спортом, внутренние железы начинают активнее работать, выделять вот все нужные нам хорошие эти вещества. Вот реально после занятия спортом мы становимся счастливее.
1: Я так стресс сбрасываю. То есть, когда после работы я выхожу, да, то мне нужно пройтись, и мне становится легче. То есть физически, как говорят, с потом выходит вот, это вот, вот этот стресс, и, соответственно, заменяется вот дофамином, заменяется с этими полезными гормонами, которые есть у нас в
0: организме. Моя супруга любит весь процесс. Это и сам спортзал, и сауна, и то, что возможность есть поухаживать за собой.
1: Да, да, да. Обычно я меньше 3 часов не сижу в спортзале.
0: Да, вот дальше. Научиться защищать себя. Пожалуйста.
1: Это как?
0: Не давать себе в обиду. Нельзя давать обижать себя ни словом, ни делом. Нужно, опять же, научиться говорить «нет». Нельзя давать обижать, потому что когда нас обижают, мы, конечно же, мы будем себя чувствовать слабыми. И если это сделали раз, это будут делать постоянно.
1: Конечно.
0: К сожалению, это так. Поэтому ни в коем случае не защищайте себя, не дайте себя в обиду. Дальше. Примите себя. Угу. Примите себя такое, какое есть. Знаете, жизнь созависимого человека – это жизнь самоуничижения. Это жизнь полная вины какой-то. Друзья мои, простите себя, примите себя.
1: Бог нас прощает,
0: да,
1: мы должны
0: простите себя. В конце концов, примите себя такой, какой вы есть. Дальше следующее правило – это будьте нежны к себе. То есть, к сожалению, мы часто говорим о том, что русская женщина, она и...
1: Коня на скакост,
0: да, и в избу горячую войдет, но все. Давайте так, все-таки женщина, она должна оставаться женщиной. Угу. И женщина не должна на себе тянуть весь дом, все проблемы, как это бывает в семье зависимого. Вся забота ложится на женский, так не должно быть. Пожалуйста, делегируйте, передавайте, оставайтесь женщиной. Скажите иногда, что просто я устала. Просто дайте задание где-то там, помогайте, пускай помогают члены семьи, пускай включаются. Но женщина должна оставаться женщиной. Она не должна таскать сумки, тяжелые сумки там с едой. Да. Она не должна там зарабатывать на всех. Я считаю, что женщина должна работать в свое удовольствие.
1: Женщина – это как вдохновение мужчины. А для того, чтобы она вдохновляла, чтобы она вдохновляла, она должна быть легкой. А легкость – это релакс, это отдых.
0: Да.
1: Для этого нужно, чтобы было время обязательно. Поэтому отдых – непосредственная такая часть.
0: Именно так. Дальше. Поощряйте себе. Знаете, скажем так, мы уже говорили про мотивацию. Вот поощрение себе – это часть мотивации. Почему? Например, месяц, как я хожу в сообщество анонимных созависимых. Праздник, тортик, чай, подруг позвать – поощряйте себя, отмечайте вот такие вот, скажем так, дни особые. Съездите отдохнуть. Бросьте все.
1: Прекрасно.
0: Выживут. Все будет замечательно.
1: Италия ждет меня.
0: Да. Езжайте, отдохните. Устройте себе маленькие каникулы. Там съездите куда-то, отдохните. Сходите в кафешку, там, в кинотеатр. Просто отдохните. Вот, поощряйте себя таким образом. Учитесь отдыхать. Дальше. Заявите себе. А все созависимые женщины, как правило, это серые мышки, на которых взвалили столько забот, столько бед, что они чувствуют себя настолько подавленными, что они тихенькие, зажались в угол, как серая мышка. Но, знаете, я всегда говорю, что вот научиться любить себя означает одеть там яркую одежду и пойти сказать, заявить себе, сказать, что люди добрые, я есть.
1: Я живая, и я
0: хочу стать другой, я хочу быть счастливой. Заявите себе в социальных сетях, начните выкладывать свои фотографии, в конце концов, как вы там, не знаю, на группе занимаетесь, путешествуете, отдыхаете. Заявите о себе. Предпоследнее. Следуйте за своей мечтой. Это, скажем так, крайне важное. Правила, как научиться любить себя, следовать. У каждого своя мечта есть. Ведь правда?
1: Конечно.
0: Но, знаете, как много людей, которые просто похоронили свою мечту и забыли, даже боятся писнуть про нее. Пожалуйста, у вас есть мечта, цель, добивайтесь ее, следуйте за своей мечтой. Это может быть хобби, творчество, все что угодно, спорт. Купите велосипед, научите кататься. И последнее, мы уже об этом говорили, это помощь другим, с